0: Эпиграф. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Послание Иакова, глава 4, стих 6. Насколько приятно Богу смирение в человеке, настолько неприятен ему порог, противоположный смирению. Гордость. Самая страшная душевная болезнь человечества, необычайно трудная для излечения. Гордость — это семя сатаны. Это самый глубокий из корней греха, бич человечества, оторвавший людей от Бога и погрузивший мир в неисчислимые беды и страдания, и породивший безумие, безбожие и самообожение. Как пишет преподобный Антоний Великий, «Все грехи мерзки пред Богом, но всех мерзостнее гордость сердца». О губительном действии гордости так пишет и схиархимандрит Сафроний. «Враг пал гордостью». Гордость — начало греха. В ней заключены все виды зла. Тщеславие, славолюбие, властолюбие, холодность, жестокость, безразличие к страданиям ближнего, мечтательность ума, усиленное действие воображения, демоническое выражение глаз, демонический характер всего облика, мрачность, тоска, отчаяние, ненависть, зависть, приниженность. У многих срыв в плотскую похоть, томительное внутреннее беспокойство, боязнь смерти или, наоборот, искание покончить жизнь и, наконец, что нередко, сумасшествие. Это все признаки демонической духовности. Но доколе они не проявляются ярко, для многих остаются незамеченными. Благо тем, кто может понять и прочувствовать это. Как говорил отец Иоанн Кронштадтский, когда придет тебе в голову безрассудная мысль сосчитать какие-либо добрые дела свои, тотчас же поправься в этой ошибке и скорее считай свои грехи, свои непрерывные и бесчисленные оскорбления Всеблагого и Праведного Владыки, и найдешь, что их у тебя, как песка морского, а добродетелей сравнительно с ними все равно, что нет. Надо вспомнить, что преподобный Марк Фрачиский был задержан на мытарствах на 1 час за то, что, умирая, вспомнил свои добрые дела и подвиги. Господь хочет, чтобы избранные им были совершенно чужды гордости. «Вместе с тем гордость нелегко распознать в себе», — пишет старец Силуан. «Но гордого Господь оставляет помучиться своим бессилием до тех пор, пока не смирится. Для этого, как говорит преподобный Антоний Великий, Господь так ведет нас внутренне, что скрывает от нас наше добро, чтобы удержать в смиренных о себе чувствах. Вместе с тем своим избранным Он посылает испытания, чтобы искоренить в них следы гордости». Так был испытан тот же Симеон Столпник. Сатана в виде светлого ангела приблизился к его столпу на огненной колеснице и сказал Симеон: «Господь послал меня к тебе, чтобы я взял тебя, подобно Илии, на небо, ибо ты достиг такой чести, святость жития твоего, и пришел уже час принять тебе венец похвалы от руки Господней». Не распознал святой сразу вражеского прельщения и сказал: «Господи, меня ли грешника хочешь взять на небо?» И поднял Симеон правую ногу, чтобы ступить на колесницу, но вместе с тем осенил себя крестным знамением. Исчез от последнего сатана вместе с колесницей. А преподобный Симеон казнил себя потом в течение года, стоя на одной и той же ноге, которую поднял. Господь иногда попускает для своих рабов искушение хульными мыслями. если видит их впадающими в гордость. Даже падение и такие тяжкие грехи, как, например, пьянство, попускаются Господом, отнимающим в этих случаях защищающую людей благодать, лишь бы избавить людей от самого тяжкого порока — гордости. Оптинские старцы говорили поэтому, что лучше смиренный грешник, чем гордый праведник. То есть лучше быть смиренным при видимости некоторого несовершенства, чем иметь гордость при внешнем наличии добрых дел или подвигов, совершаемых под тщеславию. Полнота нищеты духовной нужна всем христианам и даже великим подвижникам. И в тех случаях, когда подвижники, достигшие уже полноты совершенства и имевшие дары чудотворения, теряли эту нищету духовную, и в них зарождалась гордость, то с нею они теряли и осеняющую их благодать. От этого они затем иногда впадали в величайшие грехи. Характерным примером этого является житие святого Иакова Постника. Святой жил в пустыне с юношества 50 лет. И был уже прославлен тем, что совершал многие исцеления и изгонял бесов. Но когда Бог усмотрел в его сердце превозношение, то отступил от него своею благодатью. Тогда, по козням лукавого, он впал в тяжкие грехи. Однако дьявол не смог до конца возобладать Иаковом и привести его в отчаяние. Святой заключил себя на остаток дней своих в мрачную, наполненную костями пещеру. Через 10 лет новых подвигов. Господь не только простил Иакову его тяжкие грехи, но и вернул ему и все дары чудотворения. И всегда, когда христианин увидит себя впавшим в грех, который был ранее чужд ему, то он должен, по мнению святых отцов, искать причины тому, впадение в гордость. Характерными признаками для наличия гордости является наличие в человеке мнительности, осуждения других, трудности просить прощения и, в особенности, неспособности сносить обличения, вразумления, обиды и досаждения. О последнем так пишет преподобный Симеон Новый Богослов: «Кто, будучи бесчестием или досаждаем, сильно болеет от этого сердцем. О том человеке ведомо да будет, что он носит древнего змия, гордость, в недрах своих. Если он станет молча переносить обиды, то сделает змея этого немощным и расслабленным. А если будет противоречить с гордостью и говорить с дерзостью, то придаст силы змею излить яд в сердце его и немилосердно пожирать внутренности его». Как зарождается и как развивается в человеке гордость? Так об этом пишут святые отцы. Преподобный Авва Дорофей говорит, что начальная стадия гордости заключается в том, что человек начинает закрывать глаза на свои недостатки. У каждого из нас есть какие-нибудь недостатки. Мы бесконечно виноваты, не только перед Богом, но и друг перед другом. Человек начинает как бы умалять свою вину или отрицать, а свои способности и добродетели начинает переоценивать, и таким путем в своих глазах возрастает, а ближнего начинает осуждать, а потом презирает и гнушается им. Если человек закоснеет в таком состоянии гордости, то гордость переходит в более высокую стадию. И человек начинает свои способности и добродетели приписывать себе. Он начинает думать, что Бог ему не нужен, что он своими силами может устроить свою жизнь и может приобрести все для него нужное. Эти мысли подобны тем, которые зародились у того ангела, который стал дьяволом. Человек, который заразился этими мыслями, перестает молиться. Если он и молится, то неискренно, без сокрушенного сердца. Если человек думает, что он не зависит от Бога, то это уже признак безумия. Итак, отсутствие нищеты духовной и смирения ведет к порокам самомнения и гордости. При наличии последних человек крайне переоценивает свои знания, опыт, способности и душевные качества и не считает более нужным учиться у других и быть в послушании у старца или духовного отца. Одним из тяжелых последствий наличия гордости является прелесть, то есть всецелое подчинение человека внушением лукавого духа. Многочисленные рассказы об этом имеются в житиях святых и подвижников благочестия. Как распознать в себе гордость? На этот вопрос так отвечает архиепископ Иаков Нижегородский. Чтобы познать, ощутить ее, замечай, как ты себя будешь чувствовать, когда окружающие тебя сделают что-либо не по-твоему, вопреки твоей воле. Если в тебе рождается прежде не мысль кротко исправить ошибку другими допущенную, а не удовольствие и гневливость, то знай, что ты горд, и горд глубоко. Если и малейшие неуспехи в твоих делах тебя опечаливают и наводят скуку и тягость, так что мысль о промысле Божьем, участвующем в делах наших, тебя не веселит, то знай, что ты горд, и горд глубоко. Если ты горяч к собственным нуждам и холоден к нуждам других, то знай, что ты горд, и горд глубоко. Если при виде неблагополучия других, хотя бы то врагов твоих, тебе весело, а при виде неожиданного счастья ближних твоих грустно, то знай, что ты горд, и горд глубоко. Если для тебя оскорбительны и скромные замечания о твоих недостатках, а похвалы о небывалых в тебе достоинствах для тебя приятны, восхитительны, то знай, что ты горд и горд глубоко. Вот совет архиепископа Арсения, как бороться с гордостью. У тебя не должно быть сознания, что ты преуспел. Трудись, борись со грехом и больше ничего. А за твои подвиги Господь даст тебе блаженное состояние духа, когда ты будешь чувствовать мир, отраду в душе, а не сознание того, что ты преуспел. А вот несколько выдержек из записок отца Александра Ельчининова. И гордость, и самолюбие, и тщеславие, сюда можно прибавить высокомерие, надменность, чванство — все это разные виды одного основного явления — обращенности на себя или аутоэротизма, начала всякого греха. Из всех этих слов наиболее твердым смыслом отличаются два — тщеславие и гордость. Они, по лествице преподобного Иоанна игумена Синайского, как отрок и муж, как зерно и хлеб. Начало и конец. Симптомы тщеславия этого начального греха — нетерпение упреков, жажда похвал, искание легких путей, непрерывное ориентирование на других, что они скажут, как это покажется, что подумают. Тщеславие по лествице издали видит приближающегося зрителя и гневливых делает ласковыми, легкомысленных — серьезными, рассеянных — сосредоточенными, обжорливых — воздержанными и так далее. «Без тщеславия радуется, — говорит преподобный Иоанн Лествичник, — видя умножение наших добродетелей. Чем больше у нас успехов, тем больше пищи для тщеславия. Когда я храню пост, я тщеславлюсь. Когда же для утаения подвига моего скрываю это, тщеславлюсь о своем благоразумии. Если я красиво одеваюсь, я тщеславлюсь, и, переодевшись в худую одежду, тщеславлюсь еще больше. Говорить ли стану, тщеславием обладаюсь, соблюдая молчание, паки оному предаюсь. Куда сие терния не поверни, все станет оно вверх своими спицами». усилившееся тщеславие рождает гордость. Гордость есть крайняя самоуверенность, с отвержением всего, что не мое, источник гнева, жестокости и злобы, отказ от Божьей помощи, демонская твердыня. Она — медная стена между нами и Богом, Авва Пимен. Она — вражда к Богу, начало всякого греха, она — во всяком грехе. Ведь всякий грех есть вольная отдача себя своей страсти, сознательное попрание Божьего закона, дерзость против Бога. Хотя гордости подверженной как раз имеет крайнюю нужду в Боге, ибо люди спасти такого не могут. Гордый глух и слеп к миру, мира он не видит, а только свое во всем отражение. Гордость, одиночество, тьма кромешная. Гордость. Отсюда самолюбие, отсюда пристрастность, неспособность самооценки, отсюда глупость. Каждый гордец глуп в своих оценках, хотя бы от природы имел гениальный разум. Но гордый обычно не видит своего греха. Некий разумный старец увещал на духу одного брата, чтобы тот не гордился, а тот, ослепленный умом своим, отвечал ему: «Прости меня, отче, во мне нет гордости». Мудрый старец ему ответил: «Да чем же ты, чадо, мог лучше доказать свою гордость, как не этим ответом? Богатство материальное порабощает нас, обостряет наш эгоизм, смущает наше сердце, гнетет нас заботами, страхами, требует жертв себе, как ненасытимый демон. Не оно служит нам, а мы обычно служим ему. Но не то же ли с богатствами здоровья, силы, молодости, красоты, таланта? Не так ли и они усиливают нашу гордость, берут в плен наше сердце, отводя его от Бога? Да, поистине, блаженны нищие в смысле имущества, как легко им приобрести евангельскую легкость духа и свободу от земных пут. Но блаженны и не имеющие здоровья и молодости, потому что страдающие плотью перестают грешить. Блаженны некрасивые, неталантливые, неудачники. Они не имеют в себе главного греха гордости, так как им нечем гордиться. Болезнь гордости часто начинается от успеха, удачи, постоянного упражнения своего таланта. Часто это так называемый темпераментный человек, увлекающийся, страстный, талантливый. Это своего рода извергающийся гейзер, своей непрерывной активностью мешающий и Богу, и людям подойти к нему. Он полон, поглощен, упоен собой, он ничего не видит и не чувствует, кроме своего горения, таланта, которым наслаждается, которого получает полное счастье и удовлетворение. Едва ли можно сделать что-нибудь с такими людьми, пока они сами не выдохнутся, пока вулкан не погаснет. В этом опасность всякой одаренности, всякого таланта. Эти качества должны быть уравновешены полной, глубокой духовностью. Также неврастения, нервность и тому подобное, мне кажется, просто виды греха, и именно греха гордости. Самый главный неврастенник — дьявол. Можно ли представить себе неврастенником человека смиренного, доброго, терпеливого? И обратно. Почему неврастения выражается непременно в злобе, раздражительности, осуждении всех, кроме себя, нетерпимости, ненависти к людям, крайней чувствительности ко всему личному? В начале гордости только занятость собой, почти нормальная, сопровождаемая хорошим настроением, переходящим часто в легкомыслие. Человек доволен собой, часто хохочет, напевает, прищелкивает пальцами, любит казаться оригинальным, острит, проявляет особые вкусы к капризной еде, охотно дает советы и вмешивается по-дружески в чужие дела. Невольно обнаруживает свой исключительный интерес к себе такими фразами, перебивая чужую речь. «Нет, что я вам расскажу?» Или «Нет, я знаю лучше случай?» Или «У меня обыкновенно?» Или «Я придерживаюсь правила, я имею привычку предпочитать?» У Тургенева. Говоря о чужом горе, бессознательно говорит о себе. «Я так была потрясена, что до сих пор не могу прийти в себя». Одновременно огромная зависимость от чужого одобрения, в зависимости от которого человек то внезапно расцветает, то вянет и скисает. Но, в общем, в этой стадии настроение остается светлым. Это вид эгоцентризма очень свойствен юности, хотя встречается и в зрелом возрасте. Счастье человеку, если на этой стадии встретят его серьезные заботы, особенно о других, женитьба, семья, работа, труд, или пленит его религиозный путь, и он, привлеченный красотой духовного подвига, увидит свою нищету и убожество и возжелает благодатной помощи. Если этого не случится, болезнь развивается дальше. Является искренняя уверенность в своем превосходстве. Часто это выражается в неудержимом многословии. Ведь что такое болтливость, как ни с одной стороны отсутствие скромности, а с другой — самоуслаждение примитивным процессом самообнаружения? Эгоистическая природа многословия ничуть не уменьшается от того, что это многословие иногда на серьезную тему. Гордый человек может толковать о смирении и молчании, прославлять пост, дебатировать вопрос, что выше — добрые дела или молитва. Уверенность в себе скоро переходит в страсть командования. Он посягает на чужую волю, не вынося ни малейшего посягания на свою. Распоряжается чужим вниманием, временем, силами, становится нагл и нахален. Свое дело важно, чужое — пустяки. Он берется за все, во все вмешивается. В этой стадии настроение гордого портится. В своей агрессивности он, естественно, встречает противодействие, отпор. Являются раздражительность, упрямство, сварливость. Он убежден, что никто его не понимает, даже его духовник. Столкновения с миром обостряются, и гордец окончательно делает выбор. «Я против людей, но еще не против Бога». Душа становится темной и холодной, и в ней поселяются надменность, презрение, злоба, ненависть, помрачается ум. Развлечения добра и зла делаются спутанным, то есть оно заменяется развлечением моего и не моего. Он выходит из всякого повиновения, невыносим во всяком обществе. Его цель — вести свою линию, посрамить, поразить других. Если он монах, то бросает монастырь, где ему все невыносимо, и ищет собственных путей. Иногда эта сила самоутверждения направлена на материальное стяжание, на карьеру, общественную и политическую деятельность. Иногда, если есть талант, на творчество, и тут гордец может иметь, благодаря своему напору, некоторые победы. На этой же почве создаются расколы и ереси. Наконец, на последней ступеньке человек разрывает и с Богом. Теперь он разрешает себе все. Грех его не мучит, он делается его привычкой. Если в этой стадии ему может быть легко, то ему легче с дьяволом и на темных путях. Состояние души мрачное, беспросветное, одиночество полное, но вместе с тем искреннее убеждение в правоте своего пути и чувство полной безопасности, в то время как черные крылья мчат его к гибели. Собственно говоря, такое состояние мало чем отличается от помешательства. Гордый и в этой жизни пребывает в состоянии почти полной изоляции, тьма кромешная. Посмотреть, как он беседует и спорит. Он или вовсе не слышит того, что ему говорят, или слышит только то, что совпадает с его взглядами. Если же ему говорят что-либо несогласное с его мнениями, он злится, как от личной обиды, издевается и яростно отрицает. В окружающих он видит только те свойства, которые он сам им навязал. Так что даже и в похвалах своих он остается гордым, в себе замкнутым, непроницаемым для объективного. Характерно, что наиболее распространенные формы душевной болезни, мания величия и мания преследования, вытекают из повышенного самоощущения и совершенно немыслимы для смиренных, простых, забывающих себя людей. Ведь и психиатры считают, что к душевной болезни, паранойя, ведут главным образом преувеличенное чувство собственной личности, враждебное отношение к людям, потеря нормальной способности приспособления, извращенность суждений. Классический параноик никогда не критикует себя. Он всегда прав в своих глазах и остро недоволен окружающими людьми и условиями своей жизни. Вот где выясняется глубина определения преподобного Иоанна Лествичника. Гордость есть крайнее души убожества. Гордый терпит поражение на всех фронтах. Психологически — тоска, мрак, бесплодие. Морально — одиночество, иссякание любви, злоба. С богословской точки зрения — смерть души, предваряющая смерть телесную, гниение еще при жизни. Гносеологически — солипсизм, внимание обращено только на себя. Физиологически, патологически, нервная и душевная болезнь.
1: Дорогие друзья, закончилась передача по книге Николая Евграфовича Пестова «Современная практика православного благочестия». Читал Георгий Корольчук.

прозвучал икос из акафиста преподобным Сергию и Герману Валаамским на пево Саровской пустыни в исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Беседы о Библии». В студии протоиерей Александр Степанов. Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте, Аня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: И Анна Павлович. Я напоминаю, что мы говорим о первых главах Библии, о сотворении мира, о сотворении человека. И вот в последних наших беседах мы говорили о грехопадении и о последствиях грехопадения, о том, как Господь повелел первым людям жить вот в этом падшем, искаженном грехом мире. И мы говорили о том, что все эти наказания, которые Господь как бы вот накладывает на людей, они же оборачиваются и спасением, и даже утешением людям вот в этом мире падшем.
1: Да, ну, я напомню, что мы остановились на понятии кожаной ризы или кожаной одежды, которую Бог дает Адаму и жене его. В 21 стихе сказано: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». Так вот, мы уже начали обсуждать это понятие, что же стоит за этими кожаными ризами, и, как я говорил, среди толкователей, экзегетов было высказано очень много суждений. Но все-таки все эти суждения, как это и обычно бывает в святоотеческом богословии, они хотя и разные аспекты высвечивают, но все-таки аспекты одного и того же. Вот мы говорили, что главным образом, главный смысл этого – это смертность человека. Смертность. То есть Бог вносит некоторый порядок. Он прекращает этот бесконечный закон умножения зла, который запущен грехопадением. Когда человек отрывается от Бога, теряя источник благодатных сил, превращает свою жизнь в тянущееся умирание. Когда от тела отрезают какую-то часть, вот что с ней происходит? Жизнь угасает там очень быстро. Вот то же самое, собственно, происходит с человеком. И Бог, как вот вы верно сказали, это делает не только для наказания, а именно для того, чтобы в конце концов избавить человека от этой бесконечной тягучей борьбы с самим собой, которую нам приходится вести. Второй аспект кожаных риз, который нужно отметить, это некоторое уплотнение как бы нашего телесного состава. На самом деле мы точно не знаем, а каким было тело Адама до грехопадения. Оно было биологическим, конечно же, но оно было каким-то иным. И во всяком случае, вот эта грубая плоть, которую мы обрели с грехопадением, стала определенным препятствием к общению человека с духовным миром. Почему Господь ставит такой как бы барьер на этом пути? Общение с ангелами доступно было человеку, так же, как и с ангелами падшим, как мы видим, змей свободно мог разговаривать. Теперь, имея источник зла в себе, человек уже более склонен подчиниться велениям сил зла. Поэтому сохранить его вот в этом состоянии совершенной открытости для общения с духовным миром стало гораздо более опасным. И именно поэтому Господь ограничивает это общение. Там мы сегодня не можем говорить с Богом так, как мог говорить Адам прямо. Для него даже не стоял вопрос веры. Присутствие Бога в его жизни было абсолютным фактом, так же, как и присутствие всех иных духовных сил. Для нас это уже скрыто. Вот кожаные ризы – это то, что скрывает от человека духовный мир. Именно потому, что в этом духовном мире предпочтительнее для него оказываются силы зла. Мы уже говорили о том, что нарушается тоже иерархический порядок устройства человека, грехопадение. И это тоже один из аспектов кожаных рис. В человеке начинает преобладать, апостол Павел говорит, скотоподобное. И это стало для человека страданием. В нем появились болезни, голод, жажда, усталость. Это следствие нарушения иерархического порядка человеческого естества. Страдание стало расплатой за удовольствие. И вот Максим Исповедник говорит, что кожаные ризы – это та ширма, которая скрывает страдания за приманкой греха и удовольствия. Таким образом, человек и душой своей, в которой появились страсти, становится тоже плотским. Поэтому апостол Павел говорит: «Живущие по плоти угодить Богу не могут». Эти слова Иоанн Златоуст комментирует так. Он говорит: «Плоть, а не тело. имея в виду жизнь плотскую или мирскую, полную самооправдания, распутства, которое делает всего человека плотью. То есть вот это плотское, скотоподобное начало, да, то, что роднит нас с животным миром, оно стало как бы определяющим в нашей жизни. Вместо того, чтобы быть подчиненным и обслуживающим душевную составляющую человека, это стало доминирующим началом. Григорий Ниский говорит об этом. «Кожаные одежды есть плотская воля». Ну вот и дальше, когда уже апостол Павел говорит о крещении, он говорит о том, что этого ветхого и плотского человека нужно совлечься или отложить прочь. Значит, смысл крещения, смысл вступления человека в церковь – это восстановление той прежней иерархии, которая была в человеке при его творении. И дальше 22 стих. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки свои и не взял также от древа жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно».
0: Вот тут, если так примитивно, да, на это смотреть, то получается, что Господь боится, как будто что человек стал таким же, вот как бы он тоже не занял место рядом с Богом.
1: Да. Нет, это слова, конечно, в которых звучит ирония. Ирония. Он стал как один из нас, да, знающим добро и зло, то есть, как мы говорили, определяющим, что есть добро и зло, подобно Богу, поставившим свое горделивое желание жить по своей воле в центр своей жизни вместо Бога. И вот действительно человек стал определять, что такое добро и что такое зло, но равным Богу отнюдь не стал. И дальше вот как раз речь идет о том, что Бог озаботился о том, чтобы человек не жил вечно в таком состоянии. Господь поставляет Херувима на востоке у сада Эдемского с пламенным мечом. Здесь такой образ избран обращающимся, вечно вращающимся, чтобы охранить путь к дереву жизни. Теперь еще один важный вопрос, уточнение понимания того, что вся эта история означает для нас сегодня. То есть с Адамом понятно, а что происходит дальше с потомством Адама и, соответственно, со всеми нами. И вот здесь возникает эта тема первородного греха, как соотнесена наша жизнь с тем, что описано вот в этой третьей главе книги Бытия. Итак, здесь есть прежде всего мысль апостола Павла, высказанная в послании к римлянам. Он говорит: «Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. Так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». То есть мы наследуем по принципу «подобное рождает подобное», наследуем ту испорченную грехом человеческую природу, которая с момента грехопадения уже была у Адама. «Зло приразилось к естеству, как ржавчина к меди, и грязнота к телу», говорит Антоний Великий. Григорий Палама говорит: «Спаситель был единственным, не зачатым в беззакониях, не во грехах чревоносим, потому что плотское вожделение, будучи независимым от воли и явно враждебным закону духа, от начала привносит осуждение, будучи тлением, и рождает, конечно, для истления. При этом мы отнюдь не считаем, что человек, рождающийся как потомок Адама, несет именно личную ответственность за то, что совершил Адам. Такая идея была распространена в Западной Церкви. И вот это вменение греха Адама каждому человеку, такое именно юридическое, очень характерно для западного богословия вообще. Откуда оно произошло? Оно произошло от блаженного Августина, который в полемике с пелагианами ввел вот это понятие вменения греха. Пелагиане, последователи некого Пелагия, говорили о том, что грехопадение не произвело никакого изменения в составе Адама. То есть он какой был, такой и остался. И, соответственно, все его потомство рождается такими же безгрешными, каким был Адам. И всякий грех, который совершает человек, это просто его личный выбор. А смертность он считал, что является изначальным свойством человеческой природы, что Бог создал человека смертным.
0: И самого Адама тоже.
1: Да, совершенно верно, да. Грех никак не вредит человеческой природе, она какая была, такая остается. Но грех – это, конечно, разрыв с Богом. Такая идея была неприемлема для христиан, которые не могли допустить, что Бог создал болезни, смерть, что есть несомненное зло, поскольку мы считаем, что Бог зла не творит, как абсолютно благой, то, естественно, вот эта пелагианская идея вызвала протест в церкви. И вот как раз блаженный Августин, полемизируя с пелагианами, ввел понятие вменения греха Адама каждому последующему от него рожденному. Вменение как бы как личного его греха перед Богом. Вот это, конечно, была крайность, которая, к сожалению, была усвоена Западной Церковью, потому что Святой Отец написал, значит, это Августин пользовался очень большим авторитетом на Западе, и его слова воспринимались как, так сказать, истина в последней инстанции. Значит, православное понимание говорит о том, что первородный грех, то есть то, что совершил Адам, оно просто портит природу, которая потом в силу вот этого способа передачи жизни передается каждому последующему поколению. То есть человек приобретает источник зла внутри себя. Он не несет личной ответственности. Личную ответственность мы несем только за то, что мы совершаем сами. И вот уже в III веке была полемика, например, о крещении младенцев. Какой смысл крестить младенцев? Потому что в крещении мы говорим о прощении греха, омовение от греха. Значит, что мы делаем, когда крестим младенцев, которые еще не успели согрешить? Вот поскольку в них есть первородный грех, значит, в крещении омывается от этого греха. В постановлении Карфагенского собора 252 года говорится: «Не должно возбранять крещение младенцу, который, едва родившись, ни в чем не согрешил, а только происшедший по плоти от Адама воспринял заразу древней смерти через самое рождение». То есть это подобно заразной болезни, которую мы все в себе несем. Эта заразная болезнь является причиной смерти человека. Собственные грехи не являются причиной смерти как таковой, но могут ее, так сказать, ускорить. И мы знаем, что да, пороки человеческие расшатывают, например, здоровье. Но принципиально, какой бы ни был человек праведный, как бы он ни старался избегать греха, да, может быть, он проживет дольше, может быть, кстати, и нет. Но, во всяком случае, смертность, она есть все равно в каждом человеке, и она ничем не смывается. И Господь избрал другой способ. Не путь снятия, допустим, в крещении вот этого первородного греха. Он сам воплощается, он рождает новое человечество, которое в перспективе имеет возможность воскресения. То есть плоть воскресает. Апостол Павел говорит о перспективе нашего спасения, следующее в послании к римлянам: «Как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Значит, вот тот путь, который избирает Господь для спасения человека от вечной смерти, от вот этого семени тли, послушанием, подобным послушанию Христа, человек достигает бессмертия через смерть и воскресение. Ну вот, наверное, на этом мы можем закончить наш обзор первых трех глав книги «Бытия», который дает вот эту общую картину, общую раму, в которой мы можем рассматривать уже и все события как Ветхого, так и Нового Завета, всего Священного Писания. И через призму вот этих событий первоначальных можем рассматривать и всю нашу сегодняшнюю жизнь, уразуметь ее смысл, замысел Божий и то, что надлежит нам самим в этой жизни, как христианам, делать.
0: И вот Адам с Евой были изгнаны из рая, и вот, насколько я понимаю, дальнейшая Библия – это как путь людей вот к Новому Завету, уже к

0: ветхозаветных. Появляются люди, которые уже стоят на пороге Ветхого и Нового Заветов. Именно в эту уже подготовленную среду может явиться сам Бог, как Бога-человек. Когда Богородица говорит «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему», это, собственно, и есть вершина человеческой праведности. Потому что Адам, как мы видим, не сказал таких слов, уклонился, да. А вот она была как раз тем человеком впервые, который смог так быть открытым Богу, так сумела ответить Богу «да», что слово стало плотью, как, по-моему, Владыка Антоний Сужеский сказал. История человечества до воплощения, она имеет именно этот смысл. Она не просто череда каких-то событий, сменяющих одно другое, но она имеет направленность к этому самому моменту, моменту Боговоплощения. И дальше, конечно, уже действие Бога в этом мире, которое предает себя, являя образ любви и увлекая как бы этим образом любви за собой, создавая церковь, создавая вот это новое человечество, о котором мы говорили, которое, несмотря на то, что имеет в себе это семя тли, мы смертны, мы подвержены греху, тем не менее, вслед за Христом, которое этого в себе не имеет, как бы цепляясь за него, оно выходит из порядка вот этого катастрофического существования мира в вечную жизнь.
1: Отец Александр, спасибо большое. Вот мы достаточно подробно поговорили о первых трех главах Библии. И впереди, конечно, еще множество страниц библейского текста, множество глав, книг, но это будут уже другие передачи, уже другие наши беседы. Я напоминаю, что в студии были протоиерей Александр Степанов и Анна Павлович. Всего доброго, до свидания.
0: До свидания.
2: 19 июля приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 19 июля проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю пятую по пятидесятнику.

Сегодня в Евангелии повествуется об изгнании бесов из двух бесноватых, вышедших из гробовых пещер страны Гергесинской, столь свирепых, что никто не смел проходить тем путем, где они находились.

0: В Евангелии говорится о бесноватых, об изгнании бесов, о вселении их с дозволения Иисуса Христа в свиное стадо и погублении стада в море. О просьбе граждан города Гадары, чтобы Господь удалился от них, и о обратной переправе его на другой берег и прибытии в Капернаум. История ясна сама по себе. Она повествует о двух несчастных человеках, одержимых злыми духами. Значит, вопреки упорному неверию и ложному убеждению некоторых переучившихся и заблудившихся людей, злые духи существуют на свете и делают свои пагубные дела, которые главным образом состоят в погублении людей и в причинении им разных подлых пакостей. Сам Иисус Христос, единородный Сын Божий, пришел в мир для того, чтобы разрушить дело дьявола и победить его со всем его воинством. «Сего ради явися Сын Божий, да разрушит дела дьяволя», говорит апостол Иоанн Богослов. Не уверят нас недоученые умники, что нет будто бы злых духов, ибо отвергать их бытие значит отвергать все священное Писание, отвергать христианство, считать как бы ненужную веру Христову и пришествие на землю Христа Бога и все его божественное домостроительство. Наконец, значит, отвергать очевидные факты, ибо злые духи и прежде пакостили и губили людей, и теперь различным образом пакостят в людях и губят неосторожных по допущению Божию. Или как прежде изгонялись из людей Господом или по благодати Его людьми святыми, так и теперь изгоняются. Итак, бесы и бесноватые были, есть они и теперь. Какие же бесноватые есть ныне? Есть бесноватые двух родов. Настоящие бесноватые, вроде упоминаемых в Евангелии, которых запирают в домы умалишенных, бесноватые порченые, коих демоны мучат особенно тогда, когда этого рода больных приводят к какой-либо святыне и когда поют в церкви херувимскую песнь на великом входе. И бесноватые, под видом волнуемых и омрачаемых и безумствующих от различных страстей, гнева и злобы, зависти, сильной плотской страсти, от пьянства или от страсти к наживе, коплению денег и к наращению их процентами, от гордости, честолюбия и тщеславия и прочее. К особенному роду бесноватых надобно отнести людей так называемых либеральничающих, то есть слишком свободно, вопреки христианскому и всякому здравому смыслу, мыслящих, так называемых нигилистов, отвергающих и веру христианскую, и Христа, и Церковь, молитву и таинство, бессмертие души и воскресение мертвых, суд и воздаяние по делам каждому. Из числа их бывают такие, столь злые демоны в человеческом образе, что задаются целью не спровергать государственное устройство и не спровергать престолы царей, посягать святотатственно на жизнь самих помазанников Божьих, коих жизнь и безопасность должна быть неприкосновенна. Поджигать дома и всякие сооружения, и истреблять имущество людей, и землю обращать в ад вместо слез и стенания. Вот какие бесноватые есть в наше время. Бесноватые сознательно, по своей вольной воле, по своему злому сердцу. О, да избавит нас Господь от этих злых тварей, которым блюдется вечный огонь вместе с дьяволом. А мы будем беречься другого рода беснования, надутые гордости, зависти, гнева, злобы, ненависти, раздражительности, плотской страсти, пьянства, объедения, сквернословия, корыстолюбие, жестокосердие, притеснение ближних, ругательство, ссоры, распри, уныние, отчаяние и прочих страстей, удаляющих нас от Бога и повергающих во власть дьявола. Обратим еще внимание в читанном Евангелии на дерзость бесов и на признание ими вечных мук, уготованных им. Когда бесноватые повстречались с Иисусом Христом, то бесы, бывшие в них, возопили: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Смотрите, какая дьявольская гордость и дерзость. «Что тебе до нас?» — говорят. Как будто они не подлежат державе Божьей, которая простирается и на все сатанинское царство. Однако же, вскоре чувствуя нестерпимую муку от присутствия Иисуса Христа и его непобедимую силу, они понизили тон и говорят: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». Достойная просьба. Нечистые просятся войти в нечистых. Господь повелел им, и они вошли в свиное стадо и все потопили в воде. А что, если бы дозволено было им так же поступить с людьми? Они мигом и людей всех погубили бы. Но они не смеют сделать того с ними, а мучат их по допущению Божию столько, чтобы вразумить их. Свиней же допустил Господь погубить для того, чтобы показать лютость и свирепость бесов, и чтобы жители гергесинские, идолопоклонники, знали, что ожидает их, если не покаются и не уверуют в Него Иисуса Христа, именно что их ожидает мука вечная вместе с демонами. Замечательно, что сами демоны ожидают вечных мук и трепещут, а иные люди не веруют в них и не трепещут их и не боятся грешить. Вот и гергесинские жители не веровали в него и просили отойти от них, и он переправился на другую сторону. Ах, братья и сестры, горе нам было бы, вечное горе без Иисуса Христа, без веры в него, без благодати его, без дел благих, без покаяния нелицемерного. Человек, живущий без веры в Иисуса Христа, без покаяния и добрых дел, бывает игрушку гибельных страстей, одна другой мучительнее, храменную полную бесов, как упомянутые бесноватые, повинным вечной муки, пищу вечного огня. Будем жить в покаянии и добродетели. Будем же всегда с Иисусом Христом. Аминь.
1: Слово в пятую неделю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Приход отца Никодима. Впервые я увидел отца Никодима в казарме Преображенского собора, куда прямо с парохода загоняли еще не рассортированные прибывающие партии. Вернее, не увидел, а услышал его. Увидеть было трудно. Высоко вверху, под опаленными, закопченными сводами древней храмины, мутно желтело несколько слабых лампочек, а внизу, в тумане испарения от мокрой одежды и дыхания, сбитых в сплошную кучу 2000 человек, неясно вырисовывались столбы, тянущихся вдоль стен и между поддерживающими свод колоннами трехъярусных нар. Между ними и на них густая, растекающаяся, как грязевая жижа, копошащаяся, гудящая толпа. «Как черви в гнилом подле! Вам приходилось видеть?» — спросил мой спутник по поиску знакомых среди новоприбывших в прошлом земский ветеринар. «В таком месиве и брата родного не угадаешь, все на одно лицо. Вернее, совсем без лиц. Протоплазма какая-то вместо людей». Протоплазма однотонно гудела, жужжала, как гнездо потревоженных шмелей. Но у одной из ближних к поломанному иконостасу толстых четырехгранных колонн было тише, хотя сгусток безликих человеческих тел там был плотнее. Нам были видны только наползающие одна на другую спины, а из-за них слышался ровный, шуршащий, как камешки в глинистой осыпи, голос. «Сказку тюремную похабную кто-то рассказывает. Вы такие слыхали?» — сказал мой спутник. Записал даже пару. Хотел и дальше этот фольклор собирать, но бросил. Все на один лад. Мерный шорох глинистой осыпи вдруг зазвенел серебристыми колокольцами, всплеснулся с ними и заиграл, как весенний ручей. «И дошел!» — ликующе воскликнул кто-то. «Дошел все-таки! В язвах весь, в струпьях, значит». Ноги, конечно, в кровь сбил, место там каменистое, босому плохо. А все-таки дошел до дому и стал на коленки. Вот, вот, завтра утром посмотрите, так увидите. Аккурат сзади меня на этом столбе весь вырисован. На коленках стоит это сын, а руки вверх поднял это отец. Радуется, значит, и Господа благодарит.
1: «Есть за что благодарить!» — отозвался другой голос. «Пропойца, сукин сын, обормот!» — загрохотал он увесистыми булыжниками слов. «Такого надо поганой метлой от порога гнать!»
0: «Вот и нет!» — всплеснул в ответ ручеек. «Совсем даже по-другому вышло. Отец-то велел самого первого во всем стаде телка зарезать, гостей позвал, чтобы все радовались». Сына, конечно, в баню сводил, прибрал, как полагается, и показывает гостям, — добавил он полушепотом. — Вот он, глядите! — ликующе выкрикнул первый голос. — Вот он у меня какой! Везде побывал, сквозь огонь, воду и медные трубы прошел, в какой только грязи не валялся, а из этого смрада восстал и ко мне опять возвратился, к отцу своему, как из мертвых воскрес, в том и радость великая.
1: «Это по Писанию, конечно, так выходит, как вы, батюшка, наставляете». Снова грохнули булыжники. «А в жизни совсем наоборот следует». По Костромскому, обрубая окончание, не унимался босовитый спорщик. «Такого поганца и в избу не надо пускать. Я его...»
0: «Вот и врешь, и ты бы пустил. Что ж ты сына родного не пожалел бы?» «Нет, врешь, пожалел бы. Сын он».
1: «Ну, может, пустил бы». — помягчали булыжники. — А перед тем поучил бы.
0: — Аккурат и поучил его отец. Наилучшим способом выучил — любовью. Твоя баба как корову к дойке приучает, чтобы она, значит, стояла без брыка. Как? Помоев ей соберет да поставит, так? Значит, угощение ей — любовь. А если боем?
1: — Боем никак невозможно, — согласился булыжный бас. — От боя молоко пропасть могет. Такого нельзя, скотина она тоже понимает.
0: — А ты человека, да еще сына родного, ниже бездушной скотины располагаешь?
1: — И зачем ниже? — совсем притих босовитый. — Душа — это, конечно, без души быть невозможно, а все же... — Ну тебя туда-сюда! Слушать не даешь! — закричал кто-то из тесноты. — Дальше, поп, сказки крути!
0: Ну, дальше пошло обыкновенно. Сели за стол, проздравили родителя.
1: Другому сыну обидно стало. «Что ж ты, — говорит, — папаня, — сколько я на тебя трудился, а ты меня не награждаешь?
0: а его вон как уважил.
1: — Конечно, обидно. Словно его самого обидели, прогудел Бас.
0: — Опять врешь. Никакой тут обиды нет. Ты примерно, если рубль там или полтинник затерял, а потом найдешь, так радуешься?
1: — Обязательно радуешься. Хотя у тебя, кроме того рубля, может, еще и десятка есть.
0: А найденный целковый против нее все-таки веселее станет. Не было его, и получился.
1: — Факт, ясно, понятно, веселей! — выкрикнул опять кто-то из гущи. — Потом что было? Крути, поп! Потом по-хорошему зажили.
0: Все свои убытки вернули, овец приумножили и прочие скотины. Это на другой стороне обрисовано. Овцы там, козы. А на этой, где я сижу, тут только возвращение его и пирование.
2: В тесноте кто-то завозился, протискиваясь сквозь гущину.
1: — Пусти, сейчас бумагу запалю, все увидят.
2: Вспыхнул бледный отсвет спички, а за ним по темной стене суетливо забегали красноватые блики от зажженного бумажного жгута. Но, втиснувшись сам в толпу, я увидел только чью-то седую бороду, а над ней затасканную буденовку со споротой звездой. Ни лица рассказчика, ни фрески притчи о блудном сыне, писанной кистью какого-то давно ушедшего из мира художника, рассмотреть я не смог. И то, и другое я увидел лишь на следующий день, придя в обеденный перерыв в казарму Преображенского собора. Рассмотреть фреску было трудно, полки верхних нарт затемняли ее, а рассказчик, отец Никодим, я узнал уже его имя, сидел на краю нижних нар, и солнце, пробиваясь сквозь узкое, как бойница, окно собора, ударяло ему прямо в глаза. Старик жмурился, но головы не отклонял, наоборот, подставлял лучу то одну, то другую щеку, ласкался о луче, посмеивался. — Вы ко мне за делом каким или так для себя? — спросил он меня, когда, бросив рассматривать фреску, я молча стал перед нарами. Ко мне так садитесь редком. Чего на дороге стоять, людям мешать?
1: — Пожалуй, что к вам, батюшка. Зачем, сам не знаю.
2: — Бывает и так, — кивнул головой отец Никодим. — Бредет человек, сам пути своего не ведая. Да вдруг наскочит на знамени или указание, тогда и свое найдет. — Ишь, солнышко-то какое сегодня! — подставил он все лицо лучу. — Будто весеннее. Радость.
1: Старик даже рот открыл, словно пил струящийся свет вместе с толпой танцующих в нем пылинок.
2: — Ты, сынок, из каких будешь? По карманной части или из благородных?
1: — Ну, насчет благородства здесь, пожалуй, говорить не приходится. КР я, батюшка, контрреволюционер.
2: — Из офицеров, значит. Как же не благородный? Благородиями вас и величали, правильное звание. Без него офицеру существовать нельзя. — Сколько ж тебе сроку дадено?
1: — Десятка.
2: Многонько. Ну ты, сынок, не печалься. Молодой еще. Тебе и по скончании срока века хватит. Женатый?
1: — Не успел.
2: И слава богу, тосковать по тебе некому. Родители-то живы.
1: Отец умер, а мать с сестрой живет.
2: Опять хвали Господа. Значит, и тебе тоски нет, мамаша в покое. А папашу сам Господь блюдет. Ты и радуйся.
1: Ишь, какой герой. Тебе только жить, да жить.
3: Какому черту тут радоваться в такой жизни?
1: Отец Никодим разом вывернулся из солнечного луча. Лицо его посерело, стало строгим, даже сердитым.
2: Ты так не говори. Никогда так не говори. От него окаянного радости нету. Одна скорбь и уныние от него. Их гони. А от Господа радость и веселье.
1: Хорошенькое веселье. Вот поживете здесь, сами этого веселья вдосталь нахлебаетесь. Наградил Господь дарами.
0: Ну и выходишь, ты дурак. Неожиданно рассмеялся отец Никодим. Совсем дурак, хотя и благородный. Еще, наверное, в университете обучался.
1: Обучался?
2: Окончил даже, успел до войны.
0: Вот и дурак. Высшие философские премудрости постиг. Звезды и светила небесные доставать умудрен. Такого простого дела, чтобы себе радость земную, можно сказать, обыкновенную добыть. Этого не умеешь. Как же не дурак?
1: Да где она, эта обыкновенная радость? Ощетинился я. Где? Вонь одна, грязь, кровь с дерьмом перемешана. Вот и все, что мы видим. Кроме ничего, и вся жизнь такая.
2: Не видим, передразнил меня отец Никодим. Ты за других не говори. Не видим. Ишь выдумал, что философ. Ты не видишь, это дело подходящее, а другие-то видят. За них не ответствуй. Вот, к примеру, родит иная баба немощного, прямо сказать, урода, слепого там или хроменького. Над ней все скорбят, несчастная, мол, она с таким детем, ей одна мука. Оно, дитё это, для нее оказывается самый первый бриллиант. Она его паче всех здоровых жалостует, и от него ее душеумиление, вот и радость. А ты говоришь, дерьмо. Нет, сынок, такое дерьмо превыше нектара и всякой амброзии. Мира оно благовонное и ладан для души. Так и здесь, хотя бы в моем приходе. — Да какой же у вас теперь приход, батюшка? — засмеялся на этот раз я. — Были вы священником, приход имели, это верно. А теперь вы ничто, не человек даже, а номер, пустота, нихель.
1: — Это я-то нихель, — вскочил с нар отец Никодим. — Это кто ж меня, сына Господнего, творение его, и к тому же иерея, может, в нихель, в ничто обратить?
2: Был я поп, поп и есть. Смотри, по всей форме поп. Старик стал передо мной, расправил остатки пол своей перелатанной всех цветов лоскутами ряски и поправил на голове беззвездную буденовку.
1: Чем не поп? И опять же человек есмь, по образу и подобию Божьему созданный. А ты говоришь, нихель, пустота. Даже плюнул в сторону отец Никодим. И прихода своего не лишен. Кто меня прихода лишал? Вот он, мой приход, видишь, какой!
2: Махнул он рукой на ряды нар.
1: Три яруса на обе стороны. Вот какой богатый приход, такого поискать еще надо.
2: Хорошие прихожане, сиронизировал я. Что же они у вас, исповедуются, причащаются, обедни им служите?
1: А как же? Врать тебе не буду, к исповеди мало идут.
2: Разве кто из вашей братьей да мужики еще? Но душами примыкают многие, и служу по возможности.
1: Здесь, в бараке?
2: Здесь мы всего третий день, еще не осмотрелись.
1: А когда везли, нас служил?
2: Разве вас не в Столыпинском вагоне везли, не в клетках по трое?
1: В нем самом.
2: Да как же вы служили, там в этих клетках и встать нельзя.
1: Самая там служба, залучился улыбкой старик. И снова, всунув голову в солнечную струю, прижмурил глаза. Там самая служба и была. Лежим мы, по одну сторону у меня жулик, а по другую татарин кавказский, Мухаммед. Стемнеет, поезд по рельсам покачивает, за решеткой солдат ходит тихо. А я по вечере творю. Пришедший на запад солнце, видевший свет вечерний, поем Отца, Сына и Святаго Духа. Татарин враз понял, что хвалу Господу Создателю воздаем, хотя и по-русски совсем мало знал, уразумел и по-своему замолился.
2: А жулик молчит, притулился, как заяц. Однако цигарку замял и в карман окурок спрятал.
1: Я себе дальше молитвую. От юности моей я мнози борют мя страсти, но сам мя заступи и спаси, спаси мой. Святым Духом всяка душа живится. А как дошел до великого словословия, это я все шепотом молил, татарин тоже тихо про себя, на словословие-то я и в полногласие вступил. Господи Боже, Агнче Божий, в земле грех мира, прими молитву нашу.
2: Тут и жулик закрестился. Так ежевечерние служили все девять дён, пока в вагоне нас везли. Чем тебе не приход? Господь обещал, где во имя его двое соберутся, там и он промеж них, а нас даже трое было. Мне же радость, пребываю в узилище, повернуться негде. Слово даже громко сказать боюсь. А духом своим свободен, с ближними им сообщаюсь и воспаряюсь с ними.
1: Ведь они не понимали вас, молитвы ваши.
2: Как это так не понимали? Молились, значит, понимали, ухом внимали и сердцем разумели. Я вчера ваш рассказ о блудном сыне здесь слушал. Верно, шпаны к вам набралось много. Но они всегда

прозвучала вторая часть концерта для скрипки, виолончели, фортепиано и оркестра Людвига ван Бетховена в исполнении Святослава Рихтера, Мстислава Ростроповича, Давида Ойстраха и Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. В течение нескольких лет Государственный Эрмитаж провел реэкспозицию одного из знаковых выставочных пространств музея – галереи Петра Великого. Год за годом открывались новые залы, постепенно мы с вами с ними знакомились. В 2023 году публике были представлены, так сказать, женские залы, рассказывающие о развитии петровских преобразований в искусстве и культуре России в период царствования императриц Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. В новых залах представлены произведения изобразительного и прикладного искусства эпох барокко и рококо. А в 2025 году открылся зал «Культура России второй четверти XVIII века. Фарфор, стекло, серебро». В витринах зрители могут полюбоваться богатейшими коллекциями стекла и серебра Аннинского и Елизаветинского времени, а также знаменитым виноградовским фарфором. Обо всем этом мы беседуем с куратором экспозиции, старшим научным сотрудником отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Натальей Юрьевной Бахаревой.
1: У нас как бы здесь не делятся они по царствованию, вот в чем дело. Но вот здесь у

0: нас барокко-рококо, светская жизнь, да, здесь вот вещи более такие парадно-дворцовые, ну, это, во-первых, коронационные, тут у нас прямо вот мы начинаем с темы продолжения наследия Петра для коронации Елизаветы сделанные. Это принадлежавший ей, значит, стол, стул, которые делались на заводах, основанных, собственно говоря, Петром. Ну, и тут у нас все такое вот торжественное. Все остальное в этом зале – это эпоха рококо. Мы говорим про то, что более 70 лет из 100 правили женщины в России. Соответственно, мода, наряды, аксессуары. Здесь у нас очень много слоновой кости. Здесь у нас такие секретики женской красоты.
1: И, как я понимаю, отечественного производства,
0: российские. Ну, разные. Ну, это, скорее всего, отечественные, потому что...
1: Написано «Россия» везде, а ну, «Франция»
0: вот. Ну, голландский веер у нас.
1: Да-да-да.
0: Потому что и привозили, вот такое привозили, да, стомок. То есть здесь мы показываем вот эту конструктор женского туалета. Карманы, которые были вместо сумок. Вот эту вот вставку в платье, потому что при Елизавете переодеваются несколько раз в день, и вот мы открываем небольшие секреты. Таким центром у нас здесь является картина, это семья графа Чернышова. С одной стороны, это такая энциклопедия моды середины XVIII века, костюмы, аксессуары, мебель, детские игрушки. И очень можно долго и подробно рассматривать туалеты. Угу. Очень известное семейство. Опять же, связь с Петром, потому что это семейство, которое возвысилось при Петре. Папаша Петра Чернышова – это бывший денщик Петра Первого. А мама его – это бывшая фаворитка Петра. Короче говоря, этот род их начинался. Ну и мать семейства, да, жена Чернышова, она дочка Ушакова, тоже, который возвысился при Петре. То есть это такая вот еще родословная от Петра. Ну и такой интересный здесь персонаж. Вот эта девочка, младшая дочка на момент написания картины. Это Наталья Петровна Чернышова, которая станет прообразом пиковой дамы. Ну и поскольку здесь у нас все про моду, то вот здесь у нас... различные аксессуары. Здесь мы можем говорить про охоту, которую так любила Анна Иоанновна, потому что там все с охотничьими сценами. Эпоха рококо, когда все переодевается, все меняется, да, там столик выдает себя за эмалевый, зеркало выдает себя за фарфоровое, комод покрытый кружевом, на самом деле кость. И мода на табакерке. Здесь мы начинаем показывать уже наши жемчужинки из коллекции виноградовского фарфора. Да, то есть вот у нас верх – это эмалевые табакерки, а вот эта верхняя табакерочка и вот это виноградовский фарфор.
1: Там дальше, я так понимаю, Ломоносов.
0: Дальше у нас тема Ломоносов и наука. В первую очередь, конечно, Ломоносов. Потому что здесь помимо портрета и модели памятника, который стоит до сих пор в Архангельске, у нас мозаики, вот это работа самого Ломоносова. Все остальное – это мастерская Ломоносова. И здесь у нас еще и стеклярусные панно. Поскольку это все использовалось для декоративной отделки, то здесь мы показываем интерьеров, мы показываем здесь еще и скульптуры декоративные 18 века. А здесь мы показываем Ломоносова в своей лаборатории на уровне Устюгинской фабрики, где делали мозаики и смальты, бисеры, стеклярус. Еще одна маленькая мозаика мастерской Ломоносова, а это... смальты ломоносовские. То есть это как раз те самые как бы мазки краски, из которых вот эти картины создавались. То есть это все мозаики. Помимо этого, мы здесь рассказываем о развитии науки. Опять же, это тема продолжения Петра, потому что Петр создает Академию наук. При Анне Иоанновне развивается инструментальная палата, которую возглавляет Андрей Константинович Нартов, бывший личный токарь Петра Первого. И вот здесь у нас висят измерительные циркули, сделанные в инструментальной палате. Там же в инструментальной палате сделаны были вот эти вот часы, астрономические часы, которые в 1735 году подарили Анне Иоанновне. И здесь есть вот гравированная надпись, что она среди воинских побед находит время для... и внимание проявляет вот к развитию наук и художеств. То есть это то, что принадлежало Анне Иоанновне. Астрономия наблюдательная, показываем телескопы, которые были очень популярны, поскольку наука продолжает развиваться. Ну и главный деятель науки – это Ломоносов. И здесь мы показываем вот этот вот микрометр, сделанный по чертежам Ломоносова для Ломоносова. И внизу две машины, опять же, развитие науки, причем машины, которые могли использоваться не только академическими учеными, но использовались при обучении и могли использоваться дворянами в их домашних лабораториях. Это электростатическая машина и вакуумная машина, у которой тоже должен быть такой колпак, вот такой же, из которого выкачивают воздух и показывают вот это создание вакуума. Ну и говоря о развитии таких научных увлечений среди дворянства, мы показываем здесь магниты. Это уральские магниты. Свойствами магнитов очень интересовался Ломоносов, проводил различные опыты. Но вот такие красиво оформленные магниты могли находиться в домах дворян. И когда они собирались с гостями, то это же эпоха Просвещения,
1: да.
0: Они могли демонстрировать какие-либо опыты. И внизу вот здесь на магнитах есть надпись: «Магнит весит столько-то, поднимает столько-то». То есть показывает, что сила его такова, что он поднимает груз больше, чем весит сам. Поэтому мы их тут... А мы их положили, потому что они очень тяжелые. Mm-hmm. Вот. То есть здесь у нас все про науку.
1: А магниты из железной руды же, да, добываются?
0: Магнитные, да, железняк. И когда их оправляют, делают вот эти вот такие каблучки, то между ними создается вот это магнитное поле, которое усиливает как бы силу магнита, и к ним примагничивается такая металлическая планка с крюком. И на этот крюк как раз подвешивается вес. Ну, поскольку они здесь лежат, мы эти mm-hmm. крюки размещать не стали.
1: Ну, да.
0: Ну, а вот это оформление, вот это армированные магниты, это оформление уже, конечно, таких парадно-нарядных угу. магнитов. Вот здесь у нас все про науку. А здесь у нас все про художество. Здесь у нас портрет Ивана Ивановича Шувалова, который, собственно говоря, вместе с Ломоносовым, вот такие идейные вдохновители и создатели Академии художеств Московского университета. И портрет этот написан одним из первых выпускников Академии, Федором Степановичем Рокотовым. Все остальное в этом зале – это картины второй четверти XVIII века. Это как раз Анна Елизавета Петровна. И сделана здесь экспозиция по такому принципу. Вот в центре это у нас портреты монарха, правящей династии, кроме Екатерины I, потому что ее портрет в залах Петра. Угу. Петр II, Петр III, Елизавета, Анна Иоанновна и молодая Екатерина. Особенно мы выделяем портрет Елизаветы Петровны, работы Грота, ее придворного художника, портрет, который нам подарил Михаил Юрьевич Кресалов. То есть это вот недавнее приобретение, это дар музею, причем портрет, который не только с художественной точки зрения важен и интересен, но и с исторической, потому что там на обороте есть сургучная печать, что он принадлежал фон Претлаху, это австрийский посланник при дворе Елизаветы, то есть он такой мемориальный. А дальше здесь у нас работы иностранцев, которые работали в России, и работы русских мастеров. Почему здесь это важно? Потому что Академия художеств появляется в России в 1757 году. Вот первый выпускник Академии. Эти художники не заканчивали Академии. Они учились. Кто-то у иконописцев начинал свое обучение. Кто-то работал в канцелярии отстроений, но главными их учителями были иностранные мастера, которые работали в России. Угу. Поэтому здесь у нас вот основные, не все, конечно, зал все не позволяет, но вот несколько представителей европейских, а здесь Антропов, Аргунов, Колокольников, то есть вот известные художники, не академические. Угу. Ну, а поскольку академии нет, потребность живописи велика, и работают художники разного уровня, и в том числе и дворяне занимаются художествами, и крепостные занимаются художествами. Мы выделили вот этот зал, который условно называется усадебная культура. То есть там у нас высокая живопись, здесь у нас живопись наивная, то, что принято называть наивом. В основном это мастера, которые учились у иконописцев, что видно сразу по характеру живописи. И здесь у нас вот эти вот такие наивные портреты, фигуры обманки, которые были очень популярны в парках, в усадьбах. И здесь мы их показываем, нашу уникальную коллекцию. Вышивка сделана из стекляруса и бисера Усть-Рудицы Ломоносовской. И здесь как раз жизнь вот этой усадьбы, где, собственно говоря, такие картины и висели. Очень подробное панно. Богатая усадьба со своей церковью, угу. с регулярной частью сада. И мы видим, стоят скульптуры, и в этих скульптурах рисунки вставлены, потому что, видимо, мастерица, это же понятное дело, что это не профессиональное, лицо невозможно изобразить на скульптуре или вот у человечков, поэтому вставлялись рисунки, вот кое-где они сохранились. Ну и тут очень много забавных деталей. Вот там кошка бежит от собаки, стригут овцу, там вот женщина с серпом, такое ощущение, что она грибы там серпом собирает. В общем, такая очень забавная панно. И очень красивый вот этот вот стеклярус рыбы, как переливаются. И очень интересно, что здесь сделаны кусты, для того, чтобы показать, что они растут с двух сторон.
1: Да-да-да.
0: Эти изображены вниз. Это вот такая наивная работа. И еще из наивных работ мы показываем здесь вышивки. Естественно, все барышни занимаются вышивкой. И здесь у нас, пожалуйста, вам дюймовочка 1750 года, правда? намного раньше Андерсена. Вот эта замечательная вышивка «Кавалер с дамой», тут со смешной собачкой. Ну, и кто-то вышел, скорее всего, вид собственной усадьбы. Ну, а еще в усадьбах бывают охотничьи павильоны, если это богатая усадьба, где говорят вот о охоте, о своих достижениях на охоте, и стены могут украшать вот такие картины-обманки. Известно, что такие картины-обманки в охотничьем павильоне были и в Царском селе. Это работа Грота, холст, имитирующий доску. Здесь ползают мухи. И вот создается полная иллюзия этой настоящей картины.
1: Но это перешли потихоньку, часть небольшая выставки обманки, которая была.
0: Да, ну, конечно, ну, да. Потому что выставка выставкой, а да, мы да, показываем, да, это конечно. Очень важная составляющая. И если здесь мы показываем работу профессионального художника, то вот это работа Григория Николаевича Теплова, государственный деятель, портрет которого у нас в том зале висит. Он художник-любитель. Он пишет вот эту обманку, тоже очень реалистичная, но здесь есть еще своя загадка в этой обманке, потому что для того, чтобы написать обманку, Теплов использует холст, на котором был написан портрет Петра Первого. Видимо, неудачный портрет, поэтому он холст загрунтовал снова, написал сверху обманку. Со временем вот этот ниже лежащий слой стал просвечивать. И сейчас мы можем видеть подбородок,
1: ой, да, губ, действительно,
0: усы. И вот плечи, вот платок шейный, и вот, вот так вот, здесь вот где-то руки даже можно посмотреть, Петра Первого. То есть на нас тут вот просвечивает портрет Петра. Здесь у нас зал восточных влияний, потому что в 18 веке любовь ко всему диковинному, необычному, эпоха рококо, которая любит вот что-то экзотические мотивы и темы вот эти рокальные, которые очень близки восточному искусству. Здесь мы показываем и подлинные восточные вещи, и имитации их. Здесь мы берем тему Востока в широком смысле слова. Это Китай, это Турция, это африканские какие-то земли, страны. Показываем нашу уникальную фигуру, показываем специально боком, чтобы было видно, что эта фигурка расписана с двух сторон. Это вот единственный пример, известный мне сегодня, как бы не только у нас, но и вообще в европейских собраниях, 18 век, двусторонняя фигура обманка. Здесь у нас, ну, вот это подражание Китаю, мавры, подражание Турции. Здесь вот турецкий костюм. Это китайские подлинные предметы, принадлежавшие Елизавете Петровне. В смысле подлинные, что это настоящее китайское производство. Серебро, эмаль. И настоящий черно-лаковый китайский набор шкатулок, который находится вот в этом сундучке. Вот несколько мы вынули. Черные и красные лаки становятся очень популярными, и их начинают имитировать. И вот мы показываем здесь такое очаровательное, очень наивное подражание китайскому красному лаку, сундучок. А это тоже имитация. Имитация черного лака. Сначала можно принять это за настоящее китайское изделие, но, во-первых, у него форма подголовника. Мы это видели в Петровских залах. Да. Вот такие сундуки. Но это на самом деле не сундук-подголовник, он сделан в форме подголовника, это бюро. Здесь вынимаются вот эти вот такие штырьки, опускается крышка, и там ящички для письменных принадлежностей. Mm-hmm. Ну и помимо формы, русскость этого произведения выдает то, что вот здесь сбоку помещены изображения из книги «Символы и эмблематы», рисунки с какими-то поучительными надписями. И вот эти надписи, они сделаны на русском языке. Ну, в частности, «Белка с орехом» с надписью «Без труда его не получишь». Это вот такой очень известный. Мебель, подражающая Востоку. Резные фигурки, которые явно украшали когда-то проем, окно, дверь, нишу. Мы видим вот эти вот закругления. Зеркала китайские с росписью. Стулья с китайскими мотивами. Ну, и говоря о разных экзотических странах, мы помещаем здесь еще шпалеру, из, сделанную уже во времена Елизаветы Петровны, на основе ковров индийской серии, которые когда-то привез в Россию из Франции Петр I, которые служили образцами для мастеров шпалерной мануфактуры. Но это, опять же, интерес к разной восточной экзотике.
1: А зеркала такие на каком уровне вешались? Или они как
0: картины? Это декоративные зеркала, они как картины. Это именно такой вот редкий предмет. Это роспись с обратной стороны зеркала.
1: Да, не ради того, чтобы на них смотреть.
0: Да,
1: них,
0: да, конечно. Ну, как, собственно говоря, и вот такие зеркала, они вешались высоко. Рядом с ними часто еще есть бра. То есть они для того, чтобы давать свет. Но то же самое, как когда мы идем по залам, иногда проходим мимо камина, над камином висит большое зеркало, и мы начинаем возмущаться, что зеркало высоко, себя плохо видно. Зеркало над камином висит не для того, чтобы в него смотреться. Оно, во-первых, прибавляет свет, а во-вторых, расширяет пространство. Говоря, значит, о восточных влияниях, мы опять же возвращаемся к виноградовскому, то есть раннему фарфору. И здесь у нас вот то, что связано с восточными мотивами. Китайцы-негры, ну, они неграми назывались по описи 18 века, поэтому мы их так и называем. Шинуазри, то есть китайщина-табакерка, шахматные фигуры с турецкими персонажами и росписи с китайскими мотивами. Ну, а возвращая, мы как бы в каждом зале пытаемся делать вот эту связь с Петровской все-таки эпохой, поскольку галерея Петра, говоря об интересе вот к изучению различных этнографических сюжетов, мы показываем вот эти вот два из шести изображений турков, сделанные Моторнови, художником, который находился в составе экспедиции, которая ездила в Османскую империю, был это уже при Екатерине I, но мы понимаем, что все это замыслы Петра I, его задача была изображать все находки, все необычное, что они увидят. В Турции работал голландский мастер Ван Мур, который придумывает вот такой тип изображений, они немножко на театральных персонажей, показывают разные типажи, то есть это не с натуры сделаны рисунки, это такое вот в стиле Ван Мура, немножко театрализованное. Но ведь, в принципе, и вот эти колбы с, различные анатомические, они же тоже делались как некие такие композиции сюжета, не просто фиксация. И вот эти изображения знатных турок, они тоже делались немножко такие театрализованные. Но это вот немножко другое, это уже немножко этнографическое. Ну и вот зал, который мы открыли в этом году, который, с одной стороны, позволяет нам теперь выйти вот в следующий зал, и замкнул он таким образом рассказ про 18 век, потому что отсюда у нас появился выход, вот где у нас стоят сани, и дальше мы выходим в зал Екатерины II. То есть мы замкнули
1: тем самым... другую сторону темного коридора.
0: Да-да-да. То есть у нас есть возможность теперь вот замкнуть полностью рассказ про 18 век. Раньше это было так разорвано, пока стояли перегородки. Ну и этот зал мы сделали очень насыщенным экспонатами, потому что этот зал – это апофеоз нашего рассказа, нашей галереи Петра.
2: Эрмитажные коллекции серебра, стеклянных изделий, высочайший художественный уровень обработки стекла русскими мастерами, собственная порцелиновая мануфактура, знаменитый виноградовский фарфор, свидетельствуют о великолепии и роскоши императорского двора середины 18-го столетия и, конечно же, требуют отдельного подробного рассказа. Поэтому сегодня мы сделаем паузу в нашей беседе с Натальей Юрьевной Бахаревой, куратором экспозиции, и посвятим следующую передачу традициям императорских застолий и праздничных трапез. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: прозвучала первая часть Бранденбургского концерта номер 4 Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Московского камерного оркестра. Дирижер Рудольф Баршай.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, а также все те, кто нас смотрят или слушают где-то в сети интернет, в эфире на радио «Град Петров», передача «Читательский клуб». И сегодня с вами ее ведущие Марина Михайлова.
1: Добрый вечер.
0: Евгений Маслов.
2: Добрый вечер.
0: Елизавета Тихомирова.
3: Здравствуйте.
0: И Герман Жировский, это я. Здравствуйте. Сегодня мы обсуждаем по просьбе Жени... Нет, по просьбе Лизы, простите, Лиза. Это я оговорился, эпос о Гильгамеше. Ну и поэтому, Лизе, пожалуйста, первое слово, прошу вас.
3: Да, я, как всегда, начну историю из жизни, как я до этого дошла. Я училась в физмат-школе с 8 по 11 класс. У нас была прекрасная директриса, которая понимала, что технарям нужно обязательно гуманитарное что-то точно, что-то готовить, может быть, еще ну, к разным вузам, не только к техническим. И у нас был предмет, причем спаренные два урока, как пара. Назывался, ну, наверное, «История древних цивилизаций». Ее вел такой Ашот Николаевич, но, естественно, его все называли Ашур Банипалович, потому что мы, ну, потому что он очень любил Ашура Банипала. И для меня это было, что, ну, для меня даже физмат был что-то вообще ну, не мое, какая-то новая стихия, мне было страшно, у меня ничего не получалось. Тут еще какие-то древние цивилизации. Для меня это было, как казалось, что я никогда это не пойму, никогда это не вмещу в себя, но слушали, конечно, все с интересом. Единственное, что я запомнила, это глиняные таблички, вот это то, что, видимо, я могла хотя бы себе представить, что это такое, потому что все остальное для меня было такой абстракцией. И я чувствовала, что мне не хватает ну, и фантазии, и исторического какого-то бэкграунда. Ну, вообще, ну, может, египетского могла фараона представить какого-то, ну, чтобы там Ашур Банипала, что там все в Вавилоне, двуречье. И, ну, все было очень сложно. Но особенно страшно было, потому что были что-то типа зачетов, он просто задавал какие-то вопросы. И я помню, мне как раз попалось про таблички, мне очень повезло. Я хотя бы помнила, чем писали, какие-то клинши, кого учили, что мальчиков учили, писайте какие-то деловые документы и какую-то покупку, ну, чуть ли не покупки, да, записывать.
0: Список покупок.
3: Список покупок, что-то такое. Вот. Ну, это просто вступление. Но когда я оказалась в РХГА спустя лет 20, и у нас был предмет мифологии со Светловым,
0: у нас с Алексеем Юрьевичем.
2: И вместе они были.
3: Да. Вот. И тогда у нас был... Мы затрагивали там тихонечко, но в это же время я попала, я уже вам рассказывала, про Машевского Алексея Геннадьевича. Угу. Попала на лекцию, где он как раз, как это называется, Микена, шумерский эпос. Ну, он, в общем, как-то рассказывал про эту эпоху. Шумер-Аккадский. Извините, я волнуюсь. Шумер-Аккадский эпос. И, в частности, как раз Гильгамеша. И, ну, вот он умеет влюблять через себя в каких-то героев, в какие-то произведения, и умеет читать. Он настолько необычно читает, что ты чувствуешь, что ты уже, ну, что ты находишься там, и что это все очень возвышено, что ты около богов где-то, совершенно в другой эпохе. И не читая еще этот эпос, я слушала эту лекцию, к сожалению, а потом уже читала в РХГА, и поняла, что столкнулось два каких-то ощущения того, что, с одной стороны, что-то очень далекое и непонятное мне, и казалось, что я никогда это не смогу постигнуть, а с другой стороны, так же потом, как и в греческой во всей мифологии, оказалось что-то настолько близкое, как будто бы вот этот человек мог бы жить рядом со мной, какие-то словосочетания, и как будто бы ты даже не веришь, что это мог перевести там, в 19, ну, в 20 веке человек из каких-то там ассирийских да, библиотек, еще что-то. И вот это, ну, мне кажется, я вот это поймала ощущение именно в РХГА, за что я благодарна, потому что вот все обучение было как раз, мне кажется, вот на этих каких-то тонах. И после этого поняла, что древняя литература очень близка человеку современному, и мне даже иногда кажется ближе. Вот я помню, Герман говорил, что это русская литература 19 века, ну что с ума сойти можно. Иногда кажется, что это вообще люди, которые, наоборот, от нас очень отличаются. А тут такие темы... Вот мне еще хочется сказать, может быть, это уже попозже, это как вступление. Ну нет, это вот, в общем, почему, как я полюбила древнюю литературу и Шумеро-Аккадский эпос. И Гильгамеша отдельно. Угу. И Энкиду.
0: Окей. Да. Спасибо. Ну, давайте я приму тогда, с вашего позволения. Да, я тоже, если... Ну, не я тоже, а я познакомился вообще с этим литературным памятником 10 лет назад, как раз на рубеже 16-18 годов. Мы с Женей тогда уже вместе учились тоже в академии. И вот на семинарах разбирали эту вещь. Я не скажу, что она как-то невероятно на меня повлияла или как-то задела. И тем интереснее было сейчас через 10 лет к ней вернуться. Забавно, что читая ее сейчас, я вспомнил, ну, ты увидел те самые фрагменты и вспомнил, что как я их сейчас выделял при прочтении, так я их и 10 лет назад выделял. Те же самые места. Ну, например, в частности, вот этот образ, и он стал подобен лицом человеку, идущему дальней дорогой.
2: Идущему дальним путем стал лицом подобен.
0: Да, да. Ну, мне кажется, это невероятно красиво. Да, дважды это повторяется.
2: Больше даже чуть-чуть раз, да.
0: Ну,
2: да,
0: вроде бы я только дважды это запеленговал, по крайней мере, в моем варианте, потому что я еще немножко поковырялся в комментариях и знаю, что вариантов этого эпоса очень много, и они разнятся иногда в деталях, а иногда вот в каких-то... Ну, в деталях, конечно же, но тем не менее. Что это значит? Это значит, что стал подобен мертвому. Я этого вот 10 лет назад либо не знал, либо не понимал.
2: Нам прямо на семинаре сказали, я до сегодняшнего дня помню значение этой фразы, как нам Алексей Юрьевич говорит. А вот вы на это место обратили внимание? Извините, что я перебиваю. На это место обратили внимание? А почему он так говорит? Ну, ладно, давайте я потом к этому вернусь, это я мой конек уже.
0: Это просто красиво. Вот с эстетической такой точки зрения. Ну вот мы с Женей созванивались еще там в начале, ну, неделю назад, и Женя говорит, ну вот Гильгамеш. Я такой, ну, возьмусь. И я ему как-то посетовал тогда, что я вот начал читать, и немножко было скучновато. Действительно, вначале лично мне нужно было как-то привыкнуть к этому ритму, к дольнику. Я что-то давно ничего не читал, что написано дольником, привыкнуть к повторениям, и хотя у вас, ну, я не знаю, у кого какой перевод, там, Шилейка или там Дьяконова, повторения кое-где опущены, кое-где нет, но все равно много повторений, и вот эти несколько велеречивые фразы, ну, надо было привыкнуть к ней, но впоследствии я получил свое, конечно, удовольствие от этого текста. У меня ощущение от него, как от вещи, глубоко пессимистичный. У вас...
3: Да, тоже? Я люблю такое.
0: Окей, здорово. Ну вот, если так посмотреть, по гамбургскому счету, что называется, ничего не удалось. Да? Ну, победили они там каких-то ужасных монстров, но это им же в итоге вышло боком, этим героям. Какая-то такая логика. Набивай свой желудок, обнимай подругу и держи за руку ребенка, вот и весь твой удел, вот и все твое счастье, на большее не претендуй, потому что такова твоя природа, таков твой фьюзис, таким тебя сотворили боги, смерть они тебе уделили, а жизнь они оставили себе. Поэтому радуйся каждому дню и ешь и пей досыта. Вот, собственно, и все. Да, вроде бы возникла возможность как-то приобщиться вот к чему-то большему, с этим цветком, цветком бессмертия. А тут приползает гад, да, привлеченный цветочным запахом, и ворует его, и сам обретает это бессмертие. Ну, то есть, и мораль, как я ее как бы считал, ну, я там еще послушал кое-какие лекции, к этому и сводится вот эта вот архаичная мораль, если можно сказать. Всякий сверчок, да, знай свой шесток. Единственное, на что ты можешь рассчитывать, это на то, что стены у рука, то есть произведения искусства, да, останутся после тебя, и, ну или вот эпос, история останется после тебя, и таким образом ты обретешь то самое желанное бессмертие, но не более. Как бы у тебя был один-единственный шанс, ну, у человека всегда один-единственный шанс. Вспомним, например, Орфея и Эвридику, да? Вот один раз только ему удалось провернуть вот то, что никому не удавалось. Но вот он сам все испортил. И точно так же вот Гильгамеш сам все портит раз за разом в силу своего какого-то хюбриса, ну, выражаясь, конечно, терминами из совсем другой культуры, но ладно. И поэтому я так немножко призадумался, если честно, вот в этот раз, когда я читал это произведение, И вот ощущение замкнутости какого-то мира, ощущение, как вот часто, мне кажется, всплывает несколько в другом контексте, но все же стеклянного потолка, в который вот человек, любой человек, все человек будет биться раз за разом, и раз за разом будет спать, хотя ему не надо спать, и будет во время купания терять там то, что ему таким невероятным, чудесным образом было даровано. Это вот первый момент. И второй момент, я думал, может быть, я ошибаюсь, но вот мне кажется, связка двух героев, она не часто встречается в литературе, да? Ну, хотя можно сказать, там, Санчо Панса и там Дон Кихот, ну, я не знаю, у Геракла, кажется, был, да?
3: Какой Ахилл и...
1: Очень часто.
0: Нет,
1: очень часто.
0: Нет, когда они враждуют...
1: Нет, не враждуют,
3: да. Друзья, которые дополняют
1: Ахилл
3: друг друга.
1: Патрокл, там, эти братья Диаскуры и много всего.
3: Как раз это...
1: Как раз всегда у Роланда очень, должен быть Оливье и так далее, и так далее.
3: И это как раз развивает тему, ну, мне, я потом...
1: Мне кажется, это самая крутая тема здесь.
0: Может быть, да, но потому что мне показалось, ну, может, вы правы, да, и здесь как-то... на меня работает мое невежество какое-то. Но, тем не менее, я подумал, что... Самая крутая тема, что здесь интересно звучит вот эта тема того, что один человек не может. Ему нужен кто-то всегда, тот самый другой. Интересно, что он должен быть равным ему, который поможет совершить чудесное. Даже, интересная такая прото-протохристианская реминисценция, примет на себя удар за тебя. Ты должен вообще-то погибнуть за то нечестие, которое ты совершил. Ты должен быть наказан богами. Но все-таки, поскольку ты Гильгамеш и на две трети бог, все-таки как-то так тебя они не могут уничтожить. А вот Энкиду, который только-только из земли был сделан, он может принять на себя, вот стать как это, козлом отпущения, да? Вот, мне кажется, да, это интересная тема. Я подумал, откуда бы она у них могла взяться, и это я к этому я сам пришел. Моя такая интуиция. Мне кажется, два героя, они... это же местность между двумя реками, между Тигром и Евфратом. И вот они абсолютно равны друг другу. И я подумал, что два героя вот таких вот, это две реки, которые их постоянно окружают, и между вот, которыми проходит вся их жизнь. Вот такая вот у меня была интуиция. Она ничем не подтверждается, я ни у кого это не вычитал, но просто я как-то подумал о двуречье, и вот таким образом мне показалось, что это можно срифмовать. Ну вот на данном этапе я передаю слово Марине. Прошу вас.
1: А мне особенно нечего сказать, потому что у меня от этого текста есть ощущение тайны глубокой. Потому что, ну вот, ну так моя жизнь сложилась, что я там с пеленок знала какую-то античную мифологию, там читала всякие «Илиады» и «Одиссеи». И вот их я понимаю. Мне кажется, что ну, я чувствую этих людей как людей. И ярость Ахилла, и какое-нибудь вот это мужество Гектора, и там слезы Андромахи. То есть я все это понимаю. И они какие-то свои. Когда я читаю вот этот текст, я понимаю, что передо мной что-то абсолютно иное. Например, когда мне говорят, что боги как мухи, слетелись на жертвенный этот дым, да. Или все начинается с того, что, ну, Гильгамеш, он там такой супергерой, и уже там ни одной девицы не осталось, которую бы он не завоевал, и ни одного там человека. То есть и я не могу понять, что это. Это какое-то свидетельство его... Это про что? Кроме того, мне очень странно... Ну, то есть я понимаю... Вот одно, что я здесь понимаю, это вот эту чудовищную уязвленность смертью. Когда ты видишь, что человек, который шел рядом с тобой... Как бы мне не очень понятна роль этих блудниц, которые там выдвигают Энкиду на подвиг и так далее, и так далее. То есть я вот чувствую только ужас человека перед... смертностью, да. И в этой книге, ну, один из парадоксов ее, там много непонятного, заключается в том, что, казалось бы, он говорит, что Разве вечно братья будут разделены? Mm-hmm. Да? Разве вечно мы будем убивать друг друга? Разве вечно будут там реки нести полые воды? И в то же время, ну, то есть мне вот сказали, что как бы я плачу о своем брате, который погиб, и война — это рана. С другой стороны, вперед, скорей, мы победим этого Хумбабу,
2: да.
1: И того, и другого. И я в недоумении, потому что я понимаю, что те люди, которые это писали, они не глупее меня, а намного умнее, вероятно, потому что они были первыми на этом пути литературы. Но как устроена их душа, как устроен их внутренний мир, какая-то ценностная система. Здесь появляются библейские вещи. И вот когда я в Библии читаю про потоп, я понимаю, про что эта история. Мы когда я здесь читать. Читаю...
3: Ну да, мне кажется.
1: Что это? То есть для меня, вот я читала в переводе Игоря Михайловича Дьяконова, для меня ощущение тайны, конечно, связано с этим текстом. И я вспоминаю всякие истории про Шалейка, ну то есть вот запредельный Шалейка, да, про которого Гумилев говорил, что ну я плохой муж, но Шалейка — это катастрофа, а не муж. То есть вот какой-то образ этой шумеро-аккадской культуры для меня соединяется с Шалейка, который прожигает пеплом папиросы, папирус, который почему-то ему дали почитать домой. Я не понимаю, как это может. И вот это какая-то, ну, такая фантастическая другая жизнь, непостижимая для меня. Если вы мне что-то расскажете об этом, я буду благодарна. Но пока я вижу, что мы пытаемся как-то это приспособить к своему опыту и своим мыслительным схемам, но получается не очень убедительно.
0: Вот и... Женя, одну минуту буквально. Я хотел сказать, что я, когда готовился к передаче, я послушал лекцию Ирины Кувшинской с ИСТФАКа МГУ, такой мастер уже в годах, дама. И вот она в самом начале тоже оговорилась. Она сказала, все, что мы, вот все, что я сейчас буду говорить, это наши интерпретации. И действительно, это было так давно, и вполне возможно, эти тексты совсем о другом. Мы лишь сейчас смотрим на них вот из нашей вот этой вот христианской или постхристианской культуры и видим то, что, видимо, самого главного-то не видим, слона не видим, условно говоря, с одной стороны. С другой стороны, да, тема потопа очень интересная, и я надеюсь, мы тоже ее обсудим, как вот они взаимодействуют с рассказом из книги «Бытия». И здесь же тоже, Марина, вот вы спросили, кто эти люди, кто вот этот вот невероятно хюбристичный Гильгамеш. И сейчас я вспомнил, конечно, это тоже анахронистично с моей стороны это говорить. Помните, в книге «Бытия» есть какой-то очень странный пассаж, что вот в первых же главах сыны Божьи увидели, что дочери людские очень
1: стали
0: красивые.
1: Входить,
0: и стали входить, да, и от них пошли великаны. Это издревле славные какие-то великие люди. Помните такой вот интересный пассаж? О них так говорится, очень так темно, потом в каббалистической там литературе этому много уделено. Ну вот обычно как бы, что это? Великаны в Библии? И я вот сейчас подумал, что вот может быть это великаны. Вот этот вот Гильгамеш — это вот потомок великана, вот того самого. Вот это вот существо какого-то вот такого невероятного порядка, которое впадает в неистовство, как он разрушает все эти идолы этого перевозчика. Я не могу его имя воспроизвести, оно слишком сложное. Харона, условно говоря, который его доставляет.
2: Да,
0: ну да, да, да, конечно. И блудница, ну вот если я правильно понимаю, что мне объяснила Ирина Кувшинская, это все связано с храмовой проституцией.
1: Да это-то понятно.
0: Да, поэтому...
1: Вот такие вещи я понимаю,
3: мы совсем не говорим про...
1: много раз, но я не могу...
3: Ну тут надо символы раскрывать, и поэтому интересно слушать кого-то, вот как раз в этом смысле интересно слушать интерпретации, лекции, какие-то мнения, потому что ты ловишь своей интуиции что-то, что тебе становится понятнее.
0: Ну то есть это не просто... проститутка, простите,
1: да это
0: а
1: понятно.
0: Это агент божественного, потому что он, Гильгамеш, отправляя ее к Энкиду, говорит, он должен из зверя стать человеком.
3: Вот, а культуре человек, мало того.
0: Именно. А это делается посредством храмовой проституции в те времена. Евгений.
2: Даже не знаю, за что взяться. Вы мне так много ниточек прекрасных подарили. Давайте с конца, наверное, как-то, да, вот,
0: начало.
2: Чтобы. Ну, в смысле, с последнего, о чем говорили, чтобы в памяти не терялось,
0: да?
2: Да, я что скажу по поводу интерпретации. Раз уж тут пошел разговор о том, на кого мы опираемся, я опираюсь на как раз вот названных Алексея Юрьевича и Романа Викторовича Светлова, потому что это я помню, и это я не так давно на самом деле с этим соприкасался, не конкретно с этим текстом, а вообще с тем, как мы понимаем древнейшую дописьменную мифологию, а то, что этот эпос, как и вообще всякие вот эти древнейшие эпосы, опирается на дописьменную мифологию, ну, совершенно очевидно. Вот. Здесь что я должен сказать? Из-за того, что это именно интерпретация, ну, вот Герман стал уже говорить греческими терминами, хюбрис и так далее, но мне только это и остается, потому что так действительно сложилось, что у нас другого пути нет. Мы опираемся на греческое понимание мифологии и потом обнаруживаем, что не во всех чертах, как бы с некоторым вычитанием черт постепенным, ну, вот, что это оправдывает себя и за пределами Греции, далеко-далеко, вплоть до какой-нибудь там, не знаю, Южной Америки частично, там, или Океании. Да, мы там встречаем что-то аналогичное. Но понятно, что чем дальше мы смотрим, тем меньше деталей актуально. Но вот что остается актуальным, насколько я понимаю, профанно, вслед за старшими коллегами, это то, что есть действительно некий порядок мира, вечный и неизменный. И здесь вот есть вот этот самый тайный парадокс, что все эти истории – это про то, как этот вечный и изменный порядок мира появился. То есть это заведомо логически никак не улавливаемо вообще. Как мог вечный и неизменный порядок мира появиться? Это полная алогичность, но она является постоянно присутствующим элементом мифа, к которому нужно привыкать. Вот. Я к чему это говорю? Ну да, действительно, речь идет о том, как проявилось или как вот мы рассказываем, да, о вечном и неизменном. Отсюда появляются вот эти все истории замечательные, да, про то, что вроде бы с самого начала Гильгамеш говорит, вот мы восславим себя подвигом против этого Хумбабы, и потом вроде бы как пытается против этого естественного порядка мира идти, пока этот естественный порядок в ходе его приключений себя для него не обнаруживает, что человек все-таки, ну, даже не то, что человек, полубог, на одну треть человек не способен, да, быть бессмертным. Тут трудность отдельная, сейчас последняя техническая деталь, которую нужно отметить просто. Вот мы с самого начала сказали, это шумеро-аккадский эпос, то есть это текст, который мы наследуем от одной культуры через другую, в непонятном количестве наслоений, про которые я пару слов тоже еще скажу, потому что там очевидные анахронизмы, там из совершенно разных эпох, судя по всему, некоторые элементы. И поскольку это устная традиция, как это, в общем-то, в эпосах всегда бывает, то некоторые воспроизводятся уже, судя по всему, без особого понимания от того, о чем шла речь. И поэтому они механически воспроизводятся почти в том же самом виде, в каком они были. А некоторые моменты как бы почему-то непроизвольно через устную традицию добавляются, и получаются такие очень занятные, интересные узоры бессознательного творчества, коллективного совершенно. Да? Потом мы в письменном виде наблюдаем этот текст, потому что этот текст датирует его начало становления 18-17 веком до нашей эры, а запись 7 век до нашей эры.
1: Вавилонский, причем уже.
2: Да, то есть нам намного позднее. Я к тому это говорю, что ну, вот сегодня, здесь я ссылаюсь на Елену, господи, Валентину Алыму, сегодня вот многие считают, что даже вот гомеровский эпос – это 8 век до нашей эры. То есть это, на самом деле, это еще раньше даже. Да? То есть это запись еще более поздняя, с которой мы имеем дело. Вот. То есть это такая, извините, выражаясь в профессиональном жаргоне, позднятина с кучей-кучей всяких наслоений. И вот к чему.
0: Ай-яй-яй.
2: Что?
0: Но проблема в том, что раскопать Ирак, да, намного труднее, чем раскопать Грецию.
2: Никакой роли не играет. От того, что раскопать
0: этот
2: труднее...
0: эпос открыли в середине 19 века,
2: да,
0: то есть вчера.
2: Да, да.
0: До этого, в силу определенных исторических обстоятельств, эти территории для европейцев вообще
2: это
0: были
2: никакого
0: закрыты.
2: Значения не имеет. От этого
0: тот
2: не...
0: факт, что мы имеем таблички, которые записаны лишь в 7 веке, совершенно не отменяет того, что через 25 лет не найдут таблички, которые записаны в 10 веке.
2: Да, и там может быть такой же, да, текст, а может быть другой.
0: Да. Ну, их уже нам... очень много на самом,
2: да,
0: деле.
1: Это
0: этих
1: понятно,
0: табличек,
1: но,
0: да,
1: но нам же надо все равно как-то иметь в виду, что это фиксация гораздо более древней... Если я правильно понимаю, да, о чем Женя говорит.
0: Естественно, да.
2: Да. Вот и все. Я к тому, что просто очень-очень много этих наслоений, которые нужно друг от друга... Ну, это сложно сделать, у нас нет для этого полных средств, но если мы хотим понять, то пытаться это вообще как-то разлепить. Ну, это такая же прям научная работа. Вот. Но если мы все-таки пытаемся в результате сравнительного вот этого вот изучения мифологии какие-то вывести константы, то, конечно же, вот это ощущение замкнутости, которое мы воспринимаем как депрессивное, оно, ну, зачастую в настолько древних повествованиях, оно не настолько депрессивное. Но если совсем как-то эллинизировать, совсем по-гречески говорить, то замкнутое – это завершенное, то есть совершенное. То есть это такое, какое оно должно быть. И в этом смысле все попытки Гильгамеша выйти за определенные пределы, они как раз и встречают сопротивление. Вспомните, как появляется Энкиду. Гильгамеш своей избыточной силой и физической, и любовной. И там есть еще этот момент, который с барабанами, он частично восстановленный. Mm-hmm. Есть интерпретация, что он не только, как сказать... В общем, не оставил другим мужам никаких детей, там почти так написано, да? Все дети как бы его будут, если так продолжится. Так он еще и всем надоел своими барабанами. То есть спать невозможно, во всех смыслах. Да-да-да-да-да.
0: Этот барабан провалился в преисподнюю.
2: В общем, да.
0: И Кизу должен был спуститься за ним и забрать его.
2: Это избыточно мощное какое-то существо. И вот Энкиду посылают, и Энкиду, помните, что он забарывает буквально этого самого Гильгамеша. И Гильгамеш исправляет свое поведение. Он свою чрезмерность приводит к состоянию замкнутости, завершенности, целостности, оформленности, если хотите. Да? Mm-hmm. И это все подтверждается тем, что у нас слишком много других совпадений есть. То есть вот эта вот сама история про то, что есть некая река, которая где-то очень далеко, что идти далеко, значит, прийти в страну мертвых, что в этом прекрасном образе отражается. Это все общее. Древнейшие элементы, что где-то там далеко лежит что-то, причем, что интересно, неописуемое. Здесь это совсем прямым текстом говорится. Помните, про Хумбабу говорит Энкиду, объясняя сны Гильгамешу, самому Гильгамешу, что нет-нет-нет, ни на что не похож, совершенно необычен этот Хумбаба. Там где-то далеко что-то совершенно не такое, как здесь. Вот иное, вот все такое.
1: Он же человек лесов. То есть, как я понимаю, тут еще про городскую культуру и...
0: Угу. Вот голова Хумбабы, если что. Нет,
3: и что это две части одного целого.
2: Да.
0: Вот как они его уничтожают, есть даже такой барельеф.
2: Ну да, но сам Энкиду говорит, что это ни на что не похоже. Mm-hmm. Да, вот, я это к тому говорю, что вся эта история про то, что есть замкнутое пространство, в котором все устроено, и в котором все очерчено, и которое именно поэтому и хорошо... потому что оно завершенное, да, вот замкнутое пространство, которое

0: организм практически, mm-hmm. или то, что разве вечно все то, что человек делает, это говорит Утнапишту, персонаж, который добился своего положения а-ля Геракл на Олимпе, положение бессмертного человека. То есть это говорит как раз тот самый персонаж, который является для этого исключением.
1: Ну, по идее, только такой персонаж-то и может это сказать, потому что он вне положенного этому порядку, и он понимает, что вот он предел, который только может быть, это исключение из правил, и только такое исключение может это правило задать.
0: И вот здесь начинается интересная игра, что эти исключения из правил, они в мифе и есть, и Гильгамеш тоже персонаж мифа.
1: Но он и... претендует на это, да, исключение, да. Но его вот этой вот чрезмерности, там, физической или половой, оказывается недостаточно, потому что в самом важном, а именно не спать, не спать 7 дней и 6 ночей, он не может. Он спит 7 дней подряд, все эти хлеба, угу. да?
0: Да,
1: и оказывается, но что он оказывается недостаточным.
2: До этого-то он не спал, и он смотрел на Энкиду до тех пор, пока не увидел червей в его ноздрях.
0: Угу. И не спав...
2: И про этих червей он миллион раз повторяет.
0: Да. И не спав, он дошел также до Утнапишту, тоже нам об этом говорится, что он не спал все это время. Да, да, да,
2: мне
0: да.
2: кажется, что вот эта пораженность человеческой смертностью, да. что эта история про смерть вообще.
0: Да, и секунду, здесь просто очень важно, что это чаще всего, когда мы сравнительно это исправим, мы видим, что это довольно поздняя вещь, что настолько сильно такую большую травму как будто бы не вызывает разговор о смерти в этом завершенном прекрасном как бы космосе. У всего свое время, у всего свое акме, вершина, и все хорошо. А вот это вот как будто бы мы действительно входим вот там в библейскую эпоху куда-то, вот в это вот время, когда, ну, тут уж совсем можно подключить там, не знаю, какую-нибудь концепцию Ясперса, да, когда вдруг почему-то что-то произошло, какая-то mm-hmm. молния блеснула, mm-hmm. и вдруг мы увидели, что вот эта вот завершенность, она действительно выглядит как-то страшно и странно. Сейчас последние два слова скажу, ладно, можно? По поводу Сиам блудниц. Здесь тоже сравнительный анализ, он же что нам позволяет увидеть? Что, судя по всему, речь идет о фигурах, связанных с плодородием и воспроизведением как раз этого самого нормального, здорового порядка жизни, в котором все вот это круговращение рождения и смерти. Посмотрите, что вот это вот Иштар, когда она рассказывает про, вернее, рассказывает, когда она убеждает своего вот этого отца, что нужно волу послать, он ей сначала говорит, ну, сначала должны быть годы плодородия. Годы плодородия должны быть? Да-да-да, он об этом говорит. Посмотрите. А потом приходит вол. И когда они говорят про вола, то это прямые признаки засухи. То есть это циклы как раз-таки плодородия. До этого, когда облагораживается, становится как раз городским, да, а не сельским, Энкиду, начинают говорить о том, что вот он больше не близок к зверям, а следующая сцена, где его знакомят с хлебом. Ну, понятно. Это все очень специфическое, как это вот их, на их разряд. Но вот разговор о естественном цикле плодородия. Так вот я к чему говорю. И дальше начинается опять нетипичная вещь. Оскорбление со стороны самого Гильгамеша в сторону
2: Иштар.
0: Потому что Иштар с точки зрения мифологии ничего особенного не делает. Это как Зевса упрекать в том, что он суперплодородное существо, которое имеет множество половых партнеров. Так должно быть для этой фигуры. А я почему говорю, что вот эта вся история, она странная становится. А Гильгамеш, он как бы выходит за пределы, он как будто бы вот со стороны на миф смотрит и говорит, это что такое? Я не хочу в этом участвовать, я не хочу быть частью этого замкнутого мира. И от этого становится как будто бы вот это более напряженное и надорвано, что mm-hmm. есть вот этот Утнапишту, и у Гильгамеша вполне здравый вопрос, а почему я не Утнапишту? Я тоже персонаж мифа.
1: Конечно.
0: Как бы, а почему я должен в этом участвовать?
1: Я даже претендую на нечто
0: большее. Да-да-да, вот я поэтому и говорю, что важны вот эти вот, что это познательно, что это вот слои, судя по всему, присутствуют разных совершенно эпох.
1: Меня, одно буквально слово.
3: Одно
1: единственное слово.
2: Очень мало времени.
1: Ну ладно.
3: Просто очень хочется поговорить про чудо, про магию. Я себя чувствую на концерте Баха с не историками музыки, а с историками музыки. Вот правда, у меня сейчас состояние, я могу заплакать, в том смысле, что мне кажется, что мы совершенно не разбираем символическую часть. Но везде есть символы, которые относятся непосредственно к каждому человеку. Вот почему я полюбила этот эпос? Понятно, что там ничего не понятно. Но так же, как я слушаю Баха, я же не могу вам в каждую секунду сказать, что было здесь, а что здесь, а почему так. И также, читая этот текст, даже слова у меня соединяются не в смысл какой-то, а именно в музыку, в какую-то, которая отражается в моей душе. И я понимаю, что во мне есть и Гильгамеш, и Энкиду, я понимаю, что это единое целое. Я вспоминаю Платона, у которого эти люди, которые составляли такой

0: страх для богов, которых пришлось аж разрубить. Тут же тоже про это. Боги не могут это вынести. Это же не наш бог, который любит людей. Потому что действительно нет ничего сильнее человека, у которого... Видимо, есть единое целое из двух половинок. Ну, не зря же даже там мы ищем половинку или друга. Но это же чудо подобное, если ты встречаешь человека, с которым ты можешь ну вот так вот плакать, просто плакать от того, что ты знаешь, что что-то может пойти не так даже, потому что сколько этих снов было. И ну вот опять эти все разговоры, конечно, это у нас вечные там и про войну. Время разбрасывать камни, время собирать. Есть в человеке то, что я пойду и срублю эти леса. Потому что тоже рассказывают, что дверь была самая дорогая. Что было, значит, что эти... Мне так нравится читать вот эти вот все, потому что ты про чудо. Вот я вот с трясущимися руками, а мне рассказывают, дверь это было самое дорогое, поэтому дверь уносили там с собой. Но все равно, но мне это тоже становится каким-то символом, что человек... идет за к самому страшному существу, со своим самым дорогим человеком, который знает, что, скорее всего, может умереть. И при этом он все равно идет, и при этом он понимает, что и сколько могут враждовать люди, и мне это так близко, потому что, ну, мне кажется, из-за этого же люди и страдают, и наоборот, и счастливы, и радуются. Для меня пессимизм не тот, который Герман говорит. Пессимизм в том смысле, что мы все стремимся вырваться, стремимся, и никак не вырываемся. Но это не пессимизм, потому что мы христиане и верим действительно, что когда-то мы будем все и Энкиду, и Гильгамеш, без того, чтобы всех там поубивать. Ведь почему этого демона можно назвать именно как демон? Он идет сражаться там с дьяволом, например. Он не просто на какую-то войну, чтобы всех поубивать. Это ведь тоже стремление человека победить, наконец, демонов и к счастливой жизни прийти. А вот эти все символические штучки, что это человек леса, это человек города... И что Гильгамеш развивается, так редко бывает, что герой развивается, у нас обычно вот он такой, он всегда герой. А тут он был так, как будто бы он понимает, такая древность, а он как будто рефлексирует и понимает, что Энкиду ему что-то такое дал, чего бы никто не дал. Но так же, как, наверное, когда мы встречаем вторую половинку, ну, у меня с этим не очень получилось, ты понимаешь, что ты становишься сильнее, что дети появляются, ну, то есть это же чудо. И вот и мне больше про... Про то, что сейчас вот, например, я получаю удовольствие от каких-то, я думаю, вот обязательно как тост скажу, твои козы пусть тройни, а овцы двойни дорожают. Ну, то есть какие-то вроде простые вещи, которые приносят мне огромное счастье. Или там вот покруче один не взойдет, а двое сберутся. И когда вот ты в этот поток текста вникаешь, вот так же, как Бах. Я почему-то Баха все время беру. Вот когда мне нравятся какие-то лекции, когда ничего не понятно, но очень интересно, это вот про это. Я вот больше от текстов получаю, конечно, интересно про эпоху прочитать, какие были наслоения. Мне это как раз очень сложно. У меня и память плохая. Но то, что здесь так близко душе каждого, и что удивительно для меня, у меня это никак не перекрывается ни с Евангелием, ни с моим православием, ни с эзотерикой, которую я люблю, потому что я тут вижу, что все едино, все слеплено. Это мы так любим все рубить, а это то, там было правильно, тут неправильно, тут демоны, тут святые. Да нет, это вот какой-то такой единый, вот как ты говоришь, замкнутый даже, пока мы люди вот в таком состоянии. Но это классно. То есть тут и пессимизм, и вечная надежда на то, что ты этот цветок добудешь. И слава богу, что змея украла этот цветок. Я даже смеялась, потому что, ну, это же, ну, это как в комедиях каких-то, что вот они идут, идут, а в итоге все боком идет. Ну и слава богу.
1: На самом деле, по поводу комедии...
0: И мне в конце все время хочется сказать, слава богу за все, вот благодаря этому. А если мне так хочется сказать, то, значит, не зря это написано. Извините.
2: Да, отлично, да. И, кстати, мне не показалось констатацией ничтожества человеческого удела. Вот это перечисление, там, обнимай подругу, держи за руку ребенка, ешь свой хлеб и так дальше. Потому что, когда эти слова звучат после того, как человек победил Хумбабу и сходил в страну мертвых, это очень крутые слова. Ну, потому что на самом деле, если, понимаете, вот здесь было бы как раз очень плохо, если бы он съел этот лотос бессмертия и превратился, не знаю во что,
0: высокодуховное существо.
2: Ну, это очень...
0: А тут он испытал все, в том-то так, и дело.
2: Да. Человек, который все видел. Это называется книжка да, про человека, говорила... который все видел.
1: Или... Да, мы забыли об этом. Да, да,
0: так,
1: да.
0: Все видавший.
1: Все видавший. Все видавший – это видавший смерть, получается.
0: Да. Так человеку нужно это все повидать, чтобы да. оценить свое счастье, тех же
2: Простоту
0: детей за руку.
2: Вот эту, да.
0: А кому-то, может, и нет, а кто-то будет все время рубить ливанский кедр.
2: И, как известно, мастер жизни – это тот, кого никто не знает.
3: Да. Ну, во-первых, насколько, как я понял, проблема Гильгамеша в том, что он этого Хумбабу убил. Он его не должен был убивать, потому что он же...
1: Ну, такая же ошибка, как и то, что он уснул. Это обычная мифологическая история. Он именно. Где-то маленький шажочек не тот сделал, отвернулся, вот
3: да,
1: как мы обсуждали.
3: Но именно,
2: а
3: как
2: зачем
3: говорил...
2: он шел? Не убивать, а что сделать?
3: Кедра нарубить.
0: Кедра
3: да.
0: нарубить, но ему бы не дали нарубить, если бы он не убил.
3: Да, но там же лакуны бесконечные, и все восстановлено. У меня есть вот фрагмент
2: вот
3: из академического
2: варианте,
3: издания.
2: В моем варианте там столько пропусков, да, столько неувязок, да. что у меня нет. Вот, мне кажется, это какая-то реконструкция.
1: Ну,
2: вот
1: да.
2: такая простая история,
3: реконструкция?
2: Что шел за кедр.
0: Да, конечно,
2: да,
0: не простая да. история. Я,
3: прошу прощения, у меня есть фрагмент академического издания, где все, что...
2: Я тоже читала Дьяконова.
3: Да, тогда вы, именно, тогда вы понимаете, что половина того текста, который мы прочли, если не две трети, это реконструкция. Поэтому здесь нужно быть как бы очень осторожным с какими-то
2: ну,
3: громкими
2: да,
3: выводами, с одной стороны. А, с другой стороны, ему не надо было его убивать. И это, как говорил мой любимый Друскин, маленькая погрешность выросла в большую ложь. Да, маленькая ошибка, но в итоге она все,
0: можно
3: она
0: сказать,
3: запустила
0: что...
3: весь этот механизм неудачи и этого тупика.
0: Можно было сказать, что Адаму и Еву не надо было есть яблоко ну, с таким
2: вот
0: же
2: именно.
0: Успехом.
2: Маленькая погрешность.
0: Какой в этом
3: это
0: смысл?
3: Не маленькая Родина погрешность. Ну, просто это я сейчас отвечаю Жене в контексте его контраргумента.
1: Что... Я просто к тому, что это не единственная такая вещь. Ты говоришь, что все из-за этого. Я говорю, нет, это всегда будет что-то. Одиссей крикнет свое имя после победы там, и прочее. Вот это тот самый бедный Патрокл забудет, что ему Ахиллес сказал, что не надо да. так далеко уходить да. от кораблей да. и прочее, прочее. Это вот постоянное. Тут не в одном каком-то конкретном, мне кажется, шаге дело, а в том, что человек все время... Вот мы Тургенева в прошлый раз обсуждали, там тоже вот это вот воспроизведение у него Гофмана, что «а он на секунду отвернулся, и все, и любовь его упорхнула». Как бы. Вот тут вот, вот, постоянно.
2: Не отворачивайся.
1: Да, да, да. да, да.
0: И с другой стороны, отворачивайся. Как раз если бы он не убил этого Хамумба, он бы не все повидал. Он же все видавшим. Как раз здесь полнота.
2: Ну, да, Энкиду
0: умер.
2: Ошибку.
0: Да. Единственное, что никто не познал, это бессмертие из этих героев.
2: Благая вина Адама,
0: это...
2: да?
0: да?
1: Не моргнуть не получится. Это один из переводов этого текста, другой, не Дьяконова, но похоже, близкий, вы увидите. На смерть, как на солнце, во все глаза не взглянешь. Там тоже что-то похожее есть, что
2: есть
1: ну, менее поэтично, мне кажется. Ну, вот это просто запомнил навсегда вариант перевода.
0: А вот это моргнёшь,
3: прямо... У нас есть несколько минут, потоп. Вы не хотите обсудить?
0: А можно вот ну, кусочек хотя бы вот молитва? Ну, это же просто молитва. В тоске моей плоти, в печали сердца, и в жары, в стужу, в темноте и во мраке, во вздохах и плаче, вперед пойду я. Так просто, вроде какие-то слова, вот, которые из пьяя, там, ну, даже читать это не так красиво, когда ты про себя это как будто бы просматриваешь, ну и прямо, ну хорошо же, ну прям молитва.
1: И сами его...
0: Теперь открой мне ворота в горы.
1: Да, да, да. Самый, ну, мне показался сильный момент эмоционально, это вот совершенно бесконечное просто страдание, в которое впадает Гильгамеш после...
0: Вот эти повторения про Энкиду.
1: После смерти Энкиды.
0: Я вот на этих местах я даже плакала, потому что я ему верю. То есть тут показана такая тоска и печаль, которая редко где показана. Вот где можно вот...
1: Ну, давай про потоп Гермеса.
0: Теперь про потоп.
3: Ну, просто это чрезвычайно интересно с точки зрения библеистики факт, который уж никуда теперь не деть. И, ну, как вы оцениваете эти две истории, как вы их увязываете, как вы их для себя вообще объясняете?
0: Что, какие?
1: То, что и там, и там потоп.
0: То, что в Библии тут потоп?
3: Ну, да. Ну, и не просто потоп, а вплоть до посылания птичек.
2: Не, ну, что было, то было, а как, что тут оценивать?
0: То, что это было.
2: Да.
0: И так здорово, что
2: и это... И люди про это рассказали.
0: Да, что это тоже единая история.
3: Ну, то есть, получается, этот человек – это Ной.
0: Ну, как какой-то, да, аллегория, не аллегория.
2: Это тот, кого прототип. Библия называет Ноем.
3: Ну да, ну скорее просто там же у Ноя одна история, у этого персонажа другая, совершенно другая история. Да. Да.
0: Ну, а там история, ты считаешь, четко все записано и никаких не было реконструкций?
3: Нет, конечно, мне просто интересно, каково ваше мнение по этому поводу.
2: Я думаю, что источник один и тот же.
1: Угу. Учитывая, что более древний, по-моему, текст, сейчас меня поправит кто-нибудь, может, но это можно найти, Энума Элиш, вот это вот там наверху, да, вот да. Это вот наверху, вот это вот Эл Элиш, это же однокоренные буквально с Элохим и так далее. Да. То есть тут прямые связи. Мало того, что вавилонское пленение, это известно, что культуры какое-то взаимовлияние претерпели, так еще и тут, я забываю, кто, шумеры или аккадцы, они... тоже семиты, кто-то один из этих двух, судя по всему. Так что, ну да, вполне реально, что это буквально одна и та же история, претерпевшая разные трансформации.
0: Более близко так все географически. Ну, да. Ладно, да, если бы это было на другом конце Земли.
1: Да. А потом-то и штука, что есть история о потопе на всех концах Земли. И это
2: вот... всемирный.
1: Да, да, да.
0: Может, там не один ноль.
1: А тут именно что... Поэтому Герман говорит про этих птичек, что, судя по всему, да, это либо... И даже не либо, а может быть, и то, и другое. Из общего корня происходящее одно и то же повествование. Либо кто-то кому-то передал, когда вавилонское пленение было. Или и то, и другое.
2: Нет, я думаю, что раньше вавилонского пленения. Вавилонское пленение было позже. Ну, позже.
3: Шестой век.
2: Ой, это уже как бы наше, ну, предыдущее тысячелетие перед Рождеством Христовым. А эти-то истории...
1: Ну да,
2: собственно,
1: да.
2: Их записал Соломон, да? Нет, при царе Давиде их записали. А до этого-то их рассказывали еще тысячу лет примерно.
1: Да, конечно.
2: Поэтому я думаю, что... Ну, то есть, что они это знали, и это была часть истории их народа.
3: Ну, то есть, взаимное опыление.
2: Да не взаимное опыление, а просто, ну, как бы...
1: Общий корень.
2: Ну, у нас, может быть, с очень дальним человеком один и тот же прапрапрапрапрапрапрадед.
1: Ну, да, да.
2: И это его история и моя, хотя сейчас мы живем в разных концах Земли и друг друга не знаем. То есть это не история про влияние, а это история про...
3: Просто интересно, что...
1: Наследие.
3: Пара деталей одинаковые, но... интенции совершенно разные. Здесь...
1: А так и бывает. Я поэтому и говорю, что устная передача, она состоит... Она же... Это все культовые песни, гимны, как раз и молитвы. И вы должны их воспроизводить вместе с ритуалом.
0: Инициация какая-то.
1: Да, именно так, как вам их передали. Но проблема в памяти человеческой состоит в том, что, конечно же, какие-то вещи меняются, потому что память такова. Но из-за этого именно формулы сохраняются в том виде, в котором они есть, но иногда с забвением изначального смысла, но зато символ сохранился в четком виде. Да, да, да. Я по поводу юмора хотел сказать, тоже важная такая деталь. Там, помимо того, что боги как мухи слетелись, там, помните, как раз в эту ситуацию с потопом боги прижались как псы.
3: Как псы, да.
1: И это тоже важная вещь. Здесь меня спасает только сравнение, но это сравнение очень далекое. У греков этого меньше. Это можно там встретить в океане и где-то еще в менее письменных территориях. Что иногда к священному, именно потому что все... Ну, хотя у греков поздних это есть. Именно потому что все понимают, что священное было не совсем таким, как про него рассказывают. И рассказов много. Поэтому к священным рассказам иногда относятся, когда их перетолковывают, когда это не прямо священное действие, а когда это рассказ. С некоторой долей иронии и даже посмеиваются над богами и героями. Это своего рода защита настоящих богов и героев, потому что это персонажи. Можно смешным их изобразить, именно потому что мы знаем, что настоящими мы их никогда не изобразим.
3: Типа того, что мы читаем у Апулея в «Золотом осле».
1: Ну, может быть, немножко, там сложнее, все-таки более поздняя литературная история. Да, Но вот это, мне кажется, тоже в этом есть какая-то доля как раз умеренности и завершенности. Да? Мы туда не выходим, мы не говорим, что то, что мы говорим, так и было. Мы, наоборот, смешно можем об этом рассказать. Ну вот, был такой вот у нас человек.
2: Ну, тогда они были неимоверно крутые люди.
1: Да, да.
2: Каким-то прям постмодернисты просто...
1: Я об этом и говорю. Персонаж выходит из истории, смотрите, то, что он говорит... Простите, ну честно. То, что он говорит... этой замечательной нашей Иштар, это вывернутый наизнанку гимн. Вы открываете гомеровские гимны, вы открываете ригведы.
0: Такой анти-антигимн.
1: Да, там рассказывается все то же самое, но только это...
0: Ну, очень смешно, так это женщина, как-то обидно за женщину.
1: Да,
3: ты подобно сандалии, которая
1: А он берет и делает все наоборот. Это же действительно высокого уровня литературная игра. Почему я настаиваю, что, скорее всего, это позднятина всякая, да? Потому что это... Вот, да, да, нам пора заканчивать. Но мне кажется, это очень смешно и, да, очень прекрасно.
2: Аминь. Что в следующий раз?
3: Да, ну ладно, что ж. Хорошо. Заканчиваем обсуждение эпоса Гильгамеша. И в следующий раз я предлагаю вам прочитать маленький, ну, как мы совершенно в другое время, если это позднятина, то это как бы вообще сегодня было. В сегодняшнее утро я прочитать маленький такой роман «Черный и зеленый» Дмитрия Данилова, 2003 год.
2: Дмитрий Данилов, «Черный и зеленый».
3: Да.
2: Берем.
1: Все за.
3: Окей. Спасибо всем за внимание и терпение. Сегодня с вами на Радио Град Петров были Евгений Маслов, Марина Михайлова, Герман Жировский и Елизавета Тихомирова. Спасибо вам. До свидания.
2: До свидания.
1: Доброго вечера.
2: До свидания.
4: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
5: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Особняк Александра Павловича Брюллова на Съездовской линии Васильевского острова. Этот участок Съездовской линии, который когда-то еще принадлежал к Меньшиковской усадьбе, в 1724 году был пожалован дворянину Чилищеву. На нем долгое время находились только деревянные строения, пока в 1780-х годах купец Грехов не возвел здесь дом в формах позднего екатеринского классицизма. Дом семь осей украшают коринфские пилястры. Центр его выделен полукруглым нишей, арочка которой особенно выделяется в третьем этаже. Сегодня дом уже ушел в землю, и поэтому кажется, что окна мощно рустованного нижнего этажа буквально лежат на тротуаре. Они сильно уменьшены сегодня, специально для того, чтобы усилить вот эту внешнюю стену особняка, которому скоро уже исполнится 2,5 столетия. Поэтому несколько искусственно сегодня выглядят замковые камни прямо посреди стены, украшенные небольшими женскими головками. Очень низко упал, это можно сказать, и балкон центрального салона этого дома. Вот фасад на Съездовскую линию является характерным образцом строгого екатеринского классицизма. Его увенчивает треугольный фронтон. Треугольный фронтон, этот портик, в общем, очень характерен для конца XIX века. С подобными зданиями мы встречались при обсуждении особняков набережных Фонтанки, особняков Полторацких. Абсолютно тот же типовой проект. Но фасад этого дома декорирован еще рельефными панно, на которых резвятся веселые путти. Они расположены под боковыми окнами бельетажа, а, повторяю, женские маски украшают замковые камни нижнего этажа. Главный фасад расположен на Съездовскую линию, но с самого начала к нему были пристроены боковые флигеля и устроен фасад на Тучков переулок. Собственно говоря, также устроены дома и, например, на Английской набережной, и это характерно для застройки екатеринской эпохи. В XVIII веке этот участок переходил из рук в руки в различных купеческих семьях, в том числе принадлежал купцам Билибиным, предкам известного художника-модерна Ивана Билибина. Но в 1830 году двор, как тогда называли, у жены статского советника Попова купил Александр Павлович Брюллов, известный петербургский архитектор, которого мы знаем как автора прекрасных акварелей портретных, но прежде всего как архитектора, построившего и здание главного штаба гвардейского корпуса на Дворцовой площади, Пулковскую обсерваторию, перестроившего и дополнившего служебным корпусом мраморный дворец и построившего Михайловский театр на современной площади искусств. И вот в 1845 году Александр Брюллов покупает этот дом и создает проект его перестройки. Собственно, самому Брюллову этот дом не слишком нужен. Как академик архитектуры и профессор Академии художеств, он имеет служебную квартиру в здании Академии. Но здесь живет семья, он сдает эти помещения для дополнительного дохода, а потом дарит этот дом дочери при ее выходе замуж за архитектора Сюзора. Тем не менее, в 1840 году, повторяю, дом получил новую отделку. И если главный фасад оставили без изменений, то интерьеры дома оформили в помпейском стиле. Видимо, Брюллов очень любил эти направления. Так он когда-то выстроил дачи Юлии Самойловой в Славянке, так он оформлял недошедшую до нас столовую Зимнего дворца, и так был впервые оформлен интерьер Михайловского театра. Стены парадной лестницы были облицованы искусственным мрамором итальянских, нарядным желтым под сиенский мрамор и красным тоном. Красный характерен для помпейской архитектуры. И лестница одним маршем подходила к комнатам второго этажа. Перекрытие было обработано глубокими кессонами, чтобы имитировать переплетающиеся балки. На верхней площадке была выполнена из итальянского мрамора мозаика со словом «Сальве» — «Привет». Так когда-то древние римляне говорили всем входящих в их дом. Большой зал парадной анфилады, так же, как и лестница, решен в помпейском стиле, стены облицованы искусственным мрамором, черный мрамор, очень мрачный для Петербурга, выполнен в виде цоколя. Далее квадраты, тонированные под естественный камень, оформляют среднюю часть, а верхняя часть зала оформлена дорическими пилястрами и завершена лепным карнизом. Полихромная орнаментальная роспись украшает плафон с пейзажными вставками. Здесь же встроен камин черного мрамора и поставлены двери красного дерева, вполне дворцового рисунка. Некоторые элементы первоначальной отделки сохранились и в других помещениях дома. А вот дворик, по идее Брюлова, должен был представлять своеобразный атриум, и параллельно главному фасадному корпусу дворовый корпус был по почти глухом стене оформлен статуей Аполлона Мусагет, которая лишь недавно утрачена, я еще прекрасно ее помню. Она была установлена на кронштейне, вот кронштейн как раз сохранился. И под этой статуей арка вела уже в служебные дворы с жилыми флигелями, конюшнями и фасадом на Тучков переулок, оформлен в модном в середине XIX века неоренессансе. В этом поперечном флигеле между двумя дворами была устроена еще одна выставочная зала. Я говорю выставочная, потому что в конце XIX века она стала представлять собой зал, где Павел Юрьевич Сузор, следующий владелец особняка, женатый на Софье Брюловой, собирал свои коллекции. То есть это нормальный музейный зал. И именно здесь, в 1902 году, друзья Сузора, петербургские архитекторы и художники, решили собрать коллекцию памятников изобразительных искусств в память 200-летия Петербурга. То есть, собственно говоря, здесь была заложена основа музея Старого Петербурга. Хранителем музея стал друг Сюзора, художник Гауш. Много рисунков, например, акварели к Варенге, подарил князь Аргутинский Долгорукий. Среди членов совета мы видим и известного искусствоведа и издателя старых годов Вейнера, и Александра Николаевича Бенуа. И вот весь этот дружеский кружок собирался в доме Сюзора, где был открыт вот этот общедоступный музей, собственно говоря, музей-выставочный зал, куда вносили модели, где хранили чертежи, где хранили акварели с видами Старого Петербурга. И вот как раз это собрание, которое являлось, с моей точки зрения, памятником самому деянию Павла Юрьевича Сюзора, оно хранилось как раз в его особняке на Съездовской линии. И вот эти потомки Александра Брюлова и Сюзора, этих замечательных петербургских мастеров архитектуры, выросли в этом доме, и несмотря на то, что они получали разные специальности, они остались истинными любителями нашего города и, конечно, горожанами с большим.
0: Особняки и их владельцы. Особняк Брюлова. Кадетская линия 21. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывает доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке-12 Раиса Владимировна Иезуитова.

Заключающим аккордом во взаимоотношениях Жуковского с декабристами может служить, конечно, путешествие его с наследником 1837 года. По замыслу поэта-наставника это путешествие должно было ознаменовать венчание наследника с Россией, с той державой, императором которой ему предстояло стать. Маршрут был составлен таким образом, это совершенно особая тема, она как бы не петербургская, поэтому мы ее пропускаем, но все-таки скажу несколько слов о впечатлениях последнего города на маршруте этого путешествия, это Курган. И в Кургане Жуковский постарался, чтобы наследник встретился в церкви, куда вся свита наследника прибыла, чтобы наследник там встретился с некоторыми из осужденных декабристов. И после этого, буквально под диктовку Жуковского, наследник обращается к императору с письмом. Что он пишет? 8 июня 1837 года великий князь писал отцу из Кургана. «Поутру я выслушал обедню в соборе в Кургане. Там находятся некоторые из причастных к делу 14 числа, а именно Лорер, Лихарев, Назимов, Нарышкин, Розин, Фокт и Фурман. Я нарочно справлялся о них и узнал, что они, так же, как и живущие в Елуторовске декабристы и в других местах, ведут себя чрезвычайно тихо и точно, чистосердечно раскаялись в своем преступлении. Их рассказам можно поверить». А на следующий день пишет Жуковский. Там повторяются буквально те же самые слова, которые прозвучали в письме наследника. Жуковский пишет следующее. «Великий князь покинул Сибирь, которую обрадовало несказанно его минутное присутствие. Этот случай побуждает меня повергнуть стопам вашего величества некоторые мысли, которые давно таились в душе моей, но теперь с новой живостью в ней пробудились». Жуковский не только вполне искренен в этом своем признании, но и максимально точен. Он говорит, «Государь, даруйте все прощения несчастным осужденным по заговору 25-го года. Правосудие совершило дело свое во всей полноте. Заговор, произведенный коварным замыслом немногих и фанатическим заблуждением других или опрометчивой молодостью остальных, задушен. Казнь правосудная, отмстив виновным, должна была необходимо ввергнуть тысячи семей России в глубокий траур, и траур этот лежит по всей стране. Поэт повторил свои прежние мысли, что вина за 14 декабря лежит на обстоятельствах того времени и объясняется, в числе прочих причин, и ошибками тогдашнего правительства. Отказавшись от своего утопического проекта 1830 года о передаче Сибири прощенным декабристам, Жуковский пишет о возвращении их своим семействам. Помните строчки из 10 главы Онегина «Семейством возвратят Сибирь» и думает о том, что необходимо их вернуть и даровать им обратно их дворянские, имущественные и гражданские права. Разумеется, амнистии не последовало. Но все-таки император согласился оказать некоторое облегчение и милости тем из находящихся в Сибири ссыльным, кои хотя и чернили себя заблуждением и преступлением, но ныне поведением своим заслуживают, чтобы на них было обращено действие нашего милосердия, пишет Николай. Милосердие выразилось в отдельных послаблениях, в сокращениях срока наказания, в разрешении поступать на поселение на гражданскую службу, а также определяться рядовыми в действующий Кавказский военный корпус. Заступничество за декабристов – это не единственная линия общественного поведения Жуковского в 20-30-е годы. Выступление в защиту лиц, которые пострадали либо от преследований, произвола властей, людей, которые испытали разного рода политические гонения, стали одной из важных линий деятельности Жуковского в конце 20-30-х годов. Эта линия просматривается отчетливо в его поведении, еще начиная с самых ранних времен. Находясь в Арзамасе, он хлопотал о поэте Мещевском, который был разжалован и сослан в Сибирь. В начале 20-х годов он пытается добиться прощения Евгению Боротынскому, сурово наказанному Александром I за участие в детском обществе мстителей Пажеского корпуса.
Надо сказать, Жуковский посоветовал тогда, в 23-м году, Баратынскому написать откровенное письмо о себе, о своем проступке, о том, что он раскаивается. И через Голицына Александра Николаевича, через которого, кстати сказать, Жуковский очень часто действовал, принимая на себя хлопоты за отдельных лиц, не обязательно общественных, не обязательно декабристов, но просто пытался помочь каким-то людям. Существует на эту тему целая литература. Так вот, действительно, письмо это не дошло до Александра I, но свой долголетний офицерский чин, необходимый Баратынскому для того, чтобы начать нормальное гражданское существование в России, он, получив первый офицерский чин, выходил в отставку и мог спокойно заниматься своим литературным творчеством. Но все-таки главную роль сыграло заступничество генерал-губернатора Финляндии Закревского, который добился прощения для служившего под его началом Баратынского по настойчивой просьбе своей жены, известной Аграфены Федоровны Закревской, кстати сказать, адресата стихотворений Пушкина и прекрасной женщины, им неоднократно воспетой. Так вот, это 20-е годы. А дальше многое другое. Например, Жуковский добивается через Милорадовича, это было тоже начало 20-х годов, смягчение участи некого Прокофьева Скрынникова, назначенного в ссылке в Сибирь. Многие из такого рода хлопот обернулись для поэта большим неудовольствием высочайших особ и должностных лиц. Однако, как правило, это его не останавливало, и он снова и снова брал на себя сложные, неприятные и даже опасные ходатайства. Широко известны его знаменитые письма Николаю о запрещении европейца. Буквально два слова о европейце. Что это такое? Племянник Жуковского, сын Авдотьи Петровны Киреевской Елагиной, Иван Киреевский, Иван Васильевич Киреевский, уже к 30-м годам, это взрослый человек, воспитанник Жуковского, человек, воспитанный на очень высоких идеалах просвещения, законности, широко образованный, знающий языки, склонный к литературным занятиям, яркий критик, задумал издавать журнал «Европеец». И в начале 32-го года из печати вышло два номера этого журнала. И когда эти журналы вышли, то Булгарин написал донос в третье отделение, и по этому доносу было принято Николаем I решение закрыть журнал. Бенкендорф распорядился, обратился к министру народного просвещения князю Левину со следующими словами, что внимание императора привлекла статья «19 век». Сочинитель, рассуждая как бы о литературе, на самом деле имеют в виду совсем другое. Под просвещением он понимает свободу, деятельность разума, в сущности он говорит о революции, искусно отысканная середина – это конституция. Ни конституции, ни свободы, ни революции, конечно, Николай I не желал. И поэтому, конечно, журнал был запрещен, и это, конечно, отразилось и на самочувствии молодого критика. Жуковский вступился за него, он написал несколько писем, которые тоже, в сущности, остались без ответа. Встретив императора, опять же, где-то в Зимнем дворце, Жуковский сказал ему: «Государь, наказание несправедливое, я за него ручаюсь». На что император ему ответил со свойственным ему николаевским юмором: «А кто мне за тебя поручиться?» И тем не менее, в 32-м году Жуковский продолжал свои занятия с наследником, и император, ну, как бы во многих отношениях, ценя Жуковского и понимая особенности этого человека, понимая, что это человек чистой души, это человек бескорыстный и человек очень самоотверженный, в общем, прощал ему некоторые его вольности. Список добрых дел Жуковского, он, конечно, огромен, и мы сейчас не можем его провести. Но просто скажем, что поэт активно и целенаправленно влиял на нравственную духовную атмосферу современного ему русского общества. И лучшая его часть, включавшая в свои ряды все самое замечательное, самое талантливое, отвечала ему уважением и благодарностью. Жуковский не запятнал себя участием ни в одном гонении, ни в одном преследовании лица, как бы лично он к нему ни относился. Он не считал себя вправе брать роль судьбы, а тем более самому карать
кого-либо из преступников и даже за нарушение принципов строгой морали, и, что особенно важно подчеркнуть, никогда не использовал свои возможности человека, близкого к престолу, для сведения личных счетов, даже со своими противниками, например, с Булгарином. Но он не унизился ни до одной расправы с теми, кто не гнушался прямо очернить его в глазах правительства. Поэт был не злопамятен и отходчив, великодушен и снисходителен к человеческим слабостям. Он был милосерден в точном и высоком смысле этого слова. Он легко забывал причиненные ему обиды. Находясь в зените своей литературной славы, он охотно помогал своим прежним противникам, например, Шаховскому, отношения с которым к концу 20-х годов стали доверительными, даже дружескими. Хотя в прошлом драматург, и мы об этом уже говорили, написал оскорбительные для Жуковского «Липецкие воды». Жуковский был искренен и прямодушен. Он обладал свойством возвышенной души, чувством благодарности, горячей признательности за сделанное ему добро, принося это чувство через всю свою жизнь. Воспитавшие его в детстве родные Бунины, Юшковы, семейство Киреевских, Елагиных, Плещеевых, Муравьевых, не считая Тургеневых, как ближайших его друзей, и даже Екатерина Афанасьевна Протасова, которая лишила его надежд на личное счастье с Машей, и досаждавшая ему мелочным и злобным интриганством воейком, всем им Жуковский был неизменно готов прийти на помощь, вручая их в трудные минуты, не помня мелких и крупных обид ему причиненных. С неизменной благодарностью вспоминал Жуковский своих учителей и наставников, стремился увековечить память Карамзина, Тургенева, Дмитриева, Прокоповича Антонского и всех тех, кому он был обязан, как поэт, личность и человек. Вот таким предстает перед нами замечательный русский поэт и замечательный культурный деятель Жуковский. Рассказывая о такой важной стороне деятельности Жуковского, как его ходатайстве и заступничестве за разного рода литераторов и просто людей, пострадавших или попавших в беду, мы не должны забывать все-таки и о том, где же именно жил в это время Жуковский. А получив должность наставника-наследника, Жуковский переехал в новую квартиру. Вернувшись после заграничного путешествия 26-27 года, он переезжает в вот эту новую квартиру. Она находилась в Шепелевском дворце. Здание это не сохранилось. Оно выходило своим фасадом на Большую Миллионную улицу, а ныне здесь находится новый Эрмитаж. Жаль, что не сохранилось это здание, потому что с этим зданием связаны очень яркие страницы жизни Жуковского в Петербурге и той литературной среды, тех его товарищей, друзей, единомышленников, с которыми Жуковский был теснейшим образом связан и для которых он очень много сделал как раз 20-е и 30-е годы. Дом Шепелева был построен еще в конце 1740 года. Он неоднократно перестраивался. Архитектор Стасов настроил еще один этаж в конце XVIII века, перепланировал помещение, заменил внутреннюю отделку, присоединив Шепелевский дом к комплексу эрмитажных зданий. Верхние покои или антресоли, которые выходили окнами на Миллионную улицу, были подвергнуты новой перестройке в 1825 году, и они предназначались для наставника-наследника. Александра Андреевна Воейкова, Светлана, Саша Воейкова, Саша Протасова, писала Жуковскому, который в тот момент, когда эти покои перестраивались для его будущей квартиры, писала: «Комнат у тебя четыре в анфиладе, из коих одна огромная с прелестным камином, потом две сбоку, потом одна сбоку с русской печью». Сообщение племянницы поэта позволяет представить себе внешний вид и планировку квартиры. Она была не слишком велика, но удобна для Жуковского. Самую большую комнату с камином поэт, любивший работать в просторных помещениях, отвел под кабинет, который одновременно стал приемной и гостиной. Крайняя комната анфилады с русской печью, скорее всего, стала спальней Жуковского, любившего тепло. Одна из комнат служила столовой.
Воейкова побывала в Шепелевском доме, когда квартира Жуковского еще не была устроена, и ее вещи не перевезены, но обратила внимание на прекрасные паркеты, хорошенькие диваны и кресла, стоявшие там, а также на большие зеркала, столы красного дерева. Все чисто, весело, только ужасно высоко. Четвертый этаж на антресолях Шепелевского дворца получил у друзей шутливое наименование «Чердак Жуковского». И Жуковскому действительно довольно часто приходилось подниматься на этот четвертый этаж. Это было непросто, но свою квартиру он очень любил. И очень вскоре она стала своего рода штабом передовой русской словесности, русской литературы. Здесь собирались друзья Жуковского, его единомышленники, а попросту говоря, пушкинский круг писателей наконец получил удобное, замечательное помещение, в котором обычно устраивались так называемые субботы, а потом, когда по обстоятельствам жизни Жуковского все-таки при дворе субботы у него были заняты, это были пятницы Жуковского. Так, субботы или пятницы Жуковского. Вот субботнее собрание у Жуковского мы видим на замечательной картине, которая ныне хранится в экспозиции, в литературной экспозиции «Пушкин. Жизнь. Творчество» на Мойке 12. Во втором зале «Анфилады». На этой картине, которая написана учениками Венецианова, Мокритским, Михайловым и другими, изображен кабинет с низким потолком, очень просторный, перегороженный стеллажами, с камином, с диваном у камина. И на этой картине изображены и сам хозяин, он стоит у окна, а также его гости. У окна же находится конторка. Жуковский, как известно, любил писать стоя. Он вообще вставал очень рано, в 5 утра он уже вставал, в 6 он уже был за рабочим столом. Вот у него был такой распорядок и привык работать именно стоя, и эту привычку он сохранил до конца своих дней. Кого мы видим среди посетителей суббот Жуковского? Это чрезвычайно важно. Здесь Плетнев, здесь Пушкин, Крылов, здесь Адоевский, Гоголь, что чрезвычайно важно. И самое для нас такое интересное, у стеллажей в центре комнаты стоит поэт Кольцов, который в начале 1936 года приехал в Петербург, был принят Жуковским, и Жуковский тоже сыграл очень светлую и хорошую роль в его жизни. Надо сказать, Жуковский стоит у истоков многих знаменитых литературных биографий. Сюда, в его квартиру в Шепелевском дворце, молодой Некрасов принес свою первую книгу «Мечты и звуки». Как он вспоминал позднее, поэт принял его достаточно сухо, взял книгу, обещал прочитать, прочитал, нашел там два стихотворения, достойных того, чтобы они удержались, и предложил от остального отказаться, уничтожить, чтобы поэту не было стыдно за это, когда он станет знаменит. Так что можно сказать, что Жуковский предсказал литературную известность и литературную славу и Некрасову. Жуковский знал и ценил Лермонтова, и это особая тема, которая могла быть развита и более подробно, но за неимением времени мы ее опустим. Он, конечно, принимал очень активное участие в отношении Тютчева с современником Пушкина и, надо сказать, очень активно помогал Пушкину при создании нового его журнала «Современников» и для первого номера дал свою замечательную балладу «Ночной смотр», которую почти сразу же положил на музыку Михаил Глинка. Конечно, эта квартира совершенно незабываемая. Очень хорошо, что у нас она есть, и вы можете познакомиться с нею, посетив нашу литературную экспозицию. Вы увидите, что много бюстов, это мыслители, это античные герои, это деятели. Здесь есть портреты, и исследователи пытаются понять, что это за портреты. Много книг. И очень-очень просторная и красивая комната, где звучали и произведения Гоголя в авторском чтении, и произведения Пушкина, в частности, «Капитанская дочка», и многое-многое другое. Можно сказать о том, что именно эта квартира при царских дворцах, при Эрмитаже и Зимнем дворце стала
одним из важнейших культурных центров Петербурга 30-х годов. Благодарную память об этом времени и о той роли Жуковского, которая совершенно очевидна в 30-е годы, он в центре, он вместе с Пушкиным, он рядом с ним, он помогает ему. Это совершенно несомненно, и мы никогда не должны об этом забывать. Между тем, в 1834 году, в апреле месяце, 17 апреля, наследнику исполнилось 16 лет. Наступил год совершеннолетия наследника. Оно отмечалось очень пышно, придворным празднеством. Пушкин в это время, уже получивший звание камер-юнкера, проигнорировал это торжественное мероприятие, а Жуковский описал его очень подробно. И вот описание, как праздновал совершеннолетие наследник, попало в дневник Пушкина, но запись эта делается вся со слов Жуковского. Как известно, Пушкин был оскорблен этим придворным званием, которое унизило его как поэта. Он был в бешенстве, он игнорировал придворные мероприятия, получал выговора от Николая I, который говорил, что вот если есть такие у меня придворные, которых очень тяготит эта служба, я могу их от нее освободить. И довольно вольно высказывался о нравах придворных и всячески, так сказать, игнорировал, не хотел числить себя в числе придворных. Одно из писем Пушкина Наталье Николаевне с его знаменитыми строчками: «Видел я трех царей. Первый велел снять с меня картуз и пожурил за то мою няньку. Второй меня не жаловал, это Александр I. Третий, у меня с ним отношения значительно лучше. А являться к наследнику я не намерен, потому что едва ли я дождусь его царствования, потому что Николай I полон сил». Письмо было перехвачено Московской почтой, и у Пушкина начались очень неприятные моменты, которые довели его до того, что 25 июня 1834 года он, не поставив в известность никого из друзей, пишет прошение об отставке и намеревается, покинув Петербург, переселиться в Михайловское, вспоминая свои прежние михайловские годы. Прошение было подано в день рождения императора Николая, и доведенное до его сведения Бенкендорфом, оно вызвало бешеную реакцию Николая I. Николай I сказал, что он никого не удерживает насильственно на службе. Он увидел в этом проявление неблагодарности со стороны Пушкина. И пусть уходит со службы, но ему будет запрещен вход в архивы. И также, как известно, за этим последует новая опала. А одну опалу Пушкин уже пережил. И когда Жуковский узнал об этом, он кинулся помогать Пушкину. На конец июня, начало июля приходится активнейшая переписка Жуковского и Пушкина, известная как переписка «Дело об отставке». Эти события, то есть дело об отставке, его прохождение по официальным инстанциям, попало в замечательный документ, который ныне хранится в рукописном отделе Пушкинского дома, который называется «Дневник занятий наследником». Текст этого дневника я еще в 1978 году полностью опубликовала в серийном издании Пушкинского дома «Пушкин. Исследования. Материалы. Том 8». И я там прихожу к выводу, изучив содержание этого дневника, что это не столько дневник занятий с наследником, сколько личный дневник поэта. Но в данном случае я уже цитировала некоторые фрагменты из этого дневника. Но сейчас я хочу обратить внимание на записи, прямо относящиеся к Пушкину. Ну вот известно, что Жуковский буквально принудил, уговорил Пушкина прошение об отставке взять обратно. Поразмыслив, Пушкин и сам решил, что это нужно сделать. Написал письмо на имя императора. Письмо показалось Жуковскому новой грубостью и новым неприличием. Он потребовал, чтобы оно было приведено в соответствие с теми правилами официальных обращений к монарху, которые в это время существовали в России. Очень неохотно, но все-таки Жуковский это письмо переделал. И вот в дневнике появляются записи. Жуковский пишет: «У графа Бенкендорфа о Пушкине». Таких записей две. Значит, Жуковский не просто передавал письма, которые из Петербурга передавались Жуковскому, но и разговаривал дважды с Бенкендорфом, и дело об отставке было улажено.
значит, Жуковский добился того, что Пушкин не попал в новую немилость у императора, а на душе у Пушкина осталось очень тяжелое чувство. И в конце августа он уезжает из Петербурга к своей семье, направляясь в полотняные заводы, специально, чтобы не присутствовать на торжестве по поводу открытия Александровской колонны. Александровская колонна была открыта очень торжественно 30 августа 1834 года, и Жуковский подробнейшим образом в специальной статье описал это торжество. Статья называется «Воспоминания о торжестве 30 августа 1834 года». Я готовился быть свидетелем торжества великолепного, но торжество, виденное мною, превзошло мои ожидания. Оно так колоссально, как тот памятник, перед которым оно происходило, и как Россия, которая вся в нем изображена. Я чувствовал вдохновение, но это было не творческое вдохновение поэта, украшающее или преобразующее существенность. Это было поразительное чувство высокого, неотделимое от предмета его возбудившего. Такое же чувство, какое потрясло мою душу, когда представились мне в первый раз Альпы, когда я увидел Рим посреди его запустевшей равнины, когда подходил к храму Петра и останавливался перед его изумительным сводом. Здесь поэзия безмолвна, и близость предмета давит воображение, которое напрасно хочет вытеснить его в слова и звуки. Здесь можно только описывать. И чем проще, чем вернее будет описание, тем более будет в нем поэзии. Ну и описывая этот дом, торжество, парад войск, Жуковский описывает и завершение торжества, вечер, когда над Петербургом вдруг разразилась страшная гроза, и здесь поэт дает волю своему поэтическому темпераменту и описывает это. Ну и, конечно, завершая рассказ об этих событиях жизни Жуковского, описанием этого праздника, прочтите это описание, оно

мнение, а непокорная глава еще и потому, что Пушкин отказался присутствовать на этом торжестве. А тем не менее Жуковский его описал, и мы благодарны ему за это историческое описание. Необходимо упомянуть еще одно событие в жизни Жуковского. Здесь я несколько нарушаю хронологию и возвращаюсь к апрелю 1834 года, когда отмечалось совершеннолетие наследника. Именно тогда Жуковским была поставлена последняя точка в создании гимна «Боже, царя храни». Это произошло в ноябре 1833 года. Этот текст был написан. Автором музыки стал руководитель певческой капеллы Александр Федорович Львов. 23 ноября этот гимн был исполнен в придворной певческой капелле в присутствии членов императорской семьи. Первое публичное исполнение произошло 24 ноября 1833 года, а 31 декабря 1833 года императором был издан указ об утверждении «Боже, царя храни» официальным гимном России. И таким он и оставался до самых событий Октябрьской революции 1917 года.

0: Дорогие друзья, закончилась программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывала доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке 12 Раиса Владимировна Иезуитова.
1: Одиннадцатого июля — день памяти поэта Евгения Абрамовича Баратынского.

0: 10 минут с классикой. Русская поэзия XIX века. Евгений Абрамович Баратынский.
1: Осень. И вот сентябрь. Замедля свой восход, сиянием хладным солнце блещет, и луч его в зерцале зыбком вод неверным золотом трепещет. Седая мгла вьется в круг холмов, росой затоплены равнины, желтеет сень кудрявая дубов, и красен круглый лист осины. Умолкли птиц живые голоса, безмолвен лес, беззвучны небеса. И вот сентябрь, и вечер года к нам подходит. На поля и горы уже мороз бросает по утрам свои серебристые узоры. Пробудится ненастливый эол, пред ним помчится прах летучий, качаясь, завоет роща, дол покроет лист ее падучий, и набегут на небо облака, и, потемнев, запенится река. Прощай, прощай, сияние небес, прощай, прощай, краса природы, волшебного шептания полный лес, златочешуйчатые воды, веселый сон минутных летних нег. Вот эхо в рощах обнаженных секирую тревожит дровосек, и скоро снегом убеленных своих дубров и холмов зимний вид застылый ток туманно отразит. А между тем досужий селянин плод годовых трудов сбирает. Сметав стога скошенный злак долин, серпом он в поле поспешает. Гуляет серп, на сжатых бороздах снопы стоят в копнах блестящих, или тянутся вдоль жнивы, на возах

0: под тяжкой ношею скрипящих. И хлебных скирд золотоверхий град подъемлется кругом крестьянских хат. Дни сельского святого торжества, а вины весело дымятся, и цеп стучит, и с шумом жернова ожившие мельницы крутятся. Иди, зима, на строги дни себе припас оратой много блага. Отрадное тепло в его избе, хлеб-соль и пенистая брага. С семьей своей вкусит он без забот, своих трудов благословенный плод. А ты, когда вступаешь в осень дней оратой жизненного поля, и пред тобой во благостыне всей является земная доля, когда тебе житейские бразды, труд бытия вознаграждая, готовится подать свои плоды, и спеет жатва дорогая, и в зернах дум ее сбираешь ты, судеб людских достигнув полноты. Ты так же ли, как земледел богат, и ты, как он, с надеждой сеял, и так, как он, о дальнем дне наград сны позлощенные лелеял? Любуйся же, гордись восставшим им, считай свои приобретения. Увы, к мечтам, страстям, трудам мирским тобой скопленные презрения, язвительный неотразимый стыд души твоей обманов и обид. Твой день взошел, и для тебя ясна вся дерзость юных легковерий, испытана тобою глубина людских безумств и лицемерий. Ты, некогда всех увлечений, друг, сочувствий пламенный искатель, блистательных туманов царь, и вдруг бесплодных дебрей созерцатель, один с тоской, который смертный стон едва твоей гордыни задушен. Но если бы негодование крик, но если б вопль тоски великой из глубины сердечной возник, вполне торжественный и дикий, костями бы среди своих забав содрогла светренная младость. Играющий младенец, зарыдав, игрушку б выронил, и радость покинула б чело его навек, и заживо б в нем умер человек. Зови ж теперь на праздник честный мир. Спеши, хозяин тароватый. Проси, сажай гостей своих за пир, затейливый, замысловатый. Что лакомству пророчит он утех, каким разнообразием брашен блистает он, но вкус один во всех, и как могила людям страшен. Садись один и тризну соверши по радостям земным твоей души. Какое же потом в груди твоей не выдворится озаренье, чем дум и чувств не разрешится в ней последнее вихревращенье, пусть в торжестве насмешливом своем ум бесполезное сердце трепет, угомонит, и тщетных жалоб в нем удушит запоздалый лепет, и примешь ты, как лучшей жизни клад, дар опыта, мертвящий душу хлад. Или, тряхнув видение земли, порывом скорби животворной, ее предел завидя не вдали, цветущий брег за мглою черной, возмездий край благовестящим снам, доверясь чувствам обновленным и бытия мятежным голосам, в великом гимне примиренным, внимающий, как арфам, коих строй, превыспренний, не понят был тобой, пред промыслом оправданным ты ниц падешь с признательным смирением, с надеждою, не видящей границ, и утоленным разумением. Знай, внутренней своей вовеки ты не передашь земному звуку, и легких чад житейской суеты не посвятишь свою науку. Знай, горняя или дольная она нам на земле не для земли дана. Вот буйственно несется ураган, и лес подъемлет говор шумный, и пенится, и ходит океан, и в берег бьет волной безумной. Так иногда толпы ленивый ум из усыпления выводит. Глаз, пошлый глаз, вещатель общих дум, и звучный отзыв в ней находит. Но не найдет отзыва тот глагол, что страстное земное перешел. Пускай, приняв неправильный полет и вспять стези не обретая, звезда небес в бездонность утечет, пусть заменит ее другая, не явствует земле ущерб одной, не поражает ухо мира падение ее далекий вой, равно как в высотах эфира ее сестры новорожденный свет и небесам восторженный привет. Зима идет, и тощая земля в широких лысинах бессилия, и радостно блиставшие поля золотыми классами обилия, со смертью жизнь, богатство с нищетой, все образы годины бывшей сравняются под снежной пеленой, однообразно их покрывшей. Перед тобой таков отныне свет, но в нем тебе грядущей жатвы нет.
1: Стихотворение Евгения Абрамовича Братынского «Осень» читал Чеслав Саманович.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Посиделкино. Вы, конечно, знаете такое слово «почтение». Что оно означает? Оно означает уважение. Его нужно не просто иметь в сердце, а проявлять во всех делах, поступках, словах, доверии к тому, кто старше и умнее тебя. А знаете, ничто не умудряет человека больше, чем годы. Поэтому надо слушать и почитать старших. Они могут дать нам много знаний, если только мы готовы их внимательно выслушать. В одной болгарской сказке человек не просто выслушал старика, но даже заплатил за его советы золотом. Сказка называется «Три совета за три золотых». Нанялся один бедняк на работу, в кузницу. Проработал там целых 20 лет и собрался уходить. «Заплати мне за мою работу», — попросил он кузнеца. «Задумал я домой воротиться, посмотреть, что там делается». «Поработай еще годик-другой», — попросил его кузнец. «Привык я к тебе, как к родному сыну. Был ты мне в кузнице правой рукой». «Не могу», — ответил работник. «Когда я уходил из деревни, то оставил там молодую жену. Она поклялась, что будет ждать меня 20 лет. Теперь мне пора возвращаться обратно, потому что с тех пор прошло 20 лет, и если я в этом году не вернусь, то жена уйдет из моего дома». «Ну что ж, иди, раз такое дело», — сказал кузнец. «Давай только рассчитаемся». Отвел кузнец работников в потайную комнату, открыл сундучок и достал 3 золотых. «Служил ты мне верой и правдой. Хотелось бы мне заплатить за твою работу сполна, но я человек небогатый. Молот и наковальня не сделают богачом. Есть у меня всего 3 золотых. Возьми их. Это не так уж много, но зато я дал тебе их от чистого сердца. Если я когда-нибудь тебе понадоблюсь, приходи ко мне. Я готов уступить тебе даже мою кузницу». Работник взял 3 золотых, простился с кузнецом и отправился в свою деревню. По дороге его нагнало 3 спутников. 2 молодых шагали в лаптях, а 3-й, седой старик, еле ковылял в своих опорках. Молодые путники спросили работника, откуда он идет, чем занимался и много ли заработал. Работник стал им рассказывать, а старик, не проронив ни слова, слушал щебет птиц в придорожных кустах и улыбался в усы. «То этот молчаливый старик?» — спросил помощник кузнеца. «Наш отец», — ответили в один голос молодые люди. «А чему он так улыбается?» «Ему известен птичий язык, вот он и прислушивается к веселой беседе пташек, что сидят в придорожных кустах». «А почему он все время молчит?» — опять полюбопытствовал работник. «Потому что каждое его слово стоит денег. А сколько он берет? За 2-3 слова — золотой». У работника в кармане лежало 3 золотых, и он подумал: «Я бедный человек, и едва ли стану беднее от того, что дам этому бородатому старику 1 золотой. Зато услышу, что он мне скажет». Он вынул из кармана 1 золотой и протянул его старику. «Не входи в мутную реку», — сказал старик и опять умолк. Пошли они дальше. Работник шел следом за стариком, смотрел, как он опирается на суковатую палку, и думал: «Чудной старик, знает язык птиц и за 2-3 слова берет золотой. Интересно, что он мне скажет, если я дам ему 2-й золотой?» И он снова полез в карман. Старик взял 2-й золотой. «Как увидишь, что над землей кружатся орлы, пойди и узнай, в чем дело», — сказал старик и опять замолчал. Работник почесал затылки и подумал: «Смотри-ка, что за слова он говорит? Я столько раз видел, как кружатся орлы, но никогда не останавливался узнать, в чем дело. Дай-ка я старику и 3-й золотой отдам. Все равно, что с ним, что без него».
третий раз он полез в карман, вытащил последнюю монету и протянул ее старику. Старик взял золотой и сказал: «Перед тем, как что-нибудь решить, сосчитай до 25». Некоторое время они шли вчетвером, потом остановились на развилке дороги и распрощались. Отец с сыновьями отправились дальше, а помощник кузнеца свернул к своей деревне. Подошел он к реке. Она кипела и бурлила, волоча с грозным ревом листву, ветки и целые деревья. Работник вспомнил первый совет молчаливого старика и не вошел в мутную реку. Сел на берегу и вытащил из сумки хлеб. «Сначала поем», — решил он, — «а уж потом поищу мостик или брод». В это время послушался стук копыт. На дороге показался купец верхом на белом коне. «Эй, браток!» — крикнул купец. «Почему ты не перешел на ту сторону?» «Не смею входить в мутную воду». «Ну и чудак!» — подумал купец. И пришпорил коня. Жеребец бросился в глубокую реку. Сильное течение подхватило его вместе со всадником и понесло вниз по реке. Закружило их, завертело. Всадник захлебнулся и утонул в водовороте. А конь, освободившись от ноши, повернул назад и выбрался на берег. Вода лилась с него ручьями. Работник поймал коня, сел на него верхом, отыскал мост, переехал на другой берег и поскакал к своей деревне. Проезжая мимо лощины, он увидел, что над ней кружится три больших орла. «Посмотрю-ка я, что там такое?» — подумал всадник, слез с коня и шмыгнул в кусты. На небольшой полянке он увидел двух лежащих замертво усачей, а рядом с ними валялась кожаная сума, полная золотых монет. Это были разбойники. Ночью они кого-то ограбили, пришли в лощинку и стали делить добычу, но не смогли договориться, вытащили пистолеты и убили друг друга. Наш путник забрал суму, засунул за пояс один из пистолетов и продолжил свой путь. Вечер он добрался до родного дома, открыл ворота, въехал во двор, соскочил с коня, привязал его под навесом и пошел к дому. «Дай-ка я загляну в окошко, посмотрю, что делает моя жена». Окно было открыто. В комнате горел свет. Посреди комнаты стоял накрытый стол, а за ним сидело двое, жена и какой-то мужчина спиной к окну. Увидев его, бывший помощник кузнеца вздрогнул от неожиданности и подумал: «Какая неверная женщина! Поклялась мне не выходить замуж, пока я не вернусь, а сама живет в моем доме с другим мужчиной». Вытащил он пистолет и прицелился. Но как раз в этот момент вспомнились ему слова старика, за которые отдал он свой последний золотой. «Перед тем, как что-нибудь решить, сосчитай до 25». «Сосчитаю до 25», — подумал он, — «а потом выстрелю. Они не успеют убежать». Начал он считать. Пока считал, молодой мужчина обратился к женщине со словами: «Матушка, завтра отправлюсь я по белу свету искать своего батюшку. Тяжко мне без него. Сколько лет прошло с тех пор, как он ушел?» 20, сынок, когда твой отец уехал, тебе было от роду всего 3 месяца. Ну и ну, вот бы наделал я беды, если бы не начал считать», — ужаснулся бывший помощник кузнеца. И крикнул в окно: «Сынок, жена, выходите встречать долгожданного гостя!»

Почему старый человек всегда мудрее? Потому что у него есть жизненный опыт. А главное, он не будет действовать сгоряча, а прежде подумает, используя все знания, которые успел накопить. И сделает это со смирением. Если мы его послушаем, то и сами не попадем в беду, не совершим зла. А ведь это главная задача нашей жизни, как сказано в Священном Писании: «Избегай зла и сотвори благо», то есть добро. Конечно, легко сказать, а сделать гораздо труднее. Но, как говорит народная мудрость, доброе начало полдела откачало. Давайте для начала послушаем стариков и будем уважать, почитать их мнение и добрые советы. До свидания, до новых встреч в Посиделкино.

0: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
1: 18 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Орниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Орниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 18 июля.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия «Ми бемоль минор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю шестую по

0: чада, отпущаются ти греси твои». В нынешнем чтении евангельском повествуется о милосердии нашего общего Спасителя к несчастному человеку. И в Евангелии, прошедшего воскресного дня, говорено было тоже о милосердии его. Тогда говорилось о исцелении бесноватых, ужасно страдавших от злых духов, а ныне говорится о исцелении расслабленного. Там причиной беды и несчастья были грехи, как видно из нравоучения Иисуса Христа исцеленному: «Иди ко твоим и возвести им, елико ти Господь сотвори и помиловатя». И здесь причиной расслабления членов телесных и самой души были грехи, ибо врач души телес говорит больному: «Чада, прощаются тебе грехи твои». Все Евангелие, возлюбленные братья и сестры, наполнено повествованием о чудесных делах милосердия Господа Иисуса Христа к бедствующим и заблуждающимся человекам. И там же повсюду возвещается, что главную причину почти всех болезней, бед и несчастий с людьми бывают грехи. Это величайшее зло, несчастье рода человеческого, этот ужасный корень всех зол и самого великого зла, смерти временной и вечной. Потому-то Господь, врачуя расслабленного, врачует прежде болящую грехами душу, а потом уже тело чада, говорит он расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои». А это значит то и научает нас тому, что в болезнях наших мы должны смиренно и глубоко сознавать грехи свои, искренно каяться в них и просить у Господа прощения их с намерением впредь не согрешать. Ибо главная часть существа нашего есть душа, существо по образу Божию, разумное, свободным произволением, бессмертное, но существо падшее, болящее грехом и тлением, и искупленное от греха и смертью, смертью Сына Божия. О ней-то, о спасении я, надобно всеми силами заботиться, о благоугождении Богу, о исполнении святых и блаженных Его заповедей, о ее правоте и святости. Ибо страсти плотские порабощают, оскверняют, удаляют душу от Бога и в конце концов часто доводят до погибели временной и вечной. Посмотрите на пьяницу. Он вечно расслаблен по душе и по телу. В нем нет веры и страха Божия, он не молится. Все основы нравственные в нем расшатаны, он готов на все худое, он сердится, бранится, дерется, сквернится, и ничто у него не спорится. Всякая работа из рук валится. Посмотрите на человека, который любит много есть и пить. Он тоже расслабленный и потому ленивый, неповоротливый. Как умеренная пища и питье укрепляют тело, так излишество их обременяет и расслабляет. А человек сладострастный, как бы олицетворенная слабость, часто заживо умирает душой и телом. Так грехи расслабляют все существо человека и целое общество, государство. Так грехи и общественные страсти расслабляют и Россию. Какие грехи наводнили Россию? Безверие, пьянство, плутовство, ложь и обман, страсть к наживе, частые убийства из-за страсти к наживе или из-за неудовлетворенной плотской любви, страсть к игре, хищению, мздоимству, себялюбие, которое желает исключительно, чтобы только ему было хорошо, богато и весело, а другие хоть с голоду умирай. Да нельзя не видеть в России общего расслабления нравов. А вследствие расслабления нравов возрастают общественные бедствия, голод, безденежье, обеднение народа, наклонность и стремление к переселению с места на место, злонамеренные поджоги и прочее. Что же делать? Скажу с апостолом: укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колена, и ходите прямо ногами вашими, дабы Храмлющее не совратилось, а лучшее исправилось. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Будем укреплять души и сердца благодатью Божию, как учит апостол Павел. Добро благодати утверждайте сердца, а не брашны. От них же не прияше пользы, ходившие в них. Будем утверждать души свои молитвою искреннюю, домашнюю, общественную, и вообще непрестанной внутренней молитвой, чтением или слушанием Слова Божия или Писаний святых богомудрых отцов, усердным чтением или слушанием житий святых Божьих угодников, чтобы и нам подражать их вере и житию, их добрым делам. Также беседами духовными и в особенности чистосердечную исповедью и частым причащением святых тайн. Итак, будем укреплять себя благодатью Божию, доколь есть время, доколе грехи не расслабили нас окончательно. Ибо придет скоро время, а может быть уже наступает, когда все предадутся дремоте и сну, все расслабеют нравственно, когда и вера оскудеет, и любовь иссякнет, и беззаконие, как море, разольется по земле. Но тогда уже будет поздно исправляться, ибо раздастся глас: «Се жених грядет, исходите встретите его». Возгремит труба архангельская, соберет всех людей живых и из мертвых воскресших вместо общего страшного суда, на котором изречен будет окончательный праведный приговор или к жизни вечной, или к муке вечной. Аминь.
1: Слово в шестую неделю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.
2: 19 июля приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь святого Георгия. Экскурсию 19 июля проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Одиннадцатого июля – День памяти архимандрита Сафрония Сахарова, ученика и биографа святого Силуана Афонского. В 00:05 в рубрике Александра Крупинина «Вестники свободы» прозвучат фрагменты книги отца Сафрония Сахарова о молитве Иисусовой. 10 и 11 июля в 17:10 слушайте в нашем эфире беседы протоиерея Александра Степанова с иеромонахом Николаем Сахаровым, племянником отца Сафрония.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня вновь у нас в студии гость из Англии, иеромонах Николай, насельник Свято-Иоанна Предтеченского монастыря в Великобритании, в графстве Эссекс. Этот монастырь, как мы в прошлой нашей передаче уже говорили, напоминали нашим слушателям, был основан известным духовником, духовным писателем, старцем, отцом Силуаном Сахаровым. И вот и после его кончины монастырь продолжает существовать. И в прошлой нашей беседе отец Николай рассказывал уже об этом монастыре, рассказывал немножко о жизни, о истории его создания и, конечно, о его создателе, архимандрите Сафронии. А сегодня я попросил рассказать отца Николая о внутренней молитвенной больше жизни монастыря. И, может быть, я попытаюсь задать те вопросы, которые часто задают нам, священникам, которые выступают в прямом эфире на программе «Пастырский час», и о молитве, о роли послушания в жизни верующего человека, о старчестве, о Иисусовой молитве и так далее. Вот этот круг тем, отец Николай, я бы хотел, чтобы стал предметом нашей беседы. Первый вопрос, который мне интересно вам задать, он как раз не из этого круга, но все-таки. Два слова. Скажите, пожалуйста, о себе. Как вы попали в Иоанно-Предтеченский монастырь в Англии?
3: Ну, конечно, моя история, мой жизненный путь, мне кажется, очень неординарным. Я начал свой монашеский путь в России, в Псково-Печорском монастыре. И имел величайшее благословение и счастье получить наставление от нашего великого старца Иоанна Крестьянкина, отца Иоанна Крестьянкина, который и благословил мой отъезд в Англию тоже. Случилось так, что я давно хотел повидать отца Сафрония. Впервые я его встретил в России в 1984 году, когда он приезжал навестить свою семью. Тогда я еще не был верующим человеком. Я был обычным студентом музыкального училища, и увидев монаха, может быть, впервые в своей жизни, в черной рясе, с бородой, с длинными волосами, я немножко удивился, мне показалось это очень странным, но мне было интересно пообщаться с ним, как с человеком из Англии. Отец Сафроний меня обнял с большой любовью, спросил какие-то вопросы о музыке, буквально 2-3 слова о совершенно отвлеченных вопросах и темах мы поговорили. И на этом наша встреча закончилась. Мне особого как-то не было впечатления, там, чтобы я как-то сразу пришел к Богу. Нет. Но внутренне я почувствовал тихую, но какую-то перемену, начавшуюся во мне. И когда отец Сафроний вернулся в монастырь в тот же год после поездки, как мне потом сказала братья, он сказал: «Да, там в России, может быть, я видел там человека, может быть, он позднее когда-нибудь будет с нами». И получилось так, что уже потом, когда мне нужно было идти в армию, был очень сложный период в моей жизни, в моей семье. Была такая ситуация, когда я внутренне встал перед такой, перед таким положением вещей, когда я понял, что единственный, кто мне может помочь, это Бог, если Он есть. Когда вся людская помощь уже была недоступна для меня. Хотя я сам даже еще не верил в Бога толком, если говорить честно. Но Бог, как всегда, помог. И с этого момента началось мое как-то более серьезное обращение к Богу. Я прочитал старца, книжку старца Силуана, и тогда отец Сафрон для меня предстал уже совсем в ином свете. Теперь вернула вся моя жизнь. Я думаю, как эта книга. Я думаю, как и жизнь многих других людей. И уже стремление к монашеству во мне зародилось тогда. Первые мои шаги я сделал в Псково-Печорском монастыре, где я прожил год. И, конечно, мне хотелось повидать отца Сафрония. Я получил от него письмо, его благословение на мой монашеский путь и приглашение как бы повидаться с ним перед смертью его. Я дал прочитать письмо отцу Иоанну Крестьянкину. Отец Иоанн Крестьянкин, он его прочитал очень внимательно. Он видит не очень хорошо, он читал каждую строчку внимательно и углублялся. И потом опустил письмо, посмотрел на меня и сказал: «К такому старцу надо ехать, Бог благословит». Вот. И, значит, отец Иоанн Крестьянкин сыграл такую важную роль в моей жизни, благословив мой приезд в Англию. И когда я приехал в монастырь, отец Сафроний меня ждал уже там на дороге, когда подъезжала машина. И он посмотрел мне в глаза, и мне все стало ясно, что этот человек своей молитвой охранял меня очень долгие годы, и мой приезд в Англию был далеко не случайным событием. И буквально несколько дней спустя я понял, что что-то необычное происходит в моей жизни, весьма необычное. Этот монастырь в Англии, и как-то я чувствовал, что Бог дал мне эту поездку, этот приезд, и было для меня совершенно очевидным, что мое место было в этом монастыре. Я как-то постеснялся отца Сафрония спросить об этом. И думал, если отец Сафрония сам мне не скажет, я никогда не спрошу. Отец Сафрония, я бы хотел бы в вашем монастыре вот быть. И получилось так, что отец Сафрония тоже, он никому не скажет: давайте оставайтесь в нашем монастыре. И вот так мы ходили несколько дней вокруг и около этого вопроса. И, наконец, я думаю, ну, все-таки этот вопрос нужно разрешить. Я собрался силами, помолился, пришел к отцу Сафронию и хотел начать. И сказал: отец Сафроний. Сразу же последовал ответ: ну, конечно. Вот так началась моя жизнь в монастыре. Окруженная заботой отца Сафрония, глубоко личной. И я был действительно поддерживаем его молитвой, его любовью на протяжении остатка лет его жизни, которые я был при нем. Это было 3 года как бы рядом с ним. И последний год его жизни он настоял, чтобы я начал свое образование духовное, потому что он считал это очень необходимым, и он хотел, чтобы началось еще при его жизни, заложить как бы фундамент его. Вот. Но я все равно приезжал и очень часто его видел. Так что вот так началась моя монашеская жизнь в Англии, в Иоаннопритеченском монастыре.
4: Спасибо, отец Николай. Ну вот из того, что вы рассказали, уже видно, как много чудес, много перемен производит в жизни человека молитва. И в прошлой передаче вы как раз много говорили о том, что для вашего монастыря особенно свойственно вот такая сосредоточенная, молитвенная, внутренняя жизнь, так понимал отец Сафроний, да и все, конечно, аскеты, подвижники, смысл монашеской жизни. Может быть, поэтому вы немножко расскажете о том, как отец Сафроний учил молиться, как он помогал людям. Сегодня в России сказать, что у нас есть много наставников молитвы, много людей опытных в молитве. Вот действительно нельзя. И очень многие священники тоже сетуют на это, что и они не могут часто ответить на те вопросы, которые возникают у людей именно вот в этой самой глубокой такой духовной сфере нашей христианской жизни. Вот что бы вы могли сказать из опыта вашего общения с отцом Сафронием?
3: Но думаю, что важным будет отметить, что молитва по своему, как бы, если можно сказать, качеству и содержанию, она глубоко, как бы, различна в отношении к каждому человеку. Скажем, нельзя всех людей свести под один и тот же канон, если можно так выразиться. У монахов на Святой Горе, которые пребывают постоянно в молитве, один уровень. У людей, которые живут в миру, которые должны работать, зарабатывать себе на жизнь, другой, может быть, уровень, хотя совсем не обязательно. Может быть, и даже в монастыре человек иногда недостаточно может уделить время молитве. И поэтому отец Сафроний во всем старался найти меру для каждого человека, чтобы молитва стала как бы естественным занятием его жизни, не каким-то таким бременем, которое навязывается на человека, но именно таким как бы естественным состоянием человека, чтобы жизнь текла гармонично, молитва как бы стала частью жизни человека. Я помню, что когда его сестра Мария Семеновна уже в старом возрасте написала ему письмо, сказала, что ей тяжело молиться, тогда он написал замечательное письмо о молитве. Это письмо опубликовано в его книге «Письма в Россию», где он писал, что молитва – это есть пристояние пред Богом, а не есть просто, скажем, вычитывание текстов или стояние перед иконами. Это глубоко внутренний сердечный акт. И для этого состояния, состояние предстояния пред Богом, удобно всякое положение. И даже те люди, которые немощные, даже лежачие положения. Все равно, если мы стоим нашим духом пред Богом, для этого всякое время и всякое положение удобно. Нет такого положения, где молитва, таких ситуаций в жизни, таких обстоятельств, где невозможно было бы молиться. Молиться можно всегда, если молитвой называть вот такое предстояние пред Богом. Но, конечно же, если понимать молитву как именно такой акт общения с Богом, то трудно заключить дух человека в рамки каких-то определенных канонов. И даже это еще апостол Павел отметил в своих посланиях. Недостаточность всякого закона для духа человеческого. Даже такого великого закона, как закон Моисеев. И поэтому отец Сафроний пытался найти подход к каждому человеку, духовнический подход, определить его меру, определить его состояние внутреннее, духовное, его обстоятельства жизни, и тогда уже дать какой-то совет относительно молитвы. Иногда он мог советовать людям молиться от сердца. Вот то, что человек хочет сказать Богу от сердца, то это является самыми дорогими словами, мне кажется, и для Бога. И как-то один раз он написал одной из прихожанок в письме, что «не бойся с Богом быть требовательным, бойся быть неискренней». Вот это очень важно, мне кажется, быть искренним с Богом в своей молитве. И именно в таком предстоянии пред Богом развиваются человеческие отношения между человеком и Богом, конкретным человеком и Богом, что является важной задачей именно в духовном воспитании каждого человека.
4: А вот те молитвы, которые мы читаем, скажем, молитвословие, правила молитвенные, да, молитвословие или псалмопение, да, то, что мы совершаем в храме, утренний, вечерний, вот так далее. Вот каково место таких вот молитвословий, так сказать, определенных уставом, скажем, да, в молитвенной жизни в целом?
3: Отец Сафроний очень глубоко почитал уставы церкви и видел в них величайшую помощь человеку. И, конечно, для тех, кто как бы начинал делать первые шаги в молитве, церковь предлагает замечательные каноны и утренние, вечерние молитвы, которые отец Сафроний предлагал людям читать, и молитвы в церкви, и молитвы ко святому причащению, и так далее. Конечно, это величайшее наследие церкви, которое отец Сафроний очень почитал и ценил. Но если, скажем, когда человек достиг определенной ступени духовного развития и уже его как бы дух, молитвенный дух, не вмещается в эти рамки, как мы видим, например, с преподобным Серафимом. Он молился на камне молитвой: «Боже, милостив будь мне грешнему». В этом было для него все. 3 года он молился на камне. И не думаю, что он вычитывал по канонику молитвы в те 3 года, когда он молился на камне. И я думаю, что преподобного Серафима никто не посмеет осудить за его неиспользование этих канонов. Также многие пустынники на Святой Горе, тем, кому дана молитва за весь мир, которая не описывается, скажем, в каждой молитве вечерней, утренней. Конечно, люди, достигшие такого дара, который является величайшим даром в нашей монашеской аскетической традиции, имеют полное духовное право, думаю, ни в коем случае не отвергать канонов, но, по крайней мере, превзойти, что ли.
5: Я напоминаю вам, дорогие слушатели, что мы беседуем сегодня с иеромонахом Николаем Сахаровым, насельником Свято-Иоанна Предтеченского монастыря в Великобритании, в графстве Эссекс, монастыря, основанного архимандритом Сафронием Сахаровым.
4: Ну, а вот эта мера. Хорошо, когда, конечно, есть отец Сафроний рядом, который мог определить эту меру каждому человеку из своего огромного духовного опыта. Ну, а как быть человеку, живущему в миру, который делает еще, да, первые шаги, может быть, первые годы жизни в церкви? Что бы вы посоветовали? Можно было бы что-то читать? Ну, конечно, есть священники, в храм можно прийти и что-то спросить. Далеко не всегда священники имеют время, к сожалению, для беседы. Но в монастырях более внимательно исповедуют, и можно и задать какие-то вопросы в течение исповеди. К сожалению, других ситуаций жизнь в миру почти не предполагает, когда верующие могут побеседовать с духовным человеком о своих каких-то внутренних проблемах. Вот что бы вы посоветовали?
3: Я думаю, что можно читать всякую православную литературу, посвященную молитве, но с мыслью, что нельзя применять, скажем, монашеские правила в миру.
4: Да, это важно, я думаю, потому что очень часто это довольно механически переносится, и получается, конечно, совсем не тот результат,
3: который ожидается. Те высокие состояния, о которых пишут святые отцы, оно не является как бы нормативному состоянию каждого христианина. И даже, может быть, это покажется удивительным, но есть даже мера для святых отцов пристояние пред Богом в чистой молитве. Мера совершенных, как говорили афонские отцы, это 2 часа. Человек может всем своим существом, всем как бы своим внутренним предстоянием пребывать пред Богом без единой мысли, отвлекающей человека от Бога, 2 часа. Созерцать Бога. Человеческое тело, человеческое наше естество не выносит большего. Понимаете? Как это было с преподобным Силуаном, когда ему явился Господь. Силуан потом вспоминал, что если бы видение продлилось еще больше, мое бы тело не вынесло. Вот. Конечно, в таких состояниях говорить не приходится, когда человек живет такой повседневной жизнью в миру, зарабатывает, там, пытается обеспечить жизнь тех душ, которые доверил ему Бог. И очень важным является какое-то чувство рассуждения и меры во всем. Но внутренне, как человек, может всегда пребывать с Богом. Ничто не мешает, никакая работа не мешает.
4: Грех мешает.
3: Грех мешает. Когда есть у человека возможность отдать свою мысль Богу, всегда человек может думать о Боге, молиться внутренне, пускай даже не словами, но внутренне. Я думаю, что Господь сам направит всякого человека, если человек молится искренне и действительно ищет Бога, Господь никогда не оставляет человека. Приходящего ко мне нет, жену вон. Всегда Господь даст в свое время, в свое какое-то благо времени и нужного руководителя, иногда и нужную книгу иногда подает. Я думаю, что самое главное, чтобы завязались с Богом такие как-то личные молитвенные отношения, тогда все уже потом само собой устроится.

0: крайность, в другую сторону, избегать молитвы, избегать имени Иисусова. Это было бы абсурдом для нас, христиан, избегать его имя. И поэтому мне кажется, что если человек, скажем, попадает иногда в молитве в такое духовное состояние, когда ему хочется молиться, будь то Иисусова молитва или другая молитва, то Софроний рекомендовал стараться человеку до конца, вот, стараться прибыть в этом состоянии, пока не уйдет эта благодать молитвы. Но, конечно, для каждого человека, опять же, своя мера, свой руководитель, и даже свои способы Иисусовой молитвы. Ведь традиция чрезвычайно различна, даже в том, как читается Иисусова молитва. Например, на Святой Горе некоторые отцы рекомендуют читать ее быстро, чтобы даже без пауз. Для, скажем, старца Силуана Иисусова молитва была великим таинством, и каждое произнесение имени Иисуса для него было событием, когда благодать исполняла все его тело, и он не мог больше даже произносить это имя. Также было и с отцом Софронием, когда он иногда начинал читать молитву «Отче наш». Два слова «Отче наш» целиком исполняли его сердце и душу присутствием Божьим, и не хватало у него даже слов, не хватало у него даже сил произнести следующие слова. Вот. Так что я думаю, что главное – это вот мера и рассуждение во всем. У нас в монастыре читается Иисусова молитва на богослужении, по четкам. Конечно, это имеет иной характер, чем личная молитва. Но отец Софроний построил вот такой церковный устав на традиции святых афонских отцов, пустынников. Также читалась молитва и в скитах на Афоне, когда иногда, вызванная отсутствием богослужебных книг, иногда просто духовной нуждой. Вот в нашем случае, я думаю, что и духовная нужда, и тот факт, что наш монастырь многонациональный, затрудняет использование какого-то определенного языка, определенных богослужебных книг на определенном языке. Вот мы используем Иисусову молитву.
1: Спасибо, отец Николай. Вот еще один вопрос, который очень часто задают наши верующие. И вопрос, конечно, очень важный, актуальный. Вопрос о послушании. Вот что есть послушание в монашеской жизни, что есть послушание в жизни мирянина, что есть послушание вообще, так сказать, в нашей церковной жизни. Как вот об этом говорил отец Софроний, где найти тоже вот эту верную меру?
0: Ну, традицию послушания отец Софроний воспринял от своего духовного наставника, преподобного Силуана. И, конечно, послушание – это великое таинство Церкви, когда человек через послушание Богу, через послушание духовному Отцу вводится в поток великой, вечной воли Божией. И я думаю, что каким способом это происходит, это тоже является великой тайной. Но преподобный Силуан, если вы читали его записки, он обращается со словом и к послушникам, и к пастырям. Послушников он всячески наставляет слушаться своих отцов во всем, до каждых мелочей. Но и в слове к пастырям он пишет, что пастыри должны искать прежде всего волю Божию. Ибо если человек не обладает духовным даром суметь познать волю Божию, то если он говорит от своего ума вещи, приходящему ему за духовным советом, то, как пишет преподобный Серафим, бывали ошибки даже у таких святых, как преподобный Серафим. «Когда я говорил от своего ума, — говорит преподобный Серафим, — бывали ошибки». Так что вот это чувство ответственности за каждое свое слово отец Софроний унаследовал от преподобного Силуана. Когда-то преподобному Силуану приехал отец Тратоник с Кавказа, кавказский подвижник, который достиг величайших мер совершенства. И

0: Он не надеялся найти на Святой Горе в те годы кого-нибудь, кто мог бы ему дать духовное наставление. Но когда он увиделся с преподобным Силуаном, начал с ним говорить, он понял, что преподобный Силуан – это человек величайших духовных совершенств. Преподобный Силуан спросил у Стратоника, как говорят совершенные. И Стратоник, отец Стратоник, услышав этот вопрос, был поражен глубиной этого вопроса и ничего не смог сказать. И Силуан тогда сказал, совершенные от себя ничего не говорят. Это учение, которое отец Сафроний унаследовал от преподобного Силуана, оно есть и в евангельских заповедях, когда Господь сказал, что каждый человек даст ответ за каждое свое слово, праздное слово на суде. Сам Господь никогда не произносил праздных слов. И тем более можно себе представить, в какой мере ответственности находится каждый духовник, в каком страхе пред Богом он должен говорить каждому приходящему к нему слово. И поэтому очень важно, прежде всего, для духовника научиться молитвенным устремлением своего сердца и ума, если уж не познать волю Божию, но, по крайней мере, попросить Бога не погрешить в своем ответе приходящему к нему. И да, за такое простое, может быть, устремление и молитвенное вопрошение Бога Господь всегда устроит так, что человеку сказанное слово может принести пользу.
1: Ну вот с этим, заметили, таинством послушания тесно связано, может быть, понятие духовного руководства и его такой формы, может быть, особенной старчества. Вот как отец Сафроний относился к этому? Он был сам, безусловно, старцем, как действительно духовный руководитель и как, прежде всего, человек опытный, все прочувствовавший, проживший, пропустивший через себя. Вот как он понимал это явление, как старчество проявляется в монастырской жизни и как оно может проявляться в миру. Что это такое?
0: Ну, традиция старчества у нас сложилась на таких ранних этапах формирования православного монашества. Ну, я имею в виду вообще в традиции церкви, монашеской традиции, она уходит корнями во времена Пахомия Великого и отцов Нетрийской пустыни, египетских отцов. И, конечно, та традиция, которая сложилась у святых отцов, она является драгоценнейшим наследием для нас. Но этой традиции не нужно злоупотреблять, мне кажется. Иногда люди думают, что вот святые отцы так делали, я тоже могу так делать.
1: Наверное, очень часто патерики отражают не общую практику, не общий результат, который мог быть совсем не таким положительным, а отражают вот именно те лучшие плоды духовного опыта и возрастания, которые, так сказать, история церкви дает нам. А сколько было неудач на этом пути, это остается за пределами страниц патериков. Очень часто, конечно, там тоже пишется и о впадении в прелесть, и о разных ложных духовных состояниях, но действительно трудно оценить, какая, в общем, вероятно, большая часть людей глубоко заблуждалась и уходила в совершенно какую-то ложную духовность. Вот это люди не учитывают, считая, что, встав на этот путь, ты неминуемо придешь к результатам Макария Великого или Абба Дорофея.
0: Знаете, вот мне кажется, что одна из величайших заслуг отца Сафрония, как старца нашего времени, это дать понять людям, что в церкви нет никакого механизма. То есть ничто нет такого, чтобы вот без Бога работало бы просто само по себе.
1: Технологии, которые надо овладеть, и все будет в порядке.
0: Ведь если это таинство, то в таинстве всегда, если мы говорим о таинстве, в таинстве всегда присутствует Бог. Чтобы он там присутствовал, я думаю, что необходимо к нему обращаться за молитвой, за вразумлением, чтобы Бог дал человеку, духовнику, слово. И даже при отсутствии великих дарований, я думаю, необходимым условием является любовь к тем людям, которые приходят. духовнику, потому что без этого таинство невозможно. Если просто приходить к человеку как гуру, как это бывает вне христианской традиции, который как бы возвещает волю Всевышнего человеку, то я думаю, что такой подход не свойственен православной традиции старчества. Ведь все в нашей церкви, и особенно в традиции послушания, вещи глубоко личные, если можно так сказать. То есть, когда старец ведет своего послушника к Богу, одним из основных критерий, согласно этим отцам, является непрестанная молитва за своего послушника, предстояние пред Богом, взять на себя бремени его грехов и, конечно же, любовь. Когда мы читаем о монашеских подвигах, когда старцы, казалось бы, жестоко поступали со своими послушниками, это все было результатом той духовной любви, в которой сами послушники были глубоко уверены. И на основании этой любви строилось все в церкви. И также вот когда я приехал в монастырь, слово «послушание» не так часто употреблялось. Жизнь текла совершенно естественным образом. У каждого были свои какие-то задачи в монастыре, функции, если можно так сказать, которые исполнялись с какой-то любовью, доверием и радостью к старцу. И не было такого чувства, что кто-то насильно пытается подавить нашу волю, пытается тебя, если можно так выразиться, смирить. Нет, я думаю, что, конечно же, старец очень заботился о том, чтобы мы все были смиренными. Он считал гордость самым страшным грехом, страшным ядом. Но не было такого желания как-то раздавить человеческую личность совсем, чтобы не иметь вдохновения уже в жизни, к жизни в Боге. Старец никогда старался не убить вдохновение. Всегда старался поддержать то вдохновение, с которым человек пришел в монастырь, чтобы оно сохранилось на все годы монашества. Я думаю, что старец старался во всем следовать примеру Господа. Господь никогда не действовал насилием. И старец тоже верил, что насилие – это не путь церкви. Насилие, он считал, что это будет путь Антихриста, всепланетарное насилие. А Господь действует любовью и смирением. Те плоды, которые приходят через путь смирения и любви, они остаются на вечность. А то, что делается насилием, то, может быть, не имеет той цены, которую имеют те действия, которые человек совершает добровольно.
1: Спасибо, отец Николай, за ваш рассказ и за ваши ответы. Я думаю, что в них содержится частица того опыта, который нес в себе отец Сафроний, уже как усвоенного опыта. Ну что же, время нашей программы подходит к концу. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня мы беседовали с иеромонахом Николаем, насельником Святой Анны Претеченского монастыря в Великобритании, в Эссексе. Беседу вел протоиерей Александр Степанов. Спасибо вам, отец Николай.
0: Спасибо. Спасибо.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Блаженный Августин Ипанийский. Слово на праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В настоящий день Церковь Святая благочестно вспоминает страдания святых славных и всехвальных апостолов Петра и Павла. Святой Петр, ревностнейший последователь Иисуса Христа, за свое высокое исповедание Его Божества «Ты и си Христос, Сын Бога Живаго», удостоился от Спасителя услышать в ответ: «Блажен иси Симоне, аз тебе глаголю, яко ты иси Петр, Петрус, и на сем камени Петра созижду церковь мою». На сем камени Петра на том, что ты сказал: «Ты иси Христос, Сын Бога Живаго». На этом исповедании твоем созижду церковь мою, ибо ты иси Петр, от камня Петра, Петр Петрус, а не от Петра Петрус, камень Петра. Точно так же, как от Христа христианин, а не от христианина Христос. Хотите знать, от какого камня Петра апостол Петр Петрус так назван? Послушайте апостола Павла. «Не хочу же вас не видеть, братья, — говорит апостол Христов, — яко отцы наши все под облаком быша, и все сквозь море проидоша, и все в Моисея крестишися во облаце и в море. И все тожди брашно духовное едоша, и все тожди пиво духовное пиша, пияху бо от духовного последующего камени. Камень же бе Христос». Вот от какого камени Петр. Господь наш Иисус Христос в последние дни земной жизни Своей, в дни Своего служения роду человеческому, избрал из среды учеников Своих 12 апостолов для проповеди Слова Божия. Между ними апостол Петр за свою пламенную ревность удостоился занимать первое место и быть как бы представительным лицом всей Церкви. Поэтому и сказано ему по преимуществу после исповедания: «И дам ти ключи Царства Небесного, и еже аще свяжешь и на земли, будет связано на небесех, и еже аще разрешишь и на земли, будет разрешено на небесех. Ибо эти ключи и право вязать и решить получил не один человек, но единая Вселенская Церковь. А что действительно Церковь получила это право, а не одно исключительно лицо, то обратите внимание на другое место Писания, где Господь то же самое говорит и ко всем апостолам Своим: «Приимите Дух Свят, и вслед за тем им же отпустите грехи, отпустятся им, и им же держите держаться». Или: «Елико аще свяжете на земли, будут связаны на небеси, елико аще разрешите на земли, будут разрешены на небесех». Так Церковь связывает, Церковь разрешает. Церковь, основанная на краеугольном камне, самом Иисусе Христе, связывает и разрешает. Да убоятся же и связанные, и разрешенные, разрешенные, чтобы не подпасть опять тому же, связанные, чтобы не остаться навсегда в том же состоянии. «Ибо пленницами своих грехов, — говорит премудрый Соломон, — кижда затязается, а кроме Святой Церкви нигде нельзя получить разрешение». И по воскресении Своем Господь припоручает апостолу Петру пасти стадо Свое духовное не потому, что между учениками одному только Петру предоставлено было пасти стадо Христово, но обращается Христос главным образом к Петру, потому что Петр был первым между апостолами и как бы представитель Церкви. Притом, обращаясь в этом случае к одному Петру, как к верховному апостолу, Христос тем самым одобряет единство Церкви. «Симон Ионин, — говорил Господь Петру, — любишь ли мя?» И апостол отвечал: «Ей, Господи, ты веси, яко люблю тебя». И второй раз был также спрошен, и во второй раз тоже отвечал. Будучи же спрошен в третий раз, видя, что ему как бы не верят, опечалился. Но как мог не верить ему тот, кто знал его сердце? И потому после этого Петр отвечал: «Господи, ты вся веси, ты веси, яко люблю тебя». И глагол ему Иисус во все три раза: «Паси овцы моя». Кроме этого, троекратное воззвание Спасителя к Петру и троекратное исповедание Петрова пред своим Господом имело еще особенную, благодетельную для апостола цель. Тот, кому даны были ключи царствия и право вязать и решить, сам троекратно связал себя страхом и малодушием, и Господь троекратно же разрешает его своим воззванием и его же исповеданием крепкой любви. А пасти словесное стадо Христово усвоено всем апостолам и преемникам их. «Внимайте себе и всему стаду», — взывает апостол Павел к пресвитерам церковным. «В нем же вас Дух Святый постави епископы спасти Церковь Господа и Бога, юже стяжа кровью Своею. И апостол Петр к старцам: «Пасите, еже в вас стадо Божие, посещающее не нуждию, но волею и по Бозе. Ниже неправедными прибытки, но усердно. Не яко обладающий причту, но образе бываете стаду. И явльшуся по стариначальнику, примите неувидаемый славы венец». Замечательно, что Христос, говоря Петру «паси овцы моя», не сказал «паси овцы своя», но «паси благий раб овцы Господни». «Еда бо разделися Христос, еда Павел распяться по вас, или во имя Петрова, или Павлова креститеся, паси овцы моя. Ибо волцы хищницы, волцы тяжцы, лживи учители и наемники, не щадящие стадо. Расхищая чужое стадо и делая из добычи как бы собственное стяжание, думают, что они пасут свое стадо. Не таковы пастыри добрые, пастыри Господни. Пастырь добрый душу свою полагает за овцы, врученные ему самим пастыреначальником. И апостол Петр, верный своему призванию, положил душу свою за словесное стадо Христово, запечатлев апостольство свое мученической смертью, ныне по всему миру прославляемой. И апостол Павел, будучи прежде Савлом, сделался из хищного волка кротким агнцем. Прежде был врагом церкви, потом является апостолом. Прежде преследователем ее, потом проповедником. Получив от первосвященника власть представлять всех вообще христиан в аузах на казнь, он был уже на пути, дышал прещением и убийством на учеников Господних, жаждал крови, но живый на небесах посмеялся ему. Когда он, гоняя и злобляя таким образом Церковь Божию, приближался к Дамаску, тогда Господь с неба воззвал к нему: «Савле, Савле, что мя гониши? Я и здесь, я и там, я везде. Здесь глава моя, там тело мое». Не станем удивляться этому, мы сами члены тела Христова. «Савле, Савле, что мя гониши? Жестоко те есть противу рожну прати. Савл же трепеща и ужасаяся возопил: кто еси, Господи? Аз есмь Иисус, — ответствовал ему Господь. — Его же ты гониши». И Савл внезапно переменяется. «Что мя хочешь и сотворить?» — восклицает. И бысть к нему глаз: «Восстани и вниди во град, и речеться ти, что ти подобает творите». Тут Господь посылает Ананию: «Восстав, поиди, настогну к человеку именем Савлу, и крести его, яко сосуд избран ми есть сей, пронести имя мое пред языки и царьми, и сынми Израилевыми. Сосуд этот должен преисполниться благодатью моею». Отвечая же Анания: «Господи, слышах от многих о муже сем, колик и зла сотвори святым твоим в Иерусалиме, зде имать власть от архиерей, связать и вся нарицающие имя твое». Но Господь настоятельно повелевает Анании: «Иди и взыщи его, яко сосуд избран ми есть. Азбо скажу ему, елико подобает ему о имени моем пострадати». И действительно, Господь указал апостолу Павлу, что должно было ему претерпеть за имя его. Он наставлял его в подвигах, не оставлял в аузах, оковах, темницах, кораблекрушениях, сам сострадал ему в его страданиях, сам руководил его к этому дню. В один день совершаем память страдания обоих апостолов этих, ибо хотя они пострадали и в разные дни, но по духу и по близости страданий своих они составляют одно. Петр предшествовал, Павел же вскоре за ним последовал, прежде нарицавшийся Савлом, а потом Павлом, претворивший в лице своем гордость в смирение, как и самое имя его Паулус, то есть малый, немногий, меньший, показывает это. Что же после этого апостол Павел? Вопросите его, он сам на это отвечает. «Аз есмь, — говорит он, — мни апостолов, но паче всех потрудихся. Не аз же, но благодать Божия я же со мною». Итак, братья, праздную ныне память святых апостолов Петра и Павла, воспоминая честные их страдания, возлюбим их истинную веру, святую жизнь. Возлюбим неповинность, страдания их и чистоту исповедания. Любя в них эти высокие качества и подражая их великим подвигам, вы еже уподобитесь им, и мы достигнем того вечного блаженства, которое уготовано всем святым. Стезя жизни нашей прежде была тяжелее, тернистее, труднее, но таликим облежащим нас облаком свидетелей, прошедших по ней, соделалась ныне для нас она и легче, и глаже, и удобопроходимее. Сперва прошел по ней сам начальник веры и совершитель, Господь наш Иисус Христос. За ним последовали его неустрашимые апостолы. Потом мученики, отроки, жены, девы и много сон свидетелей. Кто же действовал в них и помогал им на этом пути? Тот, кто сказал: «Без меня не можете творить и ничего же».
4: Слово на праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла, блаженного Августина, епископа Иппанийского, для вас читал Михаил Демидов. Блаженный Августин родился в Африке, в городе Тагасте. Воспитывала его мать, благочестивая христианка. Образование он получил в Карфагене. В молодости он посвящал жизнь поиску наслаждений и увеселений. Размышления о высоком зародились в его душе после чтения Цицерона. Вскоре Августин столкнулся с учением манихеев и пребывал сторонником их секты около 10 лет. Однако ничто не удовлетворяло его. От отчаяния Августина опять спасла философия, платонизм и неоплатонизм. В 383 году он отправился из Африки в Рим, а в 384 в Милан, где собирался быть учителем красноречия. В Милане в то время епископствовал святитель Амвросий, который повлиял на Августина. Особенную роль сыграло чтение посланий апостола Павла. Августин решил изменить свою жизнь, и в 387 году святитель Амвросий крестил его вместе с его незаконорожденным сыном Адеодатом. После этого Августин возвратился на родину, в Африку, распродал все свое имущество и почти совершенно раздал его бедным. Некоторое время он провел в строгом уединении, но уже очень скоро был рукоположен во пресвитера, занялся деятельностью проповедника и в 395 году был посвящен в епископы в городе Гиппоне. Умер епископ Августин в 430 году, во время первой осады Гиппона вандалами. Блаженным Августином написано много творений, из которых наиболее известны «О граде Божием», «Исповедь», 17 книг против Пелагиан и «Христианская наука». Блаженный Августин прежде всего заботился о том, чтобы его сочинения были понятны и назидательны. «Пусть лучше, — говорил он, — порицают нас грамматики, чем не понимает народ». Память блаженного Августина празднуется 28 июня по новому стилю.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приези и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый

помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй.

и на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня си Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ми иси со беззаконими моими, но человеколюбствовал иси обычно, и в мечане лежащего воздвигал ми иси, во еже утреннего ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во совесех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестное тайное премудрости Твоей я, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и во человечшася,
распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшего погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего во вленности ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведы, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащенный воздвигл еси, воеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном
и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, в нощиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, у врачу души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злаго и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владык умоли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобие, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, о сквернении скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем мне прости, великими Тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего,
и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» чтение молитв ко Святому Причащению.
1: Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, всея твари видимое и невидимое Содетелю, безначального Отца, сопресносущный Сыне и собезначальный, премногие ради благости, в последние дни вплоть оболкися и распныся, и погребыся за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше, Сам, бессмертный Царю, прими и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших, Бо Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несем достоин возрети на высоту славы Твоей я, прогневав Бо Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивший, долго терпелив же и многомилостив, не предал еси мя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бо рекл еси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему, не хочешь его, владыко, создание Твоей руку погубити, неже благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастися и в разум истинных прийти, тем же и аз, аще и недостойный есть в небесе и земли, и сия привременная жизни, всего себе повинув греху, и сластем поработив, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое быв, не отчаеваю своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду. Прими убо имене человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле и мира, и немощи человеческой исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай. Не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоем, яко да чистым сведением совести моей я, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом, ей Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен буду душею же и телом, от еже недостойни тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно приимати часть святынь Твоих в Духа Святаго общение, в напутие живота вечного и во благоприятен ответ на страшнем судище Твоем, яко да я со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовал еси любящим Тя, Господи, в них же препрославлен еси во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко несем достоин, неже доволен, да под кров внидеше храма души моей я, занеже весь пустый пался есть, и не имаше во мне места достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси в вертепе и в яслих бессловесных возлещи, сице восприими и в яслих бессловесные мои я души, и во оскверненное мое тело в нити, и яко же мне не удостоил еси в нити, и свечеряти согрешники в дому Симона прокаженного, тако изволи в нити и в дом смиренные мои души, прокаженные и грешные, и яко же не отринул еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающимся Тебе. И яко же не возгнушался еси скверных я уст и нечистых, целующих Тя, ниже моих возгнушайся скверших онные уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, и честные Твои я крови во освящение и просвещение, и здравие смирение моей души и телу, во облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдение от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоение. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего, от мысленного волка звера уловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко единцы и свят Владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твой в ауде всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя меня и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый, чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше всевосприемы смешение, от чистых и девственных кровей, по чистеству родшие Тя, Духа Божественного нашествия и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздие, копье, смерть, умертви моя душетленная страсти телесная, погребением Твоим адово пленивый царствия, погреби моя благими помыслы лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праотца восставивы, восстави мя грехом поползшегося, образы мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обоживо восприятие и сие десным Отца сидением почты, сподоби мя причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите, снитием утешителя Твоего Духа сосуды честные священные Твоя ученики соделывай, приятелище и мне покажи того пришествия, хотя и паки прийти судите вселении правдою, благоволи и мне усрести тя на облацах, судью и создателя моего, со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословлю и воспеваю тя, с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея и власть человеком оставлять и грехи, яко благ и человеколюбец, презри моя вся в ведении и не в ведении прегрешения, и сподоби меня неосужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, не в муку, не в приложение грехов, но в очищение и освящение, и обручение будущего живота и царствия, в стену и помощь, и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты, боиси Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся, пречистого Твоего тела и честные Твои я крови, и повинен есим, и суд себе ям и пью, не рассуждаю тела и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твои дерзая прихожу к Тебе рекшему, яды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися оба Господи, и не обличи меня грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут мне свята сия во исцеление и очищение и просвещение и сохранение и спасение и во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания и лукавого деяния и действа дьявольского, мысленнего уди всех моих действуемого, в дерзновении и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, во ответ благоприятен на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение, от скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моление Христе мой, и не презри моих несловесных же образов, ниже безстудия, дажд ми дерзновенно глаголать, я же хочу Христе мой, паче же и научи мя, что ми подобает творить ей глаголати, согреших паче блудницы, я же увидя, где обитаешь и мир укупивши, прииди дерзость не помазать и твоей нозе, Бога моего владыки и Христа моего, яко же ону не отринул еси пришедшую от сердца, ниже мне возмнушайся слове, твои же ми подобает.

Написана тебе суть, вишь смирение мое, вишь труд мой велик, и грехи вся оставим, Боже, всяческих, да чистым сердцем, притрепетную мыслью и душею сокрушенную, нескверных твоих причащуся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всяк, еды же и пияй чистым сердцем. Ты бореклыйся, владыко мой, всяк, яды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убо сей пребывает, в нем же и аз есим. Истинно слово всяко, владыки и Бога моего, божественных бо причащаяся и боготворящих благодатей, не убо есим един, но с тобою, Христе мой, светом трисолнечным, просвещающим мир, да убо не един пребуду, кроме тебе, живодавца, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру. Сего ради к тебе приступих, як уже зриши, со слезами и душею сокрушенную, избавление моих прегрешений прошу приятими, и твоих живодательных и непорочных таинств причаститеся неосужденно, да прибудешь, як уже рекла иси, со мною треокаянным, да не кроме обрет мя твоя благодати, прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет боготворящих твоих словес. Сего ради к тебе припадаю и тепли вопьюти, яко же блудного приял еси, и блудницу пришедшую, тако прийми мя блудного и скверного щедре. Душею сокрушенную ныне Бог к тебе приходя, вем спаси мой, яко иный, яко же аз, не прегреши тебе, не же содея деяния, я же аз в содеях, но сие паки вем, яко не величество прегрешений, не грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение и человеколюбие крайнее, но милостью со страстие теплекающееся, и чистиши, и светлиши, и светотвориши причастники, общники божества твоего соделывай, независно, и странное и ангелам, и человеческим мыслям, беседуешь и многожды, яко же другом твоим истинным. Сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзая твоим богатым к нам благодеянием, радуюся вкупе и трепеща, о гневе причащаюся травасы, и странно чудо, орошаем неопально, яко же убо купина древле

тела моего, поклоняюся и величаю, и славословлю Тя, Боже мой, яко благословенна суща, ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости ми согрешение моя, елико Ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благ и человеколюбец, и молитвами пречистая Твоя Матери, умных Твоих служителей, и святых сил, и всех святых от века Тебе, благоугодивших, неосужденно благоволи приятими святое и пречистое Твое тело, и честную кровь во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и сила и слава, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Несим доволен, Владыко Господи, да внидеши под кров души моя, но понеже хочешь и Ты, яко человеколюбец, жите во мне, дерзая приступаю, повелеваеши, да отверзу двери, я же Ты един создал еси, и внидеши со человеколюбием, яко же еси, внидеши и просвещаеши помраченный мой помысл, верую, яко сие сотвориши, небо блудницу со слезами пришедшую к Тебе отгнал еси, ниже мытаря отвергли еси покаявшися, ниже разбойника познавша царство Твое отгнал еси, ниже гонителя покаявшися оставил еси ежебе, но от покаяния Тебе пришедшая вся в лице Твоих друзей.

единый и благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение мое, еликоти от юности моя, даже до настоящего дня и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в слове всех или делях, или помышлениях и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах, и молитвами без семи народшие Тя, Пречистая и Преснодевы Марии, Матери Твоя, единые непостыдные надежды и предстательства и спасение моего, с подобия неосужденно причаститеся, пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную, во освящение и просвещение крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потребление, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава, и честь и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, и лютых помышлений не отступаю, но Ты, Христе Боже, мытаря оправдивый, и хананею помиловавый, разбойнику рая двери отверзый, отверзими утробы человека любе Твоего, и приимимя приходяща, и прикасающаяся Тебе, яко блудницу и кровоточивую, ова уба края ризы Твоя коснувшися, удоби исцеления прият, ова же причисти и Твои нозе удержавши, разрешение грехов понесе, ад же, окаянный, все Твое тело дерзай восприяти, да не опален буду, но приими мя, яко же он и я, и просвети мое душевное чувство, попаляя моя греховные вины, молитвами бессеми народшая тя, и небесных сил, яко благословен

0: Херувимская песня «Софрониевская» в гармонизации Ивана Гарднера прозвучала в исполнении хора Храма всех скорбящих «Радость» в Минске.
1: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании божественной литургии в Императорском мемориальном соборе святых апостолов Петра и Павла в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга 12 июля 2017 года, в день памяти славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.
2: Мы вспоминаем сегодня имена двух апостолов Петра и Павла, и не прилагая никаких чрезмерных эпитетов к их служению и к их жизни, можно сказать, они перевернули мир. А теперь давайте задумаемся, кем были эти два апостола. Один рыбаком, семейным человеком, который все оставил и пошел за Господом. Другой пленителем иудейской веры, человеком ревностным настолько, что стал одним из первых гонителей христианства. Вот эти два человека, окруженные, конечно, иными апостолами, они сделали столько для мирового цивилизационного развития, сколько не сделал никто. Они сумели передать людям слова Господа и Спасителя, снабдив эти слова такими комментариями, которые актуальны и по сей день. И вера Христова, которая не имела никаких шансов выйти дальше Галилеи или уж в лучшем случае Галии, Палестины, распространилась по всему миру. Не просто распространилась. Идеалы христианства очень скоро вошли в противоречие с идеалами могущественной Римской империи, которая объединяла, как теперь говорят, весь цивилизованный мир. Мощной империи со своим правом, со своей армией, со своими божествами, со своей железной государственной дисциплиной, с прекрасной сетью дорог, с тем, чего не было в окружающем мире. Римская империя была оплотом человеческой силы, ярким выражением мощи того, что было создано разумом и волей людей. И вот святые апостолы Петр и Павел, немощные люди, которые, кстати, не закончили свою жизнь с человеческой точки зрения славой, они были казнены, умерщвлены. Но какой же силой обладали их слова? Каким потрясающим воздействием на умы обладали их послания, их письма своим единомышленникам? И мы знаем, что прошло меньше 300 лет, и Римская империя начинает становиться христианской империи. А очень скоро христианство проникло во все поры общественной, даже политической, государственной жизни, и как западная, но особенно восточная часть империи стали христианскими государствами. Конечно, внимательный и скептический наблюдатель может сказать, а что, собственно, изменилось? При язычниках были войны, и при христианских правителях войны. При язычников было разное безобразие, безнравственность. И при христианских правителях было то же самое. Разница-то в чем? Вот мы очень ясно должны понимать, в чем разница. В чем смысл того колоссального, как я сказал, цивилизационного поворота человеческой истории, который был порожден трудами святых апостолов, которые, в свою очередь, основывали труды на Евангелии Господа и Спасителя нашего. А разница вот в чем. Появился непререкаемый идеал личной и общественной жизни. Этот идеал именовался святостью. Люди по слабости своей продолжали грешить. Люди по слабости своей и во власти бывшие, и простые совершали преступления. И войны не прекратились, и междоусобицы продолжались. Но было нечто, что отличало новую эру от эры старой. В основе ценностей человеческого общежития стало такое понятие, как святость. И под это понятие стали приниматься законы, в том числе и государственные светские законы. В этой системе новых ценностей стали воспитываться последующие поколения людей, и мы знаем, каким огромным количеством праведников расцвел небосклон новой жизни европейцев. Сколько сил отдавалось на строительство храмов, монастырей, как многие полностью посвящали свою жизнь Богу, что только представляли из себя огромные многотысячные обители средневековой Европы и Руси, как много было святых правителей, царей, князей, полководцев, каким духовным энтузиазмом сопровождалось молитвенное поминовение праздников святых, совершаемое при огромном количестве стечения людей. Святость была абсолютным нравственным идеалом для нашего народа. И даже тогда, когда на Западе, под влиянием мощных антихристианских сил, этот идеал святости стал ослабляться, а потом силой, после известных революционных событий, изгоняться из жизни общества, то на Руси ничего подобного не происходило. И даже когда Господь посетил нас гневом своим праведным, и произошла и в нашей стране революция, сметавшая все внешние признаки религиозности, включая храмы и монастыри, не смогли вычеркнуть из памяти людей и из их совести все то, чему они были научены предшествовавшими поколениями, начиная от святых апостолов. И сегодня Отечество наше в этом смысле тоже все более и более приобретает особое значение для всего мира. Вы все читаете газеты, смотрите телевидение, используете интернет, вы видите, что происходит в мире. Когда силой закона, силой власти насаждаются страшные грехи, а люди, которые желают этому греху противостоять, просто выражая видимым образом свое несогласие, могут быть репрессированы. Вот такого не было со времена Римской империи, когда репрессированными могли быть те, кто не поклонялся идолам. Поэтому все эти явления в общественной жизни некоторых стран должны еще раз помочь нам понять, что означала христианская цивилизация для жизни людей. Что означает христианская вера для нашего народа. Верим, что пройдя трудным путем 20 века, прикоснувшись к гонениям и испытаниям, мы выработали в себе некий иммунитет, некую нечувствительность к дьявольским соблазнам и искушениям. Мы обладаем силой сопротивляться злу. И очень важно, чтобы именно такое понимание предназначения Отечества нашего проникало в сознание многих и многих людей, и во власти сущих, и интеллигенции нашей, и в средствах массовой информации, и в общественных организациях, но самое главное – в сердцах людей, в их семьях, среди родных и близких. Верим, что молитвами святых апостолов Петра и Павла Господь не оставит землю нашу, церковь нашу, народ наш и северную столицу России.
1: Прозвучала проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная 12 июля 2017 года в день памяти славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.
3: 19 июля приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 19 июля проведет Елена Захарова.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В эфире духовная передача для подростков и их родителей.
1: Дорогие слушатели, в первой части сегодняшнего выпуска мы вам расскажем о призвании первых учеников Господних. Во второй части прочитаем о житии святой великомученицы Екатерины. А в третьей части прослушайте рассказ «Девочка и икона». Это подлинное свидетельство о недавних временах гонения на церковь.

0: После 40-дневного поста в пустыне и искушения от дьявола, о чем мы вам говорили в прошлый раз, Иисус Христос снова пришел на реку Иордан, где Иоанн Креститель продолжал крестить и призывать людей покаяться в своих грехах. Евангелист Иоанн в первой главе своего Евангелия пишет, что, увидав идущего Иисуса Христа, Иоанн Креститель сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Агнец значит ягненок. В Ветхом Завете Богу приносили иногда в жертву ягнят. И тут Иоанн Креститель указывает на Иисуса как на Спасителя, который пришел принести себя в жертву за грехи людей. «Я видел, — продолжал Иоанн Креститель, — Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, то есть Бог, сказал мне: на ком увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел, и я свидетель тому, что Он Сын Божий».
1: На другой день после этого торжественного заявления об Иисусе Христе как об Искупителе, то есть о том, который пришел платить за всех людей, Иоанн Креститель продолжал учить на берегу Иордана, и были с ним два ученика его. Из них один был Андрей, а другой, без сомнения, святой евангелист Иоанн, который, говоря о себе, не называет своего имени, но описывает события так детально, что нам ясно, что он сам принимал участие в них. Увидав опять идущего Иисуса, Иоанн Креститель во второй раз сказал: «Вот Агнец Божий». Эти выразительные и понятные слова после вчерашнего свидетельства Иоанна Крестителя произвели впечатление на учеников его. Когда Иисус Христос уходил, Андрей пошел за ним вместе с другим учеником. Обернувшись, Иисус спросил их: «Что вы хотите?» «Учитель, где ты живешь?» — сказали они. Иисус Христос, по собственному выражению, не имел где главы подклонить, то есть не имел постоянного места жительства, и он сказал им: «Пойдите и увидите».
0: Они пошли и увидели и провели весь день с ним. И вернулся Андрей домой к брату своему Симону с оживлением и радостно сказал ему: «Я нашел Мессию», то есть Спасителя, так долго жданного. И вот Андрея, первого из учеников, узнавшего Христа, называют первозванным. Для окончательного убеждения Андрей привел брата своего к Иисусу. Иисус взглянул на него и сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты назовешься Кифа», что значит по-еврейски «камень», а по-гречески «Петр». Христос при одном взгляде предвидел прямую, твердую веру будущего апостола-проповедника. На другой день Иисус Христос встретил Филиппа и сказал ему: «Иди за мной». Этого слова было для Филиппа достаточно. Он тотчас последовал за Иисусом вместе с Петром, Андреем и Иоанном и сделался учеником Иисуса.
1: У Филиппа был друг именем Нафанаил. Он пришел и сказал ему: «Мы нашли того, о котором писали пророки. Это Иисус из Назарета. Он сын Иосифа». Филипп, не зная о девственном, чудесном зачатии и рождении Иисуса Христа, называет его сыном Иосифовым. Нафанаил, зная, что Назарет был населен нечестивыми людьми, удивился, что оттуда пришел великий пророк. Он сказал: «Из Назарета может ли быть что-то доброе? Пойди и посмотри». И когда Нафанаил пришел к Иисусу, взглянул на него Спаситель и сказал: «Вот человек, в котором нет лукавства, то есть неправды». Иисус увидел в Нафанаиле прямого человека. Нафанаил еще с некоторым недоверием спросил: «Почему ты знаешь меня?» Иисус ответил: «Прежде чем позвал тебя Филипп, и когда ты был под смоковницей, то есть фиговым деревом, я видел тебя». Перед этим Нафанаил действительно сидел под смоковницей. Он, вероятно, молился там Богу, не думая, что кто-либо, кроме Бога, его мог видеть. Тогда Нафанаил сразу понял, что Иисус — Бог, иначе он не мог бы узнать его мысли. И воскликнул Нафанаил: «Рави, то есть учитель, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Филипп назвал Иисуса Сыном Иосифовым. Нафанаил же понял, что Иисус — Сын Божий.
0: И последовал Нафанаил за Иисусом с другими учениками. Все они были люди бедные, они занимались рыболовством. И Иисус сказал им: «Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». Это значит, что до сих пор они ловили своими сетями рыбу для пищи, а теперь они будут ловить, то есть спасать души, передавая людям учение Христа. Теперь вы знаете первых учеников Спасителя — Андрея, Петра, Иоанна, Филиппа и Нафанаила. После смерти и воскресения Иисуса Христа апостолы пошли проповедовать Евангелие во всех странах. Апостол Андрей, говорящий по-гречески, пошел в греческие колонии и города, расположенные вокруг Черного моря. По преданию, он дошел до реки Днепра, где много веков позднее поселились наши предки-славяне и где был основан город Киев. Во времена апостола Андрея это была пустынная и малоизвестная страна, по которой бродили дикие племена скифов и сарматов.

Сохранилось предание, что, проведя ночь на высоком берегу Днепра, Андрей поставил там деревянный крест и сказал своим спутникам: «Видите эти горы? Их осветит Божия благодать, и будет построен здесь великий город и много церквей Божиих». И действительно, именно здесь, в 988 году, в водах Днепра, крестился русский народ в христианскую веру, принесенную князем Владимиром. Здесь был построен первый православный храм на Руси, здесь был основан первый монастырь. Послушайте величание апостолу Андрею Первозванному, которого церковь празднует 13 декабря по гражданскому календарю. «Величаем тебя, апостол Христов, Андрей Первозванный, и почитаем болезни и труды твои. Ими же ты трудился для благовестия Христова».

0: 7 декабря церковь празднует святую великомученицу Екатерину, о житии которой мы вам сейчас расскажем.
1: Многие из вас носят имя Екатерины. А знаете ли вы, как жила и кто была святая Екатерина, в честь которой вас так зовут? Это было много столетий тому назад. В те времена, 400 лет после Рождества Христова, в городе Александрии жила девушка по имени Екатерина. Она была единственной дочерью знатных родителей, людей царского рода. Родители ее очень любили и баловали. Научили ее всем наукам, доступным в то время. Выросла Екатерина необыкновенно красивой, умной и образованной. Слава о ней разнеслась далеко за пределы города Александрии. Со всех концов земли приезжали самые богатые, умные и красивые юноши и хотели жениться на ней.
0: Но Екатерина была очень горда и говорила: «Если хотите, чтобы я вышла замуж, найдите мне человека, который был бы мне равен в благородстве, богатстве, красоте и уме». Но такого человека не находилось. Недалеко от Александрии жил пустынник. Далеко от городского шума он проводил время в тишине пустыни, в молитве и мысли о Боге. Это был человек светлого ума и праведной жизни. Много людей ходило к нему искать поддержки, совета и помощи в жизни. Мать Екатерины была тайной христианкой. В то время еще большая часть людей в Александрии были язычниками. Этот пустынник был ее духовный наставник. Вот мать и решила повести к нему Екатерину, потому что она очень огорчалась поведением дочери и не знала, что с ней делать. Пустынник поговорил с Екатериной и увидел ее ум и мудрость. Он решил обратить ее к Богу.
1: «Я знаю, — сказал он Екатерине, — одного чудного человека, который превосходит тебя во всем. Красота его светлее солнечного сияния, мудрость его управляет всем миром. Он так богат, что раздает свое богатство все время, и от этого не становится беднее. Благородство его неизреченно, и нет ему подобного. Кроме того, у него есть еще такие совершенства, которые даже выразить невозможно». Побледнела Екатерина и с волнением спросила: «Кто он, и могу ли я его увидеть?» Старец дал ей икону Божией Матери с младенцем и сказал, что она увидит этого человека, если исполнит его повеление. «Тут изображена мать его. Возьми эту икону к себе в комнату и молись перед ней всю ночь. Тогда, может быть, исполнится твое желание».
0: Екатерина сделала так, как сказал ей старец. Во время молитвы она, утомленная, заснула. И вот видит она во сне Божию Матерь с младенцем. От младенца исходят как бы солнечные лучи, но он все отворачивается, не хочет на нее смотреть. Божия Матерь уговаривает сына посмотреть на Екатерину, а он отвечает, что она безобразна и убога, и он не хочет на нее смотреть. В слезах проснулась Екатерина и пошла к старцу. Она пала ему в ноги и просила о помощи. Старец объяснил ей, что Христос не хочет знать гордых и самолюбивых язычников, тех, кто его не знает, и открыл ей всю красоту, всю радость и богатство Христова учения. Екатерина горячо поверила в Бога. Просветленная, она пошла домой и стала крепко молиться. Устала молиться и заснула. И вот опять она видит во сне Божию Матерь с младенцем. Христос, сияющий и радостный, обернулся к ней и сказал: «Теперь она так же богата и премудра, как была бедна и неразумна раньше. Она невеста моя вечная и нетленная», и дал ей прекрасное кольцо. Екатерина проснулась с необычайной радостью на душе. она уже не думала о земных делах и полна была любви ко Христу. В то время приехал в Александрию злой царь, гонитель христиан. Он велел всему народу прийти в языческий храм, поклоняться идолам и приносить им жертвы. Екатерина жалела, что царь язычник. Она пошла к дверям храма и обратилась к царю. «Не стыдно ли тебе поклоняться мерзким идолам, когда есть один истинный Бог?» Царь был поражен ее красотой и смелостью. Он подозвал ее к себе и спросил, кто она и откуда родом. «Зовут меня Екатерина», — ответила девушка. «Я дочь князя, который царствовал до тебя. Я изучила всю премудрость человеческую, поняла всю суетность земных учений и стала невестой Христовой. Сама я — земля и ничто. Но Бог одарил меня красотой и мудростью, чтобы люди увидели Его силу и величие. А твои идолы ничтожны и ложны».
1: Удивился царь ее речам и ответил: «Не подобает царю вступать в спор, но я позову мудрейших и самых ученых людей, и они тебе докажут, что ты не права». Так он и сделал. Приехали в Александрию 50 самых ученых мудрецов, и много народу пришло послушать этот спор. С удивлением слушали они мудрые и прекрасные возражения Екатерины. Они были совсем побеждены ее словами, признали ее правоту и поверили во Христа. Страшно разгневался злой царь и велел заключить Екатерину в тюрьму и мучить ее, а всех мудрецов казнить. В тюрьму он послал сказать, что помилует Екатерину и даст ей несметные богатства, если она отречется от Христа и выйдет за него замуж. Но Екатерина была непреклонна и все время молилась. Долго была в заключении Екатерина, и чудные видения укрепляли ее. Она увидела Христа, окруженного ангелами, и он сказал: «Не бойся, я всегда с тобой. Терпением твоим ты многих обратишь ко мне». И правда, все воины, которые ее сторожили, обратились ко Христу. Она говорила им, что никакие слова не могут выразить той радости, которую дает Христос любящим Его. Вот, наконец, вывели ее на страшные мучения. Но орудия пыток вдруг распались, и Екатерина осталась прекрасна и невредима. Гневу царя не было предела. Наконец, и жена царя, слушая Екатерину, обратилась ко Христу. Тогда царь решил казнить Екатерину. Когда ее вели на казнь, все, кто ее любили, провожали ее и плакали. А она утешала их и говорила, что радуется, потому что скоро будет навсегда с Христом. Перед смертью она молилась: «Господи, благодарю Тебя, что Ты укрепил меня в терпении и указал истинный радостный путь». Так всю свою мудрость, красоту и образование отдала святая Екатерина на служение Христу. Много народу, видя ее пример, тоже умерли мученической смертью. О их смерти и страданиях не надо печалиться. Кровь святой Екатерины и всех святых мучеников — это сила и радость Церкви. Радость, что есть люди, для которых любовь ко Христу дороже жизни —

0: А теперь прослушайте рассказ «Девочка и икона».
1: Однажды, прибежав ко мне в комнату и увидев иконы, девочка стала задавать вопросы. Меня удивило то, что девочка не лезла наверх, не баловалась, а притихшая смотрела большими глазами на лики Иисуса и Божией Матери, которые она впервые в жизни увидела. Затрудняясь, я все же объяснила девочке, моей двоюродной сестренке, как можно доступнее суть того, что она увидела на стене. Но мои затруднения оказались излишними. «Знаешь что?» — сказала она. «Я знаю, что он есть, и всегда с ним перед сном разговариваю. Я знаю, что он есть везде, и что он видит, как я проказничаю, только я боюсь иногда его. Как мне с ним разговаривать?» Пораженная детскими словами, я показала девочке крестное знамение и испытала необыкновенное волнение, увидев тонкие ручки, осеняющие крестом хрупкое тельце. «А теперь я могу, наверное, его поцеловать?» — продолжала дитя к моему изумлению. «Только, наверное, не в лицо, не в щечку, не как маму. Он ведь больше мамы, лучше мамы. Он все видит и на меня не ругается. Он лучше всех, и он меня любит. Подари мне его, пожалуйста. Я хочу его всегда видеть. Я его повешу возле кроватки, и его маму тоже там повешу. Подари». Потрясенная такими откровениями, я сняла со стены икону Спасителя с Божьей Матерью и стала искать бумагу для заворачивания. Девочка стала мне помогать. «Я хочу их завернуть в белую бумажку. Найди мне белую бумажку, ладно?» — заговорила она опять. «Я не хочу, чтобы они оба видели в маминой сумочке платочки и разные карандашики. У мамы там такой беспорядок». Разговор был прерван вошедшей матерью девочки, моей тетей. «Мама!» — закричала девочка. «Скорее пойди сюда! Поцелуй его! Он тоже тебя любит!» «Наконец я увидела его лицо! Я его давно знаю! Мама, купи мне крестик на шейку! Мама, почему ты стала строгая?» Моя тетя с вытянувшимся лицом стала постепенно одевать девочку, спрятав, однако, икону в свою действительно чем-то набитую сумку. Девочка была в смятении. «Мама, почему ты молчишь? Мама, расскажи мне про него. Я хочу все знать про него. Мне это очень нужно». После ухода родных я почувствовала не меньшее смятение, чем моя маленькая сестренка. Увидеть свет тянущегося к добру и правде маленького существа как бы частички самого великого Бога. И что же? Холодное лицо матери, прячущий взгляд. Через несколько дней ко мне опять приехала тетя, однако без девочки. «Где же Иришка?» — спросила я с болью за любимое существо. И предчувствие меня не обмануло. «Я не взяла ее, и прошу тебя ничего и не говорить о Боге. Она нападает на меня своими вопросами», — забросила игрушки. «Вчера при всех детях и родителях каталась с горки, упала, ушиблась, вскочила, перекрестилась и побежала дальше. И вот еще, просит икону, хочет помолиться перед сном. Мне надоели ее расспросы». «Но ты же веришь в Бога», — удивилась я. «Конечно, что-то там есть. Жизнь такая трудная». «А что же с иконой?» — спросила я, подавленная непониманием близкого человека, вспоминая светлое личико Иришки. «Икону я ей не дала. К ней приходят дети, могут увидеть. Вот не было печали. Плачет, просит повесить над кроваткой. Я хочу его видеть, мне надо с ним разговаривать. Отдай его мне, мама», — говорит. «А где же эта икона?» — спросила я. «В сумочке, пусть там лежит. Кстати, хочу тебя попросить купить, когда будешь в церкви, несколько икон для меня. Помнишь, я уже просила тебя как-то». Что же, оставшись одна, стала я думать о слезах Иришки, о том, что ее не пускают ко мне, об иконах в сумочке.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+. Дорогие слушатели, в нашем эфире проповедь протоиерея Николая Гундяева.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, сегодня, дорогие братья и сестры, мы с вами прославляем память первоверховных апостолов Петра и Павла, тех апостолов, которые как бы выделяются из сонма других благовестников Слово Божие, и величием своих трудов, и тем, какой была их проповедь Слова Божия. Со стороны Слова Божия, а о них мы знаем из Евангелия, из Деяний апостольских, предстают два человека, живые люди, не какие-то позлощенные фигуры, а именно живые люди, с одной стороны, со своими человеческими слабостями и, может быть, не всегда глубиной знаний, и с другой, может быть, с естественными человеческими страхами, и с другой стороны, они предстают перед нами как верные созидатели Церкви Христовой на земле, проповедники Евангелия Христова. И потому Церковь с древних времен как бы выделяет этих двух святых апостолов. Они разные по своему характеру, разные по происхождению, разные даже

ловли и повелевает им закинуть снова сети. Апостол Петр говорит: мы всю ночь трудились, учитель, а сейчас, а это уже время, когда солнце в зените, не поймать ничего, но по твоему слову закину сеть. И они закинули сети, и преданно настолько много там оказалось рыбы, что они не могли даже справиться своими силами, и попросили, позвали Иакова и Иоанна помочь им. Господь сказал апостолу Петру: не бойся, от сели будешь ловить человека. Но только не теми сетями, которые умерщвляют рыбу, благодаря которым она попадает на стол к человеку, чтобы быть съеденной, а вот этими сетями Слово Божие, которые прозрачны, которые не стягивают человека, не стягивают принудительно, не лишают его возможности движения, и которые не являются такими уж мелкоячеистыми. И мы знаем, как люди иногда как бы захвачены этими сетями, может быть, в детстве Слово Божие, пришедшие в церковь, уходят потом, ибо суета мира увлекает их настолько, что все возвышенное, божественное, духовное уходит на второй план. Но удивительны эти сети Слова Божия. В них можно и вернуться, и многие возвращаются, проживя долгую жизнь, иногда не очень долгую, разочаровавшись во всех этих мнимых ценностях, которые сегодня ценностями являются, а завтра не стоят гроша ломаного, и возвращаются снова. И вот апостол Петр оставляет все. Он оставляет свою семью, она у него была, и идет за Господом Иисусом Христом. Он человек был очень такого порывистого нрава, очень был человеком, который воодушевлялся быстро. Ну, достаточно вспомнить, как плывут они по озеру, или, как его называют, Генесарецкому морю, и начинается и вдруг видят идущего Господа Иисуса Христа к ним по водам. Они кричат от ужаса, думают, что это призрак. Но Господь говорит: не бойтесь, это я. И тогда Петр говорит: Господи, и я пойду к тебе. И говорит ему: а Господь, иди. И вот этот Петр, который, будучи рыбаком, имея дело с водной стихией, зная, что значит встать на поверхность воды, уйдешь сразу же под воду, начинает идти по этим водам. Но естественный человеческий страх, недостаток еще веры в Господа, смущение, и он начинает погружаться в воду, и не только погружаться, но просит Господа спасти, что он тонет. Это рыбак-то тонет, который уж то-что оплавать умеет. Ну вот этот его порыв. Он говорил, сегодня в Евангелии мы слышали с вами, это основное его высказывание евангельское. Господь спрашивал: за кого почитают меня люди? Одни апостолы говорят: за Иоанна Предтечу. Другие говорят: за пророка Илию. Третий — за Иеремию или за кого-нибудь из пророков. Он говорит: а за кого почитаете меня вы? И вот тогда Петр впервые в новозаветной истории говорит: ты Христос, Сын Бога Живого. И Господь говорит ему: блажен ты, Симон, а имя Петра было Симон, сын Ионин, ибо не плоть и кровь тебе сказали об этом, но Отец мой, сущий на небесах.

0: и о силе ты будешь именоваться Петр, то есть камень или скала по-гречески. И на этом камне я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Что же это за камень? Это что Петр сам по себе? Это его голова, руки, ноги, его плоть? Он камень? Нет, дорогие мои, это неверное представление. Вот на этом исповедании Господа Иисуса Христа, Сыном Божиим, и основывается Церковь Христова. И когда начинают люди фантазировать о Господе Иисусе Христе, пытаясь по-человечески объяснять и чудеса Его совершенные, и Его учения, просто как учение некоего мудреца, вот там уже Церкви нет. На таких рассуждениях Церковь не созидается. И что самое важное для нас, Церковь созижду я, Церковь, и врата ада не одолеют ее. 2000 лет эти врата ада борются с Церковью, с переменным успехом. Иногда это гонения кровавые, иногда это более страшное разложение Церкви изнутри. Но какие бы ни были методы, цель одна – сокрушить, уничтожить, стереть из памяти людской. И иногда на христиан нападало чувство тоски и даже отчаяния, когда они все это видели. Но тот, кто помнил слова Господа, врата ада не одолеют ее, сказанные апостолу Петру, жили этой верой, исповедовали эту веру и на муку шли во имя этой веры. И не только во времена те давние, древние, 2000-летней давности, но и во времена не столь далекие. Апостол Петр, когда говорит Господь о своих страданиях, и что его все оставят, он, Петр, говорит, все оставят, но не я. И тогда Господь, сукоризный, глядя на него, говорит: «Симоне, Симоне, не пропоет петух, как ты трижды отречешься от меня». И мы знаем, что греясь у костра в ту ночь страшную, когда предстал перед судом Господь Иисус Христос, он трижды отрекся: «Я не знаю человека этого». Но любовь ко Христу все-таки жила в его сердце. И он заплакал горько, пошел, раскаялся, не совершил того, что совершил Иуда. И всю жизнь он плакал в этом своем падении. И иногда непонятным кажутся слова Евангелия Иоанна: «Симоне Ионин, любишь ли мя паче сих?» Он трижды вопрошает апостола Петра. И он говорит: «Ей, Господи, ты веси, яко люблю тебя». То есть ты ведаешь, как я люблю тебя. «Паси агнцы моя». Второй раз говорит: «Паси овцы моя». Наконец, третий раз апостол Петр как будто бы с неким недоумением вопрошаешь: «Почему ты вопрошаешь меня трижды об этом? Ведь ты же знаешь, как я люблю тебя». И слушает: «Паси овцы моя». И с первых веков Церковь понимала, что это не просто вопрошание о любви Петра к Господу Иисусу Христу, а это его восстановление в апостольском достоинстве. Это троекратное прощение Господом Петра за его троекратное отречение. И в 67-м примерно году в царствовании императора Нерона он был схвачен в Риме и был распят. Распят, но недостоин он считал так быть под распятым подобно своему любимому учителю, и попросил для себя более мучительную казнь, чтобы его распяли вниз головой. И так его и распяли, этого апостола первоверховного. Павел, Павел, почетный римский гражданин, Это звание передавалось по наследству, поэтому его не распнут, ему отрубят голову. Это была почетная казнь и считалась довольно легкой. Этот юноша Павел, этот фанатик фарисей, ревнитель закона, неумеренный, как он о себе сам говорил, я был неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Этот Павел, который одобряет то, что побивают камнями архидиакона Стефана, и сторожит одежду тех людей, которые для облегчения вот этого упражнения в камнеметании сняли с себя верхнюю одежду, остались в этих хитонах. Этот Павел стремится христианам досадить, как только может. Он отыскивает, он влечет их в темницы, он доносит на них. Этот Павел идет в Дамаск для того, чтобы и там учинить расправу над христианами. Конечно, имея в виду христиан из иудеев в то время, потому что тогда язычники еще не были воцерковлены, и не было Евангелием известно. Вот отступников от закона Моисеева, как он считал, и он идет на пути в Дамаск, и вдруг свет осеивает этого человека, внутренно очень сильного, конечно, и он слышит голос, не видя перед собой ничего. «Савл, Савл», так его звали, «что ты гонишь меня?» И тогда он воскресает, пораженный этим: «Господи, кто ты?» «Я Иисус, которого ты гонишь». И Павел, Савл теряет зрение. Он идет в Дамаск, ведомый спутниками уже своими, потому что не различал дороги. И было откровение апостолу Анании, чтобы он принял Савла и крестил его. Тот Господу говорит в ужасе: «Он много доставил зла твоим последователям, христианам». Да, он доставил, много причинил зла, но он мой избранный сосуд, который потрудится больше всех. И вот тогда Анания совершил это таинство крещения, и он получил имя Павла, с которым и вошел в историю. Он не только проповедовал, он много писал, а это очень важно. Апостол Петр написал 2 послания, не очень пространных, хотя очень хороших и очень мудрых. Уж если вернемся к апостолу Петру, и там к нам, ко всем относящиеся слова. «Вы, не мы, он говорит, апостолы, а вы, христиане, род избранный, царственное священство, люди, взятые в удел». Вот кто, кем является человек. Царственное священство – это не священство в смысле совершения таинств. Это не рукоположенное священство, но то, что человек является проповедником Слова Божия, священником Божиим, должен сознавать каждый и в меру сил нести эту проповедь. И когда все мы молимся вместе, особенно за божественной литургией, вся церковь молится, и как это чувствуется, литургия – это общее дело, и совершается это таинство претворения хлеба и вина в тело и кровь Господню. Как эта молитва несется и в алтарь, и передается священнику. А ведь разные бывают состояния у священника. И бессонная ночь, и отвратительное состояние здоровья, и просто плохое состояние сердца. И вот люди, молящиеся, они дополняют его, они помогают ему. Апостол Павел написал 14 посланий, и где действительно у глубочайших по своему содержанию. Даже коротко невозможно перечислить все то, что в нем написано. Он пишет о своей жизни и все время борется в себе с фарисеем, который живет в нем. с этой закваской фарисеи. Да не хвалюсь, да не превозношусь. Вот он все время говорит, значит, все время сидит это. Я больше всех потрудился, и это верно, но да не превозношусь я. Он говорит о том, что его четырежды били, по 50 ударов бича, бичевали. Его избивали палкой, его пытались побить камнями. Его, он три раза терпел кровокрушение. Он был побиваем и истязаем, и много претерпел от лжебратьев. Об этом он говорит. Мало того, правитель Дамаска, слуга Арефы, царя Дамасского, хотел схватить его и уничтожить, убить, но не пришло его время. И апостол рассказывает, как его в корзине через окно спустили по городской стене города Дамаска. И в то же время он сетует, говоря о том, что он не хочет хвалиться, он сетует и говорит нам сегодня в своем послании: «Да дан мне ангел сатанин, да пакости мне деет». То есть прирожен плоти его. То есть он считал болезни свои не просто естественными, а как воздействие темной силы, которая не могла ни через избиение, ни через потопление, ни через попытки убить, закрыть его уста, так вот через здоровье, чтобы отнять от него остатки здоровья. И он говорит, я трикратно молился Господа, чтобы он отнял его от меня. И мне сказал, говорит Господь, довольно тебе благодати моей, не отнимает этого, хотя может. Когда от нас часто не отнимает, потому что этот назидает нас нередко эти телесные недуги и заставляет одуматься. Сила моя, говорил Господь, в немощи совершается. И когда мы говорим, что мы с вами немощные люди, мы должны помнить, что через нас немощны, грешны, сила Божия совершается. И мы не знаем, как наше слово отзовется, как писал еще Тютчев, но в свое время. И слово, сказанное о Христе кому-то, западает в сердце человека. Как много примеров такого безыскусной такой проповеди. Сила Божия в немощи совершается. И вот апостол Павел, но самые страшные его слова, я не побоюсь сказать, это его 13 глава послания к римлянам, которые называют гимном любви. Он говорит только о себе. Но мы можем сделать вывод, что это относится не только к нему лично. Он говорит, если я имею преопророчество и знаю все тайны, и имею веру, так что могу горы передвигать, а любви не имею, я ничто. И если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, я медь звенящая и кимвал брецающий. И вот эти слова о первенстве любви, конечно, каждый из нас может задать себе. И он говорит даже более. Если я раздам имение и отдам тело свое на сожжение, а любви не имею, то я ничто. Я хотел сказать эти слова, страшные, конечно. Любви, конечно, к Богу, но и любви к человеку. Вот здесь-то у нас очень многого недостает. Любящих мы нас все-таки любим. По-разному, но любим. А вот относиться, если не с любовью, то хотя бы с доброжелательством, а это начальная стадия любви к тому, кто тебя не любит. И более того, некоторые себя именуют пророками, предсказывающими будущее. Но, правда, горы не передвигают. Такого мы с вами не видели. Смотришь на него, на такого пророка, и в глазах, и в облике никакой любви, только одна подозрительность, неприязнь, а иногда и высокомерие в глазах. И думаешь: Господи, я тебя не осуждаю, человече, но почитай ты 13 главу апостола к римлянам, как она многим открывает глаза. Вот, дорогие мои, мы сегодня долго размышляли об этих апостолах, но это такие личности, о которых скороговоркой нельзя сказать. И апостол Павел в Риме, тоже в правлении этого изверга Нерона, он был усечен мечом, отрублена была ему голова, как почетному, как гражданину Рима, почетному и наследственному. Но не это звание украшало его. В этом звании первоверховных апостолов, святых славных, они вошли в историю, и они сейчас у Господа. Они предстоят и молятся за нас, и молятся за нас, чтобы мы, слушая их послания, помнили об этом, ибо они передают Слово Божие. И сегодня мы можем к ним обратиться с молитвой. Святые первоверховные апостоли Петре и Павле, даруйте нам хотя бы частицу вашей верности Господу Иисусу Христу, частицу вашей любви, которой вы были преисполнены к Нему, ради которой вы пожертвовали жизнью своей, и сейчас предстоите во славе. И веруем мы, что слышат они наши мольбы и умоляют Господа, ибо только Господь может даровать и любовь, и веру, и мужество, и силу по предстательству святых апостолов. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Николая Гундяева.

0: В исполнении хора Минского духовного училища прозвучал первый антифон божественной литургии «Благослови, душе моя Господа» композитора русского зарубежья Ивана Лямина.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

Привет.

Да.

ныне пребываю же, требованием святых приобщаю.

Бежим в Божье, дети Бог из руки Его.

Как он

Птенец и книжник режет себе, все пуху глаголят. И видим Иисус помышление и плече, вскую бы мыслите лукавое в сердца своих, чтобы есть удобие лещи, отпущаются те греси, и лещи восстань и ходи. Богом вместе, яко власть и над Сын человеческий на земли отпущать грехи, тогда глагола расслабленному восстань, возьми твой ковер и иди в дом твой. И тот восстав всем ковер свой и иди в дом свой. Чуднишеся и прославиша Бога, вашего власть таковую, человеку. Во время Кона пришел Иисус во страны Кесарии Филипповы, вопрошав ученики своя глаголя, за кого почитают мне люди, Сына Человеческого? Они же лежат от ныне за Иоанна Крестителя, и ныне же за Илию, другие же за Иеремию или Единого от пророк. Глагола им Иисус, вы же за кого почитаете меня? Отвечал же Симон Петр, рече, ты еси Христос, Сын Бога живого. И отвечал Иисус, рече ему,

зачинников и сына живого, и поеже утвердителя всех верить на мысли здравия и силе духа, в церкви Господи услыши и мир.

нашего и молитве, и помиловать и рабы Твоя Владимира, Анну, Вениамина, Сергия, Михаила, Александра, Германа, Дарья, Евгения, Евгения, соцродниками и соработниками их, благодатью и щедротами Твоими, и исполни все прошение их, и прости им за согрешение вольное и невольное, благо приятно же быть у Матави милости им, пред престолом Владычества Твоего, и по предел враг миримых и невинимых, от всякие напрасти вины и скорбили Духа избавите, и подать и здравие Бога лестные, в церкви Господи услышь.

учеников, рабов Божиих, настоятеля протоиерея Николая, весь посвященный собор, братья прихода святого храма сего, всех земных и напоминаемых, всех здесь предстоящих и молящихся, и оплодотворяющих и добродеющих, возведи вечечистым храме всех, труждающихся, поющих и предстоящих людям, пожидающих и

восстание Божие помощью тебе, и подашь нам всем преподобным, и начальникам и

творение сохрани, лишенные трогов изгнания сущих дома веди, алчущие на питание, рукающих страх, душих любви истины, смятение печали сущих, надежду во утешении водах, всем животнися у меня, и от рады болезни скачавшихся, прощение удары, блаженную упокоение сотвори, исполни нас я за веры, надежды любви, восстань паки всех стран, святой Руси, мир и на мысли, друг от друга, любовь от наивной любви, я победитель в сердцем сердце, славил себе, и тем Богу Троице славил, что его сердце вступление победы спасения бывающего тебя, и те славы всего.

Евгенийского Варшаловия, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, Святотроицкого Александра Невского Мавры,

священные митрополиты, архиепископы, епископы, и весь священнический и монашеский чин, притчи церковные, братья святого храма сего, благодетели, благоукрасители, жертвователи, прихожан святого храма сего.

сегодня почитаются нами как столпы церковные. Святой апостол Петр, которого мы на страницах Евангелия часто видим в каких-то разных состояниях. Иногда нам кажется, что он очень мужественный и даже в каком-то смысле отчаянный человек, когда в Гефсиманском саду вынимает, как сказано в Евангелии, меч и урезает руку раба первосвященников. Это поступок, который отличает его от других апостолов. И несмотря на то, что Христос исцеляет потом раба, тем не менее, все-таки мы можем, могли ожидать со стороны воинов, со стороны тех, кто пришел с оружием, каких-то ответных действий. И тем не менее, он не побоялся это сделать. Движение сердца, эмоциональная сила апостола Петра. А с другой стороны, когда простая прислужница, не воин, и не кто-то из фарисеев, сказали ему, и ты с этим человеком был, он испугался и стал отрекаться в ситуации, которая была, казалось бы, намного проще. Апостол Петр, мы знаем, сказал, попросил Христа, чтобы тот благословил ему идти по водам. И в какой-то момент сказано, он увидел сильный ветер, то есть осознал, что происходит, что не может человек совершать таких действий, и стал тонуть. И вот так вся жизнь апостола Петра, даже до Тайной вечери, когда Христос говорил предателю, Петр уже не стал сам спрашивать его, потому что боялся, что Христос, как обычно, его одернет, или еще страшнее, что этот самый предатель, это он и есть. Тем не менее, самое главное, что было в жизни апостола Петра, это его свидетельство исповеданной веры. Ты Христос, Сын Бога Живаго. Что же это за слова, какие говорит блаженный Иероним? Он отвечает, Сын Бога Живаго, в отличие всех тех мертвых богов, всех тех идолов, которым поклонялось окружающее человечество, начиная с римлян и множество других язычников. И вот об этих язычниках заботился второй апостол, которого мы сегодня прославляем, апостол Павел, чья жизнь вообще была далека от Христа. Он был гонителем христиан, и по дороге в Дамаск сказано, осиял его великий свет, свет сильнее света солнечного. Этот свет, в котором он узнал Христа и вступил с ним в беседу, перевернул всю его жизнь. Павел стал великим проповедником, великим апостолом и, кроме того, великим богословом. Его послания читаются в церкви нашей ежедневно. И вот возникает вопрос, а откуда такое глубокое богословие, где постоянно апостол Павел рассуждает о законе благодати, о свободе во Христе, постоянно возвращается к этой теме для того, чтобы снова и снова сказать, что Христос освобождает человека, благодать освобождает от закона, тот закон, который иудеи накладывали на новообращенных. Павел освобождал тех язычников, которые должны были вступить в церковь. И это было великое дело. Но если для нас это вопрос, почему он так на этом настаивал? Потому что он встретил живого Христа, Христа, который явился ему в полноте своей богочеловечности. Пройдут века, столетия, и преподобному Силуану Афонскому явится живой Христос. А явление это ученик преподобного Силуана станет Сафрон и скажет, простой монах, казалось бы, ничем не известный, а после явления Христа он полвека с глубоким плачем молился за мир. Откуда эта молитва и плач? От явления живого Христа, который передал ему свое состояние. Вот так и апостол Павел, увидев живого Христа, встретившись с ним, глубоко погрузившись в то состояние, которое свойственно Христу, осознал и принял на собственном опыте невозможность никакого ограничения для человеческого духа. И до конца своих дней проповедовал свободу во Христе. Вот так, дорогие братья и сестры,
ведет свой корабль среди Житейского моря, стараясь отвратить людей от поклонения мертвым богам, которым нет числа в окружающем нас мире. И каждый из нас с вами, взирая на пример этих апостолов, смотря на апостола Павла, который далек был от Христа, может с одной стороны всегда быть уверенным в победе Христа, не отчаиваться и не унывать, как бы глубоки и тяжкие не были наши отступления от Бога в текущей жизни. Но вместе с тем мы должны помнить, какой плод принес Павел Богу. Точно так же и мы, каждый из нас, встречающийся со Христом, а каждый встречается со Христом в Евхаристии совершенным образом. Вот так и мы должны принести свой плод церкви, для того, чтобы полученное от апостолов богатство веры Христовой сохранить в своем сердце, в своем уме, своей воле укрепить и передать будущим поколениям неповрежденным сиянием светом истины. Аминь.

Духа Святого крещения и слава Богу, повторяйте про себя. Мир Господи, и Своя Вера, Ты и Сила Истина Христос, Сын Бога, Жуава, Крыша, Медвежный, и спасти от них же веру, если в вас выживет все сам причистый тел, и сам сокровное. Молюсь Тебе, Боже, прости мне прегрешениями, вольно не вольно, что он делал, если не видит, сподобие суждено, причаститесь и причистых, и тайцы, во оставление грехов и жизнь вечными, вечер, питание дней, Сын Божий, причастие времени, небо врагов,

Аминь.

Thank you.

вечер, сами себе друг друга вечером, Христу Богу, Христу.

святые святые, святые славные пресвятых апостол, святые хардеры Бога апостол Петра и Павла, и жестких отца нашего святителя, архиепископа Константина Красного Устного, святые священномученика Климента Петра и жестких отца нашего, преподобного Сергия Петра, Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра Петра

0: Дорогие братья и сестры, закончилась прямая трансляция богослужения из Спасо-Преображенского собора.
1: До исправления.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Сердечно поздравляем наших слушателей с праздником святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Для нас это особый день, ведь наше радио «Град Петров», так же, как и наш город, носит имя святого апостола Петра, ученика Христова. Этим мы напоминаем себе и нашим слушателям, что главное направление деятельности радиостанции «Град Петров» — христианское благовестие. 12 и 13 июля в 0 часов 5 минут в рубрике Александра Крупинина «Вестники свободы» вы услышите фрагмент книги епископа Кассиана Безобразова «Христос и первое христианское поколение», посвященной личности апостола Павла. В 0 часов 30 минут в нашем эфире беседа Марины Лобановой и Константина Махлака о книге Барта Эрмана «Петр, Павел и Мария Магдалина». В 9 часов вы услышите передачу радиостанции «Голос православия» о призвании первых апостолов. Апостолам также посвящена проповедь протоиерея Николая Гундяева, запись которой вы услышите в 9 часов 30 минут. В 10 часов начнется трансляция праздничной божественной литургии. Слова и проповеди в праздник святых апостолов Петра и Павла, святителя Григория Паламы и митрополита Николая Ярушевича прозвучат для вас в 0 часов 5 минут и в 13 часов. В 14 часов в рубрике «Литературные чтения» фрагменты романа Генриха Сенкевича «Камо Гридеши» для вас прочитают Георгий Корольчук и Ольга Исаковская. В 15 часов 40 минут в рубрике Александра Крупинина «Вестники свободы» прозвучит слово протоиерея Сергия Булгакова в праздник святых апостолов. В 16:30 вы услышите передачу радиостанции «Голос православия», подготовленную по проповедям протопресвитера Бориса Бобринского. В 19 часов 5 минут начнется запись беседы протоиерея Александра Степанова с архимандритом Иоаннуарием Ивлиевым о святом апостоле Павле. Повторение в понедельник в 11 часов.
3: По природе церковь – святыня. По своему историческому развитию и судьбе она трагична, как жизнь и смерть, как сошествие в ад самого Христа. Каждую субботу в 21:40 в нашем эфире звучат беседы митрополита Сурожского Антония о церкви. Повторение воскресенья в 15 часов. В программе «Поговорим о театре» авторы и ведущая Мария Петько беседуют с актерами и режиссерами российских театров о вечных человеческих ценностях, о вопросах нравственности и морали, которые поднимает искусство. Программа выходит по воскресеньям в 18 часов 15 минут с повторением в понедельник в 10 часов утра.
2: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.
3: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.
4: 17 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Федора Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 17 июля проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров». Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петродворцовом районе, в соборе святых апостолов Петра и Павла по адресу город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32. В Пушкинском районе, в соборе святой Екатерины по адресу город Царское село, Соборная площадь, дом 1. В курортном районе, в храме святых апостолов Петра и Павла, по адресу город Сестрорецк, Петровская набережная, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

прозвучало песнопение Божественной Литургии, 102-й Псалом «Благослови, душе моя Господа», композитора Павла Чеснокова, в исполнении хора Московской Патриархии под управлением иеромонаха Амвросия.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 110-е зачало послания к римлянам, отрывок из 12 главы.
1: Братья, дары у нас, по данной каждому из нас благодати, различны. Если у тебя дар пророчества, пророчествуй в согласии с верой. Если дар служения, служи. Если учительство, учи. Если тебе дано утешать, утешай. Делишься с другими, делись в простоте. Начальствуешь, делай это с усердием. Оказываешь милость с весельем. Любовь ваша да будет нелицемерной. От зла отвращайтесь, к добру прилепляйтесь. В любви друг к другу будьте нежны, в почтительности друг друга опережайте. На усердие не скупитесь, духом горите, Господу служите. В надежде радуйтесь, в беде будьте стойкими, в молитве постоянными. В нуждах святых участливыми, в гостеприимстве заботливыми. Гонителей ваших благословляйте. Благословляйте, а не проклинайте.
0: Послушайте 29-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 9 главы.
2: В то время, войдя в лодку, Иисус переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сём некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда мы читаем евангельские отрывки о том, как Христос воскресил мертвого или исцелил тело человека, мы редко задумаемся о том, что человеческое тело означает для самого Бога, с любовью создавшего его для вечной жизни, и что оно должно бы означать для нас самих. Если бы наше тело не было бы Богу дорого, так же дорого и нежно любимо им, как и наша вечная душа, Бог не стал бы исцелять тело или заботиться о его вечной жизни после воскресения мертвых. И когда мы задумываемся о человеческом теле, будь то в связи с вечностью или с временной жизнью, в связи ли с земным или небесным, мы можем поставить себе вопрос: разве мы не получаем все наше знание о Боге или о тварном мире через тело? С младенчества, с самого рождения нашего, мы познаем нежность и любовь через посредство нашего тела, задолго до того, как можем постичь что-либо умом. Затем мы возрастаем в познании, мудрости, опытности. Все, чем владеет наш ум, все, что делает наши сердца такими богатыми, достигает до нас через наши чувства. Апостол Павел сказал: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Красоту человеческого лица и окружающего мира, и всего, что человек сумел создать прекрасного и значительного, мы воспринимаем через зрение. И можно перечислить и дальше все наши чувства, которые как дверь открываются на созерцание красоты и смысла тварного мира, а через него на созерцание вечности, вечной красоты Божией, сияющей во всем его творении. Вот почему с такой любовью Христос совершал исцеление тела. Этими исцелениями Бог со всей силой являет вечность воплощенного бытия. Поэтому же, когда кто-то умирает, мы окружаем его или ее тело такой нежностью и таким благоговением. Это тело сотворено Богом. В это тело Он вложил всю свою любовь. И больше того, Он сам стал человеком. Сам живой Бог облекся в плоть и явил нам не только, что человек так построен, так велик, так глубок, что может соединиться с Богом, стать причастником божественной природы, но что самое тело наше способно быть духоносным, поистине богоносным. Какое это диво! И мы также видим, что свою вечную жизнь Бог сообщает нам через вещество земли, через крещальные воды, которые становятся источником вечной жизни, через хлеб и вино, пронизанные его божеством. И нашим телом мы приобщаемся самому Богу в его таинствах. Как дивно наше тело, и с каким благоговением мы должны относиться к нему. Зачаточно тело свято. Оно призвано к вечному общению с Богом, так же, как и душа. Оно любимо Богом. Не напрасно апостол Павел говорит: «Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших». Прославляете, дайте Богу сиять через ваше тело, как Он может сиять через вашу душу. Пусть ваше тело будет таким, чтобы соприкосновение с Ним было соприкосновением с воплощением, с тайной Бога, ставшего человеком. Задумаемся над этим, потому что часто, о как часто, мы не отдаем себе отчета о вечной красоте и величии нашего тела. И так часто мы думаем о смерти, как о мгновении, когда бессмертная душа вступает в божественную жизнь, а тело распадается в прах. Да, оно обращается в прах, но у него вечное призвание. Оно поистине воскреснет, как воскрес Христос. И все мы однажды предстанем перед Богом воплощенными, с телом преображенным, как преображено тело Христово, с душой, обновившейся вечностью, и будем общаться с Богом в любви и вере и в молитве не только душой, но вместе со всем сотворенным станем причастником божественной природы и душой, и телом, душой и телом, когда по обетованию Божию через апостола Павла Бог будет все во всем, и ничто не останется вне божественного общения божественной славы. Какое это диво! Какая дивная тайна! Тело такое, как будто хрупкое, такое приходящее, может зачаточно принадлежать вечности и уже сияет славой во святых. Аминь.
4: Прозвучала проповедь митрополита Сурожского Антония. Читал священник Леонид Казаков.
3: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
5: 12 июля, 29 июня по старому стилю в Православной Церкви празднуется Великий праздник – память святых славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, принявших мученическую кончину в Риме в 67 году. В 2003 году в Месяцеслов Русской Православной Церкви внесено имя свидетеля Григория Калидаса, митрополита Ираклийского и Редестовского, празднование памяти которого в Константинопольской Православной Церкви установлено 12 июля. Сегодня установлено празднование в честь Касперовской иконы Божией Матери. Касперовская икона долгое время хранилась у помещицы Иулиани Иоанновны Касперовой, которая получила ее по наследству как родовую святыню в 1809 году. По молитвам пред этим образом Пресвятая Богородица скоро посылала свою помощь страждущим, и уже в 1840 году Святейшим Синодом было произведено расследование по целому ряду чудес, прославивших чудотворный образ. Во время войны 1853-55 годов Касперовская икона защитила город Одессу от вторжения неприятельских войск. При архиепископе Иннокентии Борисове в память этого события Касперовской иконе был установлен второй день празднования 1 октября по старому стилю. Наш церковный календарь на 12 июля посвящен святым первоверховным апостолам Петру и Павлу. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Святой апостол Петр, старший брат апостола Андрея Первозванного, до своей апостольской деятельности был рыбаком, имел жену и двоих детей, назывался Симоном. Он был простым, бедным и богобоязненным, как говорит о нем святитель Иоанн Златоуст. «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень», — так сказал Господь, когда Андрей привел к нему своего брата Петра. И хотя Петр сразу возгорелся пылкой любовью к Господу, Спаситель не тотчас призвал его на апостольское служение, но когда окрепли в нем вера и решимость, вскоре сам Господь посетил дом Петра и прикосновением руки исцелил его тещу от недуга. Господь удостоил святого Петра вместе с апостолами Яковом и Иоанном быть свидетелем своей божественной славы на Фаворской горе, своей божественной силы при воскрешении дочери Иаира, своего божественного молитвенного бдения в Гефсиманском саду. Апостол Петр был настолько горячо предан Господу Иисусу Христу в своем служении, что Господь чаще, чем другим, попускал ему обнаруживать свои человеческие немощи, назидая этим и других учеников. Так, например, святой Петр был единственным из учеников, который, узнав Господа Иисуса Христа, шедшего по морю, пошел навстречу ему по воде, но вдруг, усомнившись в божественной помощи своего учителя, стал тонуть, однако был спасен Господом, упрекнувшим его в маловерии. Святой апостол Петр был и тем единственным из учеников, кто на вопрос Господа, за кого они почитают его, ответил сразу: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Апостол Петр был единственным из защищавших Господа от иудеев, пришедших предать Учителя на страдания и смерть. Он был единственным учеником, трижды отрекшимся от Христа. Однако Господь, приняв слезное покаяние своего ученика, удостоил его первым из апостолов увидеть себя воскресшего. Троекратное свое отречение святой Петр окончательно изгладил своим троекратным исповеданием любви к Спасителю. Господь Иисус Христос восстановил его в апостольском достоинстве, доверив пасти своих словесных овец. По сошествии Святаго Духа на апостолов, который вдохнул в них божественную силу свято жить и проповедовать, любовь апостола Петра к Господу возвысилась настолько, что незамедленно проявится в его горячем исповедничестве, в совершенных чудотворениях именем Христов, в его готовности принять крестную смерть за Учителя. Преследуемый Синедрионом, апостол Петр безбоязненно, с великим дерзновением проповедовал Христа воскресшего перед лицом тех, кто распял его и запрещал о нем проповедовать. Сила слова апостола Петра была столь могущественна, что краткая его проповедь обращала ко Христу тысячи людей. Его исповедание Христовой веры сопровождалось чудесными знамениями. По его слову воскресали мертвые, хромые начинали ходить, расслабленные исцелялись, больные получали благодатную помощь даже от прикосновения к его тени. Святой Петр был апостолом преимущественно для иудеев, хотя во время своих апостольских путешествий приводил к вере язычников, за что был гоним и подвергнут многократному тюремному заключению. Во время своего третьего пребывания в темнице он был чудесным образом освобожден из нее ангелом Господним. В своих апостольских путешествиях, которые святой Петр совершал из Иерусалима, он благовествовал в Самарии, Иудее, Вавилонии, Риме, Британии, Греции и во многих других странах. В Кесарии Палестинской святой Петр первым из учеников Христовых открыл двери христианской веры язычников, крестив римского сотника Корнилия и его близких. В Риме, в последнем месте своего пребывания, апостол Петр святым благовествованием умножил число христиан и укрепил их в вере. По многим свидетельствам, преданиям, находясь в Риме, святой апостол изобличил Симона Волхва, выдававшего себя за Христа, и обратил в веру Христову двух наложниц императора Нерона. Известны два соборных послания апостола Петра, в которых апостол увещевает новообращенных христиан не смущаться клеветами, угрозами, призывает ни в чем не отступать в угоду язычникам от чистоты христианской жизни. В Риме апостол Петр был предвозвещен самим Господом о скорой кончине. По повелению императора Нерона апостол Петр в 67 году был распят на кресте. Перед мученической кончиной, считая себя недостойным принять такую же казнь, какой подвергся его любимый учитель, апостол Петр просил мучителя распять его головой вниз, желая даже во время смерти преклонить свою голову Господу. Святой апостол Павел до своего апостольского служения назывался Савлом. Родился он в киликийском городе Тарсе от знатных родителей и имел права римского гражданства. Савл был воспитан с надлежащей строгостью в отеческом законе и принадлежал к секте фарисеев. Для продолжения образования родители отправили его в Иерусалим к известному учителю Гамалиилу, который был членом Синедриона. Несмотря на веротерпимость своего учителя, который впоследствии принял святое крещение, Савл был истовым иудеем, разжигавшим в себе ненависть к христианам. Он присутствовал при убиении архидиакона Стефана, по некоторым свидетельствам приходившегося ему родственникам, и даже охранял одежды тех, кто побивал святого мученика камнями. Он принуждал людей порицать Господа Иисуса Христа и даже выпросил у Синедриона разрешение преследовать христиан повсюду, где бы они ни появлялись. Однажды, это было в 34 году, на пути в Дамаск, куда Савл был направлен предать на мучения укрывавшихся там от гонений христиан, божественный свет, превосходивший солнечное сияние, внезапно осиял по Савла. Все сопровождавшие его воины упали на землю, и он услышал голос, говоривший ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Савл спросил: «Кто ты, Господи?» Голос ответил: «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань, ибо я для того явился к тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе». Спутники Савла слышали голос, но слов разобрать не могли. Савл ослеп от сиявшего божественного света. Он ничего не видел до тех пор, пока окончательно не прозрели его духовные очи. В Дамаске он 3 дня пребывал в посте и молитве, не принимая пищи и питья. В этом городе жил один из 70 учеников Христовых, святой апостол Анания. Господь в видении открыл ему все случившееся с Павлом и повелел идти к бедному слепцу, чтобы, возложив на него руки, вернуть ему зрение. апостол Анания исполнил повеление, и тотчас, как бы чешуя отпала от глаз Савла, и он прозрел. Приняв святое крещение, Савл был наречен Павлом и сделался, по выражению святителя Иоанна Златоуста, из волка агнцем, из врага другом, из богохульника богословом. Святой апостол Павел стал горячо проповедовать в синагогах Дамаска о том, что Христос есть воистину Сын Божий. Иудеи, знавшие его как гонителя христиан, теперь воспылали к нему гневом и решили убить. Однако христиане спасли апостола Павла. Помогая ему уйти от погони, они спустили его в корзине из окна дома, примыкавшего к городской стене. Получив от Господа указание о благовестии, апостол Павел стал проповедовать веру Христову среди иудеев, и особенно среди язычников, странствуя из страны в страну и рассылая свои послания, которых всего было 14. Просвещая народы учением Христовым, апостол Павел предпринимал длительные путешествия. Кроме неоднократного пребывания в Палестине, он побывал с проповедью о Христе в Сирии, Македонии, в Италии, на островах Кипр, Патмос, Сицилия и в других землях. Могущество проповеди его было столь велико, что иудеи не могли ничего противопоставить силе Павла учения. Язычники сами просили его проповедовать Слово Божие, и всем городом собирались слушать его. Сила проповеди апостола Павла сопровождалась чудесами. Слово его исцеляло больных и даже воскресило мертвого. За благодеяние и пламенную проповедь Господь удостоил своего верного ученика восхищения до третьего неба. По собственному признанию святого апостола Павла, он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. В своих непрестанных трудах апостол Павел переносил неисчислимые скорби. В одном из посланий он признается, что не раз принимал страшные побои, бывал в темницах и многократно при смерти. Все свои нужды и скорби святой апостол Павел переносил с великим смирением и слезами благодарности, ибо в любое время готов был умереть за имя Господа Иисуса. Несмотря на непрестанные гонения, которые претерпевал апостол Павел, он испытывал к себе великое уважение своих современников. Язычники, видя его чудеса, воздавали ему великую честь. Жители Листры за чудесное исцеление хромого даже признали его Богом. По преданию апостол Павел помогал апостолу Петру одолеть Симона Волхва, за что был осужден на смерть. По некоторым данным, день смерти апостолов Павла и Петра совпадает по другим. Апостол Павел скончался ровно через год после распятия апостола Петра, как римский гражданин. Апостол Павел был усечен мечом. Почитание святых апостолов Петра и Павла началось сразу же после их казни. Место их погребения было священно для христиан. В IV веке святым равноапостольным Константином Великим были воздвигнуты храмы в честь святых первоверховных апостолов в Риме и в Константинополе. Святитель Иоанн Златоуст в беседе на день памяти апостолов Петра и Павла говорил: «Что больше Петра? Что равно Павлу с делом и словом? Они превзошли всю природу земную и небесную. Связанные телом, они сделались превосходнее ангелов». Празднуя в этот день память первоверховных апостолов, православная церковь прославляет

0: Петра и Павла, и которая впоследствии была преподнесена в дар Новгородскому Софийскому собору. Первый монастырь в честь святых апостолов Петра и Павла был воздвигнут в Новгороде на Синичьей горе в 1185 году. Основав в 1703 году город Санкт-Петербург, император Петр I посвятил первую церковь новой столицы святым апостолам Петру и Павлу. Таким образом, наш город стал носить имя ближайшего ученика Спасителя. Изображение святых апостолов Петра и Павла в иконостасе православного храма стали неизменной принадлежностью деисусного чина. Особенно известны иконы первоверховных апостолов Петра и Павла, написанные великим русским иконописцем преподобным Андреем Рублевым.
1: Непростые вопросы. Размышления православного священника.
2: Игумен Нектарий Морозов. О недостатках церковной жизни. Глава из книги «Долг любви». Очень часто бывает так, что, когда собираются вместе верующие люди, их разговор, так или иначе, переходит на обсуждение того, что в церкви не так. Причем сначала речь заходит о недостатках церковной жизни, ее несовершенствах в целом, потом это плавно переходит в беседу о недостатках и несовершенствах знакомых церковных людей, а затем в обсуждение несовершенств тех людей, которые лично говорящим не знакомы, но о которых они что-то слышали и читали. И, конечно же, возникает вопрос – почему именно недостатки, изъяны церковной жизни становятся такой излюбленной и постоянной темой общения православных христиан? Прежде всего, нужно признать тот факт, что в нашей современной церковной жизни недостатков действительно много. Однако не было такого исторического периода, когда бы их не было. Даже если мы откроем «Деяния апостолов», где показано самое лучшее, самое чистое, самое святое время в истории Церкви, время первых христиан, то найдем там и пример Анании и Сапфиры, которые обманным путем утаили часть своего имущества, и пример Симона Волхва, пытавшегося купить апостольские дары за мзду. Наверняка были иные примеры, и это говорит о том, что даже в древней церкви святость членов которой была явной, очевидной чертой, находились подчас люди совсем несовершенные. А если взять, допустим, такую книгу, как «Крестный путь» Иоанна Златоуста, можно узнать много такого, о чем современный христианин зачастую даже и не подозревает. Например, о гонениях внутри самой церкви. Если мы откроем «Месяцы слов», то увидим в нем имена мучеников и даже священномучеников, пострадавших не от неверующих мучителей, а от собратьев-христиан за свою верность Златоусту и любовь к нему. Все это было, поэтому удивляться каким-то недостаткам и человеческим порокам в церкви не стоит. Как и во все времена, есть в наше время и христиане, достигающие совершенства – и борющиеся с грехом, и подвластные греху люди. А если не только подвластные греху, но и возлюбившие грех, и живущие греховной жизнью во всей ее полноте. Таких людей в церковной жизни бывает очень легко заметить, и наше внимание привлекается к ним. А вот людей, борющихся и побеждающих свои грехи, бывает заметно гораздо меньше, и потому намного реже обращается на них наш взор. Таким образом, первая причина того, почему мы так часто говорим о недостатках церковной жизни, очевидна. Этих недостатков действительно довольно много. Вторая же причина очень тесно с первой сопряжена. Мы сами имеем огромное количество недостатков – и нас тянет поговорить о том, в чем мы чувствуем себя, как рыба в воде. Говорить о добродетелях нам сложно, поскольку у нас с ними плохи дела. поддержать беседу, требующую глубокого и

0: основательного знания богословских дисциплин мы тоже не можем. А вот о недостатках, пожалуйста. При этом мы порой можем и преувеличивать, и видеть то, чего на самом деле нет. Говоря о недостатках чужих, мы все хотим ощутить, что сами на этом фоне не так уж и плохи. Более того, у нас, как правило, есть оправдание для наших собственных недостатков, грехов, а чужие поступки мы судим со всей строгостью. И в этом еще одно основание того, почему разговор, который должен огорчать наше сердце, бывает нам приятен. Мне в жизни нередко приходилось встречать людей, которые на борьбу с тем, что в церкви с их точки зрения не так, полагали буквально все свои силы, все свое время. Как правило, это принимало форму борьбы с чем-то глобальным, с масонами, с мировым правительством, с новыми паспортами и прочее. И могу сказать, что все эти люди, помимо своих устремлений, имели одну общую черту. У них творилось не пойми что в их собственной жизни. Никто из них, мягко говоря, не являл собой образ христианского подвижника. И очевидно, что им на самом деле было бы гораздо лучше направить эти усилия на борьбу с собственными грехами. Но чаще всего бывает именно так. Человек живет, допустим, в гражданском браке, и даже гражданской супруге умудряется изменять, не задерживается долго ни на одной работе, но при этом борется с наступлением враждебных внешних сил на православие и со все более усиливающейся апостасией всех и вся. У старца Паисия Святогорца есть замечательная мысль. Каждый человек, который видит в церковной жизни недостатки, должен озаботиться тем, чтобы исправить хотя бы крошечную частицу церковного тела, самого себя. Ведь каждый из нас – это клеточка в теле церкви, и клеточки эти точно так же связаны между собой, как и клетки человеческого организма. Поэтому если человек исправляет себя, то он, безусловно, приносит огромную пользу всем тем, кто его окружает. Что касается борьбы с церковными недостатками на каком-то ином уровне, есть важное правило – обличать и исправлять недостатки церковной жизни может тот человек, которому предписано это его церковным послушанием и ответственностью за конкретную деятельность. Ну, скажем, настоятель храма может и должен бороться с недостатками приходской жизни храма, ему веренного. Епископ – бороться с проблемами церковной жизни на территории, управляемой им епархии. В том, что касается обсуждения и осуждения недостатков знакомых нам церковных людей, важно понять один момент. Есть такая расхожая фраза: «Верить можно только тому, что ты видел своими глазами и слышал своими ушами». Но дело в том, что и уши, и глаза тоже очень несовершенные инструменты познания. И когда мы видим что-либо, мы порой видим только какую-то часть. В психологии многократно в разных вариациях совершался эксперимент. На глазах у нескольких людей происходило одно и то же событие. Потом их разводили по разным комнатам и просили рассказать о нем. И все рассказывали очень по-разному. Человек усваивает из увиденного только некую часть, то, что соответствует его восприятию. Поэтому, когда говорится что-то компрометирующее о людях в церкви, будь то священники, будь то архиереи, будь то миряне, не стоит сразу же безоговорочно принимать услышанное на веру, поскольку мы чаще всего достоверно не знаем, так это или не так. Бывает даже, что кто-то, кому мы доверяем, рассказывает, что лично был свидетелем того или иного неблаговидного поступка знакомого нам человека, а оказывается, в конце концов, что он просто обознался, и это был другой человек, внешне похожий. А мы уже выразили свое возмущение какой-нибудь разговорчивой Марье Сергеевне и к тому же написали что-то по этому поводу в соцсетях. Мы для себя потом все прояснили, но цепочка уже запущена, и вернуть доброе имя оклеветанному с нашим участием человеку бывает очень сложно. Безусловно, есть вещи, которые доказываются вполне объективным образом. И мы узнаем о чем-то по-настоящему дурном, по-настоящему скорбном в церковной жизни и убеждаемся, что это действительно так. И опять-таки возникает вопрос, как к этому относиться? Думаю, что давать этому в своей жизни слишком много места было бы огромной ошибкой. По одной простой причине. Ну, вот есть чей-то недостаток, есть чей-то грех. Что конкретно меняет это в жизни нашей? Это отменяет для нас необходимость жить по Евангелию или необходимость участия в таинствах церковных? Или смягчает требования к нам нашей совести? Нет, не смягчает и ни в коем случае смягчать не должно. А раз от этого ничего не меняется в нашей жизни, зачем придавать этому большее значение, нежели оно для нас имеет? Почему это есть в жизни чужой? Как это вошло в жизнь чужую? Мы не знаем. Не знаем, в какой момент человек надломился, надорвался, каким образом враг его уловил. Преподобный Ава Дорофей говорит, что когда ты видишь падение брата, вспомни, что ты не видел его подвига перед этим. Не знаешь, каким образом он подвязался, сколько времени он страдал и с какой силой он боролся. Может быть, он пал в такой борьбе, что Господь не будет его за это судить слишком строго. Как же ты, всего этого не зная, собираешься изречь суд об этом человеке? Когда люди увлекаются обсуждением чужих пороков и преступлений, их этот процесс постепенно захватывает. И тогда вступает в действие закон духовной жизни, согласно которому человек, который кого-то за что-то осудил, обязательно начнет грешить теми же самыми грехами. Запускается какая-то страшная цепная реакция. Я помню, как прочитала однажды в письмах преподобного Макария Оптинского о его наблюдении. Приходит молодой человек в монастырь, видит недостатки, которых в монастыре полно, начинает осуждать тех, кто этими недостатками обладает, и спустя совсем короткое время становится одним из них. Однако если человек, напротив, все увиденные недостатки принимает как данность, не считает их чем-то страшным, чем-то недостойным, то он тоже эти недостатки приобретает, поскольку, так к ним относясь, не стремится не допустить их в себе. А верный, или, как говорят, царский путь, опять-таки лежит посередине. С одной стороны, не осуждать, а с другой – понимать, что это действительно зло, и в нашей собственной жизни такого быть не должно. Многое из того, что пишется и говорится сегодня о нестроениях современной церковной жизни, представляет собой полуправду, а она зачастую хуже, чем явная ложь, потому что есть в ней какие-то моменты, которым веришь, но в целом все совсем не так, а ты уже этим знанием заражен. И, безусловно, чем дальше, тем больше всего этого будет происходить. Нам нужно быть готовыми к тому, что обсуждения церковных недостатков вокруг нас всегда будут, и относиться к этому здраво, помня, что о недостатках знать надо по преимуществу с одной целью, чтобы избежать того вреда, который можем потерпеть от них лично мы. Глава из книги игумена Нектария Морозова «Долг любви. Как быть христианином всегда» размещена на страницах православного альманаха «Душа».
1: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании богослужения на соборной площади Ипатьевского монастыря в Костроме 19 июля 2015 года.
2: Сегодня мы слышали замечательный отрывок евангельский, повествующий о том, как Господь исцелил двух слепых людей. Они шли за Ним, кричали, пытались привлечь Его внимание, надеялись на то, что Он может помочь. И Господь обращает внимание на этих двух слепых людей и спрашивает их: «А вы верите, что я могу исцелить вас?» и они клянутся ему и говорят: «Ей, Господи!» То есть клянемся, что верим. И Господь по вере исцеляет этих двух несчастных слепых людей. Вот по вере и мы с вами здесь сегодня все собраны. Нету никакой другой силы, которая бы нас объединила здесь, на этом месте, кроме веры. Не было никакой силы в нашем народе, которая бы подвигла его создать этот дивный монастырь, эту красоту, вера. Но если посмотреть по всему лицу нашей земли, храмы, монастыри, замечательные памятники нашего духа и нашей национальной веры, православной, христианской, национальной в самом широком смысле слова, не в этническом смысле, а в том смысле, что православная вера стала стержнем духовным для нашего народа. У святаго преподобного Ефрема Сирина есть такие замечательные слова: «Вера рождает мудрые мысли». А почему так? А потому что вера есть непременное условие нашей связи с Богом. Мы можем сколько угодно исполнять обряды и прочие внешние атрибуты, связанные с религиозным выбором человека, но если нету веры, то не замыкается цепь между нами и Богом. Ток по этой цепи не идет. И мы можем сколько угодно у Бога просить, но если мы не верим в Него и не верим, что Он нам ответит, наши молитвы тщетны. А почему мудрые мысли? А потому что, когда человек поставляет себя перед лицом Божиим, то он как бы принимает на себя определенные обязательства. Он входит в некую систему жизненных ценностей. И даже, может быть, он и не совсем образованный, и даже мудрый человек. Но живя в этой системе ценностей евангельских, он становится мудрецом, потому что нету ничего выше и сильнее божественной мудрости. А от мудрых мыслей ведь проистекает образ жизни. Что такое мысли? Это мировоззрение. Это взгляд человека на окружающий его мир, на других людей. Это его отношение к Богу, это все те самые мудрости, которые по слову преподобного Ефрема Сирина порождает вера. А если складывается мудрый образ мыслей, то к чему он должен привести человека? К определенному образу жизни. И вот существует такая замечательная связь. Вера, мудрые и правильные мысли – и правильный образ жизни. И если посмотреть на историю нашего народа, то всякий раз, когда мы старались строить свою жизнь в соответствии с верой, с этими мудрыми мыслями, мы были успешны. Вера, мудрые и правильные мысли, образ жизни. А есть ли какие-нибудь условия, без которых эта триада распадается? Есть. Святой Иоанн Златоуст говорит так: нет пользы от правой веры, если человек развращен. Не удержать веру в сознании и в сердце, если сердце отдается греху. Если человек в мыслях своих сохраняет связь с Богом, а живет так, как будто бы Бога и нет. Перед ним другие ценности, цели. Он устремляется к каким-то своим целям, житейским, и при этом забывает о Боге, а иногда впадает в грех, в разврат в прямом и в переносном смысле. Разврат – это развращение, это разрушение человеческой личности. И связано оно как с плотскими грехами, так и с многими другими грехами. Разве воровство, коррупция, безобразие, творящиеся среди людей, не являются развратом, развращением человеческой личности? Так вот, если правая вера не сопровождается доброй жизнью, то никакого образа жизни по закону веры построить невозможно. Развращение жизни имеет огромную инерционную силу. Оно передается от родителей к детям. И в каком-то смысле чудом является возрождение веры в нашей стране. Чудом является и то, что мы совершаем сегодня в этом монастыре божественную литургию. Верой вашей и трудами вашими восстановленной. Я верю, что невозможно будет совратить еще раз наш народ. Хотя грозные знаки того, что это может в какой-то исторической перспективе произойти, сегодня являются. И в том числе среди тех людей, часто молодого поколения, которые увлекаются зовом плоти своей, разрушают целостность своей жизни, отвращаются от церкви, от Бога, потому что там неинтересно, там пользы никакой нет, там же денег не платят, там же чувственных наслаждений нет. Зачем же в толпе стоять в воскресный день? Мы должны сделать все для того, чтобы не повторилась историческая трагедия нашего народа. Чтобы вера, а вместе с ней правильные мудрые мысли, образ жизни в полной мере восстановился в нашем народе. С тем, чтобы еще долгие-долгие годы, сколько Богу будет угодно, Русь оставалась православной, верующей, преданной Господу, установившей и развивающей свою связь с небом. Ту связь, через которую мы имеем обратные сигналы. Когда мы к Богу обращаемся с верой, с чистотой сердца. Когда мы обращаемся к Господу с покаянием в своих грехах. Когда мы обещаем Ему стать лучше, тогда Он отвечает на наши молитвы. И мы знаем, что Он отвечает. Если бы не отвечал, так и не собирались бы мы в храмах Божьих. Сегодня великий день. С точки зрения исторической и с точки зрения духовной. Очень много событий сочетаются в некий говорящий смысл, символ, который свидетельствует нам всем о неисповедимых Божьих путях, о силе человеческой веры и об опасности всякого развращения. Примем же вот все то, чему мы сегодня научены. Через дивный евангельский текст, через слова святых отцов примем это в свое сердце, весь в свой ум. И будем молиться, чтобы никогда более на земле нашей не попирались святыни, чтобы никогда больше народ не становился народом богоотступником, но чтобы через самые, что ни на есть, страшные тернии мы могли двигаться вперед, сохраняя свою веру, ясные и мудрые мысли этой верой рождаемые и тот образ жизни, который здесь дает нам счастье, умиротворение и который открывает перед нами врата вечности.
1: Прозвучала проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании богослужения на Соборной площади Ипатьевского монастыря в Костроме 19 июля 2015 года. Запись транслировалась с незначительными сокращениями.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения». Дорогие слушатели, в День святых апостолов Петра и Павла в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию омилию святителя Григория Паламы, произнесенную в праздник святых и верховных апостолов Петра и Павла.
5: Святитель Григорий Палама – омилия, произнесенная в праздник святых и верховных апостолов Петра и Павла. Память всякого святаго, делающая его день праздником, является предметом общей радости и для народа, и для городов, и для граждан, и для правителей. И бывает доставительницей величайшей пользы для всех празднующих ее. Потому что память праведного с похвалами, говорит премудрый Соломон, похваляемому же праведному возрадуются люди. Потому что как ночью зажженный светильник являет свет для удобства и удовольствия всех присутствующих, так и богоугодное житие каждого из святых и соответствующая сему блаженная кончина и за чистоту жизни, даемая ему от Бога благодать, как некий светлый светильник, внесенный памятью в нашу среду, дает собравшимся общую радость и пользу. И как при хорошем урожае земли, не только земледельцы, но и все люди радуются, потому что от плодов земли бывает общая для всех радость, так и плодоприношение путем добродетели, которые приносят святые Богу, радует не только земледелателя душ, но и всех нас, как нечто, предложенное в общее наслаждение и пользование. Поскольку и находясь всей жизни, все святые являют собой побуждение к добродетели для всех разумно слушающих и взирающих на них, потому что они являются одушевленными образами добродетели, торжественными возвестителями всего прекрасного, живыми и вещающими книгами о том, что направляет на лучший путь. И перенося нас через воспоминания тех прекрасностей в них из здешней жизни, подают нам от себя бессмертную пользу. Память же их доброделания является их похвалой, долженствующей им от нас, за их бывшую ранее помощь, которая и ныне нам полезна вследствие той помощи, которая и теперь проистекает нам от них. Напоминая их дела, мы ничуть не преувеличиваем их добрые качества, потому что как бы это могло быть, когда мы даже не в силах представить всю добродетель их? Ибо и стремились они к почести неизреченных обетованных от Бога наград, и должны были явить, насколько это возможно для человеческой природы, соответствующий образ жизни, то есть превосходящий всякое слово. Итак, восхваляя их, мы не приумножаем присущие им награды, прочь самая такая мысль, но приумножаем благо, проистекающее от них на нас, которые простираемся к ним как бы к неким богосиянным светочам, и показанную ими силу доброделания осознаем и все больше и больше воспринимаем. Если же память всякого святаго, как мы сказали, совершается нами с гимнами и соответствующими восхвалениями, то насколько более память Петра и Павла, самого верха корифейства апостольского лика, которые являются общими отцами и вождями всех нареченных именем Христовым, апостолов, мучеников, преподобных, священников, иерархов, пастырей и учителей, а также всех посомых и учимых, как сущие архипастыри и строители общего всем благочестия и добродетели. И как светило слово жизни в мире содержащие, настолько над осеивающие, просеивающих в добродетелях, насколько солнце иные светило. Или, как небеса небес, возвещающие в вышних славу Божию, настолько превосходящие величину небес и красоту звезд и скорость того и другого и порядок и силу, насколько они возвещают и то, что превышает материальный мир, относясь к области сверхнебесных и сверхмирных откровений, и являют свет, которому нет смены или приложения тени, не только выводя из мрака в этот чудный свет, но и раздачей его, делая участниками и чадами совершенного света, так, чтобы каждый из них во время будущего пришествия во славе и явления света начальника и Бога-человека Слова мог просиять, как солнце. Таковы светила вместе друг с другом, вошедшие для нас сегодня озаряют церковь. Ибо сочетание их не затмение производит, но преизбыток света. Ибо отшед дело не обстоит так, что одно, обходя, помещалось бы выше другаго, в то время как другое совершало бы течение ниже его, так, чтобы на своем ходу могло бы покрыть тенью другое. Не то, чтобы одно было светило днем, а другое ночью, так, чтобы на противоположной стороне, совершая течение, подпасть под тень. И не то, чтобы одно испускало свет, а другое воспринимало бы оттуда испускаемый свет так, чтобы на основании сего подвергаться изменениям, фазам, то так, то иначе получая свет по мере расстояния между ними. Но оба, в равной степени причащаяся Христа, сего приснотекущего источника вечного света, они возобладали и равной высотой, и славой, и сиянием. Поэтому это сочетание является взаимным сцеплением этих светил, доставляющее душам верных сугубое озарение. Но первый отступник, дьявол, который привел к тому, что первый человек отступил от Бога, видя, как создавший Адама, отца человеческого рода, теперь снова создает Петра, следующего отца рода истинных почитателей Бога, да и не только видя, но и слыша, как он говорит ему: «Ты си Петр, и на сем камени созижду церковь мою», узнав это, начало злобной наводит то же самое самоубийственное зло Петру, родоначальнику богопочитателей, что и некогда Адама, родоначальнику рода человеческого. Зная же, что апостол Петр украшен благоразумием и пламенеет любовью ко Христу, он не дерзает напасть напрямик, но как бы с флангов, и то с правых, то есть подвигая как бы на нечто хорошее правое, и великим обманом вводя его в заблуждение, устрояет его устремиться на то, что превышает должное. Так, во время спасительной страсти, когда Господь сказал своим ученикам: «Вси вы соблазнитесь о мне в ночь сию», он, не веруя сему, возразил. И не только это, но и поставил себя выше остальных, говоря: «Ащи вси соблазнятся, но не аз», выставляет себя в сравнении с остальными, как бы вследствие дерзости, сбитой с пути, дабы и более прочих затем смирившись, со временем явиться более светлым. Не как Адам, который, подвергнувшись искушению и вместе с тем быв побежден, был окончательно уничтожен, но, подвергнувшись искушению и на короткое время быв побежден, затем победить искусителя. Каким образом? Немедленным осуждением себя и великой печалью, покаянием и сильнейшим врачевством для умилостивления Бога, слезами. Ибо сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. И печаль боя же по Бозе покаяние нераскаянно во спасение соделывает. И сеющий в слезах молитву в радости пожнет, отпущение грехов. Исследовав предмет, можно увидеть, что он не только давлеющий излечил путем покаяния тяжкой скорби то отречение, в которое был увлечен, но и далеко отстранил от своей души порог дерзости, вследствие которого поставил себя выше других. И желая всем показать это, Господь после своей во плоти страсти ради нас и по тридневном восстании из мертвых, говоря ныне читанными в Евангелии словами, обращается к Петру: «Симоне Ионин, любишь ли мя паче сих», то есть моих учеников? Это, заметь, ради того, чтобы обратить его к большему смирению, потому что раньше, и не будучи вопрошен, он оставил себя выше прочих, говоря: «Если и все соблазнятся, но не я», а теперь вопрошаем, больше ли он любит Христа, чем прочие, он подтверждает свою любовь, но то, что любит больше других, это пропускает, говоря: «Ей, Господи, веси, яко люблю тебя». Что же Господь? Поскольку Петр показал, что он не отпал от любви к нему и к тому же восприял в добавление к сему смирение, открыто исполняет обещание, некогда данное ему, и говорит ему: «Паси, агнцы моя», потому что когда он пожелал собрание верующих в него назвать зданием, то тогда он возвещает, что положит его основанием сего. «Ты иси», говоря Петр, «и на сем камне созижду церковь мою». Когда же слово было о рыбной ловле, то он творит его ловцем человеков. «Отсель», говоря, «будешь и человеке ловя». Когда же именует своих овцами, делает Петра пастырем. «Паси», говоря, «агнцы моя», «паси овцы моя». На основании же сего долженствует обратить внимание, братья, каким великим желанием Господь хочет нашего спасения. Оно до такой степени велико, что ничего иного не требует Он от любящих Его, как то, чтобы направляли нас на пастбище и в ограды спасения. Пожелаем же и мы также нашего спасения, и делом, и словом окажем послушание, вводящим нас в оное. Потому что достаточно каждому из нас пожелать постучаться в двери, ведущие ко спасению, как немедленно явится проводник, уготованный общим Спасителем, и руководитель ко спасению, который, исполненный человеколюбия, весьма и весьма готов, как бы сам явившийся без зова, а лучше сказать, как сам просящий. Три же раза Христос вопрошает Петра, дабы три раза отвещевая, он исповедал доброе исповедание, и через троекратное исповедание исправил троекратное отвержение, и трижды поставляет его пастырем своим агнцам и овцам, предлагая Петру также и три чина спасаемых — рабство, наемничество и сыновство, то есть девственность, целомудренное вдовство и честный брак. Девственность уподобляется сыновству, наемничество, то есть служение слуги, вдовству, брак — рабству. Но Петр снова и затем опять, будучи вопрошаем, любит ли он Христа, огорчился, говорится, вследствие повторения вопрошения его, полагая, что ему не верят. Зная же, что он любит Христа, и не ведая и то, что вопрошающий лучше знает его, чем даже он сам себя, как бы отовсюду стесненный, исповедует не только, что он любит, но и возвещает, что любимый им является Богом всего, говоря: «Ты, Господи, вся веси, Ты веси, яко люблю Тя». Потому что все знать свойственно только Богу всего. Сотворившего же от души такое исповедание Господь не только рукополагает пастырем и архипастырем всей своей церкви, но и обещает опоясать его такой силою, что и даже до смерти, и то смерти крестной, он будет твердо стоять. Тот, который прежде чем обладал этой силой, не вынес вопроса и спора с одной девицей: «Аминь, аминь, глаголю тебе, говорит ему Христос, игда был еси юн, и в телесной и духовной молодости поясался еси сам, то есть пользовался своими собственными силами, и ходил еси, амо же хотел еси, двигаясь по своей воле, и живя согласно присущему твоей природе образу жизни. Игда же состарившися, достигнув крайнего и телесного и духовного возраста, воздежеши руцы твои», этими словами означая смерть через крест и свидетельствуя, что протяжение на нем не будет для Петра недобровольным. «Итак, воздежеши руцы твои, и ин тя пояшет», то есть укрепит, «и ведет, амо же не хочеши», как это свойственно людям, поскольку естество не хочет своего разрушения, производимого смертью. Этими словами показывает связь нашего естества с жизнью, и что мученичество Петра превосходит естество. «Ибо это ты добровольно перенесешь ради меня и ради свидетельства о мне, будучи укреплен мною, потому что естество не рождено таким, чтобы желать того, что превосходит естество. Но таков, вот Петр, как на основании малого можно было познать». Что же Павел? И какой язык, лучше сказать, какие и каликие языки могли бы хоть частично представить его стойкость за Христа даже до смерти? Павел, который ежедневно умирал, лучше же молвить, всегда пребывал мертвым, уже живя не себе, как он говорит, но имея живущего в нем Христа. По причине любви ко Христу он не только все настоящее считал за уметы, отбросы, но и будущее занимает у него второе место при сравнении с любовью, ибо он говорит: «Известихся бо, яко ни смерть, ни живот, ни настоящее, ни грядущее, ни высота, ни глубина возможет нас разлучить от любви Божия, я же о Христе Иисусе». Имел же он такую ревность о Бозе, так, чтобы сделать, чтобы и мы ревностно ревновали о Бозе. И кому из всех, разве лишь только Петру, он уступит в тождественном качестве души? Но каков он по смирению? Снова послушай, что он сам о себе говорит: «Аз есмь мни апостолов, и же и несмь достоин наречися апостол». Итак, что же из этого следует? Поскольку он тождественен с Петром в отношении исповедания, ревности, смирения, любви, то разве не получил он и тождественное воздаяние от того, который все уплачивает согласно весам и мерам и стандартам совершенной справедливости? И какое было бы соотношение между ними? Так Господь Петру говорит: «Ты еси Петр, и на сем камне созижду церковь мою». А о Павле что Господь говорит Анании? «Сосуд избранный ими есть, пронести имя мое пред языки и царьми». Какое это имя? Конечно, имеющее отношение к нам, церковь Христову, которую как основание держит Петр. Видите значение равенства чести у Петра и Павла, и что как бы на них обоих держится церковь. Посему ныне она и воздает им обоим единую и ту же честь, совершая сегодня праздник в равной для них обоих чести. Но мы, внимательно обдумывая их достижения, будем подражать их образу жизни, если не иному чему, так по крайней мере их исправлению путем смирения и покаяния, потому что иные великие возвышенные дела и великим людям отвечают и приводят великих к подражанию. А в равной мере есть и такие дела их, которые и для всех неподражаемы. Но исправление путем покаяния больше, нежели им, отвечает нам, которые каждый из нас настолько много ежедневно грешим, что отнюдь у нас иначе не было бы надежды на спасение, если бы мы не снискивали его непрестанным покаянием. Покаяние же предшествует осознание своих грехов, что является великим поводом к умилостивлению Бога. Ибо пророк-псалмопевец говорит Богу: «Помилуй мя, яко беззаконие мое аспознах». Он осознанием своих грехов преклонил Бога к милости и исповеданием и самопорицанием восприял полное прощение, ибо говорит: «Грех исповем на мя беззаконие мое Господеве, и Ты оставил еси нечестие сердца моего», потому что за осознанием своих грехов следует осуждение себя, а за ним — печаль о грехах, которую Павел назвал печалью ради Бога. Из этой печали ради Бога рождается исповедание с сокрушенным сердцем и молитва к Богу с обещанием отстраниться в дальнейшем от грехов. А это и есть покаяние. И по сей причине Моносия, он и был освобожден от кары за свои грехи, хотя он впал в бездну многих и великих грехов и погряз в них на длительный период лет. Давиду же, по причине его покаяния, Бог не только простил грехи, но и дара пророческого от него не отнял. И Петр, воспользовавшись покаянием, не только восстал от падения и получил прощение, но и получил в удел водительство Христовой Церковью. Ты найдешь, что и Павел заботился о покаянии даже и после своего обращения и преуспеяния, и превышающей всех близости к Богу. Потому что покаяние, если воистину происходит от сердца, убеждает стяжателя его больше уже не предаваться грехам, больше уже не приобщаться к погибающим, больше уже алчно не бросаться на неблагородные услаждения, но презирать настоящее, держаться будущего, бороться со страстями, стараться о делании добродетелей, во всем быть воздержанным, бодрствовать в молитвах к Богу, отказаться от неправедных прибылей, быть милостивым к своим обидчикам, быть благосклонным к просителям, к нуждающимся в его помощи, быть готовым помочь, чем только может, словами, делами, издержками, от души быть услужливым всем, дабы человеколюбием стяжать человеколюбие и за любовь к ближнему восприять любовь к себе Божию, и снискать к самому себе божественное благоволение, и получить вечную милость и присно пребывающее Божие благословение и благодать. Что да будет всем нам получить благодатью единородного Сына Божия, которому подобает слава, держава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцем и пресвятым и благим и животворящим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
4: Прозвучала омилия святителя Григория Паламы, произнесенная в праздник святых и верховных апостолов Петра и Павла. Читал Михаил Демидов. Святитель Григорий Палама, архиепископ Солунский, родился в 1296 году в Малой Азии. Он был сыном знатного сановника и воспитывался при дворе византийского императора. Но едва достигнув 20 лет, удалился на Афон и стал послушником. Несколько лет он трудился на различных послушаниях. На Святой Горе он стал последователем исихазма, учения о сосредоточенной духовной молитве. Такой опыт умного делания получил значительное развитие на Афоне. Он требовал безмолвия и уединения, по-гречески исихии. В 30 лет Григорий был рукоположен во священника в городе Солуне. В 30-х годах XIV века, когда Григорий Палама был игуменом на Афоне, преподаватель Константинопольского университета монах Варлаам на основании догмата о непостижимости существа Божия объявил умное делание еретическим заблуждением. Он также пытался доказать тварность фаворского света. Афонские монахи обратились к игумену Григорию с просьбой увещевать Варлаама. Этот спор выразился в нескольких богословских трудах Григория Паламы, в которых православное богословие Святой Троицы обогатилось учением о природе фаворского света и о молитве как средстве богообщения, как о жизни человека в Боге. Причем это не отвлеченное понятие, а действительное преображение человеческого естества, благодаря которому для человека возможно подлинное боговидение, встреча с Богом. Эта возможность для человека воспринимать Бога не только умом, но и естеством была явлена в событии преображения. Апостолы созерцали божественный свет, то есть чувственным образом воспринимали присутствие Божие в его действиях, нетварных энергиях. Несмотря на признание церковным собором правоты Григория Паламы, святитель 3 года провел в темнице. В 1347 году он был возведен в сан архиепископа Солунского, но и в Солуне его приняли не сразу. Святитель был вынужден жить в разных местах. В одной из его поездок в Константинополь византийская галера попала в руки турок. Святителя Григория в течение года продавали в различных городах как пленника. Лишь за 3 года до кончины он вернулся в Солунь, где мирно представился к Богу 14 ноября 1359 года.

прозвучал стих из второго псалма «Предсташа царей земстии», сербская мелодия XIV века Иоанна Кукузеля и Никифора Этикуса в исполнении Павла Аксентьевича.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь в неделю шестую по Пятидесятнице епископа Василия Родзянко.
1: Священное Писание раскрывает нам сегодня суть любви. Это суть веры. Любовь не может быть любовью, если в ней нет веры, нет доверия, нет раскрытости сердца. И наоборот. Вера, только тогда подлинна вера, если она осуществляется любовью. Вера психологически тесно связана с доверием, а доверие с надеждой. Вера, надежда и любовь – тройственное сочетание человеческих ощущений, составляющих одно целое – душу самого человека. Душа живет верой. Если в душе нет веры, она перестает быть жизненной, перестает быть человеческой, перестает быть человечной. Чтобы быть живой, душа прежде всего должна верить в саму жизнь, в то, что она живет, что она сама жива, верить в саму себя, верить, что она есть, верить в жизнь. А жизнь только тогда жизнь, когда она любит. Без любви жизни нет. Без любви жизнь становится безнадежной, а безнадежность – первый шаг к смерти, уничтожению жизни. Душа человека – вся полнота его психики, вся совокупность жизненных явлений в человеке, если она охвачена безнадежностью, на ней уже ощущается ледяное дыхание смерти. Нужно ли говорить, что вся эта совокупность душевных ощущений ведет человека к единственному источнику жизни – Богу? Любовь к ближнему и веру в Иисуса – мы видим в сегодняшнем евангельском рассказе об исцелении расслабленного. Евангелие от Марка, глава 2, стихи 3, 4 и 5. Тогда собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И Иисус говорил им слово. И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Обратим внимание, что все событие сосредоточено вокруг веры друзей больного. А это значит их любви к нему, в надежде, что их любящее действие принесет ему здоровье. Вера эта ведет их к Богу, и она так сильна, что они разбирают крышу, чтобы опустить больного к ногам Христа, к его божественности. Обратим также внимание на то, что в этой огромной толпе, через которую не протиснуться, есть и противоположные чувства. Ненависть, недоверие, безнадежное отсутствие веры, выражающееся в обратном действии, обвинение в богохульстве и отрицание божественности. Таковы два поляризирующиеся в этой смешанной толпе противоположные чувства и действия. А толпа, как это большей частью бывает, ни одно, ни другое. В толпе все смешано, все неопределенно, все такое маленькое, житейское, земное. Толпа пока ни горячая, ни холодная. События разворачиваются неожиданно быстро. Любопытная толпа вдруг видит, как сталкиваются эти два поляризирующиеся противоположные чувства.

непосредственное раскаяние самого лежащего в болезни грешника, а отвечает на чувства и действия других людей, проявляющих сострадание, любовь, активность, которые Христос определяет вместе одним словом – вера, видя веру их. На это возмущенно раздражается противоположная сторона. Никакого сострадания, никакой любви, никакого действия в направлении оказать больному помощь и, конечно, никакого прощения. Это отсутствие непосредственной человеческой жалости тут же оправдывается ревностью о Боге. Никто не может прощать грехи, как только один Бог. И это скопление бушующих в сердцах человеческих чувств разражается громом и молнией обвинения в богохульстве. Они не поняли или не хотели понять, что Иисус – Сын Божий. В этом моменте уже предначертан крест, уже видно распятие, уже ведут Христа на Голгофу. Однако при всей этой противоположности есть нечто общее, нечто объединяющее, нечто такое, что окрашивает и одно, и другое основным единством общей культуры. В древнееврейском восприятии не было того холодного рационализма, который стал характерным отличием западноевропейской культуры, начиная от средних веков и кончая нашим временем. Ветхозаветная библейская мысль видит человека в его цельности и не разбивает его личность на разные категории его душевных действий. Ветхозаветное познание, яда по-еврейски, не есть холодное интеллектуальное знание современного европейца, а вживание всем существом в то, что ощущается как реальность, как истина, как жизненная правда. Вера в этом смысле не отвлеченная интеллектуально теоретическое признание постигнутой истины, не юридический акт мышления, не сознательное действие в целях легально мыслимого возмездия, а жизненно целостное, свободно выявленное согласие с тем, что очевидно как истина, и подчинение себя тому, что очевидно как истина, как правда, как сама жизнь, как нравственно достигнутая высота, определяющая смысл жизни. В этом свободном волеизъявлении мощно выявляется далеко не безразличное отношение к предмету такой веры – любовь, о которой мы говорили выше. Только в таком контексте можно понять и такие слова Христа, как «вера твоя спасла тебя». «Если будет вера, как горчичное зерно, она сдвигнет гору». И такие евангельские выражения – как ключевая фраза сегодняшнего евангельского чтения, «видя веру их». Только в таком контексте можно понять подлинный смысл основной идеи апостола Павла об оправдании верой и о взаимодействии веры и благодати в преодолении законнического буквоедства фарисеев и законников, которых так горько упрекает за их лицемерие сам Христос Спаситель. Основа всего этого в той заповеди, новой заповеди, как говорит Христос, которую оставляет ученикам Господь накануне страдания и на которой строится Новый Завет. «Заповедь новую даю вам, чтобы вы любили друг друга, как я любил вас». Новизна этой заповеди в том, в чем она отличается от древней заповеди Ветхого Завета. «Люби ближнего, как самого себя». Христова любовь не знает себя и не уравнивает с этим свою любовь, не ищет равной оплаты, не торгуется и не ищет своего законного интереса, а всецело и просто жертвует собою. Суть этой любви в полном самоотождествлении себя с другим, в такой мере, что теряется всякое средостение между «я» и «не я», и любящий видит себя в любимом, как в зеркале, но не уничтожая этим своеобразие личности любимого, а принимая ее, как она есть, во всей реальности ее сущности, веря в нее, воспринимая ее и входя в нее. Такая новая любовь – выражение веры в человека, а вера в Бога –

0: выражение такой любви к Нему, Богу. Именно такое психологическое состояние мы и видим в друзьях расслабленного, идущих на столь неожиданное действие, как раскапывание крыши, чтобы опустить к ногам Иисуса больного. Здесь нам следует остановиться на практической реальности и фактическом состоянии домов в те времена, в тех странах. Тамошний климат и тогдашние условия жизни заставляли людей строить дома не так, как у нас. Дома были с плоскими, тонкими потолками, без чердаков и приподняты отвесных крыш. Легко прикрытая досками комната могла легко и раскрыться сверху. Кровля, не то же самое, что и крыша в славянском переводе Евангелия, могла превратиться как бы в двери сверху, быть, как евангельский текст говорит, раскопана. Так это и описано в параллельном месте Евангелия от Марка, в главе 2, от 1 до 10 стиха. И хотя это было сравнительно легко сделать, все же такое явление было необычно, и решиться на него могли только люди, бесконечно уверенные, что единственный выход для больного – великий целитель, находившийся внутри дома и стиснутый там толпой. Эти люди, евангелист Марк говорит, что их было четверо, могли быть только людьми, не только бесконечно преданными своему больному другу, но и бесконечно решительными, целеустремленными, людьми, которых никакое препятствие остановить не могло. Это были люди действия, люди, которые, как говорится в русской пословице, клали жизнь на лопатки, люди воинственного духа и знавшие, что такое борьба с препятствиями. При этом такие друзья могли быть только людьми, любившими больного, такого, каким он был, то есть со всеми его недостатками и грехами, которые у него явно были, если Христос сказал «прощаются тебе грехи твои», но дело не в одних грехах. Люди различаются друг от друга и своими характерами, и дарованиями, и наследственностью, и здоровьем. Любить так, как любили больного эти четыре друга, значит принимать его личность такой, какая она есть, несмотря на все различия с собой, и в положительном, и в отрицательном. Такая психологическая картина скрывается перед нами в этом изумительном рассказе Евангелия. Откуда взялась внутренняя сила для такой дружбы, для такой любви? Такая любовь, такая сила, сила Духа Святого. Они, вероятно, и сами не подозревали, что они действовали под силой Его святой благодати. Этим и отличается подлинное христианское единение людей. Идти ко Христу вот так, решительно, так прямо, так упорно, так уверенно, так мощно и физически сильно. Сила, раскопавшая кровлю и опустившая больного на постель под ноги Иисуса, была, несомненно, физическая. Но источник ее был духовный. Это было преодоление средостения не только физического, но прежде всего духовного. Средостение между человеком и человеком, несмотря на наличие причин оттолкнуться друг от друга, причин, вызванных недостатками, грехами, самой болезнью, особенностями характера, даже дарованиями, которые иногда вызывают ревность, соперничество, зависть, раздражение. Все это преодолевает только Дух Святой, проникающий в сердца и дающий возможность самым разным, самым отличающимся друг от друга людям суметь войти в души друг друга, ощутить один и тот же Дух в них, разбить скорлупу сердца, увидеть драгоценное в человеке, его подлинную личность, в которой светится образ Божий. Этот образ Божий, отражение всего Бога в людях, образ Пресвятой Троицы, отражение единства в наличии различия личностей, соединенных единым Духом в едином. Вот какая не только психологическая, но и духовная картина скрывается перед нами в этом изумительном рассказе Евангелия. Это становится еще более ясным и еще более убедительным и, скажем прямо, удивительным, если мы присоединим к этой картине сегодняшние слова святого апостола Павла. «По данной нам благодати имеем различные дарования». Этим словам предшествуют в послании к римлянам такие слова. «Как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, Так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. Эта мысль апостола Павла встречается в его посланиях часто. Не только к римлянам, но и в его письмах в Коринф, в Эфес и в другие города, в которых он проповедовал. В наше время эта его аналогия углубляется научными открытиями, анализирующими различные члены тела. Они, оказывается, состоят из мельчайших микроскопических живых существ, клеток, имеющих каждое свою собственную жизнь, своих друзей и своих врагов. Самое последнее медицинское открытие говорит нам, что мельчайший из микроорганизмов вирус, вызывающий пакостную смертоносную болезнь путем уничтожения иммунитета организма, не способный к самостоятельному размножению, внедряется в такую клетку, впрыскивает в нее свою энзиму и заставляет эту клетку воспроизвести такой же, подобный себе, такой же смертоносный пакостный вирус. После чего все эти клетки теряют способность сопротивляться болезням, теряют иммунитет, и весь организм в результате умирает. Но и наоборот, микроорганизмы – друзья, выполняют положительные функции, которые помогают клеткам и всему организму жить и развиваться. И сами клетки могут становиться собственными врагами, если они начинают быть эгоистичными и развиваться за счет других, забывая свое основное назначение – сотрудничать со всеми клетками организма и с ним в его целом. Тогда такие клетки начинают размножаться ненормально, односторонне, выращивать злокачественную опухоль, вызывая болезнь всего организма – рак, от которого организм умирает. А с ним умирают и сами эти эгоистические клетки, враги сами себе. Такая современная картина, раскрытая медициной, биологией, особенно микробиологией и микрохимией, углубляет аналогию святого апостола Павла. Мы уже не просто члены тела, мы его живые, самостоятельные клетки, которые могут совместно сотрудничать и строить все общество в целом, а могут поступать как эгоистические клетки раковой опухоли или как себелюбивый паразит-вирус. Так мы можем строить и создавать общую жизнь, а можем ее и самих себя уничтожать. Апостол Павел так и говорит, точно он прочитал, все современные научно-медицинские книги, говорит о том, как мы должны дополнять друг друга различием дарований и служений, создавая целое Церковь Божию. Условие успеха – любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, пишет апостол, и прибавляет. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждой. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Апостол Павел – реалист, он не наивен. Он знает, что есть и раковые клетки, и вирусы, что есть и враги, и гонители. И его призыв к борьбе со злом тоже не наивен и реалистичен. Эта борьба не в применении методов вирусов и пакостных клеток, а в их преодолении силой любви, общностью жизни, не проклятиями, а благословением. Это возможно, как и сама любовь, описанная выше, только силой Духа Святого. Только вот такой любовью, как у этих четырех друзей больного, только такой их верой, которую увидел Христос и простил грехи больному. Такая вера зарождается Духом Святым в глубине сердца. Но самое главное – ответить Духу Божию. Этот ответ может быть только в сердце, только в глубине души, только в сознании и в осознании, что образ Божественного Триединства, раскрытый в сердце Духом Святым, и есть – вся жизнь, вся радость, все счастье человека. И тогда необходимо внутреннее, личное, серьезное, непреодолимое решение. Я в это верю. Это решение и выведет на верный путь. На путь той любви, о которой рассказала нам сегодня Евангелие. Пойдем же этим путем. Милостивый Боже, Открой сердце наше Духу Твоему Святому, чтобы мы познали глубину Твоей любви и благодати, и чтобы наша вера стала действующей. Аминь.
1: Прозвучала проповедь в неделю шестую по Пятидесятнице епископа Василия Родзянко.

0: Фрагмент божественной литургии композитора Сергея Рахманинова прозвучал в исполнении Государственного камерного хора. Дирижер Валерий Полянский. Соло Ирина Архипова.
1: 17 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 17 июля проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
5: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
6: «Камо Гридиши». Передача по страницам романа Генрика Сенкевича.
7: Из послания апостола Петра. Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов.

6 дней и 7 ночей свирепствовал пожар. Из 14 округов великодержавного Рима уцелели едва ли 4. Остальные уничтожил огонь. Когда кучи углей превратились, наконец, в золу, от Тибра и до Эсквилина взору открылась огромная, серая, унылая, мертвая пустыня, на которой торчали ряды печных труб, напоминая надгробные кладбищенские колонны. Вряд ли нашлась бы хоть одна семья из живших в центре города, все члены которой уцелели бы. Поэтому у городских стен и ворот, на всех дорогах, раздавались горестные вопли женщин, выкликавших дорогие имена погибших в давке или в огне. А по ночам на пепелищах выли собаки. Император Нерон, более всех прошлых императоров, чувствительный к настроениям толпы, ломал себе голову, как бы очиститься от справедливых обвинений в поджоге Рима. Оказанная им народу щедрая помощь не остановила злоречий и возмущений, которые явно могли перейти в прямой бунт. Слишком огромно, слишком невероятно было бедствие. Нерон мысленно подыскивал жертву, которая могла бы утолить гнев народа. И он ее нашел. «Тигелин», — сказал Нерон префекту Претория, — «это ты сжег Рим». Лицо Тигелина исказило гримаса, напоминавшая оскал готовящейся укусить собаки. «Я сжег Рим по твоему приказу», — возразил он. «Не ты ли жаловался, что никогда не видел горящего города?» «Тигелин?» — спросил Нерон. «Ты любишь меня?» «Ты сам знаешь это, государь», — ответил Тигелин. «Так принеси себя в жертву ради меня», — сказал Нерон. «О, божественный, выслушай меня! Доводилось ли тебе слышать, кто был Христос, распятый Понтием Пилатом? И знаешь ли ты, кто такие христиане? Разве я тебе не говорил об их преступлениях и нечестивых обрядах, об их предсказаниях, что огонь принесет конец света? Народ их ненавидит. Наших богов они считают злыми духами. Никогда ни один из христиан не признал тебя богом. Они враги рода человеческого, враги города и твои. Народ жаждет мести. Так пусть же он ее получит. Народ жаждет крови и игр, так пусть же он их получит. Народ подозревает тебя, так пусть же его подозрения обратятся в другую сторону. Император опустил голову на грудь и долго молчал, будто его ошеломила подлость, о которой он услышал. Затем он потряс кулаками и произнес: «О, Зевс, Аполлон, Гера, Афина, Персефона и все бессмертные боги! Почему вы не пришли нам на помощь? Чем мешал несчастный город этим извергам, что они сожгли его так беспощадно? Какой кары, каких мук заслуживают такие злодеяния? Но боги вдохновят меня, и с помощью сил Тартара я дам бедному моему народу такое зрелище, что еще многие века он будет меня вспоминать с благодарностью». Он встал и, сбросив с себя тогу, которая упала к его ногам, воздел обе руки кверху и голосом трагического актера продекламировал: «Сердца требуют мести, а месть требует жертв. Христиан ко львам!»

0: «Христиан ко львам!» Этот клич не смолкал во всех кварталах города. Никто не только не сомневался, что христиане – подлинные виновники бедствия, но и не хотел в этом сомневаться, ибо их казнь должна была стать великолепным развлечением для народа. Было велено любой ценой разыскать и схватить одного из главных проповедников новой веры – апостола Петра, который был пастырем всей римской христианской общины. С невероятной поспешностью сооружались огромные деревянные амфитеатры, в которых предстояло погибнуть христианам. Из Азии везли слонов и тигров, с Нила крокодилов и гиппопотамов, с Атласских гор — львов. Зрелища должны были длиться недели и месяцы, и по числу жертв превзойти все, что до сих пор видел Рим. Тюрьмы были переполнены тысячами узников, но каждый день чернь и преторианцы пригоняли новых. Наступили неслыханно знойные дни и такие душные ночи, каких никогда еще не бывало. Чудилось, сам воздух насыщен безумием, кровью, насилием.
1: «Возлюбленные, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились, ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших».
0: Апостол Петр, надежно укрытый своими единоверцами, ночи и дни проводил в сомнениях и терзаниях. Сердце его разрывалось. «Господи, Господи! Кому отдал Ты власть над миром? Не в Иерусалиме, но здесь, в этом городе сатаны, хочешь Ты основать столицу Твою? Здесь из слез этих и крови хочешь Ты воздвигнуть церковь Твою? Здесь, где ныне правит Нерон, должно возникнуть вечное царство Твое? О Господи, Господи! Так будь же славен в велениях Твоих, Боже, наказывающий нам побеждать». И когда начались казни, апостол Петр каждый день из самого верхнего ряда огромного деревянного амфитеатра благословлял на смерть и на вечную жизнь гибнувших под звериными клыками, и кровь их, и их муки, и мертвые их тела, и души их, отлетавшие прочь от кровавого песка. Со слезами на глазах творил он над ними крестное знамение. «О Господи, да будет воля Твоя! Ибо во славу Твою, во свидетельство истины погибают овцы мои. Ты повелел мне пасти их, ныне же я предаю их Тебе. И Ты, Господи, сосчитай их, возьми их, исцели их раны, избавь от недуга и дай им столько счастья, чтобы оно с лихвой вознаградило их за испытанные тут муки». Некоторые, умирая, поднимали к нему глаза, и тогда лица их светлели. Они улыбались, видя там вверху осеняющий знак креста. А он продолжал творить над ними крестное знамение, прощаясь по очереди с каждым и чувствуя такую безмерную любовь, как будто они были его детьми, которых он отдает прямо в руки Христовы. За 34 года, минувшие со дня гибели его Господа, Петр не ведал отдыха. С посохом в руках странствовал он по свету и разносил благую весть. В странствиях и трудах иссякли его силы. И вот, наконец, когда в этом городе, главе мира, он утвердил дело учителя, злоба испепелила все огненным своим дыханием. Он видел, что надобно снова начинать борьбу. Да какую борьбу? На одной стороне император, сенат, народ, легионы, железным обручем сковавшие весь мир, бесчетные крепости, необъятные земли, могущество, какого глаза человеческие не видывали. А на другой стороне он, согбенный годами и трудом, настолько дряхлый, что трясущиеся руки уже едва удерживали дорожный посох. Уже не раз рыбарь Господень, взывая из глубин безграничного горя, повторял: «Господи, Господи, нет уже тех овец, которых Ты приказал мне пасти. Нет Твоей церкви, пустыня и скорбь в столице Твоей. Так что же мне, оставаться ли здесь? Или увести остатки стада, дабы где-нибудь за морями мы славили имя Твое тайно? Господи, Господи, что мне делать? И как мне, немощному старику, бороться с несметной ратью злого духа, которому Ты разрешил владеть и побеждать?» И порой он говорил себе, что не ему мериться с императором Рима, и что дело это может совершить лишь сам Христос. Все эти мысли мелькали в озабоченном его мозгу, когда он слушал просьбы последней горсточки верующих, тесным кольцом окруживших его. «Отче, чего ты достигнешь, оставаясь в Риме? Гибелью своей ты лишь умножишь торжество зверя. Взгляни на слезы наши и покинь Рим. Сделай это ради Христа». Слезы текли по лицу Петра. Простирая руки над колено преклоненными, он молвил: «Да будет прославлено имя Господне, и да свершится воля Его».

0: На другой день, в предрассветных сумерках, два странника шли по Апиевой дороге к равнинам компании. Одним из них был юный Назарий, другим — апостол Петр, который покидал Рим и гонимых единоверцев. Небо на востоке уже окрашивалось в зеленоватые тона, которые постепенно все более явственно переходили в шафранный цвет. Серебристая листва деревьев, белый мрамор вилл и арки акведуков, тянувшихся по равнине в город, выступали из темноты. Но вот восток порозовел, и заря осветила Альбанские горы. Их дивные сиреневые тона, казалось, сами излучали свет. Дорога была пустынна. По каменным плитам стучали деревянные сандалии двух путников. Наконец над седловиной между горами показалось солнце, и странное явление поразило апостола. Ему почудилось, будто золотой диск вместо того, чтобы подниматься все выше по небу, спускается с гор и катится по дороге. «Видишь это сияние? Вон оно, приближается к нам», — молвил Петр, остановясь. «Я ничего не вижу», — отвечал юный Назарий. Минуту спустя Петр сказал: «К нам идет кто-то весь в солнечном сиянии». Дорожный посох Петра, выскользнув из его руки, упал на земь. Глаза были устремлены вперед. На лице изображались изумление, радость, восторг. Внезапно Петр бросился на колени, простирая руки. «Христос! Христос!» И он приник головою к земле, будто целовал чьи-то ноги. Наступило долгое молчание. Потом в тиши послышался прерываемый рыданиями голос Петра: «Кво вадис, Домин? Куда идешь, Господи?» Не услышал Назарий ответа, но до ушей Петра донесся грустный ласковый голос: «Раз ты оставляешь народ мой, я иду в Рим на новое распятие». Апостол лежал на земле лицом в пыли, недвижим и нем. Назарий испугался, что он в обмороке или умер. Но вот, наконец, Петр встал, дрожащими руками поднял страннический посох и, ни слова не говоря, повернул к семи холмам Рима. Видя это, юноша повторил, как эхо: «Куда идешь, Господи?» «В Рим», — тихо сказал апостол. И он возвратился. На все вопросы он отвечал радостно и спокойно: «Я видел Господа». И вечером того же дня он опять начал поучать и крестить тех, кто хотел омыться в живой воде.
1: Возлюбленные, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их, но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их земли.
0: Император купался в крови, Рим и весь языческий мир безумствовал, но те, кому стало невмоготу от злодейств и безумия, кого уничтожали, чья жизнь была сплошным горем и рабством, все угнетенные, все опечаленные, все страждущие, шли слушать дивную весть о Боге, из любви к людям, отдавшим себя на распятие, чтобы искупить их грехи. Найдя Бога, которого они могли любить, люди находили то, чего никому доселе не мог дать тогдашний мир — счастье любви. И Петр понял, что ни императору, ни всем его легионам не одолеть живой истины, и что ни слезы, ни кровь не зальют, не погасят ее.

0: Но вот исполнился срок и для апостола Петра. Настал час мученической смерти. Дряхлого апостола подвергли сначала предписанной законом порке, а на другой день приказали везти за городскую стену на Ватиканский холм, где предстояла ему казнь на кресте. Ради преклонных лет Петру разрешили не нести крест, понимая, что ему креста не поднять, и не надели на шею рогатку, чтобы не затруднять при ходьбе. День был тихий, погожий, солнце уже клонилось к Остии. Солдаты дивились собравшейся перед тюрьмой толпе, и невдомек им было, что толпятся у тюремных ворот не любопытные, но единоверцы, желающие проводить великого апостола на место казни. В тот миг, когда среди железных шлемов забелела седая голова Петра, в собравшейся толпе раздался плач, но почти сразу же стих. Ибо лицо старца было таким светлым, что все поняли, то не жертва идет на казнь, то совершает триумфальное шествие победитель. Люди шли в тишине. Лишь временами звенело оружие солдат или раздавался шепот молитв. Шли в торжественной сосредоточенности, чувствуя, что со времен смерти на Голгофе не было до сих пор ничего равного по величию. И как та смерть искупила грехи целого мира, так это искупит грехи Рима.
1: Итак, возлюбленные, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложеству, скотоложеству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питьи и нелепому идолослужению, почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов.
0: Наконец шествие остановилось между цирком и Ватиканским холмом. Солдаты принялись копать яму. Другие положили на землю крест, молотки и гвозди, ожидая, когда будут закончены приготовления. А толпа, все такая же притихшая и сосредоточенная, стояла на коленях. Голову апостола озаряли золотистые лучи. В последний раз обернулся он к городу. «Господи, Ты велел мне покорить этот город, владыку мира, и вот я его покорил. Ты велел основать в нем Твою столицу, и вот я ее основал. Ныне же я иду к Тебе, Господи, потому что устал от трудов». Вдали серебрились воды Тибра. На другом берегу было видно Марсово поле, повыше мавзолей Августа, ниже огромные термы, которые начал сооружать Нерон, еще ниже театр Помпея, а за ним множество портиков, храмов, колоннад, многоэтажных зданий, гигантский человеческий муравейник, границы которого тонули в голубом тумане. Гнездо преступлений, но также и могущество. Очаг безумия, но также порядка. Город, ставший главою мира, его угнетателем, но также его законодателем и замирителем, всесильный, непобедимый, вечный город. Петр смотрел на Рим, как царственный властелин смотрел бы на свою вотчину, и говорил ему: «Ты искуплен, ты мой». И никто не только среди копавших яму солдат, но даже среди верующих не догадывался, что среди них стоит истинный владыка этого города. Что императоры уйдут, что волны варваров схлынут, что минуют века, а этот старец будет здесь царить постоянно. Солнце еще ниже опустилось к Ости, стало большим, багровым. Вся западная половина неба воссияла ослепительным светом. Солдаты подошли к Петру, чтобы раздеть его. Однако он, шепча молитву, вдруг распрямился и поднял высоко правую руку. Палачи остановились, словно оробев перед ним. Верующие, затаив дыхание, тоже ждали, что он что-то скажет. И наступила полная тишина. А он, стоя на возвышении, вытянутой рукою, начал творить крестное знамение, благословляя в смертный свой час. «Урби эт орби! Городу и миру!»

прозвучала передача по страницам романа Генрика Сенкевича «Камо Гридеши». Читали народный артист России Георгий Корольчук и Ольга Исаковская.

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. В мае 2018 года, после двухлетней реставрации, для посетителей был вновь открыт дворец Петра III в Орненбауме. Это одно из двух сохранившихся строений некогда существовавшей крепости Петерштадт. Второе строение – въездные почетные ворота. Крепость Петерштадт по имени владельца, наследника российского престола Петра Федоровича, была заложена в 1755 году как потешная крепость. Известно, что великий князь весьма увлекался потешными военными баталиями, особенно его увлекала фортификация, в которой он немало преуспел. Поэтому и свою учебную крепость Петр Федорович завел по всем правилам военной науки, и она являла собой довольно сложное фортификационное сооружение. Сюда же были выписаны галштинские полки с родины наследника, устроены комендантский дом, казематы, здание арсенала, ну и все, что положено в настоящей крепости. Одновременно с крепостью на ее территории был сооружен и дворец владельца. Петр Федорович заказал его архитектору Антонио Ринальди, впоследствии любимому архитектору великокняжеской четы. После известных событий дворцового переворота 1762 года дворец оказался в запустении и постепенно ветшал. Орненбаум последовательно переходил к наследникам Петра Федоровича, его сыну и внукам, Александру, Константину, Михаилу. Сам великий князь Михаил Павлович не особо интересовался этим своим имением, но отдал его в полное распоряжение своей супруге Елене Павловне. И вот с этих пор Орненбаум входит в пору своего второго расцвета, и сохранением всего этого дворцового ансамбля, и в частности дворца Петра III, мы обязаны именно великой княгине Елене Павловне и ее наследникам, герцогам Мекленбург-Стрелецким. Но обо всем по порядку, рассказывает хранитель дворца Петра III Глеб Павлович Седов.
2: Я вас приветствую. Торжественно открываем после двухлетней комплексной реставрации дворце Петра III. Представлюсь, меня зовут Седов Глеб Павлович, я хранитель дворца Петра III. Сегодня вы увидите 6 отреставрированных интерьеров дворца, которые предстают в историческом облике. За короткий срок, за 2 года, стенам и потолкам дворца был возвращен исторический цвет, ориентируясь на расчистки, которые были выполнены в процессе реставрации. Паркеты были бережно отреставрированы. В дальнейшем вы увидите, что в центральном и в зале дворца, и в кабинете, и в спальне на свои места вернулась историческая живопись. Были также ряд открытий совершены в процессе реставрации. О них мы тоже поговорим далее. Скажу лишь 2 слова, что дворец Петра III никогда не был жилым дворцом. Летний павильон, павильон на территории крепости, предназначавший для отдыха Петра Федоровича, великого князя, который выстраивает здесь свою потешную крепость Петерштадт. И построенный по его заказу архитектором, итальянским архитектором Антонио Ринальди, в 1759 году этот дворец сохранил свои архитектурные формы полностью до сегодняшнего дня. Это один из немногих неутраченных, неразрушенных во время Великой Отечественной войны памятников XVIII века, который сохранил свои архитектурные формы. Интерьеры несколько претерпели изменения, и появились элементы отделки XIX века, потому что дворец долгое время находился в забытии, и в XIX веке был в очень плачевном состоянии. Благодаря заботе и воле великой княгини Елены Павловны, хозяйки Орненбаума, этот дворец был отреставрирован. Эту реставрацию продолжал архитектор Прайс, и в 1880-е годы дворец открыл снова свои двери уже в обновленном виде. Это один из первых примеров реставрационного подхода в России конца XIX века, потому что основной идеей, концепцией работы 1880-х годов была именно реставрация, сохранение паркетов Антонио Ринальди, оформовка лепки и сохранение лепного убранства. Несколько претерпели свое изменение цветовая гамма, которая

0: от шпалерной развески, которая была здесь устроена по заказу великого князя Петра Федоровича в середине 18 века. Эта шпалерная развеска была утрачена. После смерти императора Екатерина вывозит всю живопись и многие предметы из коллекции Петра в Петербург. И они растворяются в Эрмитаже, в Академии художеств, в частных собраниях. Следы многие из них мы потеряли сегодня. В советское время, после войны, первым хранителем дворца Эльзингер вместе с архитектором Плотниковым была проделана огромная работа и воссоздана шпалерная развеска в ее историческом облике. Это не мемориальные работы, они не находились на этих местах при Петре Федоровиче. Это очень точечная историческая подборка живописи по списку академика Штеллена, который Эльзингер нашла в архиве. Это работы 17-18 века, фламандской, итальянской, немецких школ. Вот очень точечно, это подлинники, они очень точечно подбирались. То есть, ориентируясь на список Штеллена, исследователи в послевоенную эпоху подобрали соответствующие эпохи и школе живопись. И поэтому представленная сегодня живопись довольно интересна. Это Ротари, Пьетро Либери, ученики Рубенса, Гвидо Рени, Сальватор Роза. Шпалерная развеска – это метод размещения живописи в интерьере, когда живопись размещается сплошняком, без рам, сплошняком, без рам, и полностью покрывает стены наподобие обоев. Многие из этой живописной коллекции, многие работы из собрания Раненбаума, многие из них пришли из центрального хранилища при распределении после войны. Это и Гатчина, и петербургские некоторые музеи. То есть вот с миру по нитке, как говорится. Мы восстановили шпалерную развеску в том виде, как она выглядела после войны в советское время.
1: То есть в том же количестве, те же пропорции?
0: В том же количестве, те же пропорции. Значит, полукруглые углы были бережно демонтированы. Они на едином подрамнике. Это холст, натянутый на один большой подрамник. Они были бережно демонтированы и реставрированы в таком виде, и возвращены на место. Также вы видите живописный плафон, который мы открыли чудесным образом во время реставрации. Мы знали о том, что здесь когда-то находился живописный плафон, но в процессе обследования наткнулись на чистый холст. Как позднее оказалось, он был просто затянут. Это живописный плафон 19 века и был выполнен вместе с работами архитектора Прайса по восстановлению в 1880-х годах. И отдельного внимания заслуживают панели, которые заполняют пространство стен, откосов дверей и окон в трех помещениях дворца. Изначально долгое время считалось, что это панели Федора Власова. Действительно, именно он для Петра Федоровича выполнил этот комплекс уникальных лаковых панелей. Но они не сохранились. По остаточным образцам мастера Садиков и Волковыский в 19 веке, 80-е годы 19 века, восстановили этот комплекс, повторив многие сюжеты. И мы сейчас с вами можем лицезреть такой пример шинуазри конца 19 века, созданный мастерами. В сложной технике, темперной живописи, клеевой, лаков и так далее. Очень сложно. Они не демонтировались, они реставрировались прямо здесь, на месте. Давайте мы проведем, потому что очень мало...
1: А вот пропуски шпалеров, это вот как? Будет заполняться?
0: Это мы просто восстановим тот объем живописный, который был в советское время. Возможно, мы подберем по размерам и по школе. Но это тоже не так просто. Мы с вами находимся в кабинете Петра Федоровича, который сейчас является собой смешанную отделку 18 и 19 века. Паркеты и потолочная лепка сочетаются с появившейся здесь в 19 веке живописью, которая в рамках реставрационных работ вернулась на свои исторические места. Это живопись художника, немецкого художника Ганса Шмидта, которая была написана в городе Веймаре. Он получил заказ, находясь там, он не приезжал во дворец Петра III. И эта живопись в кабинете на охотничьей темы, пасторальные сюжеты в спальне. Он пишет там и присылает их сюда. Они здесь устанавливаются в качестве обоев живописных. В советское время они были демонтированы с формулировкой, не соответствующей эстетическому уровню памятника. И хранились в наших запасниках в руинированном состоянии. И отдельно хочу отметить подвиг реставраторов, которые сумели восстановить эту живопись, которая была практически не видна. И мы вернули сегодня их на свои исторические места. В процессе реставрации здесь было совершено еще одно открытие. Одно из живописных панно находилось на своем месте.

0: месте под тремя слоями поздней ткани. Видимо, из-за ее плохой сохранности, многочисленные разрывы, утраты, его было принято оставить на своем месте. Ему благодарны советским ресторатам, потому что это панно изначально вот оно сохранилось на своем месте. Мы его оставили в том состоянии практически, лишь немного укрепив, в каком оно было обнаружено. В советское время до 1953 года, когда дворец как музей снова распахнул свои двери, здесь находились с 17 года, начиная, большое количество различных организаций. Здесь находился и лесной кооператив, и какое-то время зоопарк, и различные другие учреждения. В период Великой Отечественной войны здесь даже жили какое-то время, топили печи люди. Поэтому дворец, в общем, с 17 года по 53 эксплуатировался не как музей. И, к сожалению, и уровень ухода за ним был несоответствующий. И вот после войны было принято решение, и возвращен уже музейный облик дворцу. Давайте мы с вами дальше пройдем. Значит, в спальне дворца Петра III не сохранила исторической отделки времен Петра Федоровича. С малиновым балдахином кровать находилась здесь, вот в этом углу. Но на месте кровати стоит мемориальный предмет, который был сделан по заказу Петра. Это шкаф, выполненный в стилистике шинуазри, мастером Франциском Кондором, который подражает фарфоровым изделиям. То есть шкаф выполнен таким образом, чтобы зрителю казалось, что это фарфоровая вещь. Это вот аутентичный мемориальный предмет 18 века из дворца. Сюда, в спальню, в период Великой Отечественной войны попал снаряд, который чудесным образом не разорвался. И он разрушил камин, который здесь находился. Камин в процессе реставрационных работ не был воссоздан. Мы планируем это сделать в дальнейшем. Мы в данном случае демонстрируем вам имитацию этого камина, которая выполнена с довоенной фотографии. Это был лепной штукатурный камин с обилием полочек. И если вы посмотрите на историческую живопись, которая вернулась на свои места, сохранились следы от вьюшки и наверху даже небольшие следы от резных полочек. То есть они вот возвратились на свое место. Некоторые из возвращенной живописи, некоторые работы, они не сохранились. И поэтому пустые стены мы затянули обычным холстом, тонировав его в цвет авторского грунта. То есть вот этот цвет – это тон авторского грунта, который принято было закрасить пустующие места. Раму у этой работы тоже было принято решение не восстанавливать, поскольку она в корне отличается по форме от всех остальных рам. Придумывать нам здесь не хотелось. Вообще хотелось бы отметить, что во дворце Петра III, в Раннебаум в частности, но вот в этом дворце, мы подчеркнуто бережно относились к воссозданию. И практически ничего, то, что было полностью утрачено, мы не воссоздали. То есть мы везде оставили на всех, если вы посмотрите, плоскостях стены, потолка, расчистки с цветом. Мы не стали воссоздавать то, что было полностью утрачено. То есть это вот именно консервационный подход, которому мы, ГМЗ Петергоф, Раненбаум в частности, придерживаемся. Не реставрационный, а консервационный в первую очередь. Значит, по поводу сюжетов. В кабинете охотничьей темы это Жан-Батист Удри, который для замка Фонтебло, для Людовика XV писал эти охотничьи сюжеты. И вдохновил этим Шмидта, потому что было большое количество гравюр у Вражи на эту тему. А это Вато, Антуан Вато, который также вдохновил Шмидта на вот эти сцены. Это мастер, художник Ганс Шмидт, который в Веймаре написал в Германии. Сюда их привозили, просто скрутили, да, и привезли. И все. И наклеили. Натянули, да, они натянули. Это галантная живопись, такие пасторальные сцены, пасторали, вот то, что было модно в эпоху рококо. Ну, мы уже с вами свидетели такого второго рококо, который был модно в 19 веке. И мы с вами проходим последнее помещение. Значит, мы с вами находимся в последнем помещении в будуаре дворца, где нас приветствует, если так можно выразиться, сохранившаяся с 18 века, в основном в своем объеме, намазная лепка потолка. Это намазная лепка 18 века, которая была выполнена по задумке архитектора Антонио Ринальди для Петра Федоровича. Здесь присутствуют все военные атрибуты. В центре вензель ПФ, инициалы великого князя. И четыре композиции на военную тему, которые повествуют о потешных баталиях, которые проходили здесь, в Раненбауме. Этот пруд назывался Большим увеселительным морем, которое видно из нашего окна, с балкона. И на этом пруду у Петра Федоровича были две галеры и фрегат, построенные в 1/4 реальной величины, И здесь проходили самые масштабные военные учения, игры. До 2000 человек в летнее время насчитывал гарнизон крепости. То есть увлечение Петра носили отнюдь не игрушечный, а очень такой серьезный военный характер. И здесь в этом помещении была тканная отделка стен. В 19 веке вот Прайс позволил себе здесь внести некоторые изменения. И вот эта ореховая деревянная резная отделка появилась в конце 19 века. А вот в гардеробном шкафу, который сохранился, мы представляем подлинный мундир, треуголку и шпагу Петра Федоровича, которые вернулись в этот дворец вот после реставрации. А также еще одна дверь ведет на потайную лестницу, которая, конечно же, как в любом замке или крепости, всегда должна быть в такого рода помещениях для незаметного ухода. Мы с вами сегодня сейчас по ней спустимся. Это отреставрированный в период архитектора Прайса паркет, который мы только бережно консервировали и дополняли лишь самые серьезные утраты. В 18 веке, кроме Зимнего дворца в Петергофе, то есть там императрица Екатерина, у нее появлялись уже отдельные помещения. Все туалеты были выносные. Они все были выносные, поэтому долгое время мы в будуаре экскурсоводы рассказывали, что это потайное помещение, что это туалет. Это не так. Вот. Никаких отдельных туалетов в 18 веке в дворцах не существовало. Это то же самое, что в покоях Воронцовой, намазная лепка 18 века. Значит, это естественные красители, естественные. Их природу я вам, к сожалению, не скажу, но очень яркие цвета. Это те краски естественные, которые нанесли сейчас реставраторы. После 3-4 натирок паркета они приобретут естественную свою... Естественную свою.
1: Это не цвет дерева, не древесины.
0: Нет. Ну вот зеленые – это красители, зеленый. А розовые, желтые, охристые тона – это все цвета древесины. Открашивались только зеленые. Петр III кончил, во-первых, не здесь, и кончил он очень плохо. Он был, как говорится, заговорчески убит. Бытует мнение, что здесь Петр мог написать свое отречение. Это недоказанная версия. Петр приехал сюда в ночь переворота, переночевал на территории Раненбаума, либо в Меньшиковском дворце, либо здесь, и был увезен в Ропшу. Поэтому отречение его последние дни прошли на территории Ропшинского дворца. Ну, я бы сказал, что уникальность этого проекта, что в России мне неизвестны примеры, когда за 2 года комплексно реставрируется художественная отделка помещений, все предметы, которые вы видели, сети, сам дворец, его фасады, в такие короткие сроки, с таким качеством, это, в общем, большая победа, что мы смогли вернуть дворец, культурное пространство Петербурга в такие короткие сроки. Это павильон эпохи рококо, середины 18 века, построенный по типу итальянских павильонов. Ринальди использовал технику срезанного угла, которая часто в Италии используется архитекторами для создания эффекта площади. Поэтому это постройка 18. Третьего этажа здесь нет, здесь только чердачное помещение.
2: Вы сказали, что при Елене Павловне реставрация дворца была, а потом при Екатерине Михайловне еще вот заказана живопись в память о Петре III. Нет, вот чем связан такой интерес вот этой ветви Романовых к фигуре императора?
0: Очень хороший вопрос. Елена Павловна посвятила свою жизнь большую меценатству и изучению истории Раненбаума в том числе, и она заказала объемное исследование, посвященное истории Раненбаума. Она очень чтила всех предыдущих его хозяев, Меньшикова и Петра, и поэтому идея по реставрации дворца Петра III вторила ее идее уважения к своим предкам.
2: А Екатерина Михайловна, соответственно, наследовала матери просто...
0: Да, она продолжила это дело, потому что заказ на реставрацию дворца был выдан при великой княгине Елене Павловне. Просто уже работы, которые проводились в 1880-х годах, в том числе и заказ живописи Ганса Шмидта, это уже участвовала ее дочь.
2: Спасибо.
3: Надо сказать, что великая княгиня Елена Павловна сделала для российских наук, культуры, искусства едва ли не больше всех других членов императорской фамилии. И мы обязательно расскажем о ней подробно в наших радиоэкскурсиях, так же, как и о первом владельце дворца на территории крепости Петрштадт, императоре Петре III, фигуре трагической, неоднозначной, загадочной, прямо скажем, в значительной степени оболганной, но, несмотря на свое короткое правление, успевшего также много сделать для российской культуры, российского искусства, в особенности музыкального. Об этом слушайте большой цикл в рубрике «Радиоэкскурсии» с музыкальным редактором радио «Град Петров» Ольгой Суровегиной «История Арненбаума» в музыкальных картинках. Сегодня же наша программа завершена. Напомню, что прогулку по залам вновь отреставрированного дворца Петра III в Арненбауме мы совершили вместе с хранителем дворца Глебом Павловичем Седовым. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: 19 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме, в 19 веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка. А некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 19 июля.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В исполнении Виктора Хусу и Камерного оркестра Мариинского театра прозвучала третья часть концерта для гобоя до-мажор Антонио Вивальди.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: В нашем эфире беседы о церкви митрополита Сурожского Антония. Беседы были записаны в 90-е годы прошлого века православным приходом в Лондоне.
3: Продолжая беседы о церкви, я хочу остановиться на переломном моменте, когда церковь, которая сначала была очень немногочисленная, но горела пламенем веры, у которой не было оседлости, потому что она была гонима, но и тоже потому что ее члены, членов церкви в целом, хотела принести через весь мир благую весть, то есть самую дивную весть, которую можно было провозгласить, о том, что Бог по своей непостижимой любви своему творению стал человеком. И что, став человеком, он раскрыл перед глазами верующих полное значение того, что значит быть человеком, то есть все его величие. То, что человек настолько глубок, настолько потенциально свят, что сам Бог может стать человеком, и что человек через это единение с Богом может приобщиться к самому Божеству. И лично каждый верующий в меру и по мере своего возрастания, и все человечество, поскольку оно будет воспринимать благую весть, быть пронизано присутствием, дыханием, огнем Святого Духа. Так что рано или поздно какой-то момент, который покоится в глубинах Божьего промышления, Бог станет всем во всем. Эта церковь была гонима, но самое гонение составляло как бы творческую силу, которая ей помогала, да, помогала пронести евангельскую весть. Оседлости внешне не было, но была другая оседлость, если можно употребить это слово, укорененность божественной жизни. Внешние обстоятельства менялись трагически или нет, но внутри себя каждый человек чувствовал, знал, что он корнями ушел в тайну Бога воплощения, и что по слову самого Спасителя, Он во Христе и Христос в Нем. Что Церковь является таким образом телом Христовым, не в каком-то переносном смысле слова, а в очень ярком смысле. Воплощенное присутствие самого Христа в мире, который Он пришел спасти, из которого Он вернулся в глубины всеединого троического божества. И поэтому колебания в церкви не было. Даже при самых диких гонениях, даже когда не было где главу преклонить. И Христос своих учеников еще при жизни своей предупредил о том, что вы будете гонимы, что все те, которые восстанут против Него, восстанут против учеников Его, но что радость гонимых учеников, то есть горе, страх гонимых учеников превратится в неотъемлемую радость. И Христос говорил: «Я вам посылаю, как вас посылаю, как овец среди волков. Когда вас будут гнать в одном городе, спешите в другой». И вот это постоянная неуверенность в земном была не только выносима, но была составной частью той прочности, внутренней оседлости в Царстве Божьем, в которое они вошли. Я говорил вам о том, что когда влилась церковь в 3-4 веке, все большее число людей, которые уже могли без страха ей принадлежать, потому что император Константин прекратил гонения и на смертном одре сам принял крещение. И вот этот наплыв тех людей, которые в период гонений не смели называть себя христианами, боялись даже принять крещение, изменило лик церкви. Из церкви, где каждый был свидетелем за готовностью умереть, рядом с ними появились люди, которые хотели спасения, но которые жизнь свою не были готовы отдать. Я вам говорил о том, что в результате началось и монашеское движение, то есть уход от ослабевшей малокровной церкви на поединок со злом в себе самом и в мире, в пустыню. Я вам говорил о юродивых, говорил о странниках, и теперь церковь стала большим обществом, признанным государством. Император сам был христианин. Если кто хотел быть в чести, он должен был быть подобен своему государю. И поднялся вопрос на разных плоскостях. Первый вопрос был о том, какую структуру эта церковь должна получить. Вторая проблема была о том, как при этом многолюдии и при государственно-церковных структурах может найти выражение в богослужении вера и молитва. И, наконец, когда вера перестала быть таким ярким, пламенным опытом, личным, принадлежащим каждому христианину о Боге, о Христе, о новой жизни, о спасении, поднялись вопросы умственные. Люди, которые были на краю веры, на краю опыта церковного, ставили вопросы тем, которые могли сказать, как один писатель это выразил: «Я знаю, что Бог есть, я его встретил лицом к лицу». И вот эта попытка или это устремление структуру создать, богослужение создать такое, которое соответствовало бы этой структуре и жизни церкви, и искание выражения веры, которое было бы и умственно, и духовно, составляет задачу церкви первых столетий. Но мы должны помнить, что проблемы эти от церкви никогда не уходили. И что в наше время, как в России, так и в зарубежье, эти вопросы стояли и стоят. Да, структуры остались одни и те же. Но вместе с этим содержание их, понимание их, осуществление их жизни, их спасительная роль, а не формальная, в течение всех столетий изменялось и теперь стоит перед нами как очень серьезный вопрос. Мы живем в церкви, структура которой совершенно установлена и ясна. Но содержание этой ясности непросто. К этому я еще вернусь. Вопрос о богослужении тоже когда-то, вот в первые века, изменялся постоянно. Первые общины вокруг апостолов собирались и молились под их руководством, отчасти свободной молитвой, отчасти молитвами, которые были настолько значительны, которые родились из свободной молитвы, но которые были восприняты как нечто, выражающее церковь, веру, все переживания верующего, лучше других они установились. Но когда церковь стала большой общиной, то она не окаменела, потому что эта община не осталась одной и той же. Первобытная община – это небольшая группа евреев и язычников, принявших Христа. Это была довольно-таки монолитная община, потому что и язычники вначале, принимающие Евангелие, принимали его в среде, укорененные в Ветхом Завете. Но постепенно проповедь стала шириться, охватывать не только большее пространство, но гораздо большее число разновидных народов. И каждый из этих народов стал себя выражать в единой церкви. Летописец Нестор в самом начале христианства на Руси писал о том, что в единой церкви все народы, каждый народ должен принести свой вклад, если можно его мысль развить образно, в конечном итоге опыт, голос, вера, понимание всех различных эпох и народов должно слиться в одну цельную гармонию, как в хоре. Различные голоса, когда они споются, составляют один единственный чистый аккорд. Поэтому тут начинали подниматься вопросы между язычниками и евреями, между язычниками разных национальностей. Еще одна черта, очень важная, была в начале церкви. Это то, что в церковь влились люди, которые своим опытом, личным опытом, встретили Спасителя Христа и отдали Ему свою верность, свою жизнь. И то, что мой сосед, мой ближний, был таков, его делал более родным для меня, чем самые родные люди вокруг. И в первобытной церкви, так же, как в нашей сейчас, люди разной национальности, разной культуры, разного возраста встречались только на одном. Ты Христов, значит, ты мой брат. И это распространялось на нечто, чего мы не знаем, о чем мы, слава Богу, опыта не имеем, но что тогда играло решающую роль в общественных отношениях в одном храме или в одной катакомбе или под одним кровом, где тайком собирались верующие, могли стоять рядом и хозяин, и его раб. То, что никак не могло быть мыслимо в обычной жизни. Так что церковь была многонациональная, многосословная. И то, что всех соединяло, это Христос. Общая вера. В течение многих столетий это сознание затушевалось, потому что по мере того, как вера распространялась и охватывала все более широкие группы людей одной и той же национальности, церковь стала более и более национальной. Естественно, не по намерению, а все люди одного народа, которые жили на одной плоскости, все эти люди составляли одну церковь. И когда кто приходил извне, член другого народа, он мог влиться, но он должен был встретиться с проблемой языка, культуры. Эта проблема встала сейчас перед нами с новой силой и с новой яркостью. Но я, может быть, не прав, когда говорю о ней как о проблеме. Это не проблема. Это нечто дивное, что происходит в нашей среде и все шире и шире в нашем мире. Падают грани народности, языка, сословной принадлежности, по мере того, как возрастает под влиянием отчуждения окружающей среды сознание того, что все, кто Христову едины, и что все грани, все преграды должны пасть. И на этом пути, как я уже упомянул, встает вопрос о выражении нашей веры. В древности были разработаны символы веры. У нас сейчас символ Никея Константинопольской. Но он не сразу создался. В разных краях Византийской и Западной империи были составлены святыми подвижниками исповедания веры, которые все говорили о том же, о чем говорит тот символ веры, который мы поем, но который порой различные его моменты выражали в более расширенном виде. Таких символов было несколько десятков, и постепенно оказалась нужда соборно, вместе продумать сущность нашей веры так, чтобы ее можно было выразить полно и коротко. Древние символы иногда захватывающе прекрасны, но порой они слишком сложны для понимания простолюдина того времени и слишком чужды для понимания людей нашего времени. И вот в течение всей истории Церковь продумывала свою веру, искала ей выражение, которое было бы понятно, доступно людям той страны, той народности, той культуры. Вот над этим нам придется задуматься и посмотреть, что составляет сущность нашей веры, во что мы верим в конечном итоге. И мы должны помнить при этом, что опыт веры гораздо более глубок и всеобъемлющ, чем все возможные выражения этого опыта. Это очень важный момент. И в православной церкви это подчеркнуто тем, что помимо так называемого положительного богословия, то есть слова о Боге и о Его творении, и о судьбах Его творения, что помимо этого опыта надо искать ему выражение не только положительное, но и ограничивающее. В каком смысле? В том смысле, что православная церковь всегда утверждала то, что все, что мы можем сказать о Боге, может быть истина в малых пределах земного мышления и земного слова, но что за этим стоит целая бездна того, чего ни на каком языке, никаким образом нельзя формулировать. Это опыт, который был еще в древности и который бывал еще в XIX веке. Я не знаю, что теперь случилось, в некоторых народностях Сибири. В одной из этих народностей не было слова для Бога, потому что они считали, что слово и то, что оно выражает, настолько сливается воедино, что если было бы слово адекватное, вполне выражающее Бога, оно совпадало бы с его существом. И в этом племени, когда они говорили о предметах веры, каждый раз, когда они хотели упомянуть Бога, они прекращали свою речь и поднимали руку к небу, и молчали, и продолжали говорить. Таким образом, они считали, что только молчание может выразить Бога доступно человеку, потому что и молчание может быть воспринято и пережито, как мы все знаем, как глубоко бывает переживание наше, когда два человека, которые друг другу дороги, могут сидеть молча друг со другом и таинственно общаться на такой глубине через молчание, до которой не можно достичь никаким словом. Еще в ветхозаветное время есть рассказ еврейского богослова Маймонида, который жил в XIV веке в Испании, о том, что в еврейском народе, в еврейской вере, слово, выражающее Бога, в сущности не существовало. Когда мы читаем Библию, мы читаем слова, как Иегова, на разных языках, подобные слова. Но это как бы фальшивая, недостаточная передача того, что выражено буквами Ветхого Завета. Йод, Э, Вав, Э, которые являются символом имени Божия. Но прочесть его в звуковом порядке невозможно. Каждый раз, когда эти слова, эти знаки появлялись, они были заменяемы словом или Господь, или Вседержитель, или каким другим. Но интересно в этом писании Маймонида то, что он рассказывает о том, что когда посвящался первосвященник израильского народа, его предшественник его научал, как эти четыре буквы можно прочесть в звуковом порядке. И Маймонид пишет о том, что когда собирался народ в израильском, в Иерусалимском храме, и когда совершалась служба, когда пелись псалмы, когда возносились молитвы, когда приносились жертвы, в какой-то момент первосвященник нагибался со своего места на возвышении и неслышно для народа произносил священное слово, обозначающее Бога. И Маймонид говорит, что это слово, это имя Божие, как кровь пронизывала молитву, то есть как кровь дает жизнь нашему телу, оно пронизывало всю молитву, которая начинала гореть перед лицом Божиим. И вот в православной церкви мы настаиваем на том, что все, что мы говорим о Боге, справедливо, истинно, соответствует тому, как Бог открыл нам истину о себе, о человеке, о твари, о судьбах, истории, но что это все выражает только малую долю того, что можно выразить. Кто-то как-то сказал, что все, что мы говорим о Боге, это как бы изнанка. Вот если вы подумаете о том, что мы можем поднять глаза и посмотреть на ковер с изнанки. все то, что мы видим, правдиво, истинно, реально. Но вся полнота узора, вся красота узора, весь смысл этого узора нам доступен будет только тогда, когда мы перейдем с земли на небо, и когда мы сможем на этот ковер глядеть с высоты, а не снизу. Это, конечно, образы, примеры. Но если вы подумаете над этим, вы поймете, почему можно выразить очень многое о Боге при условии, что это выраженное мы не будем воспринимать как полноту, как целое. И вот церковь в течение столетий искала выражение всего того, что можно сказать о Боге. И это выразилось очень различно. Это выразилось словом. Но как только мы говорим о слове, мы говорим о том или о другом языке, который понятен тем людям, которые говорят на этом языке и которые способны с глубиной понимать эти слова. А язык меняется с годами, со столетиями. И поэтому те же самые выражения, которые были понятны людям в определенный момент истории, должны быть обогащены потом толкованием и объяснением. Это первое. Теперь, если данная истина переносится на другой язык, другую народность, тогда приходится искать таких слов из недр данного народа, которые были бы созвучны смыслу того, что надо выразить. И каждый народ сделал свои попытки, порой очень творческие и изумительные. В символе веры, например, на греческом языке говорится о кафоличности церкви. Это дословно переводится на всех западных языках. Но когда символ веры был переведен в начале нашей истории на русско-славянский язык, то это слово было непонятно людям. И надо было искать слово, которое выражало бы сущность того, что предполагали выразить. И мы говорим о церкви, что она соборная. Греческое слово значит, что она охватывает всех, и что она создается из всех. Слово «соборное» говорит о том, что в ней полное единодушие и единство. Если поставить вопрос, на чем это единство, единодушие, единомыслие основано, то оно основано на том, о чем апостол Павел называет умом Христовым. Это не демократическое соглашение о той или другой истине. Это молчаливое созерцательное проникновение в тайны Духа, который находит свое выражение во Христе. Но кроме словесного выражения, Церковь выражает свою веру в молитве. В тех словах, нет, не словах, а в том, что она говорит Богу из недр своего знания о Боге. То, что она говорит о человеке из глубин покаянного и торжествующего своего опыта. И то, чему нас научил Христос. Как молиться? В Евангелии есть довольно много мест, где мы видим, как сам Христос молился. И Он нас научил также молиться в целом ряде мест. Он нам дал молитву Господню, Отче наш. Но если вы возьмете то длинное евангельское чтение, первое, Великий Четверг, то оно является как бы сплошной молитвой, которая переливается с разговором с людьми. Из этого мы можем многому научиться о молитве. И, наконец, церковь выражает свою веру и в иконах. Икона, прежде всего, является торжественным провозглашением того, что Бог, который был непостижим, невидим, стал человеком, и что теперь у него не только имя человеческое, Иисус, что значит Бог спасает, но и образ. Но тут опять-таки то же самое совершается, что и со Словом. Христос является всечеловеком, и все человечество может в нем видеть себя. Иначе сказать, если пишет иконы Христа, то каждая народность пишет его в чертах своих собственных, и справедливо, и законно. Если можно так выразиться, греческий Христос не совпадает со славянским. Я видел иконы Христа, написанные китайцами и африканцами, которые являются подлинно иконами Христа, но в чертах местных людей, которые себя могли узнать в нем, потому что он всечеловек. И вот тут нам придется продумывать целый ряд тем. Темы о структуре церкви, о том, чем она положительно является, и как мы ее изуродуем, делая из небесного нечто очень уж земное. Мы продумаем тоже вопрос о церковной молитве и вопрос о выражении нашей веры, то есть о том, во что мы верим. Но кроме того, наша вера находит свое выражение и в одном последнем – в жизни. Ученики Христовы из столетия в столетие, мы и наши предки, и миллионы людей вокруг нас свидетельствуют о Христе, говорят о том, кто Он, кто Бог и Отец, кто Святой Дух, кто Божья Матерь, что такое Царство Божие, что такое жизнь во Христе, тем, как мы живем. Еще в древности, в апостольское время, были споры о том, достаточно ли верить во Христа для того, чтобы спастись. И апостол Иоанн Богослов в одном из своих посланий говорит: «Покажи мне твою веру без дел твоих, а я покажу тебе мою веру из дел моих». И не так давно, лет 40 тому назад, я слышал протестантского пастора, первого секретаря Всемирного Совета Церквей, который в разговоре сказал: «Еретиком можно быть не только тем, что мы на словах проповедуем или исповедуем ложное учение о Боге, а тем, что своей жизнью мы доказываем, что учение, которое мы провозглашаем, сущая ложь, что мы в него не верим, что в нем нет никакой живительной и творческой силы». И поэтому вопрос о нравственности не в плоском смысле слова, а в том, как человек живет, чем он живет, как он творит, как он Евангелие переживает, или, вернее, осуществляет в своей жизни, является тоже темой о Боге и о Церкви, и о каждом из нас.
2: Прозвучала беседа о церкви митрополита Суржского Антония. Эти беседы были записаны в 90-е годы прошлого века православным приходом в Лондоне. Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

прозвучит слово выдающегося русского философа и богослова, протоиерея Сергия Булгакова, которое он произнес в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла 29 июня. Это слово называется «зов апостольства». Церковь творит ныне память двух первоверховных апостолов Петра и Павла, но в лицеях и всего апостольства. Недаром следующий же день, 30 июня, освящен памятью собора 12 апостолов. В них как бы олицетворяются обе стороны апостольского служения. Иерархическая, в лице старейшины апостольского собора апостола Петра, и учительственная, в лице апостола Павла, более всех потрудившегося в проповедании Евангелия. А между ними явно присутствие и самого возлюбленного ученика Христова, апостола любви, старца Иоанна, хотя память его и совершается особо. Все апостолы, кроме апостола Павла, были свидетелями земной жизни Господа, призванными возвестить о том, что они слышали, что видели своими очами. Пришествие в мир Господа во исполнение времен и сроков было приуготовано на земле. Его ждали, готовые встретить все те, кто были удостоены этого избрания, начиная с предтечи праведного Иосифа Обручника. В числе их были избранники избранного народа Божия, смиренные рыбари, но будущие апостолы. Их Господь избрал и призвал, их сделал свидетелями чудес своих, им открывал тайны Царствия Божия. Их он посылал на проповедь, наделяя даром исцеления и власти над бесами еще в дни земной своей жизни. Им повелел проповедовать Евангелие всей твари по воскресении своем. Им ниспослал он от Отца Святого Духа, и в этой полноте даров в них явил полноту Церкви Своей. Во исполнение веления Господа, во всю землю изыди вещание их и во все концы вселенной глаголы их. Церковь ублажает святых апостолов, как избранников Христовых, и чтит болезни и труды их, подъятые во благовестие Христово. Теперь спросим себя, что же именно в служении апостольском принадлежит только лично апостолам, и что вверено и завещено в лицеях и всей церкви, которую представляли они в Сионской горнице в день Пятидесятницы. Прежде всего, полнота всех даров, сосредоточенных в личности каждого из апостолов, конечно, не передается целиком ни одному из членов церкви. В этом смысле их дары и служения были единственны и непередаваемы. Апостолы соединили в себе совокупность иерархических полномочий дар и пророчества, и чудотворения, и проповедания. Они в себе воплощают всю силу церкви, власть и совесть ее, почему они являются в день судный сидящими на престолах судить 12 колен Израилевых. И, конечно, не может быть передано то их исключительное личное преимущество, что все они видели Господа. Однако же вся полнота даров Духа Святого в лице их верена церкви, хранится в ней и сообщается членам церкви, хотя и никакой отдельный человек не может иметь ее так, как имели святые апостолы. И лишь римский первосвященник ныне мнит иметь эти дары даже в большей полноте, нежели все остальные апостолы, именно как апостол Петр, с лицем которого он себя отождествляет. Прежде всего передается иерархическое преемство через апостольское рукоположение с властью тайнодействия. В этом и состоит так называемое апостольское преемство иерархии. Передается далее и власть сообщения даров Святого Духа, совершавшегося апостолами над всяким крещенным христианином через рукоположение и ныне через таинственное миропомазание. Церковь имеет и дары исцелений, и власть над демонами, и силу пророческого служения. Но эти дары уже не передаются преемственно и непрерывно, но поддаются во времена, угодные Богу лицам для того предизбранным. И, наконец, церковь содержит и апостольское служение, состоящее в проповедании и исповедании веры. Это и есть прежде всего апостольство. «Шедше убо научите вся языки. Идите по всему миру, проповедайте Евангелие всей твари». К кому же прямо относится это заповедание Господа? К апостолам ли только, непосредственно предстоявшим ему, или же в лицеях ко всем членам церкви без всякого ограничения? Можно, конечно, уразумевать эти слова и в первом, суженном смысле, относя их только к богоустановленной иерархии, и изъясняя проповедание слова как ее исключительное преимущество. Несомненно, в этом толковании есть своя доля истины, состоящая в том, что иерархия получает через рукоположение нарочитый долг и сугубый дар церковного проповедания, в частности, в связи с богослужением, с высоты церковного амвона. Однако было бы преувеличением, доходящим до своевольного искажения слов Спасителя, совершенно исключать этим толкованием призвание и всякого христианина к проповеданию, которое есть прежде всего исповедание.
ибо ко всякому обращено слово Господа. Кто исповедает меня пред людьми, того я исповедую пред Отцем моим небесным». Святые мученики, исповедавшие свою веру пред властями мира сего среди мучений, являлись и самыми действенными проповедниками. И подобно этому можно сказать, что каждый христианин словами и делами призван исповедовать Господа и тем самым его проповедовать, призывается к апостольству, хотя и различны бывают пути и образы этого проповедания, так же, как и различны дары. Можно сказать, что между разными дарами апостола, апостольство, некоторые именно полномочия иерархические унаследуются только немногими, другие же, как пророчество и чудотворение, в подавляющем большинстве случаев и вовсе не наследуются, составляя достояние лишь единичных исключений. Но дар проповедания и долг исповедания сообщается всем. Все христиане причастны к призванию и служению апостольства, а стало быть и его дару. Все помазанные Духом составляют народ Божий, царственное священство. Все имеют зов апостольства. Об этом свидетельствует прежде всего наличие чина равноапостольства, которое, конечно, означает служение, подобное апостольскому. И этот чин применяется церковью независимо от того, является ли его удостоившийся носителем церковного сана. В этом чине есть и мужчины, и женщины. Царь Константин и великий князь Владимир, святые Кирилл и Мефодий, наряду с царицей Еленой и великой княгиней Ольгой, мироносицей Марией Магдалиной, первомученицей Феклой и святой Ниной. Они, будучи в своем звании, вошли в подвиг и труд апостольства, разумеется, не в том, что составляет апостольское достояние, но в том, что для всех христиан доступно, а следовательно и обязательно, именно исповедание, а тем самым и проповедание веры Христовой. Ко всем обращает свое слово Первоверховный. «Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета о вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Здесь одновременно говорится и о том, что слово исповедания дается лишь в ответ на вопрошение, но и о том, что к нему надо всегда быть готовым. Эта готовность, правда, не всегда встречает применение в жизни, однако она явно свидетельствовалась в первенствующей церкви, когда христиане были ведомы на судилище и убиваемы за имя Христово. И она же свидетельствует непрестанно и в наши дни на родине нашей, где исповедание веры стало не менее ответственным, нежели в первохристианстве. Но и вне прямого внешнего гонения на веру она всегда находится в состоянии более тонкого преследования, насмешкой, презрением, даже равнодушием, и ее исповедание большей частью является некоторым нравственным мученичеством, но тем самым и проповедью. При этом такая проповедь не может ограничиваться только одной духовной самозащитой, потому что она должна вытекать из деятельной любви и заботы о других братьях наших, не ведающих Христа. И если прежде эта проповедь имела в виду преимущественно язычество внешнее, то теперь она обращена и к язычеству, возникающему в христианской среде, к тому богоборству и христоборству, которое происходит во всем мире, и прежде всего в нашем Отечестве. Христианин не может относиться к этому натиску неверия, к проповеди антихристианства с равнодушием и даже, или даже только оборонительно. Он должен стремиться вести с ним наступательную борьбу, потому что это не есть борьба лишь за отвлеченные учения, но и за живые души. И эту встречную проповедь свою он должен вести применительно к требованиям места и времени, для всех быть всем, чтобы хотя бы некоторых спасти. Воззрите на самого апостола Павла, как различно он проповедует в еврейской синагоге и в афинском Ареопаге, сколь различествует послание к евреям от послания, скажем, к эфесиным. Посмотрите, сколь различна даже самая проповедь Евангелия, например, у евангелиста Марка и у евангелиста Иоанна Богослова. Проповедь Евангелия есть зерно вечной жизни, которое облекается в различные покровы. И для нашего времени мы должны искать свой собственный покров, чтобы достойно явить ее. Сознание современного человечества находится в зависимости от научных достижений его. Оно подавлено ими. И долг современной проповеди, современного апостольства состоит, между прочим, и в том, чтобы, подъявшись верхом духовное иго его научности, подклонить его кресту, а также и в свете науки являть свет истины Христовой. Современное апостольство в таком смысле требует нарочитого труда для приготовления к нему. Конечно, свет христианства остается в неизменной своей во все времена, как бы ни изменялись понятия века, и, с другой стороны, всегда остаются в силе различия духовных возрастов и состояний человека. Поэтому и теперь остается свое место для разных образов исповедания и проповедания. Мать, обучающая молитве и истинам веры своего ребенка, смиренная старица, образом благочестия своего невольно заражающая всех ее видящих,
скромный пастырь в тишине и терпении, работающий на ниве духовной, совершают то же апостольское дело, что и ученый-богослов, вооруженный истинным знанием против знания ложного, поборающим светом Христовым мнимый свет того просвещения, которое есть тьма. Ревность апостольская объемлет все средства и все возможности, и каждому дается свой дар и свое служение. Святые апостолы, сами приявши слово от слова, передали церкви преемство слова, которое проповедуется в ней до скончания века. И все христиане, суть служители слова, ими воспринятыми. Да умножится в церкви Христовой сила этого служения молитвами святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Аминь. В передаче из цикла «Вестники свободы» прозвучало слово протоиерея Сергия Булгакова «Зов апостольства», произнесенное ему в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла 29 июня. Читал для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: в исполнении Государственного камерного хора под управлением Валерия Полянского прозвучал концерт «Утоли болезни» композитора протоиерея Георгия Извекова.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Книжное обозрение». Сегодня в нашей программе мы будем говорить о очередной богословской книге, и мой собеседник – преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии, где вы, дорогие друзья, можете учиться на курсах дополнительного образования по направлениям богословия и культурология как очно в вечернее время, так и заочно. Сайт Института богословия ibif.ru. Константин Андреевич Махлак. Константин Андреевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Перевод с нидерландского. Сегодня герой нашей программы – книга «Бог. Открытый вопрос». Ее автор – Антон Хаутепен. Книга вышла в серии «Современное богословие» в издательстве Библейско-богословского института, и у нее есть подзаголовок «Богословские перспективы современной культуры». Нельзя ли охарактеризовать эту книгу так, что она о том, как вообще можно говорить о Боге, в том числе и с теми, для кого вопрос о Боге не стоит? То есть ты встречаешься с умными людьми, а они говорят, знаете, а я вот агностик. В этой книге часто про эту проблему говорится, и мне кажется, тоже оригинально. Или скажут, ну, как-то это не моя тема, ну, ты верующий, хорошо, там, иди дальше. Не буду с тобой разговаривать. А вот это актуализация вопроса о Боге для всех вообще, в том числе для вообще совершенно секулярных, совершенно неверующих людей, учитывая то, что у нас еще и верующие секулярные, к сожалению, особенно вот в постсоветском пространстве. Беда.
1: Да, это как мольеровский Журден очень удивился, когда ему рассказали, что он говорит прозу. И когда нам, даже если мы религиозные, показывают, в чем мы секулярны, в своих воззрениях религиозных и практиках, мы очень удивляемся, как же так, мы же верующие, неужели эта современная секулярность так в нас въелась, что даже будучи религиозными людьми, мы остаемся детьми своего века.
0: Да, и это очень полезный ход мысли, показать верующим людям, где они на самом деле секулярны, и эту работу нужно проводить, к сожалению, ее мало сейчас проводят, а об этом нужно говорить, и это нужно делать. И то, чему главным образом еще посвящена книга, показать вот этому миру, который считает себя мы вне церкви. Знаете, у нас говорят церковь, там, вне того, вне сего. А вот мир, который себя считает вне церкви, показать ему, что он по-настоящему тоже говорит о Боге, мыслит с учетом Бога и, в общем-то, во многом определен христианством, да, что Бог не чужд вот этого мира, даже если вы вообще о нем не думаете. Причем показать это научным методом, мне кажется, вот об этом книга.
1: В чем особенность этой книги и в чем ее, можно сказать, польза для читателя, в том, что она, с одной стороны, такая достаточно систематическая. То есть иногда богословы и вообще современные авторы не утруждают себя пропедевтикой, таким вот точным обозначением, например, отдельных каких-то разделов, сразу говорят обо всем, а здесь очень такая разумная и понятная и пригодная для учебных целей структура, и плюс к этому он разбирает вот так последовательно исторические мнения разных авторов, опять же, с древнейших времен до современности. То есть такая как бы энциклопедия по отдельным темам и вопросам богословия, по трудным вопросам богословия или неразрешимым вопросам богословия. Такую он предлагает сводку и делает какой-то свой вывод, свое заключение. Вот так, в принципе, устроена каждая из глав этой книги.
0: Здесь очень много тем, такое подробное содержание книги богословская, философская и культурологическая, что очень важно. Потому что это Бог в контексте культуры. Вот на эту тему мы тоже много говорим, особенно в связи с темами Института богословия и философии, где вот даже целое направление в таком духе, это направление русской культуры в контексте мировой культуры. Если подробно все это рассказывать, то, конечно, невместимо, это надо тоже делать цикл передач. А вот, может быть, что вы выделите из особенно вам приглянувшегося на данный момент или запомнившегося, или показавшегося таким интересным и свежим? Какую-нибудь, может быть, одну тему.
1: Мне понравились темы такие классические, которые всегда, надо сказать, находят отзыв у читателя, даже если он, может быть, не очень хорошо разбирается и немного по этому поводу читал. Ну, например, тема теодицеи, то есть такой сложный вопрос богословия. Как вот совместить благость Бога и те несправедливости и вообще зло, которое творится буквально на наших глазах, а часто и с нами? Как это вообще возможно? Почему страдают праведники? Почему страдают невинные? Где же Бог? Да, где был Бог в Освенциме и в ГУЛАГе?
0: Да, вспомнилось, где вы были 8 лет. Так вот, можно ли намекнуть нам, что говорит наш автор Антон Хаутепен по этому сложнейшему вопросу?
1: Просто рассказывает, какие существуют точки зрения, вообще как исторически этот вопрос возникал, как разные авторы на него отвечали, то есть какая у этого вопроса есть предыстория и история. А предыстория это очень длинная, еще восходящая к дохристианским, конечно, временам. Это книга Иова, это размышления о природе вещей античных философов, которые тоже и этическую проблематику, понятное дело, затрагивали. Это и блаженный Августин, это и Фома Аквинский, это и современные авторы уже 20 века, вроде Пауля Тиллиха или Дитриха Бонхёфера, это католические мыслители, вроде Романа Гвардини, которые тоже такую тематику рассматривали. То есть, опять же, преимущество такого подхода в том, что здесь мы видим основные точки зрения, можем сами их сопоставить и можем сами из них что-то выбрать, что нас убедило. Касательно позиции самого автора, то он, в общем, на такой примирительной ноте многие вопросы решает, в том духе, что вообще вот эта симпатия людей друг к другу, на которой основано в том числе и экуменическое движение, и есть то, к чему следует стремиться, несмотря на все разногласия, несмотря на конфликты, несмотря на войны, несмотря на все то зло, которое нас окружает. В общем, в человеческой власти все-таки сохранять мир, не превратить мир в ад.
0: Двумя словами эту книгу можно, наверное, охарактеризовать так. Почему Бог существует даже для тех, кто так не считает? Эта книга, конечно, умозрительная. То есть обычно же православные любят доказывать, что Бог существует как-то материалистично. То есть предъявляя, а вот такое-то чудо совершилось, а вот у такого-то человека болел зуб, а вот он теперь не болит, а вот у такого-то человека был рак, а теперь его нет, а вот смотри сборничек таких рассказов.
1: Нет, он умер.
0: Бывает и так, потому что, скорее всего, все эти рассказы относятся ко времени и к такому, что их и герои уже отошли в мир иной. Это поразительно, вот именно то, что вы сказали, насколько эта книга, именно в силу своей умозрительности, насколько она объясняет нам, почему, скажем так, ход истории, да, человеческие поступки идут, может быть, не в ту сторону, а может быть и в ту. Но, по крайней мере, именно в такую, в какую они идут. И как, насколько это определено все-таки богословским представлением, даже если это люди неверующие, акторы исторические. То есть все равно их богословские представления определяют. Мне кажется так. Может быть, я неправильно сейчас говорю, вы меня поправите. Но я хочу обратить внимание, что книга-то 20 века, это конец 20 века. Как я понимаю, эта книга в 90-е годы где-то выходила по-нидерландски, потом она переводилась на разные языки. И вот я прочитаю сейчас фрагмент и просто предложу вам, дорогие слушатели, почувствуйте, насколько этот фрагмент, вот просто как будто это написал вот сейчас человек мыслящий и дал нам объяснение, может быть, то, о чем мы сейчас волнуемся. До тех пор, пока церковь и богословие занимаются поиском и определением святого и божественного в терминах власти и провидения, избрания, правосудия, прощения, воздаяния, откровения, учительной власти, дисциплины, опираясь на иерархические, обрядовые действия церковной литургии, до этих пор христианская религия все еще будет оставаться сомнительным учением, несмотря на то, что она объяснена и обоснована лучше других. Вне связи с уважением и почитанием незыблемых святых ценностей жизни, вера окажется явлением внешним и станет пустым ритуалом, постепенно превращаясь в чародейство».
1: Можно подумать, здесь это как-то объясняется, и, как любая цитата, у нее есть контекст. Наш автор, он рассматривает то, что произошло с верой и религией, ну, на протяжении последних 500 лет. То есть она постепенно стала частью культуры, как бы растворилась в культуре. Здесь основная тема – это тема секулярности, секуляризации. И в этом смысле эта книга находится в ряду других книг, посвященных этой тематике, которые у нас были в нашем книжном обозрении. Это, например, замечательная книга Чарльза Тейлора «Секулярный век». Это книга Уотсона «Эпоха пустоты». Вот, можно сказать, третий том этой истории секулярности теперь перед нами в исполнении Антона Хаутепена. «Бог. Открытый вопрос». Здесь ведь в чем вопрос? В том, что со временем европейская культура, но включая и русскую, сделала Бога частью культуры, сделала религию одной из форм. Ну, если культура – это такая как бы совокупность всего того, что человек делает, что человек создает. И это коснулось и веры, и религии. Это то, что в значительной степени создано нами людьми. это созданное нами людьми христианство, непонятно, то есть это подлежит выяснению, непонятно, в каком отношении находится к самому Богу. То есть как через этот кокон культуры, включающий сюда и религию, выйти на диалог с Богом, выйти навстречу к Нему. И вообще, хотим ли это мы сделать? Или нам удобен, потребен и удобен вот такой как бы Бог, который внутри культуры, в значительной степени созданный самими людьми? То есть вот это такая проблема современного человечества, проблема современного христианства, потому что такой как бы созданный Бог, он и принимается как ответ на вопросы, которые мы сами себе задаем, и он вроде бы сам на них отвечает и отвергается. Вот когда Ницше говорит о том, что Бог умер, он же здесь в том числе и эту тематику секулярности комментирует, да, то есть умер Бог культуры, умер Бог рукотворный, созданные людьми для того, чтобы быть, например, таким метафизическим основанием мира, природы, общества, власти. Вот этот Бог умер, так сказать, рукотворный, идол. Что теперь делать? Искать Бога, который за пределами культуры? Или, может быть, не нужно этого делать? И вообще там вне нас, вне создаваемой людьми культуры ничего нет? И вот эти темы, они здесь разбираются на конкретных таких проблемах, вопросах. Опять же, это и вопрос теодиции, это вопрос, в общем, современного свидетельства христианства, то есть что христианство может дать современному человеку, и что мы, современные люди, христиане, можем дать миру. Эти все глобальные вопросы, они здесь, да, вот представлены, и последовательно их автор комментирует, осмысляет, опять же, в историческом плане, в современности. Ну вот главная ключевая тема – это, конечно, христианство в таком секулярном и, по сути дела, в пострелигиозном мире. Ведь обратим внимание, что когда-то очень давно, когда христианство только делало, можно сказать, первые шаги, то обращалась проповедь апостолов, потом апологетов к людям религиозным, к язычникам, у которых был свой религиозный опыт, своя религиозная традиция. Это одна ситуация. Другая ситуация современная, ну или, так скажем, нового времени, когда бэкграунд, он секулярный, он не религиозный вообще. И это совершенно другая ситуация, это совершенно другое состояние человека. То есть не из одной веры нас обращают в другую веру, или мы обращаемся, из одного верования принимаем вот веру в Иисуса Христа, распятого и воскресшего, а из безверия, индифферентизма, из вот этой, в таком, может быть, упрощенном варианте, исповедуемой современными людьми, такой естественно-научной концепции мира и происхождения жизни. И это новая задача, это новая ситуация, которая как бы открыта, то есть нету здесь какого-то очевидного и общепринятого ответа. То есть, конечно, ответ есть в том смысле, что ничего не менять. То есть во многих христианских конфессиях значительное количество людей такого подхода и придерживаются. Вот как был, так и будет. Давайте вот вообразим, что ничего не изменилось со времен там с XVI века или вообще там с эпохи античности, когда христианство возникло. Вместе с тем многое изменилось. И вот как это все соединить воедино, и как секулярному человеку рассказать о вере, и как верующий человек свою секулярность собственную может преобразовать или не может преобразовать. И это вопрос этой книги. «Бог сегодня». Бог сейчас, и мы, не стилизующие себя под людей прошлого, не в хитонах и гематиях, а в современной одежде, с современными гаджетами, в современном мире, обращаемся к Богу.
0: Мы додумаем, что одежда, гаджеты, автомобили, компьютеры не изменили нас. А ведь эти книги, о которых вы упомянули, «Секулярный век», «Эпоха пустоты» и «Бог. Открытый вопрос», они ведь о том, что изменилось совершенно что-то другое. И что это, как это назвать, что именно-то изменилось? Ну, менталитет изменился 100%, но психика изменилась 100%, мышление, способы мышления, способы веры. А вот интересно, а способы веры?
1: Да, изменилось сознание. А чем вообще вера отличается от сознания? Это и есть сознание.
0: Кстати, вот на эту тему тоже очень хотелось бы обратить внимание. Эта книга умозрительная, да, она про это. Она про Бога, который в мышлении. И вот здесь такая тема, которая меня затронула и вдохновила, это то, что абсолютно все способы выражения религиозности, приобретения религиозности и практикования религиозности, у нас так ценится, практикующий ты или не практикующий, все эти способы чаще всего и обычно относятся к чему-то очень материальному такому, да, ощутимому. А вот Бог в мышлении, мы как-то его забываем. Здесь ставится вопрос о том, что бесконечность Бога, одно из главнейших свойств Бога, в которого мы верим, бесконечность Бога возможна только в мышлении. Ни в какой другой сфере жизни, особенно в сфере веры, в сфере религии, это-то невозможно.
1: Я вообще не очень понимаю этого противопоставления. Умозрительное, неумозрительное, в мышлении, не в мышлении. Это как вот такая формулировка советской поры. Бытие определяет сознание, сознание определяет бытие. Как будто сознание в одном кармане находится, в бытие в другом, и мы как-то их вытаскиваем из карманов и соединяем воедино. В действительности, еще в эпоху досократической философии Парменид сказал, что бытие и мышление – суть одно и то же. Нету здесь такого вот случая, когда у нас они как-то порознь существуют. Да, то, что происходит в нашем сознании, в нашем мышлении, в самосознании культуры, оно и есть в реальности. А то, что мы наблюдаем вокруг себя, это вот такая объективация, предмечивание вот этого коллективного сознания, самосознания эпохи.
0: Еще один вопрос есть в этой книге, которая, да, напомним, она содержит многочисленные экскурсы, то есть введение в тему, хороший и грамотный пересказ, какие существуют взгляды и концепции. Но вот еще одна тема – это «А как встретить Бога?» Причем и религиозному человеку, и вообще неверующему и нерелигиозному. Здесь, кстати, большая тема в этой книге – это «Можно ли встретить Бога в истории?» Тоже важная и актуальная. Я думаю, что если мы посмотрим на историю, особенно на историю церкви, большинство людей встретили и ошиблись. Мне кажется, эта книга учит как раз с наименьшим риском идти путем богопознания, потому что если ты научен, понимаешь в этих путях, то у тебя больше шансов пойти путем добра и блага, то есть путем Бога, а не путем вот этого обмана, псевдорелигиозности или абсолютной обезбоженности.
1: Есть вехи, расставленные нашими предшественниками, великими людьми, великими мыслителями, великими мистиками, которые мы должны учитывать на этом пути. То есть это не просто вот направление «идите туда», а это все-таки путь. По нему можно пройти, многому научившись и многих ошибок избежав.
0: Вот, кстати, название книги «Бог. Открытый вопрос» с таким некоторым юмором даже противопоставление, потому что если мы не ставим себе открытый вопрос, Бога. А это, конечно, для многих православных совершенно. Ну как? Нет, нет. А тогда какое будет противопоставление? Бог – закрытый вопрос, что ли? То есть вот в этом смысле тоже хорошее название.
1: Решенный вопрос уже перестает быть чем-то для нас значимым, да? Это все сдается в архив.
0: Мне кажется, нужно вспомнить еще одну книгу, мы о ней не говорили, но это, безусловно, книга в ряду вот тех тем, которые сегодня затрагиваются. Это книга нашего отечественного автора «Бог философов и богословов», автор Петр Александрович Сапронов. И вот эта книга «Бог философов и богословов», она тоже, мне кажется, вот на такие темы и на тему пути, и на ту тему, которую вот вы сегодня затронули, что мы говорим о нашем представлении о Боге, а не о Боге. Разницу эту чувствовать. Вот эта книга «Бог философов и богословов», мне кажется, она тоже об этом. Наше представление о Боге и Бог. А как вот научиться говорить о Боге, а не о нашем представлении о Боге? И главное еще проповедовать о Боге, а не проповедовать о нашем представлении о Боге. Вот эти сложнейшие вещи на очень высоком научном уровне – это вот те книги, о которых мы говорим.
1: Во-первых, надо в этих представлениях ориентироваться. Когда мы их поймем для себя, мы можем, наверное, сделать следующий шаг и заглянуть за пределы этих представлений. Зная, как вот складывалось мышление о Боге с древнейших времен до наших дней, мы сможем себе представить, наверное, то, как помимо этих представлений можно связаться с Богом, соотнестись с Ним, встретиться с Ним.
0: Заканчивая разговор об этой книге, подзаголовок которой «Богословские перспективы современной культуры», как вы характеризуете эти перспективы? Потому что если видеть все вот эти болезни, проблемы, ну, прежде всего, это секуляризм, это первая проблема, как мне кажется, большая, и вторая проблема – это то, что можно назвать самомнением религиозности, да, когда религиозность думает, что вот все в ее руках, а секулярный мир ничего не имеет. потом оказывается, что Бог — это всяческое во всем, и наше разделение мир на церковный, нецерковный, религиозный, неверующий — это в некотором смысле отказ от Бога. И эта ситуация современная очень особенная. Знать, как было до нас, очень полезно, но это нам мало поможет в том, как действовать сегодня, потому что сегодня во многом все другое. Вот что-то у Хаутепина мы можем почерпнуть.
1: Конечно, мы здесь видим, как было, то есть весь путь, и можем уже представить, как эти и старые версии, и вечные вопросы в современности аукаются, тем более, что Хаутепин сходную, наверное, с такой вечной темой христианской мысль проводит про то, что называется семена истины или следы Бога. То есть семена истины, если вы помните, это у Юстина философа такой был подход, семена логоса, что во всех явлениях культуры, в разных религиях, даже очень далеких от христианства и откровения, есть вот эти семена истины, только нужно их видеть, тоже нужно их найти. И современный мир тоже, наверное, похож на мир, в котором жил Иустин философ. Это глобальный мир, это мир, где бесконечное разнообразие идей, каких-то суждений, подходов, практик религиозных, нерелигиозных. В этом всем достаточно сложно ориентироваться. Но есть какая-то все-таки полуинтуитивная, наверное, способность у всех людей. Недаром другой знаменитый апологет Тертуллиан утверждал, что душа по природе христианка. И вот эти семена обнаружить для себя в самых иногда неожиданных местах они могут быть обнаружены. И вместе с тем там, где вроде бы всегда пребывала истина в полноте, в некоторой такой вот незамутненности, она может и отсутствовать, то есть большой здесь вопрос, который мы уже затрагивали, и в книге он затронут, насчет бога культуры, бога, которого создал сам человек, в общем, бог, который человеку удобен, который ему полезен, и нам всем полезен, и нам всем удобен, но бог ли это? А не является ли современная церковность просто, опять же, это такой общий вопрос, нельзя все мазать одной краской, не является ли она тоже такой вот гранью секулярности, да, потому что это все мирское, это наше человеческое. И вот как пробиться к такому Богу, который Бог, а не Бог, которого создал человек, это большой вопрос, большая задача, большая проблема.
0: Вот эта книга лежит на столе, и вспоминая те книги, которые уже были в нашем книжном обозрении, как же все-таки встретить Бога сегодня человеку в своей личной жизни?
1: Это в зависимости от того, кто мы. Если мы учащие и учащиеся, то через знание, через науку, изучайте теологию, читайте вот такого рода книги. Опыт прежних поколений, выдающихся мыслителей, философов, богословов, само Священное Писание здесь нам покажет путь. Для остальных этот путь тоже открыт, читайте, прислушивайтесь к себе. Тоже важно, что Бог вообще в современности, как его понимают многие авторы, он может встретиться, опять же, в самых неожиданных местах, в самых неожиданных и далеких от теологии и религии явлениях жизни, ну, например, в искусстве. В живописи, в музыке, в литературе. И это тоже такой путь, который нам многое даст, многое откроет. Из того, что нам не откроет даже, скажем, богослужение, хотя вроде бы оно все о Боге. Чтение какой-то назидательной литературы.
0: Как говорил отец Ануари Ивлеев, что богослужение – это подарок и праздник. То есть для подарка и праздника должны собраться те, которые уже кем-то являются и с кем-то встретились. А думать, что я встречусь, вот, то есть вламываться на чужой день рождения, это так не бывает.
1: Я думаю, да, он прав. Причем это такой подарок, где очень много всяких подарков, и как-то глаза разбегаются, и вместе с тем мы не можем это все усвоить. Этого слишком много, это слишком насыщенно.
0: Ну, то есть в том смысле, что нам всегда, ну, как-то вот на катехизических беседах вот эту формулу предлагали, что вот мы рождаемся как христиане в таинстве, вот в таинстве крещения, потом вот у нас таинство Евхаристии, основные наши таинства. А вот если опять же вспоминать вот эту позицию богословскую, и опять же высказывание отца Ануария Ивлеева, то, в общем-то, наоборот.
1: Мы привыкли к тому, что у нас жизнь разделяется на две таких неравных части, то есть, ну, и мы сами, на две таких вот личности. То есть одна личность у нас религиозная, это там богослужение в воскресенье, это утреннее и вечернее правило, а другая у нас жизнь светская. Мы здесь совершенно в другом качестве живем, существуем, мыслим, в общем, как все другие светские люди.
0: Я вспоминаю такой фильм, я не знаю, он советский или какой, комедия такая, «Миллион в брачной корзине». Там про одного итальянца, который был бедным, нищим человеком, и он ходил на свадьбы богатых, и там брал еду, а потом они ее на рынке сдавали, и это был его заработок. Вот не напоминаем ли мы, христиане, очень часто этого человека и такой род занятий, когда мы вламываемся на чужую свадьбу, набираем там вкусненького, а потом рассказываем, как это было здорово. Но дело в том, что мы не приглашены на эту свадьбу, и мы там не праздновали и не пировали. Вот эту разницу, конечно, надо бы немножко поактуальнее для себя.
1: Ну, наверное, такая метафора тоже имеет право на существование. Но я о другом хотел сказать, что вот эта вся незатронутая религией часть нашей жизни, это тоже как бы вопрос к нам. То есть, ну что, мы такие воскресные христиане? А вот за пределами этого как быть? Неужели вот переступая порог церкви, мы как бы уходим от Бога, и в этом мире за пределами уже Бога нет, а здесь какие-то другие царят законы или другие действуют боги? Это странно, это тоже такой секулярный вариант веры. Вера, имеющая какие-то границы, какие-то пределы, а за этими пределами уже все мирское начинается.
0: Вот у этой книги Антона Хаутепина «Бог. Открытый вопрос» мне показалось, есть еще такая мысль. Она нам по-настоящему знакома, она совершенно не новая. Да, подлинного живого Бога мы не встретим, вот идя этими путями знания. Вспоминая книгу Петра Александровича Сапронова «Бог философов и богословов». Туда же в эту тему, в эту копилку книга. Но, мне кажется, более сложная, но и такая тоже очень, очень существенная. Ну вот у Хаутепина есть такой тезис, что Бог, он в откровении дается. И как он давался в откровении 2000 лет назад и раньше, так и сейчас. Так вот, мы должны говорить об откровении нашего века. У него даже есть такая глава «Пять типов откровения современности». Это очень так мило. Ну, в общем, есть о чем поразмышлять здесь. Не будем сейчас перечислять эти пять типов откровения. Берите книгу, читайте. Человек, который идет путем познания Бога, то есть, например, изучает богословие, вот этому человеку Бог открывается и дает откровение. А если ты не идешь путем познания Бога, то тебе Бог не открывается и не дает откровения. Мне кажется, так просто и гениально.
1: Ну да, надо спросить, спрашивать, вопрошать, и появится какой-то ответ, так или иначе. В этом и смысл теологии, а еще раньше философии. Философы задают вопросы, что есть сущее, например. Такой подход.
0: Для кого эта книга? Кто может взять и читать ее? Нужна ли специальная подготовка?
1: В общем, книга достаточно сложная. Иногда так вот здесь запутано что-то излагает автор. Ну, в общем, она, нельзя сказать, что очень-очень сложная. Конечно, она, с одной стороны, всем адресована, интересующимся историей церкви, историей христианства. Конечно, в особенности для тех, кто изучает теологию, современное богословие.
0: И культурологию.
1: Да, здесь, конечно, это все в контексте культуры, интеллектуальной традиции, то есть, в общем, части культуры. Так что, в общем, всем заинтересованным.
0: Как Антон Хаутепин и хотел. Бог, который интересен всем. Книга, которую мы сегодня обсуждали в программе «Книжное обозрение», Антон Хаутепин, «Бог. Открытый вопрос. Богословские перспективы современной культуры». Мой собеседник Константин Андреевич Махлак, преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии, где вы, дорогие друзья, можете учиться на курсах дополнительного образования по направлениям богословия и культурология как очно в вечернее время, так и заочно. Сайт института богословия ibif.ru. Передачу записала Марина Лобанова. До свидания.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач, посвященных проповедям протопресвитера Бориса Бобринского. Призвание учеников. Проповедь, сказанная отцом Борисом 15 октября 2006 года. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня мы находимся в Галилее, на берегу Генесарецкого озера, куда в начале своего всенародного служения Христос приходил обычно проповедовать и благовествовать Евангелие, возвещая о пришествии Царствия. Иисус Христос вошел в лодку и отплыл несколько от берега, чтобы толпа не теснила его и смогла в лучших условиях слышать его проповедь. По окончанию проповеди он велел рыболовам, сопровождающим его в другой лодке, отплыть на глубину в открытое море. Запомните это выражение «в открытое море». Тогда он им приказал закинуть сети. Рыбаки, измученные бесполезной ночной ловлей, они зря всю ночь трудились, выразили свои колебания устами Симона Петра. «Мы трудились всю ночь и ничего не поймали». Тем не менее, из уважения к Иисусу Христу они послушались Господа и поймали такое множество рыб, что сети прорывались, когда рыболовы старались их втащить в лодку. Им пришлось подозвать другую лодку, и чудесная ловля была так обильна, что лодки, отяжелевшие от множества рыб, чуть не потонули, погружаясь все больше в воду.
1: После воскресения Спасителя 7 учеников находятся на берегу озера, вероятно, на том же месте, где состоялся первый чудесный улов. Симон Петр решает идти ловить рыбу, и его собратья, ни минуты не колеблясь, сопровождают его. Несмотря на их опытность, им ничего не удается поймать, и они возвращаются без ничего. Тогда издали человек, стоящий на берегу, им кричит: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечают ему: «Нет». И он им говорит: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Обратим внимание на это выражение «по правую сторону лодки». Эта скрупулезная подробность евангелиста Иоанна подчеркивает ясность его воспоминания. Тогда еще раз сеть наполняется неизмеримым количеством рыбы. И, припоминая первое событие, евангелист тщательно замечает: «И при таком множестве рыб не прорвалась сеть». Это ясно показывает, что для святого евангелиста Иоанна эти две чудесные ловли тесно связаны, и что они друг друга поясняют. Уже при первом событии сам Господь нам дает ключ к пониманию этих двух эпизодов. Действительно, когда Симон Петр припал к коленям Иисуса Христа, говоря: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный», Господь ему отвечает: «Не бойся, отныне будешь ловцом человеков». Лодка, которой Симон Петр будет управлять, должна теперь наполняться совсем новым способом. Мы воспринимаем всю символику, в которой лодка представляет церковь, а рыбы изображают человеческие души, призванные войти в лодку. В том же духе сеть символизирует убежденность, слово, труд апостолов и их преемников, проповедников Евангелия. Сети изображают все, что творит Церковь до скончания века, чтобы души, исполненные благоволением, смогли услышать евангельское слово, чтобы вошли они в евангельскую лодку и нашли свое спасение у ног Господа.
0: Эти эпизоды соответствуют друг другу. Но я хотел бы здесь только отметить одну резкую противоположность между этими двумя чудесами. В первом чуде сети прорываются, и лодка чуть не тонет, а во втором чуде при таком множестве рыб не прорвались сети. Мне кажется, что это весьма точно объясняет то, что происходит с нами, как и с церковью, когда мы рассчитываем только на самих себя. Очень часто, когда мы полагаемся только на свои силы и на свою талантливость, мы с огорчением наблюдаем, что наши слова, наша речь, наша энергия, вся наша деятельность скоро притупляются и, наконец, иссякают. В жизни церкви, в ее истории, мы не раз наблюдали такую жесткую реальность, резкие скачки, суматоху, внутренние распри, церковные диспуты и проявления всякого рода зла, от которых мы так сильно страдаем. Как часто наше свидетельство превращается во что-то противоположное, потому что наши слова не соответствуют нашим поступкам, потому что наша жизнь

0: желание искать самого Господа, ибо не только закон церкви мы должны соблюдать, не только обряды мы должны исполнять, но мы должны самого Господа, живого Христа, искать в могуществе и в благодати Святого Духа. И каждый раз, когда при веянии Святого Духа кто-нибудь из нас всем своим существом посвящает себя исканию Бога, когда кто-нибудь из нас ищет Христа в глубине души, внутри сердца, то он сам становится светом для всей церкви и для всего мира.
1: Вот почему очень скоро после своего воскресения Господь даровал ученикам Духа Святого. Первый же вечер в горнице он дунул на них, говоря: «Примите Духа Святого». А вторая чудесная ловля нам показывает, что рождающаяся церковь в Духе Святом была уже способна питать множество людей и принимать всех, кто приходил к ней. Итак, благодаря силе, благодати, святости, присущим Духу Святому, апостолы не почувствовали страха, выплывая в открытое море, их сети не прорвались, лодка церкви не погрузилась в воду. В Духе Святом нам даруется жизнь, чтобы мы возвещали благую весть, не извращая нашего свидетельства и таким образом не свидетельствуя против Евангелия. Сети и лодка – символы божественного действия, которое осуществляется через людей. Апостолы, священники, проповедники, богословы, законоучители, родители – все мы призваны провозглашать и делиться всеми живое Слово Божие. Все мы ловцы человеков, и мы должны закинуть наши сети, то есть передать нашим детям, ближним и всем нас окружающим благую весть о Царстве, не боясь отплыть в открытое глубокое море. Сети принимают многочисленные образы и бесчисленные средства, которые Господь Бог выбирает, чтобы дойти до нас. Способы свидетельствовать различны. Евангельское слово, разумеется, литургия, церковные песнопения, красота богослужения, житие святых, сама жизнь церкви, а запутанность, искажение, осквернение образа Божьего являются свидетельством против Бога.
0: Итак, вы теперь поймете, какое важное значение имеют образ и икона. Если образ представляется подлинной иконой, написанной в молитве, если иконописец соблюдает правила и владеет своим искусством в совершенстве, и если мы обращаемся к иконе благочестиво и благоговейно, то образ становится символом в прямом смысле этого слова. Икона составляет место, открытую дорогу, мост, через который передаются Богу наша молитва, наша любовь, внутренние движения нашего сердца, через которое Божья благодать, проникая в нас, тоже озаряет нас. Отцы Церкви подтверждают, что икона – место, исполненное благодати и божественной энергии. Все это в 787 году в городе Никее было торжественно подчеркнуто святыми отцами, память которых мы сегодня празднуем. В конце особенно длинного и болезненного кризиса отцы провозгласили законность изображения Христа и объявили, насколько нужна и почтительна икона. Защищая икону, они признали полноправность изображать Господа, признали ее силу, ее дух, ее видение, свет – и, в конце концов, ее способность нам сообщить саму Божью жизнь. Поэтому изображение является драгоценной сетью. Когда люди, подходя к иконе, видят ее, они получают от нее божественную энергию, которая может их затронуть и, в особенности, зажечь или заново зажечь огонек в самой глубине их души и также их оживить, придавая им какой-то импульс внутри сердца. Итак, сама икона и священные изображения могут служить

0: мостом для Божьей благодати, которая проникает в нас любым способом по усмотрению Бога, желающего к нам прийти.
1: Вернемся теперь к упоминанию призвания учеников. Событие это напоминает нам, что, подобно апостолам и их преемникам, мы призваны служить посредниками, чтобы вместе трудиться в лодке Господа, являющейся Церковью. Пусть наша личная жизнь, сокровенная и глубокая, возгорится огнем Духа Святого ради озарения и освящения большинства на земле. Не станем бояться, лодка не потонет, и сети не прорвутся, и мы будем для мира свидетелями, наименее недостойными Божией благодати. Аминь.

0: Исцеление дочери Хананеенки. Проповедь, сказанная отцом Борисом 6 февраля 2005 года. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вот еще одна встреча Спасителя со страждущей женщиной. Христос, наверное, был окружен множеством женщин, на которые Он нескудно изливал струи Своего многомилостивого сострадания, нежности и любви. Сегодня эта встреча особая и почти невообразимая, так как речь идет о язычнице, а в глазах иудеев язычник значит идолопоклонник. Иудеи не только с презрением относились к язычникам, но они прежде всего держали себя на расстоянии от них. Они отделялись от них, прерывая с ними отношения, отказываясь даже говорить и общаться с ними. Какое согласие между Христом и Вильяром, как сам скажет апостол Павел. И апостол Иоанн, в свою очередь, призывает нас хранить себя от идолов. Как же тогда оказалось возможным, чтобы Христос принял эту женщину, согласился говорить с ней и даже проявил ей свое милосердие? Этот вопрос относится и к нам, всем, сегодня, ибо надо прежде всего напомнить, что идолами являются не только языческие кумиры. Мы сами окружены идолами, не только Баал, Зевс или Венера называются идолами. Эти бывшие идолы символизируют внутренние идолы, идолы нашего времени, ибо они принадлежат всем временам. Идолом является все, что мы ставим на пьедестал, когда мы отворачиваемся от Господа. Мы воздвигаем идолы, когда мы забываем Бога, а наоборот, когда мы вспоминаем о Боге, тогда эти идолы опрокинуты. Это, вероятно, еще острее ощущается в нашу эпоху, когда возбуждают наш интерес столько жизненных реалий, столько товаров, столько идей, столько земных яств. Все это разжигает в нас голод и жажду, желание и в конечном итоге совершенно овладевает нашим вниманием. Такие идолы весьма губительны, ибо за пределом человеческих желаний скрываются тоже сатанинские силы, которые употребляют в свою пользу все земные блага, дарованные нам Богом, чтобы сила тяготения преобладала над благодатью, с единственной целью нас отдалить от Бога.
1: Эта невообразимая встреча Христа с Хананеенкой осуществляется, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Так возлюбил Бог мир, всякий. Своей любовью, милосердием Бог объемлет не только христиан, но и так называемых язычников, идолопоклонников, всех не знающих Бога или прославляющих Его по-своему, либо потому, что они иноверцы, либо потому, что они подчиняются просто закону и своей собственной совести. Вот в каком духе мы должны приступить к встрече Христа с этой женщиной, Хананеенкой, по словам святого Матфея, а по словам Марка – сирофиникиянкой. Оба апостола имеют в виду края, населенные язычниками на границах Галилеи и Иудеи. Узнав, что Иисус Христос находится в доме, женщина устремилась туда. Пробившись, может быть, сквозь толпу, она закричала всем своим существом: «Помилуй мя, Господи, сын Давидов!» Она, значит, слышала, как еврейский народ величал Иисуса Христа, и она, не колеблясь, так обратилась к Нему. Однако, как могла она назвать Его Господи? Ибо назвать Иисуса Христа Господом значит признать Его господство. Назвать Его Сыном Давидовым значит исповедовать, что Он Мессия. Обращаясь ко Христу, она прибавляет: «Дочь моя жестоко беснуется». Господь ни слова не отвечает ей, словно Он ею пренебрегает. Скажем даже, что Он ею в высшей степени пренебрегает. Но настойчивость женщины и равнодушие Христа раздражает учеников, и под конец они Его просят: «Отпусти ее, потому что она кричит за нами». И мы знаем, как жестко отвечает Спаситель: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Итак, Иисус Христос не пришел спасти праведников, а грешников, погибших овец дома Израилева. Чтобы правильно понять эти слова, нам придется еще выяснить, что такое дом Израилев и о каких погибших овцах идет речь. Тогда она перестает кричать, подходит ко Христу и, кланяясь Ему, говорит: «Господи, помоги мне!» Он же ей дает окончательный ответ, который звучит как бесповоротный отказ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Какое хлесткое презрение в этих словах «бросить псам»! Этим все кончается для этой страдающей женщины. Как она сумела перенести такой отказ со стороны того, который представлялся совершенно добрым? Итак, больше нечего сказать, нечего ожидать. Ей остается только уйти со своим горем. И в тот момент, когда все кажется потерянным, она вдруг испытывает необычное воодушевление, которое не происходит лишь из мощной материнской любви. Что бы ни говорил Христос, она просто глубоко убеждена не только в Его власти излечения, но и прежде всего в Его неограниченном сострадании. Поэтому она смеет произнести слова, которые прозвучат до конца веков: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Она ничего другого не требует. Ей достаточно быть скромной собачонкой, лишь бы быть принятой, иметь свое место под столом и получать крошки.
0: В этом волнующем и возмутительном на первый взгляд диалоге двойное учение, адресованное народу и самим ученикам. Прежде всего, оно напоминает, какое место занимает Иисус Христос и зачем Он пришел. Итак, испытав тайники сердца этой женщины, Христос ей внушает ответ, звучащий как удивительный урок для учеников, для народа и через века для всех нас. Ради нашего назидания Господь показал Себя жестким и равнодушным. В другой притче Иисус Христос говорит о неправедном судье, жестоком и несправедливом, к которому бедная вдова напрасно обратилась в надежде добиться справедливости. Не давая ему покоя, вдова добьется своего. В ответ на ее настойчивость судья исполнит ее просьбу и защитит ее. И сегодня парадоксально Иисус Христос принимает вид жестокого и несправедливого судьи, выносящего строгие судебные решения. Своим вызовом Он истинно выявляет глубину души женщины. Любая другая женщина удалилась бы, но эта язычница выражает свою глубокую веру и свидетельствует со смирением о своем доверии. «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Все это для нас очень важно, потому что эта женщина нам открывает не только власть любви, но тоже то, что можно назвать насилием уверенности, уверенности в том, что Христос может помочь исполнить желание, исцелить и в конечном итоге изгнать беса из ее больной дочери. Убежденность хананеенки мне напоминает другие слова Господа о том, что Царство Небесное силою берется. Каждый из нас должен иметь поистине необузданную силу, чтобы оторваться от силы притяжения к земле, чтобы порвать все связи и вознестись к Господу, умоляя Его. Скажу даже, выражая Ему свои требования, подобно Моисею, ставшему между народом и ангелом, который должен был истребить сынов Израилевых. Мы тоже способны вновь встать, чтобы сказать Богу: «Вот, Господи, я стою здесь перед Тобою, я настойчиво и горячо прошу помиловать нас, умоляя Тебя с детской дерзостью и с этим доверием и мужеством сынов, какими мы оказываемся для Тебя». Такова молитва святых.
1: Когда мы собраны в единстве тела Христова, которым мы приобщаемся, мы не крохи разделяем, а хлеб Господень. В литургии хлеб Господень дается нам прежде всего через живое евангельское слово Господа, исходящее из Его уст, ибо не одним хлебом жив будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. Вскормленные этим живым словом Господним, мы вскоре будем питаться хлебом небесным и примем питие бессмертия, по словам отцов Церкви. Итак, нам не надо забывать, что через нас все это должно распространиться на весь окружающий нас мир. Нужно, сказал бы я, чтобы двери Церкви распахнулись под напором этого излияния любви. При возгласе «С миром изыдем» нужно, чтобы мы действительно вышли из храма, унося с собой эти крохи, или скорее просто свет Христов. Нужно, чтобы этот божественный огонь любви, охвативший нас, озарил человеческие сердца, ибо Он единственный способен их по-настоящему заразить своей силой, и чтобы мы, наконец, смогли сказать Господу, подобно Хананеенке: «Хорошо, что и псы едят крохи». В таком расположении духа да будем и мы за трапезой Господней, не презирая псов, находящихся на дворе, ибо Бог всех любит и призывает быть Его чадами для вечной жизни. Аминь.

Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: Петербургские зарисовки. Санкт-Петербург. Дома и люди. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Говоря о характере хозяев особняка, можно рассказывать и архитектурные анекдоты. Вот улица Чайковского, Сергиевская, дом 30. Роскошный особняк Боссе, который был выстроен для князя Льва Викторовича Кочубея, старшего сына известного канцлера Виктора Павловича Кочубея. Человека богатого, обеспеченного, но с очень тяжелым характером, в принципе, очень прижимистого, судя по всему, который сначала служил в кавалергардском полку, потом служил в Министерстве внутренних дел. Какое-то время, имея определенные неприятности по службе, он прожил в своем имении в Малороссии, в Диканьке, и там он женился на своей дальней родственнице, тоже Елене, но не княжне, Елене Кочубей, которая была дочерью его двоюродного дяди. Кстати, тоже очень-очень обеспеченного человека. Елена Кочубей, фрейлина двора, захотела вернуться в столицу. И супруг, да, поехал. И надо было строить особняк. И Кочубей строит дом на аристократической Сергиевской улице, заказывает проект архитектору императорской гатчины Роману Кузьмину. Тот выполняет фасад в формах флорентийского Ренессанса, где натуральный камень соседствует с формой арочных окон, характерных для Флоренции. Вообще, формы особняка внушают уважение. К особняку пристроен зимний сад. Кузьмин работает, но получает отставку. И Кочубей приглашает более модного и с более, как я понимаю, покладистым характером архитектора Гарольда Боссе. Гарольд Боссе, приехав, выполняет проекты отделки комнат, есть разрезы и есть эскизы плафонов, оформлены панно стен, показаны, как там будут располагаться живописные вставки, золочение и так далее. Боссе начинает работать, он уже оформил дамские комнаты первого этажа, гостиной с позолотой в стиле рококо и с живописными вставками над дверьми в депортах. Он оформил вестибюль с полом римской мозаики, мраморной крошкой и, опять же, ракальным декором. Замечательную совершенно лестницу, которая ведет на второй этаж, извиваясь двумя рукавами, плавно охватывая несколько изогнутые стены вестибюля, освещенную большим, очень высоким окном, которые по бокам поддерживают две кариатиды, совершенно дворцового вида вестибюля лестница. Второй этаж. А вот на втором этаже оформляется только столовая. Все остальные комнаты не оформлены. Хозяину, видимо, это было не нужно. Вот хозяйка захотела, ей оформили эти комнаты. Да, они нужны хозяйке, которая по своему характеру дама очень светская, принимала у себя широкий круг петербургских, в основном кавалергардских, офицеров. При этом она автор многих романсов, который сейчас написано, автор неизвестен, она пела, аккомпанируя себе. И, конечно, Елена Кочубей много выезжала. И вот это ее комнаты. Пожалуйста. Для себя же ничего. Он чиновник, который приезжает довольно редко. И так дом отстоял до 1880-х годов, пока не въехал следующий хозяин. Я имею в виду Юрия Степановича Нечаева-Мальцова, которому понадобилось престижное жилище, имея в виду, что он надеялся, что его гофмейстера двора, человека богатейшего, владельца гусь-хрустальнинских и металлургических мальцовских заводов, будет навещать, например, император Александр III, не дождался, понятное дело, но принимал все равно очень широкое общество. И для того, чтобы были комнаты, где это общество принять уже парадно, он пригласил Леонтия Николаевича Бенуа, который отделал большой зеркальный зал, отделал приемные, кабинеты и небольшую мавританскую комнату. Надо сказать, что Мальцов не только не дождался Александра III, тогда он, кстати, жил со своими сестрами, фрейлинами двора, но он никогда не был женат. и, понимая, что ему нужен будет наследник, он усыновил Элима Павловича Демидова, сына Пал Палыча Демидова, наследника знаменитых нижнетагильских заводов. Мать его умерла, и вот после смерти и отца мальчик остался при мачехе. И тут Мальцов, который был в дальнем родственнике с ним по его матери, Мещерской, княжне Мещерской Марии Элимовне, Элим Павловича усыновляет почти официально, помещает его в Александровский лицей, дает ему образование, пристраивает в Министерство иностранных дел, тот уезжает за границу по делам министерства. Женился, кстати, молодой Демидов на дочери нашего министра императорского двора Воронцова Дашкова. Кстати, только Элим Павлович и имел право на ношение титула князя Сан-Донато, поскольку Демидов и Сан-Донато имели право в России на ношение этого титула только старшие в этой семье. Детей у Элима Павловича, правда, не было, но в 1914 году после смерти Мальцова он стал хозяином этого особняка. Война помешала ему даже приехать вступить во владение, хотя в доме была оборудована для него отдельная квартира, о чем позаботился опекун. Но, в принципе, вот так получилось, что он никогда настоящим хозяином этого дома так и не стал.
0: Санкт-Петербург. Дома и люди. Петербургские зарисовки на волнах «Радио Град Петров».

0: Дорогие братья и сестры, вышла в свет вторая книга из серии уникальных краеведческих очерков Татьяны Трефиловой «Невидимый Петербург», созданная на основе радиопрограмм одноименного цикла. На этот раз «Невидимый Петербург» открывается нам как военная столица империи, поскольку книга посвящена истории гвардейских полков, военному духовенству и военным госпиталям. В этой книге нет описаний военных походов и сражений, но есть человеческие судьбы, забытые или пока неведомые нам петербургские адреса, знакомство с которыми напоминает нам не только о русской воинской славе, но и о том, какой вклад в русскую культуру и науку внесли люди в военной форме. В книге вы найдете многочисленные иллюстрации, редкие фотографии, а также тексты полковых маршей и стихи офицеров-поэтов. Доступный стиль изложения, широкий круг использованной литературы, в том числе публикации старинных, давно забытых журналов, а главное – чувство личной причастности к русской истории, живого сочувствия судьбам давно ушедших людей – все это отличительные черты книг и передач Татьяны Трефиловой, благодаря которым прошлое нашего города становится ближе, понятнее и дороже ее читателям и слушателям. Спрашивайте книгу «Невидимый Петербург-2» в редакции «Радио Град Петров», на православных выставках, в магазине христианской литературы «Слово» и в некоторых церковных лавках нашего города. Справки по телефону 328-29-32.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тримифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

В исполнении ансамбля камерной музыки Большого театра под управлением Марка Эрмлера прозвучала вторая часть симфонии до мажор номер 2 Йозефа Гайдна.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько.
1: Александр Крупинин.
0: Итак, сегодняшняя программа у нас будет опять в новом формате, что означает, что начнем мы ее с вопроса викторины, и затем уже поговорим о герое нашей календарной рубрики, вот, потому что вот сместились у нас акценты, поэтому немножко...
1: Ну, уже все привыкли, уже даже это...
0: Радиослушатели,
1: все знают,
0: да,
1: как это у нас теперь так.
0: Да. Ну и затем программа будет «Поговорим о театре». Вот, я не знаю, насколько это постоянно или временно, у нас так две программы существуют, но пока что это так, вот на этот сезон это так. И в программу «Поговорим о театре» ко мне придут сегодня режиссеры и актриса театра «Балтийский дом», чтобы поговорить о премьерах, театральных премьерах прошедшего сезона, да, накануне уже, можно сказать, нового. Но не знаю, вот в нашей сегодняшней программе «За двумя зайцами» будет ли у нас помимо викторины и календарной рубрики еще какая-нибудь рубрика? Это зависит от Саши.
1: Ну, посмотрим. Но я не знаю, но фигура, о которой мы хотим поговорить, настолько грандиозная.
0: Что, возможно, ни одну передачу даже.
1: Нет, ну, может быть, я стараюсь, надеюсь, что уместимся, хотя кто знает. Вот. Но думаю, что вряд ли еще удастся нам о чем-то другом поговорить.
0: Ладно. Хорошо.
1: Ну, посмотрим, как пойдет.
0: Ну, вот у меня вторую программу подряд «Кулинарное слово». Мы будем его угадывать
1: вот
0: сегодня.
1: Это нас считает заодно и кулинарная рубрика.
0: Начнем тогда эту рубрику. Но напомни, пожалуйста, условия викторины.
1: Ну, условия очень простые. Как только будете знать правильный ответ на вопрос, звоните по телефону 328-29-32, представляйтесь по имени и отчеству и говорите правильный ответ. Если этот ответ будет действительно правильный, то в течение наступающей недели можно будет приехать на радио «Град Петров» и получить в подарок любую книжку или диск из тех, которые издает радио «Град Петров».
0: Да. Итак, мы сегодня угадываем нечто съедобное. Слово означает «нечто съедобное». Это слово пришло к нам из иностранного языка. Не буду сейчас говорить какие-то дополнительные подсказки, языки не будем называть, но скажу, что... Это само блюдо это даже не блюдо, но нечто съедобное, да, поменяло свое назначение. То есть сначала вообще, и даже вкус. Сначала это была в средние века, когда зародилась, появилась это была такая суровая пища для моряков и военных. Специально ее запекали, причем не один раз, а два раза, чтобы удалить влагу. И получался такой сухарь, очень сухой продукт. Он мог годами храниться в трюмах кораблей, не портиться. Это было очень важно. Вот. И вот так это какой-то момент, продолжительное время существовало. Затем в XIX веке произошла метаморфоза, и вот такой жесткий, можно сказать, морской паёк стал лакомством. И сейчас у нас ассоциируется именно, ну, с лакомством, да, я бы так сказала. Говоря об этимологии, я не случайно сказала, что запекали два раза, вот дважды печёный переводится. Ну, то есть лежит в основе этимологии этого слова. Саша, в прошлый раз ты назвала правильный ответ. Пожалуйста,
1: молчи.
0: Осторожнее, да, но предполагай про себя. Ты просто говори, угадал ты или нет.
1: Нет, пока ничего, что-то мне в голову не приходит.
0: Очень простое, там всего три ингредиента. То есть это
1: сладкое?
0: Еще... Ну, лакомство, да,
1: сладкое,
0: очевидно.
1: Сладкое.
0: Да, да. Сладкое, может быть, относительно нейтральным, но вообще-то сладкое, да, там сахар добавляется туда, один из ингредиентов.
1: Это десерт,
0: ну,
1: скажем так. Ну, да?
0: Может быть, самостоятельным, кстати, а может входить, может быть, основой.
1: У нас уже есть звонок. Слушай,
2: я думаю, галеты.
1: Галеты?
0: Нет, не галеты. Но галеты, это вы скорее думаете про еду Марс, да, вот то, что на суднах употребляли моряков, но сейчас это уже не пища моряков, и поменялся
1: оно
0: рецепт.
1: Оно не такое сухое, да.
0: Оно не сухое, да. Оно не такое сухое. Просто вот изначально, да, этим называли что-то там дважды запеченное, такой сухарь, а потом кондитеры рецепт переделали, и это стало совсем не сухим. И сейчас это мы воспринимаем как некое лакомство, но это может быть основой для лакомства. можно употребляется в двух значениях, это слово и само. То есть есть такое лакомство, а есть...
1: Другое лакомство, основой которого служит эта вещь.
0: Да, да, да.
1: А этимология дважды запеченный.
0: Дважды запеченный, да. Я сказала, что три ингредиента всего лишь. Один – это сахар.
1: Второй – мука. Третий – вода.
0: Ну, почти так. Ну, нет. Но вода-то, ну, я думаю...
1: Не считается за ингредиент.
0: Не считается за ингредиент. Поэтому уже почти вот ты вот все назвал. Только осталось назвать слово. Не называй его, пожалуйста, Саша, предупреждаю. Да.
1: Не, ну я просто думаю, это значит, должно быть слово из нескольких слогов состоящее. Потому что нет, дважды запечённое...
0: Ну, мы так не воспринимаем. Оно же иностранное, оно вошло к нам. Это достаточно короткое слово уже. Ну да, если так вот вдуматься, да, мы вот поймем, когда язык я назову, мы поймем, что оно из двух частей состоит. Но просто уже мы так не воспринимаем. Да, интересно, конечно... Что же это такое? Ну, нет, ну, на самом деле, три основных ингредиента сейчас уже и там дополнительные тоже туда используют, естественно. Ну, просто трех достаточно, чтобы получилось. Вот. И, кстати, и всякие интересные исторические факты об этом существуют, что вот даже в какой-то момент врачи считали это очень полезным. Вот я не знаю, на каком основании даже рекомендовали, особенно там аристократам, употреблять это обязательно с какими-то там напитками. Ну, действительно, вот считали полезным как бы лекарством. Еще это было, кстати, еще до того, как вот на современные рецепты, рецепт изменился на современный, то есть это, я сказала, в 19 веке произошло, а врачи апеллировали к этому в 18 веке.
1: Когда говорили, еще было сухарем.
0: Когда сухарем, да, и употребляли там, советовали употреблять в прикуску с вином, например.
1: Слушаем вас.
2: Можно ответить? По-моему, речь идет, скорее всего, я помню, итальянское печенье, бискотти. То есть, возможно, это бисквит?
0: Да, совершенно верно.
1: А как ваше имя, отчество?
2: Елена Витальевна.
1: Елена Витальевна, хорошо.
0: Совершенно верно, да, действительно, бисквит. Да, бисквит.
1: Никогда бы не подумал.
0: Вот, так что морской сухарь, можно сказать, стал таким вот пышным чем-то, да, взбиваем мы вот эти вот белки, да, что, Саша, как кулинар ты?
1: Я, кстати, не кондитер.
0: Не кондитер? И не делаешь такое?
1: Нет, нет.
0: Вот. Но, тем не менее, мы прекрасно знаем, что это.
1: Яйца, наверное. Яйца, сода там, да, добавляется, чтобы поднималось это. Сода,
0: ну,
1: сода,
0: сейчас
1: сода,
0: уже, сода, да, сода, наверное, сода, да. Взбивать еще надо очень умеющие. Да-да-да. Но иногда сливочное масло там. Изначально не добавляли сливочное масло.
1: Сливочное
0: потом...
1: масло, наверное, бисквит-то не надо. Ну, вот я думаю, что не надо.
0: В разновидностях еще употреблять, да? Но изначально нет, да, конечно. Вот, так что действительно бисквит удивительную пережил метаморфозу. А мы тогда, раз угадали ответ на вопрос, двигаемся дальше по нашей программе и переходим к календарной рубрике.

0: 6 июля 1962 года, день памяти Уильяма Фолкнера. О нем мы однажды говорили на нашей программе, это было очень давно, но это гигантская величина, да, и я думаю, что... И очень интересная личность, поэтому и бесконечно хочется возвращаться к его портрету, и не только даже о жизни его поговорить, а вообще об особенностях творчества и о том мире, который он создает, потому что это просто волшебник какой-то, который в этом мире и жил, наверное, да. И еще, мне кажется, человек, вот... говоря о котором, очень важно, что он читал, например, да, как на него повлияли другие авторы тоже, в том числе, вот, которые способствовали созданию этого необычного, удивительного мира. Уильям Фолкнер. Ну, родился он, чуть-чуть напомню его биографию, 25 сентября 1890 седьмого года, это в штате Миссисипи, да, это городок такой Нью-Олбани был, и затем уже через пару лет буквально, это 902 год, семья переезжает в Оксфорд, и вот этот город, он становится таким на всю жизнь, наверное, да, для Фолкнера.
1: Но это не тот Оксфорд, который, как, чтобы наши слушатели не подумали, который в Англии, да, где университет Оксфордский.
0: Нет, это конечно.
1: Это маленький городок в штате Миссисипи, да?
0: Да, такой, он всю жизнь проживает в штате Миссисипи.
1: Заштатный городок.
0: Да. Что важно в его детстве, вообще говоря, о его биографии, важно его прошлое, потому что прошлое его семьи, да, вот эти корни, они как бы с самого начала, вот с его детства ему, как это сказать-то, ну, он понимал, да, что вот эти корни, они даже важнее, чем настоящее. Важно помнить, что дед его и прадед были героями гражданской войны, вот, и...
1: Причем воевали на стороне южан.
0: Да, прадед был самым главным для него человеком, полковник Уильям Кларк Фолкнер. Просто, ну, действительно, он очень ценил и даже вспоминал, вот и его есть воспоминания, он говорил о том, что мне казалось, что этот прадед, он до сих пор в нашем доме, настолько вот эта фигура для него была важна. Он был легендой и семьи, и вообще юга, да, потому что он командовал полком, он построил железную дорогу, он в то время очень был популярный роман, он написал роман «Белая роза Мемфиса», и он погиб на дуэли.
1: Прадед.
0: Да, да, угу. Да. Полковник вот этот вот. Так что на улице города прямо его политический партнер застрелил его. Вот тоже такая была громкая очень история. И вот на этих рассказах маленький Уильям Фолкнер рос. То есть вот этот образ великого прадеда как тень над ним висел. И, конечно, в семье тоже ожидали, что и Уильям станет выдающимся человеком. Но сама вот атмосфера в семье маленького Уильяма, она была чуть-чуть еще, помимо вот этих рассказов про прадеда, отличалась тем, что вот, отец его, Мюррей Фолкнер, был такой прагматичный, достаточно приземленный человек. Он работал управляющим на железной дороге, завхозом в университете, вот, и тоже оказал на него такое вот, противоположное, да, влияние. Мама очень важна. Мод Батлер была такой... очень образованная, она очень хорошо рисовала, то есть прививала и к живописи любовь Уильяму, и к чтению, конечно. И вот она его познакомила с авторами, которые тоже на всю жизнь прочно войдут в его творчество, в его образ мысли. Это Диккенс, ну, классическая литература, братья Гримм, да, ну, потом он уже будет сам читать, и другие авторы станут для него важны. Вот. И еще очень важный человек в детстве Уильяма – это няня его была. Да? Мы знаем про няню, он посвятил ей роман, один из своих романов потом, вот, которая няня такая, ну, как бы мы сказали, афроамериканка, да, была, она до самой старости прожила в семье Фолкнеров и рассказывала всякие и сказки, и предания о временах вот, гражданской войны. То есть это вот тоже очень важно. И что касается начальных лет его обучения в школе, он был таким, как бы мы сказали, классическим аутсайдером, да, то есть не проявлял интереса к учебе, но при этом он учился на отлично, вот, очень мало общался со сверстниками. Потом, кстати, вот эта замкнутость, она, мне кажется, в его характер прочно вливается, он такой и в обществе был замкнутый человек, и в школе еще он тоже сидел на задней парте и читал книги, которые он из дома приносил. Вот. Но в итоге так и не окончил среднюю школу, в последних классах он бросил ее и просто вот он как бы вливается в ту среду, в которой он жил, он ходит с охотничьим ружьем по местности и слушает рассказы разных людей, там, да, вот он так наполняется вот этим вот миром юга, который он будет описывать, когда он вырастет. Ну, а, собственно, когда он уже становится писателем, да, проявляет какой-то интерес к литературе, что он за основу берет, да, почему вот эти, во-первых, он впитывал вот эти вот миры, да, рассказы о гражданской войне, но впитывал под определенным углом, потому что мы знаем, что у Фолкнера особое в его творчестве отношение ко времени, потому что, ну вот, как будто бы этого времени не существует. Все прошлое, настоящее, будущее, оно и, с одной стороны, может сливаться, а с другой стороны, неожиданным образом перемешиваться. Да? Вот что это за философия такая, Саша?
1: Я думаю, что это влияние на Фолкнера. Тогда был очень моден философ Анри Бергсон.
0: Да, абсолютно, да? Абсолютно, да.
1: И вот его отношение к тому, что сознание, оно не представляет собой просто некую, как бы, ну, как бы вот, один за другим идущие, как бы, события, а все, что есть, это все, как бы, вот вместе оно перемешивается, и все, в общем-то, в сознании человека, у каждого человека оно совершенно разное. И вот, когда герой его романа «Шум и ярость», Квентин, он последний день своей жизни, он же начинает с того, что он у будильника ломает стрелки.
0: Да, это тоже характерная такая вот прям черта символическая. Это правда. Да, то есть Бергсон, вообще он открыл то, что вот это вот сознание человеческое, оно непрерывно, да, что мы не какие-то там поступательно, там вот настоящее там прошлое, настоящее будущее, а вот все это непрерывно, и поэтому, и за счет этого это никогда никакой момент не повторяется. И вот это вот преобразил в своем творчестве Фолкнер. Но вот еще на него очень большое влияние оказал Достоевский. Он очень много читал романов, то есть, ну, всего Достоевского фактически он прочитал. И поэтому вот такая вот общая философия ему близка тоже была. Мы чувствуем.
1: Он же был очень религиозный человек,
0: да,
1: Фолкнер.
0: Да, да, да.
1: И как бы вот его многие романы, они прямо проникнуты такой вот религиозной символикой.
0: Да. При этом еще это человек, который, ну, я не знаю, как вот охарактеризовать его, это, наверное, такой выдумщик, можно ли сказать? Что, то есть, вот он, с одной стороны, создает там вот эту свою художественную реальность, а с другой стороны, он ее и вплетает и в свою жизнь. Да, например, еще когда он жил, ну, в любом случае, когда он молод был и еще не писал романы, да, он такой вот создавал образ аристократа. Ну, и потом это тоже, мне кажется, за ним закрепилось, да, вот все время он носил такие изысканные какие-то костюмы, ходил с такой тростью, да, еще демонстративно так хромал, и местные жители, а местные жители кто были? Это торговцы, это были такие простые люди, фермеры, торговцы, вот они его называли графом Фолкнером.
1: На самом-то деле ведь как бы вот то, что он пишет, да, о тех семьях, которые он пишет, описывает в своих романах, да, у него же как бы он берет как бы выдуманный такой округ Екнопотофа,
0: да, да? Да, да, да.
1: И там вот события происходят, у него часто одни и те же люди, они действуют в разных романах, то есть несколько семей, и это аристократ, это аристократ, то есть это аристократия юга, это плантаторы бывшие, да, да, да, то есть да, это да. рабовладельцы, это аристократия, вот именно, и совершенно у них совершенно другой как бы взгляд на жизнь. Он сравнивает, допустим, северян, да, которые приходят туда, в Южные Штаты, да, в результате победы в гражданской войне, которые там со своим духом наживы, мелочности, дельцы, там какие-то бизнесмены, и вот эти аристократы, для которых деньги – это вообще не главное, для которых важна вот честь, достоинство, там, вот такие вот какие-то да. аристократические понятия, да, да, да, которые да. сталкиваются вот в этом мире с капитализмом, скажем так. И в результате, конечно, все это погибает, деградирует, постепенно уничтожается. И вот все его романы, они об этом, по сути,
0: делают. Да, да, да, да, да. Ну, и очень важно, что при этом и он сам, вот как вот этот вот образ аристократа, он сам получается часть конечно. Своих этих книг. Да. И то, вот интересно очень, как он переосмыслял пространство и время в своих книгах. Например, вот когда он писал, мы же сказали про время, да, что там все это у него нелинейно очень. Вот роман «Притча» у него был, да, и известно, что сюжет его в какой-то момент стал очень сложным, просто настолько сложным, что хронология очень сильно запуталась, и ему перестало хватать листов бумаги, там, чтобы все разложить. И он тогда взял карандаши, подошел к белой стене рабочей комнаты и прям на этой стене стал писать. Вот тоже, как бы, да, уже... То есть время, оно и в пространство внедрилось, и вот эту комнату преобразилось. Он всю стену расписал схемами, датами, именами персонажей, стрелочками. И вот говорят, что эта стена до сих пор еще в доме музея его хранится, да, как памятник тому, что человеческий мозг пытается уложить внутри себя, вот, по сути дела, целую вселенную. Целую вселенную, да. Так вот, да, он и сам говорил, что времени не существует, есть только сейчас, прошлое не мертво, оно даже и не прошло.
1: Не прошло.
0: Да. Вот. И поэтому, не знаю, как в твоем восприятии, Саша, но я думаю, что все-таки неподготовленному человеку, наверное, как тебе кажется, вот если рекомендовать,
1: ну,
0: сложно
1: считать. Ну, потому что человек как бы привык, неподготовленный, скажем так, человек, он привык воспринимать как бы события, идущие друг за другом в результате некой причинно-следственной связи одних событий, да, в результате да, других. Да. И он, когда открывает книгу, он ждет, что ему вот там все это будет представлено. А там вдруг оказывается, что он даже не может в некоторых случаях понять. Там, допустим, в романе «Сарторис», да, у него там Боярд Сарторис, несколько героев на протяжении огромного времени, там, один в времена гражданской войны, другой там, в 20 веке, носят одинаковое имя. И там, что делает Боярд Сарторис, в общем-то, человек просто так перестает понимать, это тот или Боярд Сарторис, или этот Боярд Сарторис. Ну, как бы смысл в том, что на самом-то деле это все равно, что тот Боярд Сарторис, что этот Боярд Сарторис. Но человек это хочет как бы прочитать некую историю, да, сюжет, в котором там все развивается линейно.
0: Ну, да, причинно-следственная.
1: Конечно, в этом смысле неподготовленному человеку это читать трудно и, может быть, и не нужно. Но это

0: Я из этого пишет, а тебе это, в общем-то, изначально-то неизвестно, да, то есть какой-то вдруг человек появляется в его книге, да, кто это, откуда он там, что это такое, еще какой-то появляется, они там вступают в какие-то отношения, и, в общем-то, никто не объясняет, кто это такие, что это такое, да, и человеку, конечно, это непонятно, но если ты, тебе удастся в этот мир как бы вот войти, то есть как бы вот проникнуть в него, вот, я не знаю, какое-то, войти в какое-то состояние медитации такой специфической, и вот туда входишь ты, когда ты читаешь эту книгу, тебе уже не выйти оттуда, ты уже, то, что тебя окружает, тебе уже просто становится неинтересно, да,
1: да.
0: Ты уже в том мире живешь.
1: И уже понимаешь его каким-то внутренним,
0: ты,
1: да,
0: понимаешь,
1: зрением.
0: И даже если ты не понимаешь, то, в общем-то, тебе это и не важно, и если Фолкнер это написал так, то это действительно, значит, это не важно,
1: да.
0: А важно совершенно другое. Вот то, что ты понял, то и важно.
1: Да,
0: одна женщина, говорит, Фолкнеру сказала, что вот я, говорит, тоже про роман «Шум и ярость», я, говорит, прочитала ваш роман 4 раза, ничего не поняла. Что делать?
1: Ну, как же она читала, да?
0: А он говорит, прочитайте 5-й.
1: Да, ну, видишь, получается, раз смогла прочитать 4 раза, это же как...
0: Ну, ничего не поняла. Хотя нет, ну нельзя там ничего не понять, там все-таки что-то можно понять. Ну, не все, конечно. Но все никогда не поймешь. Даже прочитаешь 5 раз, все равно все не поймешь.
1: Да, да, да.
0: У меня до сих пор остались, как я читал этот роман, не знаю, сколько раз в своей жизни, но все равно у меня остались какие-то там загадки, которые так у меня и остались.
1: И вот интересно, как он еще стилистически преподносит этот мир. И он, например, мне кажется, вот здесь вот можно же, наверное, говорить о связях каких-то между ним и Джойсом, да, ну, в плане схожести, особенно построения
0: художественного, да,
1: художественного метода и построения даже предложений. Вот у него есть, например, у Фолкнера повесть «Медведь», так там вот одно предложение на 3 страницы, например, да, то есть оно не прерывается на 3 страницы, это все, ну, одно, кстати, вот похоже.
0: Да, на... кстати говоря, был в Европе, Фолкнер ездил, как считалось тогда обязательным для аристократов Юга побывать в Европе. У него были рекомендательные письма ко всем выдающимся деятелям европейской культуры, в частности, к Джойсу. И он пришел где-то в ресторане, увидел в окно ресторана, как сидит Джойс.
1: Да.
0: И так и не решился к нему подойти. Ну, кто такой? Джойс — это фигура, а я простой деревенский парень. Да, типа,
1: вот
0: так и не встретился.
1: Величины, у которых очень много.
0: А могли бы о чем-то поговорить, конечно, если бы встретили.
1: Ну вот мы так рассуждаем о методе, да, и о стиле произведений Фолкнера, еще пока не услышали ничего.
0: Нет, я еще одну вещь хочу сказать. Скажи. Что я тут недавно читал, что вот современная в Америке Фолкнер, в общем-то, совершенно не популярен и не моден сейчас. Причина этого, во-первых, в том, что он пишет все-таки на языке южных штатов, да, то есть специфический язык южных штатов, жаргон как бы, он пишет на нем. И для северянина, а кто читает такую литературу сейчас в Америке? Там же не читают в штате Миссисипи это. Mm-hmm. Читают интеллектуалы там Новой Англии, читают интеллектуалы в Нью-Йорке живущие, да, то есть такие как бы... И для них очень тяжело воспринимается именно язык Фолкнера, который совершенно очень сильно отличается от того языка, на котором разговаривают современные американцы в северных штатах. И, во-вторых, вот эта расовая проблема имеет очень большое значение, потому что одна из главных тем Фолкнера – это взаимоотношения белых и черных, да, расовая проблема в сегрегированном обществе, поиски собственной идентичности человеком. Да. Вот роман, например, «Свет в августе», одна из его главных тем – это поиск идентичности человека. Мы еще, я хочу прочитать отрывок из этого романа, может быть, и не успеем уже сегодня.
1: Прочитать?
0: Да. Но вот там главный герой, Джо Крисмас, он как бы 5-летним ребенком его подбрасывают, вообще его подбрасывают, даже не 5-летним, подбрасывают его в приют, и он не знает своих родителей. И у него почему-то возникает чувство, что у него есть там негритянская кровь. Ну вот с точки зрения вот человека, допустим, меня, да, или тебя, ну вот так было бы. Ну и есть негритянская кровь, да и какая разница, в общем-то. Он выглядит абсолютно как белый. Ну, если...

0: А для него это вот проблема какая-то от поиска собственной идентичности, да, он постоянно об этом говорит, все люди об этом знают, а уже начинают к нему относиться по-другому, да, как относиться к нему как к чернокожему, да, хотя он белый, и он не может найти собственной идентичности. И в этом как бы вот его... И вот эта вот проблематика, знаешь, что для современного американского интеллектуала отношение белых и черных? Значит, черные рабы, белые рабовладельцы, белые обижают черных, эксплуатируют их, черные хорошие, белые плохие, по сути дела. Теперь у нас равенство, все одинаковы, все хорошо. А Фолкнер понимает, что это все может быть так действительно, что эксплуатируют, что рабы, все. Но на самом деле это не все, вся эта проблема не сводится вот чисто к таким вот односторонним оценкам. Там вот эти плохие, эти хорошие, эти там рабы, эти рабовладельцы. Давайте будем все равны. На самом деле есть проблемы, которые сидят не в социальных вопросах, а в духовных вопросах, понимаешь? И вот это для современного левого интеллектуала в Америке это как бы ну, такой какой-то вот он мешает его такой простой, ясной картине мира. Вот эта вот тема этого. Хотя, конечно, не был Фолкнер расистом там или что-то такое. Нельзя его в этом никак упрекнуть. Наоборот, он с большим симпатией относился к черным.
1: Конечно, но мы не случайно уделили столько времени его детству, но да,
0: и няне. Вот... Но все равно вот это вот, вот то, что он это все усложняет, понимаешь, это вот все. А вот в российском читательском мире Фолкнер это, ну, я, наверное, одна из самых популярных фигур. Сейчас не знаю, правда, но вот в наше время 80-е, например, годы, 70-е, 80-е, Фолкнер это был вообще как бы главный писатель для нас. Во-первых, потому что перевод. То есть там потому что южный стиль, да, южная речь, а для американцев... Какая нам перевела Райт Ковалева, Рита Райт Ковалева, понимаешь, она перевела так, что вообще это читается великолепно, да, то есть блестящий перевод. И а что это южный, там северный, мы этого никак понять не можем, и для нас, значит, идет хорошо. Расовая проблема, она тоже для нас.
1: Но она другая, да, у нас
0: не. Она у нас не так, как бы. Да. То есть она уже сейчас и в Америке по-другому, и в те времена по-другому была, а сейчас она тоже. Но независимо от этого, все равно, как бы, вот, проблематика вот, места человека в обществе, поиска его идентичности той же самой, понимаешь, это тоже для любой эпохи, для любого человека. Это все равно очень важно, да. Может быть, это не касается расового проблемы, а касается там проблемы какой-то другой. Но все равно человек должен понять, кто он такой, для чего он пришел в этот мир, да. На примере вот этого мы видим, что мы тоже оказываемся в такой же ситуации, когда мы должны определиться, кто мы вообще, кто мы в этом мире, да.
1: Абсолютно. Ну вот, хотелось бы, чтобы ты все-таки прочитал кусочек, или ты думаешь...
0: Я просто боюсь, что у меня там он довольно длинный, а если его прочитать не целиком, то будет непонятен конец. То есть будет непонятно, к чему все это.
1: Да, ну тогда...
0: То есть я могу какой-то фрагмент? Ну просто я могу фрагмент прочитать, как бы вот, чтобы, если кто-то не читал Фолкнера, чтобы он представлял себе, как он пишет. Ну в этом смысле.
1: Да,
0: но нет... Ну давай.
1: Ну, осталось, да, у нас 10 минут.
0: 10 минут попробуем.
1: Давай попробуем.
0: Это из романа «Свет в августе» как раз рассказывается, это воспоминание героя, который был 5-летним ребенком в приюте, подброшен в приюте. Вот в этом приюте он жил, и это вот как он возвращается воспоминаниями вот в эти события. Память верит раньше, чем вспоминает знания. Верит дольше, чем помнит. Дольше, чем знание, даже спрашивает. Знает, помнит, верит. Коридор в кирпичном, длинном, островерхом, холодном, гулком здании, покрытом копотью не только своих дымоходов, стоящим на клочке убитой, засыпанной шлаком земли, стиснутым дымными заводскими трущобами, опоясанным трехметровой проволочно-стальной оградой, как каторжная тюрьма или зверинец, где сироты, в одинаковых синих робах, с дискантных детским чириканьем, случайными неровными порывами пролетают воспоминания. Но в знании хранятся постоянно, как унылые стены, унылые окна, по которым сажа из приближавшихся с каждым годом дымоходов взбегала в дождь черными слезами. В тихом пустом коридоре, в тихий послеполуденный час он был как тень. Маленький даже для пятилетнего, серьезный и тихий как тень. Окажись в коридоре свидетель, он не смог бы определить, где и в какой миг исчез мальчик, за какой дверью, в какой комнате. Но в этот час никого больше в коридоре не было, он это знал. Он занимался этим уже почти год с того дня, когда случайно наткнулся на зубную пасту диет сестры. Очутившись в комнате, он подошел босиком, бесшумно, прямо к умывальнику и взял тюбик. Глядя, как розовый, прохладный и гладкий червяк, извиваясь, выползает на его пергаментный палец, он услышал шаги в коридоре, затем голоса за дверью. Возможно, он узнал голос диет сестры. Так или иначе, он не ждал, пройдут они мимо двери или нет. С тюбиком в руке, ступая босыми ногами, бесшумно, как тень, он пересек комнату и шмыгнул за занавеску, которой был отгорожен один угол. Там он сел на корточки среди легких туфель и развешанной мягкой женской одежды. Он услышал, как диет-сестра и ее спутник вошли в комнату. До сих пор диет-сестра не значила для него ничего, кроме постоянного приложения к еде, пищи, столовой, церемонии еды за длинными деревянными столами. Фигура, появлявшаяся время от времени в поле зрения, но не задевавшая чувств, разве только как приятное напоминание и сама по себе приятная для глаз. Молодая, пухленькая, гладкая, бело-розовая, вызывавшая мысль о столовой, вызывавшая во рту воспоминания о чем-то липко-сладком, съедобном и тоже розовом, тайном. В тот день, когда он впервые вошел к ней и сразу обнаружил в комнате пасту, еще ничего о пасте не зная, он словно предвидел, что диет-сестра должна обладать чем-то в этом роде, и что он это найдет. Голос ее спутника тоже был ему знаком. Это был молодой врач из окружной больницы, ассистент приходского врача, личность тоже примелькавшаяся в приюте и тоже еще не враг. За занавеской он был в безопасности. Когда они уйдут, он положит пасту на место и улизнет. И вот он сидел на корточках за занавеской и слышал, не вслушиваясь, возбужденный женский шепот. «Нет, нет, не здесь, не сейчас, нас увидят. Кто-нибудь, не надо, Чарли, прошу тебя». Слов мужчины он вообще не мог разобрать. Голос тоже был приглушен. Он звучал безжалостно, как до сих пор звучали голоса всех остальных мужчин, ибо мальчик был еще слишком мал, чтобы сбежать из мира женщин, на краткий срок, пока не сбежит обратно, чтобы остаться в нем до смертного часа. Он услышал другие знакомые звуки, шарканье ног, поворот ключа в двери. «Нет, Чарли, Чарли, прошу тебя, Чарли!» — шептала женщина. Он услышал другие звуки. Шорохи, шелест, не голоса. Он не слушал, он просто ждал, думал без особого интереса и внимания, и что странно, в такой час ложиться спать. Снова из-за тонкой занавески донесся слабеющий женский шепот «Я боюсь, скорей, скорей!» Он сидел на корточках среди мягких женщиной пахнущих одежд и туфель. Он видел ощупью только смятый некогда круглый тюбик. Не глазами, вкусом созерцал прохладного, невидимого червячка, который выползал ему на палец и механически следовал в рот, сладко и остро расплываясь по языку. Обыкновенно он выдавливал пальцы на один глоток, а потом клал тюбик на место и выходил из комнаты. Даже в 5 лет он знал, что больше нельзя. Возможно, животный инстинкт предупреждал его, что если съесть больше, станет худо. Может быть, человеческий рассудок предупреждал, что если выдавить больше, заметит она. Сегодня он впервые взял больше. Пока он прятался и выжидал, получилось намного больше. На ощупь он видел исхудавший тюбик. Он вспотел. Потом оказалось, что он потеет уже довольно давно, что уже довольно давно он только и делает, что потеет. Теперь он совсем ничего не слышал. Он не услышал бы, наверное, и выстрелов за занавеской. Он словно погрузился в себя, в наблюдение за тем, как потеет, за тем, как расползается во рту еще один червячок пасты, противный желудку. И правда, он не хотел проглатываться. Неподвижный, сосредоточенный мальчик, казалось, склонился над собой, как химик над колбой, и ждал. Долго ждать ему не пришлось. Проглоченная паста восстала внутри, стремясь обратно на воздух, где прохладней, и сладкой она уже не была. В загроможденной, розово-женским пахнущей темноте, за занавеской он сидел с розовой пеной на губах и, прислушиваясь к своим внутренностям, обреченно, с удивлением ждал того, что должно было с ним случиться. И случилось. Окончательно сдавшись, он покорно сказал про себя: «Ну все». Когда занавеска отлетела в сторону, он не поднял головы. Когда руки грубо выдернули его из блевотины, он не сопротивлялся. Безвольно, с разинутым ртом, он повис на руках, уставив остекленелый идиотический взгляд не на гладкое, уже не бело-розовое, а окруженное всколокоченными волосами лицо той, чьи гладкие руки когда-то наводили на мысли о лакомстве. «У, гаденыш!» — шипел тонкий злобный голос. «У, гаденыш! Шпионить за мной, негритянский ублюдок!» Ну, там дальше, ладно.
1: Да, сложно выйти из мира теперь Фолкнера. Ну, мне кажется, я не знаю, сможем ли мы в следующий раз еще продолжить разговор или сегодня остановимся, но, конечно, вот этот вот его слово, этот слог, его хочется слушать и читать.
0: Ну, читать-то мы можем сколько угодно.
1: Да, вообще, к слову, вот осталось у нас еще время немножечко, да, про судьбу Фолкнера. В принципе, он же, ну, да, с одной стороны, он, я сказала, что всю жизнь жил в своем штате, да, но все-таки такая большая вылазка-то у него в Голливуд.
0: Нобелевский лауреат.
1: Во-первых, Нобелевский лауреат, во-первых, да, а во-вторых, работа в Голливуде.
0: Ну, это по молодости он работал в Голливуде, сценарии писал, потому что им нужно было зарабатывать. Он говорил, что надо писать эти сценарии, он как раз женился тогда, да, надо писать эти сценарии, чтобы иметь возможность в свободное время писать то, что хочется.
1: Это правда. Ну, и вообще, сначала довольно парадоксально складывалась его карьера, потому что его, мне кажется, вот уже был какой-то момент, когда и критики его хвалили, но роман его не покупали, то есть ему нужно было зарабатывать на жизнь, да, и вот он в такое вот, собственно, тоже такое рабство, да, голливудское попал, и поехал писать сценарии для кино, и работал с Warner Brothers, да, вспоминали его как такого очень странного работника в истории киноиндустрии, да. Он вообще не очень любил современную вот эту вот культуру.
0: Ну, говорят, что обычно сценарист считалось хорошо, если пишет 5 страниц в день, а Фолкнеру удавалось до 35 страниц в день написать. То есть он был очень продуктивен и дисциплинирован, и выдавал всегда вовремя все тексты. И, в общем, его там ценили.
1: Да, и вот ты говоришь, да, что там чувствуется другой стиль его писания, но в плане сценариев, например, вообще он был гениальным диалогистом.
0: Ну, диалоги у него гениальные, и в его романах, конечно, да.
1: Да, то есть вот это редкое такое умение. Но там же, вот, работая в Голливуде, он отличался разными странностями, да, известно, как он там не в силах работать в душном офисе, спросил, можно ли я поработаю из дома, поеду домой, ну, естественно, ему разрешили, не думая, что он уедет в Миссисипи. То есть такой вот он был человек парадоксов. Но да, присудили ему Нобелевскую премию, это правда, в 50-м году, да, из Стокгольма раздался звонок, но вот на этот раз он из дома даже не стал выбираться. Он сказал, я не поеду, я слишком стар, у меня много работы на ферме, ехать слишком далеко, и нет у меня приличного фрака. То есть вот отказался он ехать, но все-таки...
0: От премии не отказался.
1: Не-не-не, его уговорили, то есть он изначально не хотел ехать, но это был нонсенс, потому что, ну как, то есть даже президенту США Гарри Труммену пришлось оказывать дипломатическое давление, да, что объяснял он это вопрос вообще всей страны, и да,
0: Фолкнер все-таки поехал.
1: Сдался, да, нашли фраг. Ему идеальный фраг, сшили. Так что, да. Но даже есть описание его речи. Он вышел на трибуну и, как вспоминают, тихим, едва слышным из-за южного акцента голосом произнес речь. Вот сказал он слова, которые, в общем-то, важны для его творчества. «Я отказываюсь принять конец человека. Писатель должен писать о вещах, не имеющих срока давности, о любви, чести, жалости, гордости, сострадании и жертвенности. Обязанность писателя — помогать человеку выстоять, напоминая ему об этом».
0: Ну что ж, на этом, наверное, нам имеет смысл закончить с тобой.
1: Да, возможно, мы вернемся к этой фигуре, не знаю. Мне,
0: ну, может быть,
1: его
0: не в следующий раз,
1: не хочется заканчивать этот разговор, да. На время я прощаюсь с радиослушателями, жду моих гостей.
0: Прощаюсь.
1: А Саша пока, да, до следующего воскресенья прощается.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей передаче мы вновь обратимся к миру музыки Николая Карловича Метнера. Это действительно целый мир, удивительный мир, большей частью неведомый современному слушателю. Постараемся хотя бы немного приоткрыть его для себя. И сегодня мы поговорим об особом жанре, который занял очень важное место в творчестве Метнера. Сказка в музыке. Это понятие, конечно, не ново, скорее привычно и естественно для классического музыкального искусства, тем более для русской музыки. Стоит ли перечислять всем известные примеры опер, балетов, симфонических и камерных произведений на сказочные сюжеты? Тем не менее, именно в творчестве Николая Метнера сказка обрела новую жизнь. Более того, именно Метнера считают родоначальником нового жанра фортепианной сказки. В чем же особенность этого жанра? «Мир Метнера на редкость цельный», — пишет один историк музыки. Какая-то очень важная нравственная основа творчества Метнера заключалась в том, что он, художник необычайно впечатлительный, остро чувствовавший свое время, никогда не пытался стать над жизнью или укрыться в царстве чистой иллюзии. Вместе с тем, мир Метнера слишком идеально чист, чтобы его можно было назвать вполне реальным. Это скорее мечта о прекрасно реальном. Конец цитаты. Очевидно, эта мечта о прекрасно реальном и находит свое идеальное воплощение в новом жанре фортепианной сказки. Генрих Нигаус сравнивал сказки Метнера с новеллетами Шумана и интермеццо Брамса, но при этом отмечал: это совершенно оригинальный и новый жанр благодаря программно-поэтическому содержанию, хотя и не везде указанному, но угадываемому. Известно, что Метнер почти всем своим сказкам давал заголовки, раскрывающие основной образ пьесы. Однако эти заголовки большей частью остались, по его желанию, только в авторских экземплярах. Далеко не всегда эти заголовки отсылают слушателя к сказочным или поэтическим сюжетам. Скажем, вторая сказка из опуса 42 названа автором «Фригийский лад». Для Метнера, очевидно, важно было подчеркнуть, что особый колорит этой пьесы создается использованием древнего античного лада. И именно с его помощью музыка переносит нас в нездешнее сказочное пространство.

В нашем маленьком концерте мы слушаем фортепианные сказки Николая Карловича Метнера. Борис Асафьев писал, что в миниатюрной форме сказки Метнер касается тех же глубоких сторон человеческой жизни, которым посвящены и его крупные сочинения. «Это не сказки, иллюстрирующие чьи-то приключения», — пишет Асафьев. «Это сказки повествования о своих переживаниях, о конфликтах внутренней жизни человека». Метнером создано 38 сказок, объединенных в 12 циклов. Композитор писал свои сказки в разные периоды творчества, но большинство из них написаны в России. Две сказки «Опус 20» — один из наиболее известных циклов Метнера. Обе сказки были созданы в 1909 году, в период, когда в творчестве Метнера яснее всего ощущалось влияние лучших традиций русской музыки. Первая сказка стала популярной еще при жизни композитора. Сергей Васильевич Рахманинов любил включать ее в программы своих концертов. Кстати, Рахманинов вообще всячески старался сделать известной музыку своего самого близкого друга. Жена композитора, Анна Михайловна Метнер, вспоминала, что Рахманинова иногда называли «чемпионом Метнера», поскольку его сочинения он играл чаще, чем другие пианисты. Надо сказать, что Рахманинов не раз становился поистине сказочным волшебником для семьи Метнеров, спасая их от разных невзгод. Хотя все это волшебство объяснялось просто – благородством и великодушием великого композитора. В исполнении Николая Метнера мы услышим первую сказку из «Опуса 20», пожалуй, одну из самых рахманиновских, с ее мелодией большой теплоты и широкого дыхания и полнозвучной, насыщенной фактурой.

В нашем маленьком концерте звучат фортепианные сказки Николая Метнера. Надо помнить, что все чудеса на свете совершаются незаметно, тихо и постепенно. Замечательно в этом высказывании Николая Карловича Метнера его абсолютная уверенность в том, что чудеса все-таки совершаются. И, конечно, в жизни композитора, написавшего почти четыре десятка сказок, чудо не могло не произойти. Рассказ близко знавшего семью Метнеров музыканта действительно похож на сказку, да еще и с восточным колоритом. Намеки на какие-то чудеса проскальзывали в письмах Анны Михайловны, начиная с января. Оказывается, некий молодой индусский студент, наследник одного из легендарных магараджей, по пути из Оксфорда домой остановился у своей сестры в Берлине, где она обучалась музыке. Увидев на рояле одну из сказок Метнера, он попросил сестру сыграть ему. Сказка произвела на него столь сильное впечатление, что будущий магараджа тут же дал обет разыскать ее автора и записать все его произведения на граммофонные диски. В результате щедрости индийского князя появились три альбома грамм-пластинок с записями Метнера. Конец цитаты. Надо сказать, что те записи Метнера, которые звучат сегодня в нашем маленьком концерте, это тоже, можно сказать, продолжение той самой восточной сказки с участием индийского магараджи. Они сохранились благодаря тем самым трем граммофонным альбомам. Вот что такое сказка в музыке.

Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучали фортепианные сказки Николая Карловича Метнера. Сказка опус 42 номер 2 «Фригийский лад» в исполнении Руслана Разгуляева и сказки опус 20 номер 1 и опус 26 номер 3 в исполнении Николая Метнера. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».

0: поговорим о театре.
1: Уважаемые радиослушатели, у микрофона Мария Петько. В эфире программа «Поговорим о театре». И у меня сегодня в гостях режиссер Александра Мамкаева. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: И актриса Виктория Зайцева. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Мы сегодня будем говорить о премьерах, не всех, но некоторых, театра «Балтийский дом», вот уже, можно сказать, почти прошедшего 89-го сезона, да, о тех премьерах, в которых вы, Александра и Виктория, задействованы. Александра поставила два спектакля, мы будем про них говорить. Это «Про любовь», да, и «Золушка». Но мы уже встречались накануне премьеры «Золушки», про нее подробно говорили, но, тем не менее, мне кажется, не случайно сегодня она в нашем списке появилась, попозже ее обязательно коснемся. Вот. И Виктория играет, получается, во всех этих трех спектаклях. И будем говорить о спектакле «Собака на сене». Еще это самая новая премьера, июньская премьера. И вот Виктория и в спектакле «Про любовь», и в «Золушке», и в «Собаке на сене». Вот уже наше такое связующее звено. Да? А «Собака на сене» другим режиссерам попозже, поставлена попозже, коснемся. А мы сегодня, напоминаю нашим радиослушателям, что ведем трансляцию не только на волне радио «Град Петров», но и в прямом эфире в группе ВКонтакте, поэтому вы пока подключайтесь, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, там можно посмотреть и на нас, и на фотографии со спектакля, и у нас такое параллельно еще будут видео, ряд эти трейлеров к этим спектаклям. И мне кажется, вот как такое в качестве вводного слова, что не случайно, наверное, так получилось, что все три спектакля, вот они посвящены этой теме любви. Да, понятно, что, в общем-то, все спектакли в какой-то степени про любовь, но здесь именно вот такая любовь между двумя героями, между мужчиной и женщиной, вот легла в основу и сказочных сюжетов, и реалистических. И вот самый очевидный первый — это «Про любовь», премьера которого состоялась в марте этого года. Я прочитала, Александра, что вы говорили, несмотря вот на, казалось бы, простоту этой истории, да, вот ее ностальгический мотив, вы говорили, что эта история очень много вопросов ставит, да, и мы на них ищем ответы. Вот какой вопрос для вас стоит во главе угла? Какой вопрос являлся тем стимулом, послужившим к постановке этого спектакля?
2: Ну, наверное, основной вопрос, которым я задалась, и которым я задалась, прочитав эту пьесу, что такое любовь, это такой глобальный вопрос, и, наверное, собственно, структура даже нашего спектакля, она, как сказать, пронизывает этот вопрос, потому что сама пьеса, она целостная, но мы сделали так, что определенные эпизоды отбиваются интервью современных людей, это абсолютно вот наши современники, которые тоже размышляют на тему, что такое любовь. Вот. И причем это люди совершенно разные, и подростки, психологи, милиционеры. То есть поэтому все-таки основной вопрос, которым мы задались, это что такое любовь. И, как мне кажется, в конце мы не то чтобы на него отвечаем, а просто открываем такое троеточие, чтобы каждый ответил для себя сам, что для него есть это понятие.
1: Да, скажем нашим радиослушателям, что основой послужила пьеса...
2: Да, Эдварда Радзинского «104 страницы про любовь».
1: Да, знаменитый материал. Угу. Вот вы убираете 104 страницы, да, для вас это... Вы такой масштаб подчеркиваете этой темы, и вот... Или вот почему убрали начало?
2: Ну, наверное, потому что про любовь, оно, может быть, с одной стороны, вот такое общее, с одной стороны, название, а с другой стороны, опять же, оно располагает нас, как наши фантазии, что вот про любовь, давайте поговорим про любовь. Вот, ну, как-то давайте поразмышляем про это чувство. Вот, поэтому такое название.
1: Перед нашей программой Виктория упомянула, что вот Александр отличается таким трепетным подходом к выбору именно материала. Я бы хотела попросить, Виктория, расскажите, вот как начиналось, как зарождалась вот ваша работа, самое-самое ее начало.
2: Ой, я с огромным удовольствием еще раз сделаю комплимент Саше. Сашенька, правда, я тебя очень благодарю. С тобой невероятно приятно всегда работать. А вот сейчас нашим слушателям и зрителям с удовольствием расскажу и объясню, почему. Вот на самом первом этапе, когда только отбирается материал, вот он уже не случайный. Он уже какой-то невероятно трепетный, тебя волнующий, и тебя, режиссера, и нас, артистов. И поэтому вот все, что начинает происходить с первой секунды начитки, то есть все, ты уже знаешь, это все не случайно. Нужно просто вот быть внимательным и идти вот уже в этом коридоре, слушать свое сердце, потому что Саша дает такой вот очень точный, четкий, правильный камертон. И ведь действительно, ну, если так по большому счету брать любую пьесу, она, конечно же, всегда про человеческие, да, взаимоотношения, про конфликт и так далее, иначе тогда нам это все будет неинтересно. Это всегда человеческие отношения между друг другом или человеческое отношение к чему-то, к чему-либо. И здесь уже просто интересно наблюдать, а что в конкретном материале, в конкретном спектакле выйдет на первый план, про что мы будем делать и через что. И вот у Саши это всегда от сердца, всегда от души, всегда с невероятным сопереживанием и с каким-то очищением в конце. С прощением, с осмыслением, где-то с таким знаком вопроса: а вы, а у вас, а вы готовы, а вы, что будете делать вы в этой ситуации? И, конечно, ты в такой материал бросаешься с головой невероятно.
1: Вот. Да, спасибо. Вот Александра упомянула, я сразу признаюсь, что еще не смотрела этот спектакль, единственный из трех, о которых мы будем говорить. Я собираюсь на премьеру, поэтому, с одной стороны, мне проще, с другой сложнее размышлять. Но вот вы упомянули, я тоже читала, что есть, вы используете видео, да, и мы видим современников, да, и их рассуждения о том, что такое любовь, да, но так и получается, что вот эти рассуждения, ответы на вопросы сначала начинались у вас в вашей такой вот команде, которая работала над спектаклем, да, то есть вы, получается, тоже изначально отвечали для себя с размышлений. Начиналось.
2: Ну, да, мы думали, мы размышляли, мы порой путались, мы порой не, сами заходили в какой-то тупик, но, безусловно, мы находились в поиске ответа на этот вопрос. Мне кажется, он такой безграничный, что на него невозможно. Вот любовь — это вот так. Невозможно,
3: да, нужно ответить.
2: Это, да, вот это не очень тот, сложно. Не тот случай, потому что как только выбираешь какую-то формулировку, ты сразу понимаешь, что у нее есть противоположность.
1: Но вот вы пытались именно четко сформулировать, или лучше этого не делать?
2: Ну, скажем так, я, конечно, попыталась, и более того, мы даже приходим в финале к какому-то определенному выводу, но, опять же, это все очень субъективно, то есть это, в этом есть какой-то мой взгляд, но, опять же, он не есть альфа и омега, это все очень личное, поэтому вот тут очень сложно, потому что, с одной стороны, если я скажу, что вот да, мы выбрали ответ на этот вопрос и шли к нему, это вот неправильно, потому что у артистов свой взгляд, и это замечательно, когда ты репетируешь, у тебя есть определенная там установка, определенные формулы, да, формулировки в голове, а приходит артист, живой человек, а у него совершенно иное представление, и поэтому материал становится очень объемный, начинает дышать, потому что на этот материал смотрит множество глаз, и от этого уже что-то лепится такое неоднозначное, а многогранное, вот так.
1: А изначально шла речь о любви между мужчиной и женщиной?
2: Да, или да, конечно. Любви... Мы рассматривали именно такую между мужчиной и женщиной, но потом мы все-таки, как мне кажется, в финале выходим вообще на понятие любви человека к человеку,
1: да,
2: скорее
1: вот, так. Насколько я вот познакомилась сейчас с рецензиями, да, с описанием, что в итоге, да, и вот и где-то я прочитала, что это именно мысль такая, которая появляется еще помимо четкой мысли, да, что любовь между мужчиной и женщиной — это любовь и уважение друг к другу, да, к нашим близким людям, что очень важно. Но, может быть, напомним немножечко сюжет радиослушателям, если кто-то не помнит, например, все по фильму, наверное, да, еще вспоминают.
2: Да, тут...
1: Насколько он преобразуется?
2: По сюжету мы, в общем-то, ничего не меняли, мы шли как и есть, то есть это тут рассматривается любовь физика и стюардессы, физик вот такой реалист, очень умный человек, такой скептик в чем-то, эгоцентриста, я не знаю, если можно так сказать, есть вот Наташа, стюардесса, такая открытая, простая девушка, и вот эти два мира сталкиваются, очень долго притираются друг к другу, понимают, что столкнулись с каким-то очень сильным чувством, но, к сожалению, у пьесы финал трагичный, потому что Наташа погибает, вот, но, тем не менее, вот, опять же, мы попытались сделать светлый финал о том, что любая потеря, которая происходит, наверное, в общем, все не просто так, и если ты проживаешь какую-то потерю, это все равно должно превращаться в какой-то смысл. И я надеюсь, что вот этот физик, он тоже для себя что-то решил и открыл, и, может быть, это Наташина гибель, жертва, она открыла какую-то часть его души очень-очень важную. Серьезно.
1: Да, вот Виктория играет не Наташу, а и Иру, да?
3: Да, да.
1: Вторую стюардессу.
3: Да, подругу. Подругу Наташи, коллегу, да. Ну, может быть, я вот так тоже думала об этом персонаже. Вот Наташа, она из воздушного мира в прямом и переносном смысле. И вот, наверное, Ира придумана автором, чтобы подчеркнуть, что вот в воздушном мире не все такие воздушные. То есть все-таки, что Наташа, она исключение из правил. Она вот какая-то нереально божественная, едва уловимая. А Ира, вот моя героиня, она очень... все равно очень приземленная, с очень такими очень бытовыми потребностями, и она, конечно, тоже очень хочет любить. Она также в поисках любви, но она сталкивается с любовью безответной, и ее это очень раздражает, и она не готова это отпустить и понять, что это просто не тот человек, и нужно быть выше, идти дальше и слушать свое сердце. Она вот здесь борется, и поэтому, конечно, в ее характере проявляются где-то эта и завистливость, и где-то такое резкое словцом, вот недовольно что-то она может буркнуть и тут надавить на больное Наташе. Хотя вот действительно коллеги, но вот Наташа, она такая одна, она особенная.
1: Но при этом часто очень Иру называют как зеркало в чем-то Наташи, ее отражение другой ветви, наверное, ее судьбы. Можно ли так сказать, как вы думаете?
3: Ну, это, наверное, можно сказать как две составляющих одного человека, что, наверное, в человеке все может быть, и такая легкость, непредсказуемость, как-то один раз живем, будь что будет, и очень такое немножко рацио, и обида, не замечают, я ведь достоин лучшего, почему? Просто когда это в балансе, вот, наверное, залог счастья, ну и даже... в правильных пропорциях. Вот, наверное, потому что баланс это сразу 50 на 50, я сразу стала думать, ага, нет, зависть на 50% не нужна. Но когда это все уместно, когда это все дозировано, когда есть амбиции, ну, правильные, хорошие, которые тебе, наоборот, помогают взлетать, а не губят тебя. Вот, наверное, тут правильнее сказать, что это две составляющие.
1: Да, но вот если для Иры вот такой вот шаг вверх, как мы говорили, что финал, да, он светлый, да, в чем-то, что это все равно как ступень к какому-то развитию. Вот можно сказать, что путь Ирины, он тоже проходит вот, вот это вот.
3: Конечно, потому что, ну, у наших персонажей все равно существует в обстоятельствах, и это обстоятельство, вот Наташина жертва, она все-таки заставляет задуматься и вообще посмотреть на свою жизнь по-другому многих персонажей, в том числе и Иру, тем более вспоминая их последний разговор, где она надавила на Наташу, и да у тебя все в жизни, потому что вот так, на самом деле все у тебя плохо, ты просто постоянно прикрываешься маской веселья, улыбки, я это знаю, если перестанешь смеяться, ты вдруг останешься наедине с собой, и тебе будет плохо. Но после такого очень тяжело вдруг узнать, что тот человек, которому ты это сказал, его больше нет. Mm-hmm. И вот этот момент осознания, что мы несем невероятную ответственность за то, что мы говорим, за то, как мы себя ведем. И единственный путь всегда быть в любви. Но нужно к этому приходить. Не фанатично, потому что от этого тоже, да, ты начинаешь страдать, mm-hmm. и своей любовью начинаешь душить. Об этом у нас есть, об этом у нас есть другой спектакль. Но и там тоже наступает момент, когда все ты принимаешь и понимаешь, как это чувство нужно уметь mm-hmm. дарить. Уметь любить, на самом деле, это невероятнейший дар. И дай бог, чтобы мы все им владели и умели.
1: Да, то есть получается, и история на поверхности, она вот о любви начинается с любви, но мы и как бы и приходим к истинному понятию любви уже ближе к финалу.
3: Наверное, как это? От частного к общему, да.
1: Хочу спросить, вот как происходила работа над спектаклем, как поиск персонажей? Вы рассматривали это сразу как современную такую историю, или все-таки вот эта ностальгическая как бы нотка там была, и в том числе это учитывалось при формировании характеров героев?
2: Ну, как задумывалось, не хотелось полностью осовременивать эту историю, то есть хотелось сохранить вот этот флёр той эпохи, которая есть, да, там мы попытались это сделать через музыку, через костюмы, через какое-то такое прикосновение, вот. Но, тем не менее, хотелось протянуть вот этот мостик между прошлым и сегодняшним днём, и поэтому вот как-то спонтанно пришла идея отбить сцену современными интервьюерами, вот, которые у нас присутствуют. Вот, может быть, это даже украдено из знаменитого фильма в свое время был «Любить», да, он называется, если я ошибаюсь. Вот, замечательный тоже фильм. Вот. Что касается какой-то внутренней работы, то мы даже звали к нам физика моего друга хорошего для того, чтобы погрузиться вообще в атмосферу физиков, рассказать, чтобы он к нам пришел, мы ему задавали вопросы, чем они вообще могли заниматься, что такое вот это понятие, что такое это понятие. Он, значит, там все по полочкам разложил, потому что все-таки, когда ты соприкасаешься с таким, ну, физики, ну, вот кто, я Саша Макаев, я вообще к этому, от этого очень далека. То есть для того, чтобы ребят как-то погрузить, mm-hmm. вот я позвала своего друга, за что ему большое спасибо, что он откликнулся, все разъяснил, все нам по полочкам разложил. Вот. Ну, и потом уже начались такие репетиции, поиски персонажей, но тут мне очень повезло, потому что, опять же, мне всегда везет, потому что у меня очень хорошие попадаются мне артисты, и я очень трепетно отношусь к подбору команды. Я вообще хочу сказать, что у нас в театре «Балтийский дом» прекрасные артисты. И вот Виколя практически участвует во всех моих спектаклях. Это мой вообще талисман. Ты мне признавался в любви, теперь я к тебе в любви признаюсь. Вот. Поэтому и мы уже нырнули в материал и начали репетировать. Репетиции проходили, не могу сказать, что прям вот, ну, ровно. То есть это всегда процесс. Там есть всякие моменты тупиковые и какие-то иногда отчаяния. Вот. Но, тем не менее, мы все были очень сплочены. И все-таки основная атмосфера, она была такая, в общем, в любви создан этот спектакль. Поэтому репетировать было очень здорово. И опять же, большое спасибо тоже, у нас живой звук на сцене, то есть у нас есть небольшая группа, которую сформировали ребята, там два гитариста, у нас саксофонистка.
1: А музыка живая.
2: Да, живая музыка на сцене. И вот эта музыка, которая была подобрана нашей Катей Вербицкой, это звукорежиссер, она тоже очень много дает, вообще очень большую атмосферу, и вообще она отражает героев, очень правильно подчеркивает какие-то драматические моменты. В общем, репетировать было одно сплошное удовольствие. И Викуль, может, ты что-то дополнишь?
3: И что еще пластически Анна Ибрагимовна нас очень в эту атмосферу погружала. У нас есть небольшие танцевальные врезочки, музыкальные врезочки, танцевальные вставочки. Вот, все очень так аккуратно, со вкусом, и мы с удовольствием всегда на эти танцевальные фрагменты появляемся, потому что вот как-то вот что-то найдено там, самое главное. Мы даже не можем объяснить, что, но мы там удовольствие получаем невероятное нашим кружочком, которым мы там танцуем. Вот поэтому это что касается вот время, да, которое у нас в спектакле, вроде бы мы и не кричим, что это конкретный год, но вот что-то такое неуловимое, конечно, оно присутствует в этой атмосфере.
1: А в плане поиска персонажа, характера своего, что вам дало какой-то импульс, или он сразу нашелся?
3: Мне было очень интересно, потому что я по своей природе, и я очень свою природу люблю и благодарю, я человек очень, ну, наверное, такой эксцентричный, вот, я люблю очень комедийные роли, характерные роли, но когда вдруг появляются лирические героини или вдруг драматические, я, конечно, очень всегда стараюсь в них, ну, простите за слово, вгрызаться, что ли, ну, в таком, в разумном смысле этого слова, потому что я, во-первых, сама не знаю, как у меня все это откликается, мне это очень интересно, и здесь, конечно, вот этот завистливый персонаж, но, конечно, в нем все равно, ты же не можешь играть зависть через зависть или там зло через зло. Конечно. Ты все равно находишь через что от обратного идти. Но, тем не менее, вот это, ну, даже до простых вещей, там, только низким голосом мы говорим, только низким, да, хорошо, только низким, уходим на низы, потому что если сюда сразу это начинается вот такое что-то воздушное, то даже это нам не надо, нам нужно контрастнее уходить сюда. Ну, и... Ну, это очень интересно. В 18 лет человек обижен на весь мир. Mm-hmm. То есть это очень интересно играть, находить почему. Да все просто. Всегда, всегда дело в любви. Всегда дело либо не додали, недополучил, либо что-то, либо наоборот очень избалован. Вот. Но всегда все приходит, конечно, к любви. Мы, ну, не могу сказать, что мы там так долго мучились, искали. Все-таки обстоятельства так прописаны, что этот персонаж у нас, ну, достаточно быстро, наверное, нашелся вот в этих обстоятельствах.
1: А вот то, что упомянула Александра, общение с, вот, с физиком, например, как-то поменяло ваше отношение к героине?
3: Ну, почему-то нам бизнес-класс никто не купил, мы, значит, мили не накопили, не налетали за работой бортпроводниц, мы не, вживую так наглядно не успели насмотреться. Ну, конечно, свои наблюдения, что мы помнили, и у нас просто не так много сцен, где это мастерство можно проявить. Но поднос с бокалами шампанского я выношу, и, конечно, за кулисами, помолясь, стою, думаю, главное только бы вот выйти аккуратненько, нигде не стукнуть, нигде не уронить, потому что, ну, это очень сложно, открою я вам секрет, вынести наполненные бокалы, еще и там нужно что-то сыграть, еще и чтобы лицо у тебя не дрогнуло, но иногда все твои мысли, так, я уже чувствую, пополз так, все. Ну, то есть какие-то вещи, да, мы, ну, тренировали, репетировали, чтобы это все было ловко, как будто бы ты занимаешься этим всю жизнь. Конечно, эти репетиции, какие-то новые умения, жонгляж неожиданный, вдруг в тебе открываются. Да.
1: Да, вот это очень интересный момент, вообще освоение пространства. Насколько, Александра, это было сложно применительно к этому спектаклю, потому что кажется, что, ну, основной его локус такой достаточно камерный.
2: Вот, да, вы знаете, изначально вообще я немножко была напугана, потому что мне всегда представлялось, что это камерная история, ну, вот на малую сцену, да, но мне сказали, ничего не бойся, вот, и я послушала и ничего не стала бояться. И мне очень повезло, потому что наш художник Катя Гофман, прекрасная художница, с которой мы и «Золушку» выпустили, и которая вот сейчас работает над предстоящей премьерой «Гамлета», она очень здорово придумала пространство, то есть по факту это такой кусочки пространств, которые то возникают, то как бы тают, и вообще у нас все начинается с такого тягучего, ну, то есть у нас есть большое окно, как иллюминатор, и дым. То есть это как некий флешбэк, некое воспоминание главного героя, и вот он в одно пространство ныряет, да, это пространство исчезает, и мы очень детально, очень, как сказать, эргономично, как сейчас, решаем какие-то вот локусы, вот эти вот пространства его памяти, и поэтому тут у нас особо декорации-то нет, у нас иллюминатор, крыло и дым, который периодически нас, как сказать, проявляет какое-то между небом и землей пространство неземное, скажем так.
1: Очень интересно. Но да. Еще и кинематографичный сам спектакль в плане того, что используется видео не только или только для
2: моментов? Не только. Вот и с этим, опять же, нам помогла очень здорово Маша Фоменко, которая

0: же вы так и увидели, да, это вот.
1: Ну, это же всегда такой обмен идеями. Никогда ты не поймешь, кто где придумал, потому что идея рождается, подхватывается, и потом ты уже все равно воспринимаешь, как это общее детище, поэтому тут невозможно говорить. Я вообще считаю, что театр это дело коллективное, и мне странно, когда говорят, вот это я сочинил. Ну, то есть, это пространство идей, и оно принадлежит всем. Поэтому
2: воздух заряжен в этот момент этими идеями. Тут авторство очень сложно.
1: И иногда бывает так, что кто-то с языка снимает идею, или вот одновременно приходит, и что это такое, непонятно. Просто в каком-то поле находитесь уже, и оно само рождает что-то.
0: Да, но это очень здорово, потому что таким образом именно получается гармоничное такое, что оно вплетается не случайно. И вот вы упомянули, Александр, что проекции, да, лиц иногда, то есть там, например, какие-то эмоции даже крупно подсвечены,
1: да, крупно. План, да-да-да.
2: Да, у главных героев, да.
0: Потому что, мне кажется, в этой истории тоже это особенно важно, потому что мы следим буквально там за какими-то микродвижениями, да, душевными, которые там с большой сцены трудно увидеть.
1: Вот, вы знаете, нам даже пришлось пойти на хитрость в том смысле, что мы работаем с микрофонами, хотя вот кажется, что этот материал, ну, как бы он не нужны там микрофоны, ну, то есть с петличками подвешенными, но, опять же, вот с звукорежиссёром мы поняли, что нам нужна вот эта интимность максимальная, чтобы все-таки у нас огромная сцена, и она требует определенных усилий, чтобы там что-то произносить, а вот хотелось, чтобы в какие-то моменты артисты вот не надрывались, а вот как оно идет, вот так и говорили, так и жили. И
0: для
1: вот,
0: этого понадобились.
1: Да, вот эти микрофоны, то есть, да, все как бы рассчитано на то, чтобы эту камерность, скажем так, перенести на большую сцену, и все средства, как говорится, хороши.
0: А, Виктория, вот для вас создавало ли это сложности или помогали технические введения?
2: Ой, ну мы же как дети, нас столько вещей удивляет, при том, что все тебе эскизы показали, рассказали, как будет. Но все равно есть же какой-то фронт работ, на которых мы не присутствуем, это делает постановочная команда, и буквально вот первые репетиции уже, когда мы выходим из репетиционного класса на сцену, у нас сцена позволяет, у нас есть такой плунжер, такое приспособление, ну, грубо говоря, авансцена опускается и поднимается, и вот, значит, мы так сидим внизу в этот момент, все, начало репетиции, все, мы зарядились на свои места, и авансцена начинает подниматься. Но никто же не предупредил, что тяжелый дым-то уже будет в действии сейчас. Мы поднимаемся, стоит красивучий Роман Дреблов, Настя Подосинникова красивучая, музыканты, и тяжелый дым, который вот так стелится, ну, вы знаете, как на свадьбах, там вот это вот все. Но тут все-таки это большая сцена, он еще так направленно стоит, и, ну, я не знаю, это меня так потрясло, вот вроде бы это простые вещи, насмотренный глаз уже, мы видели это там, но здесь из-за того, что ты не был готов, из-за того, что это все-таки такой он густой и низкий дым, это так красиво, я помню вот свою эмоцию, вау, и думаю, хоть бы зритель, который приходит к нам на спектакль, вот чтобы он также это ощущение и это удовольствие получил, потому что вот в этой какой-то простоте, чистоте нет никаких лишних линий. Вот,
0: и для нас как актрисе вот... еще дополнительная эмоция.
2: Конечно. И сразу ты максимально вообще включен, ты и так любишь спектакль, а тут ты его любишь вдвойне, потому что, ну, такая красота, как это можно не любить?
0: Здорово. Ну, вот уже что-то такое волшебное описывает Виктория, и я хочу такой мостик сделать к Золушке. Я читала, что Александр, вы говорите, что вот у этих двух говорили в интервью где-то, что как будто бы они очень много схожего в них. Вот я хочу коснуться этого вопроса. Вот как вы видите, что, вот вроде бы совсем разные, да? Ну, понятно, и там про любовь, и там про любовь, но в чем вот эта вот схожесть для вас?
1: Этих персонажей, Золушки и принцы.
0: Этих историй, этих персонажей.
1: Ну, они потому что про какую-то невероятную любовь, про какое-то сверхчувство, про какую-то сверхчестность. Это что-то неземное, это что-то не ежедневное, не рутинное, а вот что-то, что нас поднимает. И в этом смысле. И они какие-то очень чистые обе истории, они какие-то кристальные очень, они про что-то такое, к чему надо вот тянуться. Вот в этом их какая-то схожесть. И в какой-то драматизм, на самом деле, Золушка тоже такая драматичная история, с другой стороны. То есть там и страданий много у главной героини.
0: Да.
1: Вот, поэтому вот в каком-то страдании... А, ну вот я не проводила параллель между

0: Евгением Шварцем и Эдвардом Радзинским, но сейчас вот спонтанно мне пришла такая мысль в голову, что вот читая Шварца, мне, например, я очень люблю текст Шварца, вот он, потому что он очень смешной, очень честный, очень какой-то настоящий, и вот когда я читала Радзинского, я еще познакомилась с этим материалом в студенчестве и его для себя отметила, там тоже очень вкусный текст, вот я всегда говорю на интервью, что он вкусный, он правда очень какой-то современный, что вот у Шварца очень язык особый, и вот у Родинского тоже какая-то очень особенность там какая-то есть, вот именно языка, он какой-то очень живой, вот язык живой, и ты абсолютно четко представляешь как бы этих персонажей, вот, и так интересно, когда я даже встречалась, вот Балтийский дом, за что ему спасибо, организовали встречу меня и Родинского еще до того, как мы поставили спектакль, да, и он благословил нас и пожелал нам большой удачи, сказал, что вообще очень интересно, как вы сегодня справитесь с этим текстом, вот, потому что он сказал, ну, по-моему, это же уже так давно было написано, наверное, это кому, никому не интересно, что я сказала, что вы, это такой вообще современный текст, и несмотря на то, что он был там написан, ну, сколько времени назад, но он потрясающе живой, и вот все артисты, которые сталкивались, ну, то есть мы, когда мы работали, все говорят, да, господи, это сегодняшние люди, сегодняшние персонажи, вот, поэтому, и текст Шварца, вот там тоже какие-то очень живые персонажи, они какие-то очень вот такие настоящие, вот. Поэтому, наверное, потому что это что-то сверхчувство, и какой-то особый язык у этих авторов есть такой очень.
1: Да, ну и у вас такая линия продолжилась, потому что премьера «Золушки» была в декабре 2025 года, ну тоже, получается, в этом сезоне она была, и вот уже тогда была мысль, спектакля.
0: Да, да, он уже тогда зародился. То есть я, когда работала над Золушкой, я знала, что
1: будет. То есть, мне кажется, даже и подсознательно вот какие-то, да, линии, вот эти пересечения, они там...
0: Возможно.
1: Вливались
0: туда. Одна в другую.
1: Да-да-да. Ну вот хочу спросить у Виктории, и, кстати, к Александре тоже вопрос вот про этого персонажа удивительного пажа. Вот это, ну, у вас, мне кажется, во всех трех спектаклях абсолютно разные роли, да? Вот в чем для вас его какое-то зерно, и, может быть, его современность даже? А к Александре вопрос, вот почему именно Виктории вы доверили такого ответственного персонажа? На нем, мне кажется, вообще ключевая роль.
0: Потому что мальчик Паш, вот у него какая-то, у него вот... что ли, безусловная любовь. Он так любит, он так влюблён в Золушку, и он понимает, что, ну, невозможно. Ну, он слишком мал, он слишком юн, он... Ну, Золушка не для него, но он так её любит, что он готов сделать для неё всё, чтобы она была счастлива. И поэтому там нет ни ревности, там нет ни злобы, там есть только... он постоянно преодолевает трудности, которые сам себе устраивает, потому что, ну, он же хочет очень, ну, произвести впечатление на барышню. И получается, конечно, у него местами тяпа-ляпа. Вот, то волшебную палку забыл, то вместо волшебной палки чем-то другим машет, то у него все крысы разлетелись, то он перепутал кого во что, то тыкву в карету, то тыкву в кучера, и все. И вот он так вот... И еще удивлен, почему его не любят? Почему? Ну, я же... Вот я такой. Вот. Ну и, конечно, его умение вот все равно смотреть на этот мир сквозь призму юмора, веселья. Ну, я просто счастлива вообще, что эта роль появилась в моем арсенале, можно так сказать, в моем актерском багаже,
1: да.
0: Вот, и поэтому мы надеемся, что у нас получилось, и что ребята, дети, кто смотрит спектакль, они себя узнают, что если что-то сейчас не получается, это не повод это бросать. Нужно просто полюбить свое дело. Вот видите, все, все, все к любви. Вот, вот про что бы мы сейчас ни говорили, как бы мы тут, ну знаете, вот тут спектакль вот об этом, всегда все о любви, любовь, и это да. не пустые слова и не общие слова. Это, ну, истина. Выходит, что это истина.
1: Да, Александра, вот еще, может быть, добавите про персонаж Виктории?
0: Да, но как, у меня, вы знаете, вот не было вопросов, почему Вика. Вот, потому что Викуля, она настолько многогранная актриса, и драматическая, и характерная. Потом психофизика у человека такая, что, ну-ка, инженер.
2: Ну так, травести. Иногда, если повезет, инженер.
0: Но и героиня. Ну, то есть, не знаю, потому что действительно для меня тоже мальчик Паша — это какая-то такая фигура, которая абсолютно вот любит, и такая очень чистая и наивная. И Викуля сама по себе такая актриса, что мы играть, ничего не играть не надо, вот она такая есть и есть. Поэтому и мне очень радостно, что у нас получились вообще две разные работы. То есть Паш такой абсолютно открытый.
2: Да, мне там просто дали тыкву и оставили с ней наедине, да, и все.
0: Да. То есть вот такой светлый персонаж. И вот такая сложная Ира, совершенно полярная, и поэтому это так круто, что вот есть артисты, которые могут любой твой замысел осуществить, и вот спасибо Викуль большое за это, и вообще всем нашим артистам, которые у нас все очень-очень талантливые, у нас вообще очень хороший театр, и у нас прекрасные артисты.
1: Это правда, да. Это действительно так. Ну вот еще заканчивая уже разговор о Золушке, именно, как вы сказали, да, там земная любовь, здесь максимально неземная она получилась. Такие вот,
0: да, полярные.
1: Да. А Золушка играется у нас ближе к каким-то новогодним праздникам, или она вот в принципе
2: это
1: по сезону
2: репертуаре? Она стоит в репертуаре, на нее можно ежемесячно попасть. Ну, мы не знаем, Новый год — это всегда обилие детских мероприятий, детских спектаклей, поэтому, наверное, к Новому году будет побольше она идти.
1: Да. Ну вот у нас немножко времени осталось, буквально 10 минут. Хочу затронуть еще третий спектакль. Это «Собака на сене». Уже другой режиссер поставил, Игорь Коняев. Да? И премьера состоялась в июне, буквально там.
2: Да, 6-7 июня мы отпремьерились.
1: Да, как я сказала, в начале Виктория сегодня наше связующее звено, да, потому что, да, вы там исполняете одну из ролей. Вот расскажите, в чем для вас отличие этих спектаклей по методу режиссерскому прежде всего?
2: Я с Игорем Григорьевичем Коняевым первый раз работала, и тут очень... Я всегда рада тому, что вот есть эти такие переключения у артиста, ну, наверное, так же, как и у режиссера, когда он меняет команду, он, например, поставил с одними артистами, там, уехал в другой город, поставил с другими, то есть всегда немножечко это, ну, такая, что ли, лаборатория, такой живой процесс, и для артиста точно так же. Хотя здесь мы с Сашей выпустили подряд два спектакля, да, «Золушка» и «Про любовь», но за счет того, что это разные материалы, разные персонажи, там, конечно, тоже мы себя вот бросали из стороны в сторону. А здесь, конечно же, с Игорем Григорьевичем я работала впервые, он работает совершенно по-другому, но при этом он такой же режиссер, манкий очень, он очень харизматичный, и он, ну, как, наверное, очень странно, да, сказать, что режиссер подготовленный приходит, но тем не менее, да, режиссер подготовленный, он знает, про что он будет делать, он очень внимательно относится к материалу, он немножечко нас вводит и в историю театра, понимая, что не все внимательно могут слушать лекции в театральной академии, в театральном институте, потому что мы все-таки должны говорить на одном языке. И когда мы друг друга понимаем, ну, это залог успеха. И просто вот нужно найти и потратить время вот на этот поиск языка, и дальше мы уже полетим. Здесь, конечно, сам материал, в котором можно купаться, он такой игровой, он актерский. Но при этом все равно есть очень такие важные фиксированные постановочные вещи. И мы знали, что у нас будет огромная лестница. Она занимает всю сцену. От простого люда к господам. Вот, и поэтому этот путь не близкий, он достаточно долгий. Вот, и, конечно, вот когда мы репетировали, вот здесь была только некая условность, потому что в репетиционном классе невозможно невозможно выстроить такую декорацию, она слишком большая, и, конечно, мы что-то, ну, здесь мы это мы попробуем только на сцене, потому что, как вы понимаете, накал страстей, он очень велик, темпоритм огромный, динамика большая, и поэтому, когда ты летишь сверху вниз по этой лестнице...
1: Это я вообще не представляю. Да. Вот мы говорили о камерности, да, вот спектакль, например, про любовь на большой сцене, и вот это технологически вообще, как это возможно?
2: Ну, и опять же, жанр нам помогает. Все-таки здесь не бытовая история, это все гротеск. Местами где-то и, ну, и клоунада. Игорь Григорьевич, если вы меня слышите, я надеюсь, я все правильно говорю. Но, тем не менее, по ощущениям моего персонажа, вот давайте так, мы сейчас все-таки да, говорим от, со мной, с Викой Зайцевой, с актрисой, и вот для меня Марселла где-то, ее такие поступки, ну, конечно, через какую-то клоунскую природу, мне кажется, все-таки она их совершает, потому что если остановись, Марселла, остановись, подумай, тогда, конечно, так человек не поступит. А здесь все-таки местами она сначала делает, потом думает, потому что, ну, слишком... сильно чувство, слишком оно сейчас такое яркое, страстное, поэтому там, конечно, вдруг возникает этот план мести, ну, ведь когда только человек остановится, он немножко в себя придет. Здесь некогда думать, здесь все, эмоция берет вверх, и поэтому да. И, конечно, она очень так ярко, гротесково выписана, но вообще я благодарю Игоря Григорьевича и Театр Балтийский дом, что эта роль мне досталась, потому что мне так кажется, вот Я не все постановки спектакля «Собака на сене» видела, но даже если смотреть по фильму, хотя мы от фильма... Вот нам первое, что было сказано, это не фильм, и здесь никаких...
1: Не пересматривать,
2: не вспоминать. Фильм — это отдельное произведение, и также и наши зрители, то есть они приходят, они понимают, что это совершенно разное... А пьеса одна, но решения совершенно разные. Но, тем не менее, вот Марселла, она всегда какая-то, ну, была... такая лиричная. Вот, наверное, как раз вот инженю, вот та самая инженю. Да, не лишена она сексуальности, но при этом она вот такая вот лиричная героиня. Ну, с проявлением характера в нужных заданных моментах. А здесь мы все-таки пошли немножко от обратного, что она такой адвентин, она неусидчивая, она такой и чертенок, там, где надо, она ангелочек, и вот за счет вот этих переключений, то есть когда она видит Теодора, конечно, она вся там, она тает, потому что, ну, все это же самое лучшее, что есть в жизни, и мы друг с другом, мы просто созданы друг для друга, но когда вдруг забирают что-то свое, твое личное, там проявляется, конечно, такой чертенок, все, будь что будет, я отомщу, я знаю, как себя вести, и там придумывается такой филигранный план мести, все на улыбке голливудской, но за что, естественно, наступает расплата и...
1: Да, но вот удивительно, получается, открывается в ней, вот в вашем исполнении, в этом спектакле еще удивительно какая-то решительность ее, вот такой вот стержень, она понимает, что да. Нужно, и она хватается за это.
2: Как мой залог, шайба в зону, а там потом разберемся. Да, вот она такая. И, конечно, у нас, ну, невероятной красоты декорации, то есть это нам все в помощь, очень динамичная музыка, и также у нас живой оркестр, музыкант, играют, конечно, это всегда дает ритм, живой пульс спектакля. Mm-hmm. Вот, и эти страсти, то есть они не становятся вдруг картонными, да, со временем, что, ну, вот играем, устаем. Нет, мне кажется, тут такого не может быть, потому что вот он живой от кончика пальца, заканчивая там кончиком волос.
1: А вот
2: живой.
1: Интересно, персонажи, они найдены были в большей степени из этюдов там приносили актеры сами, или вот они вот уже было с самого начала как-то и режиссером задано, вот как должно быть?
2: Режиссёрам было задано, мы шли в конкретном коридоре, и наша главная была задача, чтобы артист на сцене думал. Вот тоже мы сейчас говорим о простых истинах, но тем не менее, всегда артист начинает, может быть, садиться уже на знакомые оценки, на знакомые реакции, на те самые штампы знаменитые. Конечно, Игорь Григорьевич, он всегда старался добиться, что обязательно думать, нет ни одной секунды, чтобы где-то кто-то там простаивал, ждал, постоянно идет процесс. И, конечно, мы были хорошо, так нас встряхнули очень хорошо. Вот. Но и еще такой материал, то есть понятно, что вот сейчас мы точно знаем, куда мы идем, что мы делаем, о чем мы думаем. Но, конечно, он очень актерский,
1: да.
2: И подача очень актерская, и, конечно, мы будем разыгрываться, и, наверное, каждый спектакль, он всегда будет отличаться, потому что, да, есть обстоятельства, в которых мы работаем, но оценка всегда живая.
1: Да, но это касается всех спектаклей, да. О которых мы говорили. Наше время пролетело очень быстро. Да. Я напоминаю нашим радиослушателям, что у меня в гостях были режиссеры Александра Мамкаева и актриса Виктория Зайцева. Мы говорили о премьерах театра «Балтийский дом», сезон которого подходит к концу, да, и получается, что вот спектакли, о которых мы говорили, можно будет посмотреть уже в сентябре.
2: Да, да, в новом юбилейном сезоне у нас большой праздник в театре, 90-летие театра «Балтийский дом». Мы вас всех приглашаем.
1: А мы ждем вас в нашей студии и прощаемся на небольшой срок.
2: Всего хорошего. Спасибо
0: огромное.
2: Спасибо.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
4: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20:30.
5: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.
6: Я выполнил свою миссию и не представляю, чем мог бы еще заняться в этом мире. 13 июля – День памяти святого мученика-антифашиста Александра Шмареля. Русский эмигрант-антифашист Александр Шмарель стал первым святым, канонизированным зарубежной церковью после воссоединения с Московской Патриархией в 2007 году. Удивительная судьба Александра действительно похожа на жития святых. В 14:30 слушайте в нашем эфире интервью с Игорем Храмовым, автором книги «Русская душа белой розы», в которой рассказывается об истории семьи Александра Шмареля. Ежедневно в 17:05 в рубрике «Непридуманное» страницы этой замечательной книги для вас читает Людмила Зотова.

Воскресная стихира композитора Александра Архангельского прозвучала в исполнении хора издательского отдела Московского патриархата под управлением Ариадны Рыбаковой.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Александр Степанов. В эфире программа «Экклесия». Сегодняшний выпуск нашей программы, посвященный жизни Церкви, мы хотели бы посвятить празднуемому всем христианским миром в 2008 году 2000-летнему юбилею со дня рождения апостола Павла. Наверное, не имеет смысла много говорить о роли миссионерской деятельности апостола Павла, но в 2008 году весь мир отметил это событие, и в частности православный мир отметил его состоявшимся в октябре 2008 года в Константинополе всеправославным совещанием глав православных церквей под председательством архиепископа Константинопольского и патриарха Вселенского Варфоломея. В этом совещании принял участие, в частности, и патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Сегодня мы хотели бы поговорить об апостоле Павле, о его миссионерских трудах, о его богословии, о его наследии, актуальном и сегодня, с известным нашим слушателем, специалистом по Новому Завету, профессором Санкт-Петербургской академии, архимандритом Энуарием Ивлевым. Первый вопрос, который мне хотелось бы задать, отец Энуарий, это по поводу даты. Вот откуда, собственно, известно, что апостол Павел родился в 2008 году, насколько эта дата условна, или она все-таки имеет под собой какие-то реальные исторические основания?
1: Дата рождения апостола Павла совершенно условная, гипотетическая. Из общих соображений историки, зная немного хотя бы его биографию, выявили, что апостол Павел мог родиться в Тарсе Киликийском между 6-м и 10-м годом первого христианского столетия. Ну, между 6-м и 10-м, значит, в среднем примерно в 8-м. То есть дата абсолютно условное. Mm-hmm. Смешное выражение, абсолютно условное, да? Mm-hmm. Но условное, скажем так. И поэтому условно в этом году мы отмечаем, весь мир отмечает 2000 лет апостолу Павлу.
0: Mm-hmm. Отец Энуарий, может быть, в коротких словах вам бы удалось обрисовать миссионерскую деятельность апостола Павла?
1: Очень коротко скажу об этом, потому что любой грамотный христианин читал книгу «Деяний святых апостолов», которая наполовину состоит из описания путешествия апостола Павла, о его жизни, говорит, миссионерской. Итак, апостол Павел совершает несколько миссионерских путешествий. Первое – это остров Кипр и юг Малой Азии. Второе путешествие, более длительное. Апостол Павел посещает практически всю Малую Азию, ну, сегодняшняя Турция, основав там несколько церквей значительных, таких как церкви Галатийские, церковь в Ефесе. И затем впервые переправляется на европейский берег и основывает церкви в Фессалонике, в Филиппах, в Коринфе. Можно сказать, что Павел был человеком, основавший первые европейские церкви. Это второе путешествие. Третье путешествие апостол Павел совершает, опять же, в Малую Азию, довольно длительное время живет в крупном городе Ефес, почти 3 года. После этого он переправляется снова в Грецию, оттуда в Иерусалим, а вот уже дальше апостол Павел совершил путешествие отнюдь не по собственной воле, но был, как арестованный, на корабле переправлен в Рим для имперского суда над ним. Существует еще предположение, что было еще и четвертое миссионерское путешествие. После того, как апостол Павел был оправдан на своем первом суде в Риме. Но эта гипотеза не находит себе подтверждения ни в местных преданиях, ни в какой-нибудь литературе, кроме апокрифической, поэтому, так сказать, о нем и умолчим.
0: Угу. Ну вот мы знаем, что действительно апостол Павел сыграл исключительную роль в проповеди христианства на территории Римской империи, а это, собственно, весь и был цивилизованный мир. Какие предпосылки, вот вам кажется, сыграли основную роль в том, что именно Павел оказался таким самым ярким проповедником Слова Божия?
1: Основная предпосылка, как я считаю, это призвание, призвание апостола Павла самим и Господом Иисусом Христом, его вдохновенная деятельность Духом Святым вдохновенная, это основное, так сказать, мистическая часть его успеха в языческой миссии.
0: Были и человеческие... Апостолы тоже, разумеется, были духом.
1: Да, конечно, но почему он именно стал апостолом среди язычников и апостолом? Да. Я так думаю, что этому во многом способствовало все его образование, скажем. Ведь вспомним, что апостол Павел родился и провел отрочество и раннюю юность в Тарсе Киликийском. Это очень большой для тех времен город, эллинистический город, в котором была большая иудейская колония. Апостол там получил, во-первых, блестящее образование, ну, начальное образование в иудейское, ветхозаветное, фарисейское, как он пишет, я фарисей из фарисеев. И, разумеется, образование языческое в той или иной степени, эллинистическое.
0: А где, например, он мог его получить? Неизвестно или что можем предположить?
1: Мы только можем предполагать. Вполне возможно, что поскольку он вырос в довольно состоятельном семействе и был римским гражданином, вероятнее всего, римскими гражданами были уже его родители, то обеспеченный дом грамотного иудея, конечно, содержал в себе какую-то, мог содержать библиотеку, могли быть какие-то учителя, в конце концов, он мог посещать какие-то школы. Апостол Павел был очень образованным человеком, безусловно, это мы видим хотя бы по тому факту, что в его посланиях мы постоянно встречаем цитаты из древнегреческих авторов.
0: Вот. Греческий язык его – это тоже, в общем, высокий греческий.
1: Да, вот это один из тех моментов, которые способствовали тому, что он стал апостолом среди язычников. Дело в том, что в Римской империи того времени был международный, объединяющий все многочисленные племена и народы, там 70, да, разных народов в империи было, язык – это язык греческий, не латинский, как, казалось бы, должно было быть, греческий язык, потому что и Рим был сильно эллинизирован к тому времени. Апостол Павел говорил и по-гречески, писал по-гречески. Другое дело, что он мыслил категориями библейскими, то есть иудейскими в известной степени, но говорил и выражал их на греческом языке. Цитирует он всегда Септуагинту, то есть греческую Библию. Это его Библия, по-видимому, сопровождала с детства, хотя, конечно, он читал и знал и еврейскую Библию. Вот это такой момент, который выделяет его среди прочих апостолов, ибо не апостол Петр, не прочие, или Иаков, скажем, и Иоанн, не владели эллинистической культурой в такой степени, в какой владел апостол Павел. Поэтому для него было естественным отправиться именно к язычникам. Он туда и был послан. Тем более, что свои первые христианские годы он провел ведь вне Палестины. Это был не Иерусалим, куда он лишь иногда наведывался, а в основном его деятельность проходила за пределами иудеев. Дамаск, Аравия и, наконец, Антиохия. Это все-таки уже языческие города.
0: Ну вот, как вам кажется, какие-то еще личные качества апостола Павла, они тоже, наверное, сыграли значительную роль. Какие вы бы выделили, скажем?
1: Несмотря на свою, как утверждали его противники, особенно внешнюю слабость и немощь, апостол Павел был очень сильным, конечно, человеком, очень энергичным, Мы видим вот эту энергию, проявлявшуюся поначалу даже в его иудействе и в книге «Деяний». Он пылает ревностью о Боге, о деятельности. Помните, когда он преследовал церковь из каких-то искренне иудейских соображений, фарисейских, он это тоже делал с большой энергией, гнал церковь. Потом с такой же и, может быть, с еще большей энергией он начинает основывать церковь и становится великим благовестником Христовым в языческих странах. Так что вот его энергия. И потом его глубокий интеллектуализм. Uh-huh. Ведь для того, чтобы говорить с людьми чуждой культуры, представьте только себе, Иудея с ее великими ветхозаветными традициями и ее в общем и в целом религиозным изоляционизмом, а вместе с тем отчасти и культурным изоляционизмом, и огромный расстилающийся океан язычников вокруг эти страны, тоже с древними культурами, со своими великими традициями, такими как афинские, скажем, философские традиции. Да, апостолу Павлу это все было близко. Он как бы соединяет в себе, как говорили наши религиозные философы, Афины и Иерусалим. Он в себе несет все это. Никто другой из апостолов не был к этому, по всей видимости, предрасположен. Бог избрал именно его, как вот свой сосуд избранный.
0: Ну, он, наверное, еще такая личная смелость тоже, надо сказать. Он шел в такие места, где очевидно было, что его гнали, и сколько раз случалось, что его там и избивали, и заключали. И это ничуть его не останавливало.
1: Нет.
0: Человек должен быть невероятно смелым,
1: конечно,
0: просто и решительным.
1: Он ведь перечисляет действительно все эти свои странствия и опасности, тюремные заключения, и побои, и то, как он... Сильный человек, помните, он пишет о том, как он потерпел кораблекрушение и в море плавал целые сутки. Наверное, море было не очень-то теплым. Выдержал все. И эти переходы через горные перевалы, леса, горные тропинки, какие-то разбойники. Страшно было, но выдержал. Да, великий миссионер, конечно.
0: А вот интересный еще такой вопрос. Существует довольно устойчивая иконографическая традиция изображения Павла. Вот о внешности его что-то можно сказать? Ну, понятно, что это в Священном Писании никак не отмечено, а в предании церковном вот что-то до нас дошло? Откуда и сложился образ иконный?
1: Да, я думаю, что иконописное изображение появилось довольно поздно, такое вот наше каноническое, да? Ну, то, что апостол Павел изображается с мечом, понятно, он держит всегда в руках меч, понятно, что это чистая символика, потому что не приходило ему в голову бегать с мечом по городу.
0: Ну, вот. Меч – Слово Божие.
1: Меч – это Слово Божие, безусловно. И что же касается его внешности? Смотрите,
0: само он обычно лысым, например, изображается всегда, в отличие от апостола Петра, который тоже с бородой, но с богатой шевелюрой.
1: Да. Возможно, какие-то воспоминания о нем сохранились. Некоторые апокрифические сказания говорят о нем как о человеке неказистом внешне. Угу. Да и сам он о себе пишет, что о своей внешности, что он не слишком-то может привлекать к себе внимание. Он немощен. Само имя Павел, ну, мы говорим Павел, да, в русской традиции, это латинское имя Паулюс, то есть это не имя. Мы не знаем, собственно, его римского имени, как, кстати, римский гражданин, он обязан был иметь три имени, как каждый из нас имеет имя, фамилию, имя, отчество, фамилию, также и римлянин. Вот. Тут мы можем строить только гипотезы, какое было у него имя, но Паулюс такого имени просто не существовало в римской традиции, там всего-то было порядка 10-15 имен, не больше, среди них этого нет. Паулюс – это прозвище, это каждый римлянин имел имя, потом имя личное, имя родовое и прозвище. Например, Публий Овидий Назон. Публий – это имя, его личное имя, Овидиус – это его фамилия, как бы фамильное имя родовое, а Назон – значит, носатый. Но это прозвище, дававшееся с детства, как правило. Ну вот, а Паулюс – это прозвище, означающее «малютка», «малышка». Он был, наверное, невысокого роста. Единственное, что мы можем с точностью, почти с точностью сказать, что у него что-то на лице было, что-то с глазами. В послании к Галатам он говорит о том, что у него плохое зрение, и... По всей видимости, это было заметно с первого взгляда, что-то, ну, какая-то болезнь глаз. Потому что он пишет, что вы, когда увидели меня, не сплюнули, но готовы были вырвать собственные глаза и отдать их мне. А почему сплюнули? Ну, в нашем переводе там не так сказано, но буквально это так. Потому что люди, когда встречали больные глаза с глаз, да, они сплёвывали через левое там плечо, скажем, чтобы не перешла эта болезнь на них. А, вот. Так что вот единственное, пожалуй, что мы можем сказать о нем точно, о его внешности. Но это нам и не так уж и важно.
0: Конечно, конечно. Но все-таки какие-то детали нам тоже дороги. Отец Инарий, вот если говорить о писаниях Павла теперь, ну, уже вы кратко упомянули о его языке. Но действительно его писания, они с чисто филологической точки зрения тоже очень примечательны. Скажем, вот с точки зрения логики текста, с точки зрения такой удобопонятности. Вот мы даже у апостола Петра, кажется, да, встречаем некоторые замечания по поводу того, что и он не всегда точно может понять, что же апостол Павел говорит. Действительно, вот благодаря вам на нашем радио, наши слушатели, конечно, раскрывают для себя послание апостола Павла и глубинный смысл, но действительно не очень просто читаемые понятия. Вот если сравнить эти тексты с другими текстами того времени с точки зрения логики, с точки зрения вот этого стиля апостола Павла, как будто его переполняет просто, да, мысль, энергия, и оно не вмещается в словах, мысль несется, и вот все это довольно необычно. Вот что об этом можно сказать?
1: Изучать апостола Павла необычайно интересно и необычайно трудно. Действительно, понять на слух, например, его подчас невозможно. Иногда все понятно и прозрачно, иногда все прекрасно. Даже, например, когда он говорит стихами, он часто говорит стихами, он же очень талантлив, очень талантлив. Вот, употребляет великолепно какие-то риторические, проявляет свои риторические способности, и часто его послания можно читать просто как гимны, недаром же многие отрывки просто используются в наших, например, духовных песнопениях, в концертах каких-нибудь духовных, например, «Кто не отлучит от любви Божией», да, вот этот вот текст знаменитый, или из первого послания к Коринфянам о любви тоже. Но вот в чем дело, почему иногда... трудно-таки понимать. Первая причина в том, что апостол Павел, как и все древние люди его времени, ведь не писал, как мы берем шариковую ручку и пишем, или как писали в древности там тростиночками на папирусе. Апостол Павел не писал, он же был свободным человеком, не рабом. А писание считалось ручной работой. Свободный человек, свободный римлянин, как правило, не работал руками. И писание считалось зазорным занятием.
0: Но этому учились все-таки.
1: Учились, конечно. Грамотные люди учились и умели. Но писать тексты, тексты диктовались. А писали кто? Домашние рабы у состоятельных людей специальные. Можно было нанять слугу на любом углу. Они сидели, вот эти люди, с чернильницами, с пачками папируса и ждали, когда их позовут куда-нибудь что-нибудь записать. Их называли стенографы, то есть вот скорописцы. сердце. А свободный человек он не писал, он диктовал. Эта традиция шла еще от Гомера. Люди пели, а за ними записывали. Любопытно, что она продлилась довольно долго, эта традиция, примерно до 5-6 века, уже после Рождества Христова. Апостол Павел диктовал. Причем часто ведь диктовал, наверное, ну, представьте себе, вот расхаживает по комнате человек, за ним едва поспевая записывает скорописец. Если человек потом и ставил свою подпись внизу, а Павел ставил свою подпись внизу, то далеко не всегда, наверное, прочитывал текст и правил, и редактировал его. Многие предложения без подлежащего, либо без сказуемого, и поэтому иногда трудно читать вот так чисто технически. Кроме того, мысль
0: апостола Павла... Интересно, что другие тоже, вероятно, пользовались таким же способом писания, то есть диктовали другие авторы, но у них все-таки речь гораздо более такая, скажем, упорядоченная, с подлежащим, сказуемым, с определениями, фраза хорошо построена. Вот это все-таки особенность Павла.
1: Да, дело в том еще, что его мысль очень... бурная. Ему хочется сказать много. Он в постоянном напряжении мыслительном, в постоянной дискуссии. И очень трудно в этих условиях сохранить последовательность дискурса, последовательность, логическую последовательность аргументации. Он все-таки мастерски это делает, но иногда его мысль слишком широка, и словам становится тесно. И нам приходится прилагать немало усилий для того, чтобы разгадать, а что же за этими словами кроется. А главное, переводить его очень трудно. Очень трудно переводить. И, конечно, всегда легко обвинять переводчиков, но трудно переводить. Я вспоминаю слова знаменитого филолога нашего, великого филолога Сергея Сергеевича Аверинцева, который говорил... Апостола Павла я не возьмусь никогда переводить. Ну, мы знаем, что Аверинцев переводил Евангелие, ну, пытался, во всяком случае, это делать, кое-что издано у нас. Ну, что касается апостола Павла, говорил он, ну, поставьте меня к стенке, я не буду этого делать. Это он-то, великий филолог.
0: Да. Ну, вот если теперь обратиться к самому содержанию, к богословию апостола Павла, которое раскрывается, прежде всего, в его посланиях. Иногда говорят о том, что вот в протестантизме были такие исследователи, которые говорили, что Павел вообще создал новую религию, что мы должны говорить не о христианстве, а о павлианстве. Настолько, так сказать, много нового как бы, в его богословии им казалось по сравнению с тем, что содержится, скажем, в Евангелии, в посланиях других апостолов. Как вот вам кажется?
1: На это, да, это очень распространенный взгляд. Вообще, в адрес апостола Павла обычно раздаются многие и жестокие упреки с двух сторон. И чаще всего это было уже в древности со стороны ветхой религии. Ветхозаветной, ну так мы ее называем, иудейской религией, скажем, да, потому что для иудеев апостол Павел – это предатель закона, предатель, ну, основы основ иудейской религии, да. И с другой стороны, вот как вы сказали, раздаются упреки уже с христианской или квази, так сказать, около христианской стороны или под христианской стороны, которые говорят, что апостол Павел создает новую религию, а не христианство. Вот есть Евангелие, а что мы читаем у апостола Павла? Какие-то сложности, трудности и так далее. На это я ответил бы следующим образом. В Евангелиях... основным действующим лицом, главным, может быть, единственным, является Спаситель Иисус Христос. И Евангелие не излагает учения Иисуса Христа в его так сказать, аргументативно-логическом плане, методологически-научном плане. Именно это сделал апостол Павел. Ведь когда мы читаем о том, что Иисус Христос учил как власть имеющий, то, собственно, содержание его учения излагается нам в притчах, в отдельных афоризмах, в блаженствах, да, вот блаженны нищие духом и так далее. Но все это нельзя назвать ученым богословием. Вот апостол Павел был первым ученым богословом, который систематически или почти систематически ввел все сказанное и сделанное Богом через Иисуса Христа, все то спасительное, что произошло в нем, в систему, в некие рамки научного богословского подхода ко всему этому. Он первый богослов по-настоящему. У нас не было бы христианства как учения, если бы не апостол Павел. Христианство было бы, конечно, и продолжало бы быть как, может быть, духовное явление во Христе, да? Но как учение нет. Более того, я бы сказал...
0: Ну, и не стало бы, конечно, просто мировой религией, потому что
1: да, вы
0: оно
1: правы,
0: было бы невозможно без интеллектуального
1: правы.
0: Осмысления.
1: Без апостола Павла христианство могло бы выродиться в одну из многочисленных мессианских иудейских сект. А после 70-го года, когда Иерусалим вообще рухнул и исчез с лица земли на достаточно длительный срок, христианство исчезло бы. Апостол Павел вывел его в мир. Он был апостолом язычников.
0: Ну вот, а какие же основные богословские темы вот разрабатывает апостол Павел? Какие можно выделить основные мысли его богословия?
1: Его богословие все зиждется вокруг, я бы сказал, двух основных моментов. Первый момент и основной – это воскресение Христово. Вот воскресение, то, которое он испытал лично, в своем личном опыте на себе по дороге в Дамаск, да, когда ему явился воскресший Иисус Христос. «Если Христос не воскрес, — пишет он, — то и вера ваша тщетна. Вы все еще во грехах ваших». То есть вы в ветхом мире. Воскресение — это то эсхатологичное, что содержится в учении апостола Павла и что содержится в христианстве как таковом. То есть вот эсхатологизм, его учение, так же, как и эсхатологизм самого явления Иисуса Христа, вот это и есть первое и основное. И второе уже теоретическое обоснование понятия спасения. Сотериология, то есть учение о спасении, это есть то, что обычно приписывается апостолу Павлу как его учение. Спасение не своими делами, а благодатью Божией. Вот это основа. И то, за что он не мог быть понят своими противниками в среде иудеев и в среде иудействующих христиан, иерусалимских, и не только иерусалимских. Но это основное. Без этого нет христианского богословия. Спасение верой.
0: Да, конечно, но это тема, конечно, и Евангелия. Христос ведь все время обращает внимание своих учеников как бы на себя, как на личность прежде всего, от встречи с которой и зависит спасение человека. Не законом, не исполнением каких-то правил, которые только фарисеев, скажем, надмевали, хотя закон призван как раз к обратному. Познанию, так сказать, человеком через невозможность его исполнить своей немощи. И из этой немощи поиск, собственно, Спасителя. И, конечно, для апостола Павла это было, естественно, вот эта такая основная тема евангельская. Но еще вот, может быть, стоит отметить его экклезиологию, вот учение о церкви, заботу постоянную о единстве христиан. И вот эта тема, конечно, она актуальна и по сей день, она всегда, собственно, актуальна.
1: Вы правы. Я как-то даже упустил это из виду, что сотериология апостола Павла, конечно, имеет продолжение в его экклезиологии. Ну, например, всем известные понятия из сотериологии. Мы пользуемся постоянно этими словами, которые взяты у апостола Павла, именно им разработано, например, искупление в христианском смысле. Мы этого ведь понятия не находим, даже, кажется, слова такого в Евангелиях не находим. Это же чисто Павлово изобретение, так сказать, в его миссии замечательное. Или такое, например, понятие, как тело Христово, церковь как тело Христово. Это именно апостол Павел развивает это.
0: Хотя тоже и впервые в Евангелии, конечно, там лоза, образ вот, органического единства, конечно, Христа и своих, конечно, учеников.
1: Конечно, конечно, но,
0: да, но он,
1: тем не менее,
0: новые,
1: вот,
0: очень яркие
1: новые яркие образы, и его логика, его аргументация всегда опирается на какие-то понятные для его аудитории образы. Образ целостности тела, да? Кстати, здесь связь с сотерией, то есть с этим исцелением, то, что мы переводим, спасение. Вот. Целый, тело, спасение, это же все ряд из одного корня. Ну вот я уже говорил, искупление, образ, помните, замечательный образ зеркала в первом послании к Коринфянам. Ныне мы все видим загадочным, как в зеркале отраженном. А тогда...
0: Как тусклое стекло там.
1: Да, это в нашем переводе. Глупый перевод, потому что кому придет в голову смотреть сквозь тусклые стекла? Речь идет о зеркале. Это замечательный пример, взятый из книг «Премудрости», а куда он попал из платонического мифа об отражениях. Вот, да, мы видим все неистинным, как в зеркале. Апостол Павел замечательно использует эту вот эллинистическую культуру и знания об образах, которые понятны его аудитории. Крещение как погребение. Ну, кому бы в голову в Иудее пришло это? Это же могло быть понятным только язычникам, которым он проповедует. Это же удивительно.
0: А почему?
1: А, ну это ясно, что апостол Павел просто использует их язык, язык мистериальных религий, где погребение и воскресение с тем или иным календарным богом было, так сказать, ну, обычной практикой. Вот. Ну, это не значит, что мистериальные религии легли в основу нашего крещения. Это значит, что апостол Павел использует язык, образный язык, для того, чтобы сделать людям доходчивым и понятным то, что он хочет выразить, как новую жизнь, как возрождение.
0: Отец Инарий, ну вот мы живем в то время, когда христианская миссия становится опять-таки все более и более актуальной, потому что мир за вот последние века, даже мир, собственно, христианский, как мы приняли говорить, европейская цивилизация, христианская цивилизация, она вновь отходит от Христа, и уже рождаются поколения здесь у нас, в России, как мы прекрасно это знаем все, и в других странах людей, которые вновь нуждаются в том, чтобы Слово Божие им было проповедано. Причем проповедано вот с такой же силой, с такой же убедительностью, с такой же, так сказать, актуальностью, с какой это звучало из уст апостола Павла. Вот в связи с этим, какие, так сказать, уроки апостола Павла, миссионерские, вот актуальны вам кажется сегодня, для сегодняшней проповеди, для сегодняшней миссии?
1: А вы сами сказали замечательные слова о силе, ясности и актуальности. А вот это именно то, чего не хватает миссионерам уже достаточно длительное время. И особенно сейчас мы не должны закрывать глаза на то, что традиционная культура постепенно уступает место чему-то совсем новому.

0: основные для нас, ну, например, чтение книг. Ну, кому из молодых сейчас придет в голову читать длиннющие романы? Ну, есть, конечно, такие единицы, но это действительно единицы. Все мы воспитывались на книгах, на чтении. Сейчас ведь этого нет. Сам способ информативного оснащения стал совершенно другим. Вот, и это сопровождается целым рядом надломов в культуре.
1: Да, ощущение какое-то того, что культура выдыхается.
0: Да.
1: Выдыхается. Не то, что даже рождается новое, как раз философия новая никакая не появляется, и, в общем, бесплодность
0: определённая. Ну, в 20 веке, во всяком случае,
1: в 20 веке было, да, что-то, но вот последние уже десятилетия совсем прямо ничего.
0: Во всяком случае, мы понимаем, что культура очень резко меняется. А язык миссии катехизации остается прежним. И тут апостол Павел нам может служить великолепным примером. Помните, как он говорил: «Я именно о своей миссии. Для иудеев я был как иудей, для язычников как язычник, для всех я стал всем, чтобы приобрести хотя бы некоторых». Он был реалистом, он прекрасно понимал, что, может быть, из тысячи людей, которым он будет возвещать Евангелие, ко Христу обратиться лишь десяток, это его не останавливало, вот его уверенность. Но при этом, и он тут определил основные принципы миссии, надо пользоваться языком тех людей, к которым ты обращаешься. Конечно, не снижаясь до уровня их понятий, но все-таки говорить на понятном для них языке. Увы, ну кому из современной молодежи, да и не только молодежи, из современных людей понятны наши катехизические упражнения.
1: Не, ну, конечно, если говорить о катехизисе митрополита Филарета, если мы сейчас будем просто современной молодежи его вот так читать или излагать, конечно, это будет мало интересно. Но все-таки я думаю, что существуют и сейчас катехизаторы, все-таки талантливые миссионеры, которые могут доносить. И вот здесь как раз, по-моему, возникает такая проблема, что вот эти люди часто очень хорошо образованные, вот именно так, как был образован апостол Павел, ну, например, тот же отец Андрей Кураев, да, при всех, допустим, плюсах и, может быть, каких-то недостатках его, тем не менее, он очень яркий миссионер, и, безусловно, он все-таки приводит очень много, и с молодежью умеет говорить на понятном ей языке. И вот очень часто звучат в церковной среде обвинения, что он слишком образованный, и вообще зачем это нужно? Зачем нужно такое образование? То есть как будто бы для того, чтобы проповедовать успешно, нужно поменьше знать и вот этой своей бедностью, скажем так, интеллектуальной, привлекать людей, привлекать чем-то другим, какими-то фокусами, чудесами, там, или не знаю, чем еще. Вот. И вот в этом смысле, по-моему, как раз мы и должны обратиться к опыту апостола Павла, который все-таки говорил очень внятно, интеллектуально насыщенно, и тем самым он и добивался огромного миссионерского успеха.
0: Отец Александр, тут я должен сделать два небольших уточнения. Угу. Ну, во-первых, апостол Павел говорит, что с благовестием не в слове только, но и в Духе Святом. Mm-hmm. Мы не должны забывать о том, что любое миссионерство должно быть миссионерством в Духе. То есть это дело верующего человека, который ощущает себя пребывающим в Духе. Это особый дар. Это особый дар, особая харизма, которая не каждому доступна, конечно, потому что не каждый может быть миссионером. И второе. Апостол Павел обращался и к простакам, и обращался к интеллектуалам. И вот когда он говорит: с иудеями я был как иудеи, с эллинами как эллин и так далее, то он мог бы продолжить этот ряд перечислений. Mm-hmm. С простаками я говорил как простак, с интеллектуалами как интеллектуал. Ну, сравните вы, например, первое послание к фессалоникийцам, страшно интересное, кстати, которое обращено к людям малообразованным, к простым, которые... Ну, всего-то несколько недель тому назад стали христианами, а так были простыми язычниками из простых людей, не содержащие в себе никаких особых ухищрений богословских и философских тонкостей. И сравните с этим послание к

0: римлянам, которое все исполнено утонченного интеллектуализма и аргументации того времени, да, это разные вещи. Так что и миссия должна учитывать аудиторию. А то, что миссионер должен говорить всегда просто, ну, это заблуждение. Далеко не всегда просто получается, не всегда просто нужно. С образованными людьми надо говорить, зная их язык, а с простыми людьми, зная их язык. Но это особая харизма, я говорю, это же не каждому доступно.
1: Ну что же, большое спасибо, отец Януарий, за замечательную беседу. И я думаю, что действительно это великая миссионерская деятельность апостола Павла, соединяющая в себе, как мы видим, миссионерство и богословие. Вот одно без другого, наверное, и невозможно, потому что богословие – это всегда объяснение, это интерпретация того, что нам Господь открывает, вот лично человеку, интерпретация для других, и это и является тем самым убедительным для слушающих. Вот это сочетание, конечно, мы видим у апостола Павла в самой высшей, так сказать, степени. Ну и дай Бог, чтобы церковь не скудела своими талантливыми миссионерами, и чтобы вот сейчас в нашем современном мире появлялись миссионеры, которые бы шли по стопам святого апостола Павла, и тогда церковь, конечно, наша будет иметь большое будущее в нашей стране и в других местах. Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. В эфире была программа «Экклесия». Она была посвящена трудам апостола Павла и 2000-летию, которое христианский мир отмечает в 2008 году со дня его рождения. В сегодняшней нашей программе принимал участие профессор Санкт-Петербургской духовной академии, архимандрит Януарий Ивлеев. Программу вел протоиерей Александр Степанов. Всего вам доброго.
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Митрополит Крутицкий и Коломенский Николай Ярушевич. Апостольские уроки. Слово, сказанное в день святых апостолов Петра и Павла. Мы прославляем сегодня великих, духоносных, богопросвещенных апостолов Христовых Петра и Павла. Они первоверховные в ряду других святых апостолов. И когда мы взираем на них своими духовными очами, мы с благоговением преклоняемся перед величием их апостольского подвига. Они исполнители воли Божьей. Идите, научите все народы. Они – пламенные проповедники Слова Божия, непоколебимые, мужественные борцы за правду Христову, не боящиеся ни побоев, ни самой смерти мученической, которую оба претерпели по древнейшему преданию в сегодняшний день. Апостол Петр был распят, апостол Павел усечен мечом. Казалось бы, нам, грешным, слабым и малым, нечему учиться у святых апостолов, а остается только прославлять их исключительный подвиг во имя Христова, ибо мы все живем в мирной обстановке, и каждый из нас в мире исполняет то свое малое послушание, какое Господь возложил на него. Но, мои дорогие, мы можем и должны многому учиться у этих великих апостолов, не только по их посланиям, отрывки из которых читаются за каждой божественной литургией, но непосредственно по их подвигам, их добродетелям. Учиться, как надо свою бессмертную душу беречь от греховных искушений, украшать ее духовной красотой, чтобы предстать пред лицом Божиим верным чадом своего небесного Отца. И апостол Петр был человеком. Когда Господь Спаситель накануне страданий прощался со своими учениками на Тайной Вечере, когда Он говорил ученикам о том, что их ждут соблазны, скорби и искушения, апостол Петр воскликнул: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». А Господь ему ответил, и все вы знаете эти слова Христовы: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И вот в утро пятницы, когда избитый, измученный Спаситель по человечеству своему нуждался в ободрении и утешении, и когда преданность апостола Петра и верность его в любви могли дать это утешение, в эти минуты апостол Петр на слова служанки «И ты был с Иисусом Назарянином» трижды отрекся от него из страха: «Не знаю человека сего, о котором вы говорите». Отрекся с клятвой, отрекся трижды. Вот глубина падения апостола Петра, еще не обновленного благодатью Святого Духа. Он еще был обыкновенным человеком с его немощами, с его слабостями, и пал. Скорым было его восстание. Лишь только Господь Спаситель в эти минуты кротко взглянул на апостола Петра, вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, почувствовал всю тяжесть совершенного им греха и плакал горько, как говорит святой евангелист. Этот плач о своем грехе, всегда спасительный для каждого грешника, привлек милосердие Спасителя. Покаявшегося своего апостола Господь простил и восстановил в апостольском достоинстве, из которого он, отрекаясь от Господа, сам не спал своим грехопадением. Вы слышали за молебным пением евангельские слова о том, как Спаситель, явившись по воскресении, трижды спрашивал апостола Петра: «Любишь ли ты меня?» И, получая его пламенные ответы: «Ты знаешь, что я люблю тебя», трижды сказал ему: «Паси агнцев моих, паси овец моих». Господь поручил ему пасти словесное стадо, быть исполнителем его божественной воли и устроителем Святой Церкви Христовой на земле. И уже прощенный святой апостол Петр, как говорит древнейшее предание, продолжал вспоминать о своем тяжком грехопадении, и каждую ночь, как только слышал пение петуха, пробуждался, вставал на молитву, и слезы скатывались из его глаз. Под глазами его образовались две борозды от этих слез. Дорогие мои, А разве мы не отрекаемся от Господа? Разве не исполнять заповеди Божьи — это не значит отрекаться от своего Спасителя? Ведь все мы, устами наших восприемников, обещали в святом крещении сочетаться Христу, жить со Христом, и многократно повторяли это обещание быть верными своему Господу, когда приносили покаяние и приступали к святой чаше Христовой. И если мы остаемся жить грязными, продолжаем носить злобу, осуждать, злословить, гневаться, произносить черные слова, осквернять себя блудом, не исполняя воли Божией о том, чтобы уста и сердца беречь от всякой скверны, разве мы этим не изменяем Господу своему? И пусть пример апостола Петра, быстрого осознания им своего грехопадения и слезного его покаяния вдохновляет и нас, слабых, немощных, ежеминутно впадающих в грехи, видеть свои согрешения и уметь о них плакать перед лицом того, кого мы оскорбляем своеволием. Вот перед нами святой апостол Павел. Он назывался до обращения Савлом. Вы знаете, что он был гонителем христиан. По слепой ревности о соблюдении иудейского закона он преследовал христиан, участвовал в гонениях на них, в заключении их в темнице. А когда прозрел своими духовными очами после совершенного с ним чуда явления Господа, и когда стал апостолом Павлом, он превзошел прочих апостолов своей ревностью в исполнении апостольского долга. Сколько раз он принимал удары палками, камнями, темничные заключения, претерпевал кораблекрушение, но ничто не останавливало его в его пламенной проповеди о Господе, которому он отдался всей душой. Везде и всюду, куда он ни приходил в своих путешествиях, он открывал уста и проповедовал имя Божие. Когда его гнали, он переходил в другой город, ни один день не оставаясь в отдыхе, всего себя, до последних сил отдавая делу прославления имени Божия. И стал он великим, и стал первоверховным, и стал славным апостолом Христовым, перед именем которого благоговеет вся православная земля, имя которого, как и имя апостола Петра, будет до конца века превозноситься и прославляться в святой Христовой Церкви. И вот послушайте, дорогие, собственные слова этого великого из апостолов, Павла. «Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти? Я недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Постоянно памятовал он о том, что в дни молодости совершил тяжкий грех, участвуя в гонении на христиан. Это воспоминание жгло его душу и тогда, когда многими своими трудами во имя Христова он уже был славен по всей тогдашней земле. Иногда Господь потрясает нас каким-либо особым событием, чтобы обратить к себе, чтобы напомнить нашему грешному сердцу о том, что Господь над нами, и что мы все идем к порогу смерти, переступив который войдем в жизнь вечную. Разве мы не знаем, как бывшая война всколыхнула многих слабых верой или вовсе не имевших веры? Иного Господь поразит скорбью, чтобы в этой скорби вспомнил человек о том, что он пред Господом грешен, что он отошел от Господа, и Господь хочет его этой мерой разбудить от того духовного сна, в котором пребывал человек до своего горя. Разными путями Господь зовет к себе. Но цель зова и того, которым позвал он апостолов Петра и Павла, и того, которым он говорит с каждым из нас, одна — увлечь нас идти за собой до конца наших дней на земле. Господь зовет к вечному спасению, к какому звал, проповедуя волю Божию, и святой апостол Павел, когда говорил в своем послании: «Со страхом совершайте свое спасение». Об этом проповедовал и святой апостол Петр на площадях и в храмах, в домах и на улицах, потому что Господь повелел апостолам проповедовать Евангелие всякой твари. Еще взгляните на святых апостолов. Апостол Петр семейный, у него были дети, с ним жила теща. Святой апостол Павел был девственником. Апостол Петр был простецом, апостол Павел был образованным человеком. Перед Господом все равны. Господь привлекает к себе и ученого, и простеца, и семейного, и неженатого. И мы все с вами различные по внешнему положению, по возрасту, все одинаковые дети своего небесного Отца. Все мы имеем бессмертную душу, спасти которую зовет нас Спаситель, зовут нас святые апостолы. Я архиерей, вы миряне. Каждый из нас несет свой, тот или другой земной труд. Одни в семье, другие в работе. Одни из нас старые, другие молодые. Но, как говорится в одном из священных надгробных песнопений, все мы предстанем в равном достоинстве перед лицом нашего Небесного Отца. У каждого из нас наш Небесный Судья и Отец спросит только о том, как он прошел свой земной путь, как он спасал свою бессмертную душу, внимал ли он тому голосу, которым Господь зовет его из бездны греховной к спасению вечному, и отозвался ли он на этот голос. Этому делу спасения людей посвятили себя святые апостолы Петр и Павел. И мы, дорогие мои, в их светлый праздник, в день их мученической кончины, услышим в сердце своем те призывы их к вечному спасению, к вере крепкой, к любви истинной, нелицемерной, к чему они звали словесное стадо в дни земного подвига и к чему продолжают звать всех нас через свои послания. И мы грешные, и слабые, опираясь на их молитвы, будем идти по земному своему пути с постоянной памятью о священном долге, лежащем на каждом из нас, быть достойными детьми и учениками нашего Спасителя.
0: Слово, сказанное в день святых апостолов Петра и Павла, апостольские уроки митрополита Крутицкого и Коломенского Николая Ярушевича для вас читал Алексей Веснер.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: В эфире детский радиожурнал.
1: В эфире детский радиожурнал.
2: В эфире детский радиожурнал.
1: Жили-были дети.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами радио «Град Петров», программа «Жили-были дети». И сегодня мы продолжаем непростой разговор, который начали в прошлый раз. Это разговор о свободе. Вот свобода, конечно, является очень большой ценностью для нас, и поэтому мы решили как-то еще дальше об этом подумать. У нас сегодня в студии Настя. Добрый вечер, Настя.
4: Здравствуйте.
3: И Даша.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну что ж, давайте мы продолжим вот наши размышления. Напомню вам, что в прошлый раз мы с вами говорили о том, как свобода связана с человеческим выбором. Да? И мы вот более или менее согласились, что свобода, она возникает в тех ситуациях, когда у меня есть несколько разных возможностей, и из этих возможностей я выбираю какую-то одну определенную. Да? И мы говорили о том, что свобода, она связана вот с какими-то глубокими слоями личности, потому что далеко не всегда человек делает то, что ему предписано старшими или общественными нормами, или даже далеко не всегда человек делает то, что ему представляется там логичным или приятным, а иногда возникают ситуации, когда вот что-то в нас такое возникает, какое-то движение, да, из глубины сердца, которое определяет наши поступки. И вот давайте мы сегодня побеседуем о том, как возможна свобода внутри общества. Вот мы в прошлый раз говорили о том, что, конечно, на человека очень мощно влияет окружающая среда. Но вот как вам кажется, какие самые сильные источники влияний на нас? Вот что больше всего определяет наш характер, нашу личность и в результате наши выборы жизненные? Как вам кажется?
5: Семья.
3: Семья.
4: Мне кажется, человек может даже отодвинуть свою семью на второй план. Я говорю именно о подростковом периоде. И на первый план выходит там компания, друзья и те, кто тебе нравится, на кого ты хочешь быть похож. И вот тут возникают даже некоторые проблемы.
3: Угу. А кто еще может на нас влиять? Или что? Друзья, семья. Вот ты сказала, те, кто тебе нравится. А что это означает?
4: Ну, например, там, молодежи какие-нибудь, тенденции.
3: То есть мода,
4: да.
3: Реклама, да? А какие-нибудь известные актеры могут влиять? Музыканты какие-нибудь такие?
5: Сами по себе, наверное, нет. Важна реакция окружающих на этих музыкантов.
3: Ага. То есть если человек в тренде, как сейчас говорят, то тогда он может влиять, да, на кого-то. Ну, хорошо. А что еще на нас может повлиять? Средства массовой информации влияют на людей?
4: Смотря какая у тебя внутренняя позиция и сформирована эта личность или нет. Опять же, там на подростка средства массовой информации в большей степени влияют, нежели на более взрослого человека, потому что взрослый человек, у него уже свое собственное мнение, сформировавшиеся какие-то устои и позиции.
3: Хорошо ты думаешь о взрослых людях. Это даже как-то приятно.
4: Мне хотелось бы так думать, что любой адекватный человек все-таки воспринимает все через призму своего собственного понимания.
3: Ну да, но это в том случае, если у него есть опыт ответственных и свободных поступков. А если у него есть опыт просмотра телевизионных передач и новостей в интернете, то как-то все меньше шансов, что это будет действительно какая-то независимая позиция.
4: Mm-hmm.
3: Видите, здесь же есть такой еще эффект, что средства массовой информации, они повторяют одно и то же, да? Есть такой закон, что если повторять много раз какую-то вещь, то она постепенно усваивается. В первый раз, когда человеку скажут, там, фашисты, человек скажет, ну, какой ужас, фашисты. А если ему рассказывать про фашистов, даже негативно, но часто, то постепенно он привыкнет к тому, что на свете есть фашисты, о них можно разговаривать. А потом можно постепенно этого человека сдвигать к тому, что фашисты не так уж не правы, что они вполне себе достойные люди, что у них тоже есть человеческие качества, они любят собак и собственных детей. А потом человек не замечает, как он сам уже вступил куда надо. Это страшные вещи. Поэтому нам только кажется, что мы можем вот свободно фильтровать там. А лучше, конечно, держаться от этих дел подальше. Я вам хочу прочитать одно стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, любимого нашего поэта, которое он написал в такой горький момент жизни. Если я не ошибаюсь, это было уже после разгрома восстания декабристов. Да и само восстание декабристов – это было такое сложное очень явление. И вот Пушкин пишет. Он к этому стихотворению берет эпиграф из Евангелия. Помните притча о сеятеле? Вышел сеятель сеять. И вот Пушкин пишет. «Изыди, сеятель, сеете семена своя. Свободы сеятель пустынный, я вышел рано до звезды, рукою чистой и безвинной в порабощенные бразды бросал живительное семя. Но потерял я только время, благие мысли и труды. Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь? Наследство их из рода в роды, ярмо с гремушками да бич». И здесь Пушкин ставит точку. И оказывается, что... Смотрите, как интересно. Он говорит, что свобода общественная несвободному внутреннему человеку не нужна. Он от нее откажется. Она его только смущает и раздражает. Ему нужны только развлечения и твердая вертикаль власти.
4: Больше да, он пишет, к чему стадам дары свободы. То есть народ простой, если ему не нужны какие-то перемены, если он привык, что им будут понукать, что им будут пользоваться, в его голове не зародится такая идея о том, чтобы что-то поменять.
3: Ну да. Так а как же вот тогда дорастать до свободы внутренней и внешней? Ведь смотрите, получается, что... Ну, понятно, что Пушкин это как бы горестно, да, говорит про плоды вот этой самой ситуации русской начала XIX века. Мы же с вами помним, да, что вот страна, в ней крепостное право, все довольно сурово. Помещики, конечно, были очень разные. Кто-то заботился о крестьянах, строил для них там школы, больницы, просвещал и обучал, а кто-то только выжимал из них масло и больше ничего. В любом случае, происходит вот на этом фоне война 12-го года. Наши солдаты доходят до Парижа, и они видят, что, оказывается, можно как-то нормально по-человечески жить. А Европа в то время живет, ну, может быть, не супер, как хорошо, но все-таки крепостного-то права там уже нет. Там уже свободные землепашцы, там пашут, сеют, продают, и какие-то у них вполне себе здоровые отношения формируются. И вот эти герои-освободители Европы возвращаются в Россию и снова становятся крепостными. А офицеры, которые... давно уже думают о том, что хорошо бы свободу какую-то. Они начинают мечтать о Конституции, о том, о сём, о 25-м. И оказывается, что народу, ну, как-то это и не нужно. Как-то вот их и особенно никто не поддерживает. То есть получается, что даже если какие-то люди в обществе призывают к свободе, оказывается, что общество в целом к этой свободе не очень готово. Как вам кажется, мы можем считать себя свободными гражданами свободной страны? Какова мера свободы нашей? Мы свободные люди?
5: Мы отчасти свободны. Все равно есть законы, которые сдержат выбор многих людей. Ну, появится здравый смысл, ты начнешь раздумывать, а вот если я это сделаю, что мне за это будет? Получается, что законы повлияют на выборы, на свободу выбора.
3: Вот все-таки мне кажется, что мы смешиваем два понятия. Это свобода и беспредел. ну, такая вольница крестьянская, что хочу, то и ворочу. Захочу, стекло разобью в витрине, захочу, там, девочке голову оторву, захочу, начну грабить в темном переулке. Это не свобода. В этом смысле закон, он как бы не ограничивает свободу, он поддерживает свободу в обществе, если это закон, который обязателен для всех. Потому что, ну, если в стране соблюдаются законы, то тогда по улицам ходить не страшно. Да, заниматься бизнесом каким-то не обидно, потому что не скажут тебе, что давай отпиливай половину. Есть смысл тогда уважать друг друга. То есть я как-то не очень думаю, что наличие законов ограничивает свободу граждан. Почему ограничивает? Ну, нельзя там убивать и грабить. Ну что ж, ну нельзя. Значит, тебя не убьют и не ограбят. Это ж хорошо. Нет?
4: Согласна. Совершенно, мне кажется, понятие «закон» не входит в понятие ограничения свободы. Свобода – это совершенно другое. Юридические какие-то вещи – это юридические вещи, а свобода – это что-то более такое, более романтичное.
3: Романтичное?
4: Да.
3: В каком смысле романтичное?
4: Ну, в смысле чего-то высокого, потому что не просто же так… Столько сочинений написано на тему свободы, и все великие люди только в своей жизни говорили о таком понятии, как свобода.
3: А что они имели в виду, вот эти великие люди? Вот Пушкин, например, здесь, да? Он говорит, к чему стадам дары свободы? А что он сам-то понимает под этими дарами свободы, как вам кажется? Ему-то чего не хватало? Ну, он был знатнее самого императора. Писал стихи в большом количестве. Я недавно очень веселилась, когда узнала о том, как Пушкина наказали. Значит, наказывали его примерно за какие вещи? Например, когда произошло во Франции покушение на герцога Берийского, на одного там из возможных претендентов на престол, Пушкин взял портрет этого убийцы, террориста, и написал на нем «Урок царям», написал Пушкин. И в театре ходил по рядам, очень весело всем показывал. Ну, представляете, да, вот если я буду ходить там с портретом, ну, это страшное дело. То есть он практически одобрял терроризм, запрещенный законодательством Российской Федерации в нашей стране. И вот так вот чудно веселился. Когда его разные такие поступки веселые переполнили немножко меру терпения, то генерал Милорадович, очень хороший человек, его, кстати, застрелил декабрист Каховский. А Милорадович был герой войны 12-го года и очень храбрый боевой генерал, очень благородный человек. Он пригласил Пушкина к себе поговорить. Он сказал, что, ну, было бы неприлично как-то посылать к нему жандармов, устраивать обыск, там еще что-то. Пригласил Пушкина к себе поговорить. И очень вежливо сказал, вы знаете, вот ходят разные такие слухи о том, что вы распространяете какие-то политически неблагонадежные стихи. Пушкин сел за стол и написал там все свои свободолюбивые стихотворения. После чего Милорадович пошел к государю. Государь говорит, ну что там Пушкин? Он говорит, ну стихи пишет, лучше вам их не знать, Ваше Величество. Что будем делать? И государь принял такое решение. Он сказал, что ну вы дайте Пушкину 1000 рублей. Это были огромные деньги. Тогда курица на базаре копейку стоила. То есть 1000 рублей, ну, я не знаю, это была зарплата какого-нибудь чиновника, не мелкого, за, не знаю, там, целый год. Дайте ему 1000 рублей на проезд, на расходы, и отправьте его на юг. Это было такое страшное, ужасное наказание, которому подвергся наш любимый поэт. Так вот, у Пушкина, казалось бы, все было хорошо. А чего же ему не хватало-то? Ну, какой свободы он хотел?
4: Так да. В притче о сеятеле, и именно она и пронизана обидой, что они интеллигенция, казалось бы, помещики, от них инициатива идет. Они хотят избавить народ от крепостного права, хотя им-то это невыгодно, если так-то подумать. А никакого отклика они не получили.
3: А как его можно получить? Вот действительно, людям непонятно, что свобода хороша. А как можно научить человека свободе? Вот как можно ему показать красоту свободы? И вообще, какая в свободе красота? Может, лучше быть всегда маленьким ребеночком, за тебя все решают. Добрый дядя объяснит, как жить, накормит. Не надо ни за что отвечать.
4: Сложный вопрос.
3: Я вам еще одну историю про Пушкина расскажу. Было такое место, Тарутино, где в 1812 году произошла знаменитая битва, ну, в общем, решившая исход наполеоновского пребывания на русской земле. То есть мы одержали такую очень важную победу. И помещик, который владел этим селом, он решил поставить памятник героическим русским воинам. И он поставил там памятник. И вот Пушкин проезжает мимо этого места, а он ехал, если я не ошибаюсь, собирать материалы для истории Пугачева. Он довольно долго путешествовал по России. И вот он едет мимо этого места, и там мужички на него нападают, но они стали разбойничать эти. И начинают его там как-то прижимать, требовать денег, там еще что-то требовать. Но он как-то с ними сумел договориться и ушел, в общем, и живым, и кошелек его сильно не пострадал. Но Пушкин потом записал в дневнике, что они мне говорили, нам царь свободу дал и памятник нам поставил. Нам государь-батюшка свободу дал и памятник поставил. То есть если незрелому народу, ну, хотя бы намекнуть на свободу, он поймет, что это свобода одного свойства. Если у тебя мало, а у проезжающего много, ну ты возьми этого проезжающего за шиворот, тряхани, пускай деньги-то отдаст и едет дальше, куда хочет. Вот это непросвещенная свобода, да, которая действительно превратится в произвол и попрание всяческих законов. И Пушкин эту историю записывает в дневнике, ну так, с юмором, потому что, к счастью, все хорошо кончилось. Могли бы, между прочим, и по голове дать великому национальному поэту. Они ж не знают, кто он такой. Просто дядька какой-то. И он пишет, зачем ставили этот памятник, даже надпись на котором эти крестьяне не могут прочитать. Лучше бы построили церковь и школу. И вот это такая, как мне кажется, очень важная вещь, потому что свобода в сознании Пушкина связана с двумя вещами. Во-первых, с верой, а во-вторых, с просвещением. Что вы думаете по этому поводу? Прав он был или нет?
5: Наверное, да.
4: С просвещением я точно согласна, потому что, опять же, да, если человек не понимает, зачем ему свобода, это перерастает во что-то хаотичное и совершенно непонятное, и более того, еще и вредное. И потом это выливается в какие-то революции хаотичные, когда просто такие массы людей используются для достижения каких-то политических целей, они даже не понимают, что они делают, им сказали, они выполняют. Поэтому просвещение — это залог понимания. А понимание — это продуманные, адекватные действия. И ты даешь себе отчет, зачем тебе нужна данная свобода.
3: То есть оказывается, что если человек, ну, как-то интеллектуально зрел и личностно, да, если он знает что-то и о жизни, и об истории, и о самом себе, то им тогда труднее манипулировать.
4: Я считаю, что в какой-то степени да.
3: Угу.
4: Он меньше подвержен какому-то стадному чувству, и на него повлиять, мне кажется, все-таки сложнее.
5: А откуда он узнает вот эти знания, он получает? Получает же он их от людей, которыми можно управлять. Это как историю. Нам преподают ее именно такой.
3: Угу.
5: И мы в нее верим. Потому что так говорят всем. То есть свобода, она тоже зависит от того, кто ее дает.
3: Но тогда вот мы можем тогда следующий шаг, и тогда окажется, что свобода, а также знание, между прочим, некоторым образом связано с верой. То есть если мне что-то рассказывает... Ну, знаете, вот когда человек вам что-то предлагает, то всегда еще важно посмотреть, какой человек. Вот меня, например, всегда смущают у людей, знаете, такие бегающие глаза, ускользающий взгляд. И человек, вот он может мне говорить что-то такое прекрасное и обещать такие золотые горы. Но если он не способен смотреть мне в лицо просто, да, и выдерживать мой ответный взгляд, вот если я не могу с ним, ну, быть как бы в открытом таком контакте, я всегда начинаю как-то напрягаться. Потому что мне кажется, что как-то это странно, да? Согласитесь, что когда люди лгут, ну, мы же очень часто это чувствуем, да? Если человек пытается нас обмануть. Другое дело, что человек может искренне заблуждаться. и разделять с нами вот это свое искреннее такое заблуждение, правда же? Но вот в вопросах унаследования культурной традиции, образования и обучения, конечно, всегда надо смотреть на учителя. Потому что я согласна, что не всякий учитель может научить. Это правда. И тут я, Даша, конечно, твой такой скепсис здоровый совершенно разделяю, потому что, ну, мне пытаются что-то передать. Откуда я знаю, что это доброкачественное? Как нам вообще узнать, как отличить истинное знание от ложного? Это следующая такая, может быть, тема большого разговора. Потому что действительно ведь традиция образования и просвещения, она неоднородна. Да, мы, например, знаем, что когда у нас были вот эти трудные времена сталинского террора, так детей заставляли закрашивать черными чернилами портреты героев, которые перестали быть героями. Вот там портрет какого-нибудь, не знаю, маршала Блюхера, например. Блюхер считался великим полководцем, одним из создателей Красной Армии. Потом его раз арестовали, отправили в лагерь. А что делать? Учебники за неделю не переиздать. И поэтому учительница истории говорит: так, дети, закрашиваем черной краской портрет. Вычеркиваем про этого товарища. Он больше не герой. Тогда хочется, ну, как-то понять, да, вчера был герой, сегодня не герой. Что изменилось? То есть, конечно, здесь надо всегда смотреть, кто и как рассказывает. Это Даша вот попала в самую точку. Ну, хорошо, а есть ли кто-то, кому мы можем доверять, ну, в значительной степени? И даже кому мы можем абсолютно довериться?
4: Наши родители.
3: Согласна?
5: Мне кажется, просто что так как, ну, вообще все люди создают, пишут и рассказывают, то ну, ни во что нельзя верить на 100%.
3: Ну да, но с родителями, ну, как-то чаще всего. Бывают, конечно, какие-то странные родители, которые там, может быть, не знаю, у них какая-то психика разбалансирована, еще что-то. Но, как правило, родители хотят нам добра. Как правило, согласитесь, они любят нас. Да, и поэтому им можно в значительной степени доверять. А еще вот я вам все намекаю на то, что есть у нас еще Отец наш Небесный. Во-первых, самый мудрый, и он сам есть истина, да, путь и жизнь. А во-вторых, уж точно любит. В какие-то моменты мы ему не нравимся, но любит он нас всегда. И вот в этом смысле, ну, поскольку мы все-таки с вами на христианском радио, вот я хочу вам сказать, что для нас, для христиан, проблема свободы, она решается как-то и проще, и спокойнее, чем для неверующих людей. Потому что мы можем сказать, что свобода наша заключается в следовании за Христом. Ну вот если мы как-то избрали Его и доверились, вот мы прочитали Евангелие и видим, что да, это наш Бог, то тогда как-то все становится гораздо спокойнее, да, потому что уже можно часть вопросов доверить Ему жизненных. Но то, что Даша говорила в прошлой передаче, да, что Господь всегда устраивает жизнь человека ко благу. Что бы мы ни сделали, мы можем надеяться на то, что Он все равно выведет нас. И в этом смысле даже наши ошибки какие-то, они Бога не смущают и не страшат. Да? А свобода тогда наша, она становится такой, как апостол Павел говорит, свобода и слава детей Божьих. Это так серьезно звучит. Да? Потому что если мы доверили свою жизнь Богу, то тогда на нас лежит вот эта ответственность, но в то же время перед нами и такой радостный горизонт, потому что мы понимаем, что Бог устроит. Можем не надрываться насчет завтрашнего дня.
5: Даже не завтрашнего дня, а жизни на земле можно уже просто жить, спокойно зная, что после смерти будет другая жизнь. Поэтому здесь, ну, так как промежуточный этап, и он не так важен. Не нужно прям, что если я выберу не ту профессию, это очень сильно мне помешает. Там. Это же временно все.
3: Ну, я согласна в том смысле, что, как древние говорили, все дороги ведут в Рим. Это действительно так и было, потому что все дороги строили римляне, до них были только тропинки какие-то и водные пути. Поэтому, конечно, все дороги ведут в Рим. И тут тоже можно сказать, что чем бы человек ни занялся, какой бы он путь жизненный ни избрал, Господь, ну, при условии, что мы позволим это сделать, Он приведет нас к себе. Тут я с тобой совершенно согласна, что, знаете, этим отличается человек неверующий. Вот я обратила внимание на то, что люди неверующие, они, как правило, довольно тревожные и напряженные, потому что они как бы одиноки. Вот они должны сами принимать какие-то серьезные и страшные решения, да, иногда отвечать не только за себя, там, за свою семью, там, еще за кого-то. Это очень их гнетет и напрягает. А мы, вот я согласна с Дашей, мы можем быть посвободнее и повеселее в этом смысле.
4: Конечно. Тем более они так цепляются за эту жизнь, а мы понимаем, что ну, это все пройдет.
3: Это все пройдет. Но вместе с тем, знаете, я бы... Хотя я понимаю ваше такое вдохновение, но я иногда тоже думаю, что да что там еще жизни той осталось, 20 лет или 30, ну, подумаешь, в конце концов. Но в то же время, особенно вот когда мы стоим на какой-то тонкой грани между там счастьем и несчастьем, войной и миром, да, там, здоровьем и болезнью, я все-таки всегда думаю, что нет уж, пускай лучше они все будут здоровы, пускай лучше будет не война, а мир. Потому что вот я сегодня ходила по улице, смотрела на людей, да, и вот я понимала, что если вдруг, не дай бог, да, начнется какая-то там военная катастрофа, что будет с этими стариками, с этими детками, с этими мужчинами, которых всех заберут там неизвестно куда, да, с этими женщинами, которые останутся одни, должны будут решать массу каких-то тяжелых вопросов. То есть эта жизнь земная, конечно, она не так важна, как жизнь вечная, но мы не можем ею пренебречь. Да, мы все равно как-то, ну, хотим, чтобы она была хорошей. Мы же не хотим, чтобы вокруг нас были грустные, больные, бедные люди. Хотим, чтобы все были здоровые и веселые, правда?
4: Правда, если нам уж дан этот этап, то пусть уж он будет запоминающимся, хорошим и положительным.
3: Другое дело, что если нам Господь не даст мирной и простой жизни, а даст сложную и какую-то такую трагическую, но мы тоже будем думать, что нам делать в этой ситуации. Но если все-таки можно выбрать для мира более мирный и счастливый, и простой и веселый путь, пусть он лучше будет таким. Ну что же, спасибо, дорогие собеседницы, за нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо всем, кто нас слушал. До свидания.
4: До свидания.
5: До свидания.

0: Брак – это откровение и тайна. Мы видим в нем полное преображение человеческого существа, расширение его личности, новое видение, новое восприятие жизни. Человек может войти в полноту этого мира только через свою семью. Священник Александр Ельчининов.
1: Авторская программа Людмилы Зотовой «Семья».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы часто слышим, что современные дети стали другими. Можно ли назвать эти выводы особенностью нашего времени? Скорее всего, нет. Вспомним Лермонтова, молодого человека, который в свое время строчками «Печально я гляжу на наше поколение» отметил отличие подрастающего поколения от поколения старших. И все же, дети наших дней, какие они? Какие новые черты необходимо знать и учитывать поколению отцов при воспитании своих детей? Вот об этом мы будем говорить с деканом факультета психологии Российского православного университета, клириком храма Космы и Дамиана в Шубине, священником Петром Коломейцевым. Здравствуйте, отец Петр.
1: Здравствуйте.
0: Отец Петр, как вы считаете, какими особенностями наделены дети наших дней?
1: Ну, они, как и всякие дети, разные.
0: Обобщить сложно, да?
1: Обобщить сложно. Есть очень, между прочим, и творческие, как теперь принято говорить, креативные дети, и целеустремленные, и есть даже очень прагматичные, и есть и амбициозные, и не чуждые карьерных устремлений. А есть себе вполне даже и мечтатели, и романтики. Ну, а то, что вызывает всегда как бы самое большое сожаление, неудовольство, это когда дети наши инфантильны, когда они равнодушны, когда они не проявляют никакого интереса в жизни. И, конечно, проблема, которая для наших детей, пожалуй, действительно серьезная, и которой раньше не было, это проблема зависимости. У нас очень много зависимых детей. И больше всего это, конечно, интернет-зависимость. Конечно, вот это то, над чем сегодня приходится думать и приходится предпринимать какие-то серьезные усилия для спасения вот наших интернет-зависимых детей, потому что эта проблема, она, можно сказать, стала уже в масштабе всей страны.
0: Да, действительно, на эти темы очень много бесед, встреч проводится, потому что родители обеспокоены вот этой тенденцией. Может быть, это действительно отличительная особенность нашего времени. Развитие техники, технологий приводит к тому, что дети порой раньше, чем родители, овладевают этой техникой, и очень тяжело потом оторвать их от компьютеров и всяких других гаджетов. А вот вы из своей практики священнической, может быть, из своей семейной практики, что бы могли посоветовать в этом плане, каким образом надо вести себя родителям, чтобы не допустить втягивания в интернет-сети?
1: Тут есть две проблемы. Первое – это то, что любая зависимость появляется не на пустом месте, она появляется на фоне чего-то. Я бы даже сказал так, зависимость, она обслуживает какие-то проблемы в человеке. И когда у ребенка не хватает ему внимания, любви со стороны взрослых, то мы видим вот наличие такой травмы. И вот эту детскую травму как раз и обслуживают разного рода зависимости. Но понятно, что алкогольная зависимость, никотиновая зависимость, наркотическая, любая химическая зависимость, она слишком быстро распознается, и тут есть возможность, так сказать, пресечь, и как-то тут у родителей у всех вполне хватает понимания об опасности такой зависимости. Поэтому тут на страже этого стоят очень внимательно, чтобы ребенок не курил, вот, чтобы ребенок не пил там, клей не нюхал и спайсы не покупал, и другие какие-то наркотические смеси. А вот какого-то рода зависимости для родителей как-то проскакивают без тревожного звоночка. Вот, например, интернет-зависимость. У нас одна дипломница делала работу, и она выявила в ходе этой работы, что большинство детей, подростков, были вовлечены в эту деятельность, интернет-деятельность, с подачи родителей.
0: Вот.
1: Родители их как бы пихают туда. То есть мало того, что, во-первых, родители нанесли травму, сделали ребенка одиноким, лишенным любви, они еще, чтобы он и не приставал, они находят еще ему и путь для обслуживания этой травмы. То есть они сидят за компьютером, и хорошо.
0: Родителям спокойно.
1: Спокойно. Mm-hmm. По двору не шляется, сигареты не курит, значит, спайсы не курит, не пьет, а сидит себе и сидит. И даже некоторые думают, ну, хорошо, такой вот ребенок ботаник, там, академиком будет или еще что-то. При том, что далеко не всегда интернет-зависимость приводит к интеллектуальному росту. Потому что сами родители как-то ленятся даже просто посмотреть, а какой контент интересует их ребенка. Есть тут еще одна зависимость, которая возникает с помощью интернет-ресурсов. Это, например, сексоголизм или порнозависимость. Тут вообще никаких преград нет. Но представьте себе, раньше ребенок должен был где-то собрать денежку, потом у кого-то из друзей купить этот журнал или даже переснятые фотографии из журнала и где-то дома прятать это, доставать это, не всегда достанешь, посмотришь. То есть это была такая редкость,
2: да,
1: чтобы подросток рассматривал бы порнографию или эротику. Потому что это было физически очень трудно. Интернет-ресурсы предоставляют это бесплатно, анонимно. Единственное, что требуется зачастую, это просто подтвердить, что тебе 18 лет, на что труда никакого не составляет. Надо кликнуть «да», и ты, значит, остаешься в этом ресурсе. И отсюда другие серьезные проблемы. Вначале думали вообще, все думали, что это не проблема. Ну, мало ли, ну, смотрит себе человек и смотрит. Ребенок там какую-то грязь эту всю. Но потом выяснили, какие последствия идут за этим. Вы представляете, дети, которые подсели на порно-ресурсы, потом не могут, оказываться неспособными и не имеют желания к нормальным, естественным, интимным отношениям. Потому что в нормальных отношениях там есть отношения. Там есть всегда отношения человека с человеком. Там есть контакт. А вот все эти сети, они только создают видимость отношений. На практике получается, что человек, который сидит в сетях и много общается, он не может наладить общение просто даже с соседом по парте. Оказывается, совершенно неспособным таким социопатом. Получается так, что эти картинки, которые он смотрит, как вот выжигательным аппаратом по дереву, такой неизгладимый след оставляют, печатают в мозгу, что потом как бы все остальное как-то кажется непривлекательным. И получается, что его не привлекают отношения вообще с противоположным полом, тем более и уж интимные совсем. Получается, человек вообще обречен на какую-то полную изоляцию. И нужна очень серьезная терапия для того, чтобы потом вернуть ребенка обществу, вернуть его людям, вернуть мужчину женщине, потенциального мужа, потенциальной жене и потенциального будущего отца, детям. Получается такое, знаете, разрушение. Такая страшная картина будущего может предстать, когда все сидят за компьютерами и вымирают.
2: Картина действительно очень страшная. Повод для беспокойства есть. Чтобы не довести своего ребенка до такого состояния, о котором вы сейчас вот нам рассказали, что бы вы посоветовали родителям? Может быть, с какого возраста вообще можно ребенка подпускать к экрану компьютера? Как дозировать? Вот как правильно поступать? Потому что компьютеры в каждой семье уже есть.
1: Вот вы понимаете, как интересно. У меня рано очень появился компьютер. Это был такой еще лэптоп, старинный, можно сказать, с жидкокристаллическим дисплеем. Пришел мой папа, дедушка моего сына, моей дочери. А сын был в младших классах школы учился. И он его научил программировать. Давай вот такой попробуем рисунок сделать. Вот так программку составим. Вот такой-то. И вот мой сын увлекся программированием. И потом закончил с красным дипломом Институт электроники и математики. И сейчас работает программистом в крупной фирме. И попутно вот он музыкант, очень любит музыку. А для дочери... Она сразу поняла, что компьютер – это инструмент для рисования, для литературного творчества. Она закончила историко-филологический факультет Московского государственного педагогического университета, бывший имени Ленина. И она на компьютере и рисует, и сочиняет. Я как-то один раз все-таки решил сделать своим детям подарок. Я купил им игру на диске, компьютерную. По-моему, назывался «Розовая пантера», что ли.

0: что с помощью компьютера можно делать. Вот некоторые ругают компьютер, я говорю, да не компьютер виноват, понимаете, они просто с компьютером обращаются, не знаю, там, как обезьяна, которая может хрустальной вазой колоть орехи. Поэтому мне кажется, что воспитание в любви, в внимании, и самое главное, вот то, как учил нас Выгодский, это совместно разделенная деятельность. Или, как вот говорит Кристель Манский, мы вместе с ней написали книжку «Каждый ребенок особенный», она говорит, совместно разделенная радость. Вот это все то, что побуждает ребенка к развитию. И тогда компьютер получается удивительным средством, инструментом развития ребенка, развития его способностей, его каких-то творческих навыков. А там, где развитие, там все остальное просто скучным.
1: Вы верную вещь сказали. Прежде чем подпустить, может быть, своего маленького ребенка или не очень маленького ребенка к компьютеру, все-таки родители первый шаг этот делают, сажая ребенка к экрану компьютера. Надо хорошенько продумать, что именно мы хотим получить, и провести какое-то время с ребенком, заинтересовать его таким образом, чтобы он увидел пользу от этого компьютера, а не просто развлечение и убийство своего свободного времени. Есть ли какая-то рекомендация с вашей стороны, с какого возраста все-таки ребенка можно сажать? Вы сказали, ваши дети с младшего школьного возраста. Сейчас мы видим, что ребенок дошкольник, уже сидит мультики там просматривает. Это уже начинается привязка к экрану компьютера, вот такое развлекалово получается.
0: Можно и раньше. Главное, это что именно давать ребенку.
1: Угу. То есть можно с детсадовского возраста
0: можно.
1: Уже?
0: Можно. Нужно только, чтобы действительно это были интересные программы, чтобы это была программа, вот, которая...
1: На развитие направлена.
0: Угу. Вот. У нас не было вот такого, что мы только вот уходили в компьютеризацию, и все. Угу. Мы всегда очень с детьми любили вот все такое натуральное и рукодельное. Рукодельные натуральные игрушки там из дерева, матрешки, какие-то вот национальные промыслы. Им, например, народная наша игрушка нравилась больше, чем, скажем, всякие эти вот трансформеры, пластмассовые всякие эти монстры ракетообразные. Занятия керамикой, деревом, тканью. Вот эта вот работа с материалом и изучение традиционных промыслов. Это тоже очень дело хорошее. Для человека мир становится вот близким. То, что очень здорово делают японцы. Они научают своих детей любить материал, любить бумагу, любить тушь, любить, как одно на другом, что можно из этого сделать. Ручное вот такое вот, кисть там. Вот. Ну, у них еще и сама система письма, это же почти живопись.
1: Это же искусство, конечно.
0: Это искусство. И аппликации, еще что-то. И вот они, уж Япония-то очень страна компьютеризированная. А у нас проходила выставка замечательного японского художника, который делает аппликации, такие аппликации, инкрустации из разного рода материалов, тканей, еще что-то. Он делает громадные панно такие. И вот это как раз то, что тоже, понимаете, доступно. Знаете, я видел даже, как очень интересно работал один папа, он взял, купил несколько коробок с пазлами, высыпался, перемешал, и потом так, значит, они просто брали и собирали свои картины из этих пазлов, и получалось действительно что-то совершенно интересное. Вот использование материала и работа с ним такая творческая, интересная. У меня до сих пор вот дочь, она какие-то подарки вот мне дарит. Это подарки, сделанные своими руками. И, кроме того, всегда вот они любили, сын и дочь, они вместе... Там какую-нибудь песенку запишут, сами ее споют и сыграют, еще что-то. В театре вот очень любила дочь играть. Сын, он очень хорошо танцует, ходит на танцевальные занятия. В танцклуб такой у него Линди Хоп, это типа такого спортивного рок-н-ролла. Потому что сидеть все время за компьютером. Вот это вот сочетание с занятием искусством, музыкой, театром, рукоделием, как раз то, вот, что компьютер точно не заменит. А это очень много дает для развития ребенка, вообще для его контакта с миром.
1: Но для этого надо, чтобы родители сами были людьми, разбирающимися во всем этом и тоже увлеченные каким-то своим делом. Но часто мы сейчас видим, что молодые родители не готовы стать настоящими нормальными родителями

0: и они сами уходят в занятия компьютером или там в разговоры по телефону, в общение в соцсетях.
1: Ну и да, вот. Личность рождает личность.
0: Да.
1: В этом смысле, конечно, мне повезло, потому что у меня вот папа и знал и много языков, немецкий, английский, французский, рисовал. Уже потом, будучи ученым, он закончил заочно Народный университет изобразительных искусств и прекрасно музицировал, у него было и музыкальное начальное образование, и при этом вот он был кандидат химических наук, доктор биологических наук, ведущий молекулярный иммунолог. А мама у меня очень любит древнерусское искусство, и она всегда меня водила в музеи икон прикладного древнерусского искусства, очень любит хоровую музыку церковную. То есть, в общем,
0: она сама пела где-нибудь?
1: Нет. Ну, вот она меня всегда водила вот по всем монастырям, когда они еще были закрыты, по всяким музеям, по Золотому кольцу и так далее, так далее. Поэтому мне как-то родители дали очень много интересов в жизни.
0: Не только вам, но еще и вашим детям перепало от ваших родителей.
1: Ну, да.
0: Ну, можно сказать, что повезло вам, а можно сказать, что просто люди, и ваши родители, и вы со своей женой, вероятно, очень серьезно отнеслись к своим обязанностям родительским.
1: Понимаете, вот даже если мы хотим воспитать потребителя, скажем, культуры, как можно воспитать потребителя культуры? Вот Пушкин в своем стихотворении «Памятник», помните, он говорил, что «славен буду я в подлунном мире, если будет жив хоть один пиит». То есть если хотя бы один человек попробует срифмовать две строчки, Пушкин будет жив. Потому что он это попробовал, и он видит, как это сделал Пушкин. Вот это очень интересно. Я, например, занимался фигурным катанием, и у нас был обязательно урок хореографии классической. У станка все. Я понимаю, как он сделан. Я вижу технику, вижу, что какой эмоциональный фон идет за этой техникой, что выражает человек этим танцем. Балет «Спартак» вот в записи я могу пересматривать вот бесконечность. Настолько красивый и сильный балет. Но посмотреть вокруг меня, подростки, сверстники, которые были, балет фу. Почему фу? Потому что не пробовали. Я, может быть, как-то прохладно относился к опере. Сейчас я безумно люблю оперу, потому что я служу, я знаю, что такое поставленный голос. Работал со мной протоиерей Владимир Рожков. Я понимаю, как извлекается звук. Я когда слышу, я наслаждаюсь от того, как человек пользуется вот этим аппаратом. Я очень теперь люблю оперную музыку. Сам пробовал писать стишки, поэтому, конечно, для меня вот как стихотворение сделано, я могу это оценить, потому что я это пробовал. И когда мы работали, например, с детьми глухими, у которых нарушена читательская деятельность, то прежде мы пытались, чтобы они начали писать. Вот когда попробует написать рассказик, где он был, как он провел там выходной, и потом, когда он увидит, как это делает какой-то писатель, он может оценить это. Почему у нас абсолютно, я считаю, провальные какие-то занятия рисунком и музыкой в школе?
0: Да.
1: Я посмотрел, я вот был там в Берлине, в Праге, там еще где-то. Вот много был за границей. Я посмотрел, что там практически все взрослые им дают перед началом конференции ноты, слова, они берут и поют. Они умеют читать ноты,
0: да.
1: Они поют, и, как правило, занятия музыкой хоть на одном инструменте, хоть одну мелодию, но каждый должен уметь сыграть. То есть у каждого должен быть какой-то свой либо пианино, либо блок флейта, либо, так сказать, голосом. И должен быть свой коронный номер. Без этого как бы нельзя. Каждый ребенок должен похвастаться, вот, что он умеет. Кто-то сел к пианино, сыграл к Элизе Бетховена, кто-то, значит, взял на блокфлейте, тоже сыграл там какую-нибудь мелодию или еще что-то. То же самое и с рисунком, еще что-то. То есть у них учат что-то сделать. И через это они, конечно, удивительные потребители культуры. У нас, безусловно, очень много детей, которые ходят там в кружки, там еще где-то, которые занимаются. И действительно, ты видишь, что у нас и в консерваторию очередь, и в музей у нас полно там студентов и из художественных школ, там из музыкальных школ. То есть у нас вот те дети в Москве, которые вот охвачены каким-то образованием, они, безусловно, посещают. У нас нет театра, чтобы там не было аншлага, у нас все билеты распродаются. Но это просто потому, что Москва – город очень большой. Если так посчитать на единицу населения, то получается все равно мало таких людей. А нужно, в принципе, чтобы каждый школьник мог бы наслаждаться произведениями изобразительного искусства, произведениями музыкальной культуры, театрального искусства. И вот это все проходит через совместную со взрослым деятельность в той же там школьной театральной студии. Вот мы сейчас для детей-сирот в нашем центре, который называется «Верх», центр равных возможностей для детей-сирот. Вот мы для них сделали театральную студию. И вот уже играя какие-то произведения того же «Героя нашего времени», они гораздо лучше все прикоснулись, и вот для них, для всех стало любимым произведением «Героя нашего времени», потому что они его читали, они его играли, так что там и Гоголь, и еще что-то. И получается, что вот тогда это становится не уроком, тогда это становится такой совместной, интересной деятельностью. Есть разный способ стимулирования чего-то. Вот есть принуждение, да, можно заставлять делать то-то, то-то и то-то.
0: Как нередко родители заставляют ходить, да, в художественную или в музыкальную,
1: да,
0: школу.
1: Называется это неволя. А есть, когда у человека возникает желание что-то делать, заинтересованность. Называется охота. Вот когда охота, то человек может забыть и про еду, и про сон.
0: Правда?
1: И никаких денег ему за это не платят. А его за уши не оттащишь от этой деятельности. Почему и говорят, что охота...
0: Пуще неволи.
1: Точно, пуще неволи. Желание лучше, чем принуждение. А для того, чтобы было желание, нужно, чтобы наши те же педагоги, воспитатели, родители, чтобы они были в этом заинтересованы, чтобы они смогли передать это, зажечь этим ребенка.
0: Ну, абсолютно верно, отец Петр, но это идеальная система, которой у нас в жизни нет. На реальности, в реальности мы видим совершенно другое.
1: Это не идеально, это нормально, это то, что нормальное должно быть.
0: Но нет у нас этого. И надеяться, что в ближайшее время что-то изменится, и учителя музыки или рисования станут именно теми людьми, которые смогут вовлечь детей, привить вкусом к рисованию, там, к музицированию. Ну вот нет у меня таких сейчас, нет ожиданий, что это случится в ближайшее время. Поэтому вся обязанность за вовлечение ребенка в культурные какие-то сферы лежит сейчас на родителях, на бабушках и дедушках. Но для этого, опять же, человек должен быть личностью, понимать, что именно через культуру его ребенок может как-то получить нормальное представление о мире, о жизни, и не стать человеком, который не умеет общаться ни с кем, кроме как с экраном компьютера. То есть это противоядие вот, развитию культурных всяких там составляющих. Если мы это возлагаем на родителя, мы знаем, что родители тоже заняты бесконечно. Сейчас время такое суетливое, там работа и какие-то свои встречи. А ребенка надо, кроме школы, водить в какие-то дополнительные вот эти кружки или театры, или другие школы. И у ребенка очень большая нагрузка в школах, мы это тоже знаем. Вот как быть в это время? Может быть, пожертвовать школьной успеваемостью, как вы считаете?
1: Вы знаете... Вот опять же, вот я возвращаюсь к моему соавтору, Кристель Манске. У нее есть книжка «Учение как открытие». Когда родитель помогает ребенку учиться, причем помогает не то, что вот он стоит с ремнем над ним, или вместо него садится что-то делает, а когда он учит его структурировать эту работу, вот тогда все получается легко. Потому что зачастую трудности в обучении, а вот для Кристель это как бы была особо острая ситуация, потому что она работала с детьми, у которых синдром дефицита внимания и гиперактивность. То есть, понимаете, вот произвольное сосредоточение на чем-то у ребенка очень короткое. Его хватает вот на чуть-чуть, и все. И все разваливается, потому что нужно больше. И вот она учит структурировать работу, разбивать ее на какие-то фрагменты. То есть дает алгоритм, как к этому подходить. И тогда уже легко. Это, знаете, как вот говорят, трудно съесть слона целиком. Трудно. А по кусочкам уже как-то ничего. Так и тут. То есть на самом деле надо детей учить учиться. Учить вот этот материал структурировать, его понимать. К ней приводили детей, которым ставили там уже диагнозы просто аутизм, эпилепсия, еще что-то. И она только педагогическими методами, только структурируя их деятельность образовательную, полностью освободились они от этой симптоматики и были сняты эти диагнозы. Просто все это проявлялось от того, что неправильно учат. И, конечно, должна быть гибкая система обучения, потому что вот психика разная. По-разному думает ребенок. И не надо думать, что если он думает там, в сторону образного мышления больше, то это значит, что хуже. Нет, не хуже, просто по-другому. Но это значит, не значит, что он не может решать те же самые задачи, но он может их решать по-другому и даже более интересно. Поэтому это образование должно быть гибким, сама методика преподавания, соразмерным с ребенком. И тогда учение будет в радость, учение будет как открытие, а не как наказание. Mm-hmm. Потому что цена вот такого образования, которое дается через силу, она невысока.
0: Сейчас очень много нареканий в адрес наших школ, и чем старше ребенок становится, тем как-то более тревожно родителям за его образование школьное, потому что там идет сплошное натаскивание для ЕГЭ, и вместо того, чтобы человек действительно погружался в какие-то науки или там открывался для себя этот мир, получается, что вот какая-то дрессировка в школе происходит.
1: Ой, смешной случай. Я, значит, мальчик один учил ЕГЭ. Там был вопрос про маршала, который выиграл битву под Москвой. И он, не помню, а, вот у меня тут нарисован. Ну да, жук, правильно, я жука нарисовал, Жуков его фамилия. Вот надо запомнить. Битва под Москвой, жук. Блядь, да. Это какая-то зубриловка абсолютно.
0: Ну, конечно, это просто беда, наверное, нашего образования сейчас. Не могли бы вы рекомендовать родителям переводить детей на домашнее обучение? Потому что сейчас вот такая система домашнего обучения развивается, экстерном дети сдают вот эти, все эти знания, которые проходят дома с родителями или с бабушками.
1: В тех случаях, когда у ребенка развивается школьный невроз, однозначно. У нас в Москве есть даже такие учебные центры. Называется как «Центр помощи детям, обучающимся на дому». То есть в этом центре те же, там, так сказать, уроки. Центр, он обеспечивает ежегодную сдачу в экстернате всех соответствующих там предметов, получение государственного аттестата и координирует деятельность родителей. И, конечно, когда у ребенка школьный невроз, когда, понимаете, он приходит, стоит у доски, у него жар и ангина, чисто невротическое, когда он, его организм уже помогает ему просто избегать и защищаться школ, ну, ясно, что уже там не пойдет. Ну, вот обучение такое
0: рекомендовано
1: да, и, конечно, вот такие центры, как центр помощи детям, обучающимся на дому, это вещь очень хорошая.
0: А если ребенок здоровый вполне себе, но, может быть, для того, чтобы не испортить его вот этими школьными системами и муштрой, стоит все равно подумать родителям?
1: Вы знаете, это вопрос сложный. Если мы готовим ребенка, тем более к вузу, еще что-то, то лучше, конечно, не условия ему бархатные создавать, а все-таки как-то с помощью психолога помогать преодолевать те условия, которые есть. Тем более, что коллектив – это тоже вещь нужная, и ребенок тоже должен уметь жить в коллективе. Поэтому я думаю, что если есть как бы ресурсы для помощи ребенку адаптироваться в этой ситуации, и в этой ситуации все равно продолжать учиться и так далее, то, конечно, надо это использовать. Я помню, что когда я сам учился в школе, то учительница математики, она просто объявила. Я официально, говорит, разрешаю Коломейцеву не делать домашние задания, потому что вот он работает в течение урока. По математике не делал домашних заданий. Уже легче, уже время было свободное. При том, что я не очень как-то по этому делу. Меня математика не очень привлекает. Я больше как-то вот художник и скорее уж филолог. Но, тем не менее, вот мне как-то это легко давалось. Мне кажется все-таки, что даже вот эта работа на сопротивление тоже может быть хорошей, давать тоже какой-то навык и закалять ребенка, если ему помогать. Если это все просто бросить на самотек и поставить его лицом к лицу перед обстоятельствами, пусть сам выплывает, то это, конечно, неправильно, потому что это всегда может привести к тому же пресловутому школьному неврозу. А если вот помогать, то...
0: Понятно. Ну вот ребенок растет, заканчивает школу худо-бедно, но выходит с аттестатом из школьных стен. Затем начинается получение высшего образования, что тоже родителей довольно сильно тревожит, потому что система в вузах тоже сильно изменилась за последние годы благодаря различным реформам. И иногда ребенок, во-первых, ну чаще всего 17-летний юноша или девушка не совсем представляет, куда, в какой вуз идти. То есть профессиональное свое будущее они не могут увидеть. И родители, в общем, тоже их толкают куда-нибудь, куда они считают наиболее, ну, легким, может быть, поступить для своего ребенка или наиболее востребованным после окончания вуза. Но сталкиваясь с системой обучения, ребенок не всегда с ней справляется или понимает, что то образование, которое здесь он получает, это совершенно не его. И нередко бывает, что ребенок прекращает обучение, уходит, и родители начинают тревожиться, что же с ним будет дальше. Вот что здесь? Такие случаи нередки сейчас.
1: Ну, все-таки высшее образование – это не, как бы, у нас нет всеобуча по высшему образованию, поскольку высшее образование, оно все-таки носит академический характер. И далеко не все люди склонны к такой академической работе, вот, к преподавательской там деятельности, еще что-то, к научной деятельности. Человек должен понять, что его привлекает в жизни. А для этого нужно, чтобы он много пробовал. Вот я, когда учился в аспирантуре, вела на занятия психогенетик наша очень известный Рави Щерба. Вот. А психогенетика – это очень интересная наука. Она изучает и пытается дать ответы на вопросы, что врожденное, что приобретенное, что от генов, а что, так сказать, всасывается с молоком матери, то есть вот воспринимается ребенком, ну пусть с самых даже вот первых дней. Она чувствовала, что у ее ребенка хороший, как бы, вот потенциал, но она никак не понимала, вот куда и как. И она просто уже старалась его и туда привести, и туда, вот где вот отзовется. И вот она привела его на биофак, в биологический кружок. И все. Вот это так зацепило ее ребенка, что он стал потом очень известным экологом. Угу. То есть его уже, так сказать, интересовала эта природа не только в рамках кабинета зоологического, а в рамках всей страны. И вот она говорит, что это очень важно. Очень важно вот давать много вариантов.
0: Пока ребенок в школе учится, вот да, за школьные годы,
1: чтобы
0: да?
1: вот он мог сориентироваться. И если уже человек идет в высшую школу, и как-то, пусть даже вот он ошибся в образовании, сейчас вот стала все-таки система, которая позволяет магистратуру пройти на базе бакалавриата уже по другой специальности. То есть как бы сама система вот получения высшего образования, она такая, ну как бы универсальная. Понимаете, это уже действительно... Если человек это прошел, если он бакалавр, он потом может выбрать себе подходящую магистратуру, вот, и уже выбрать хорошую профессию. То есть у него как бы есть этот навык. Поэтому то, что раньше вот называлось второе высшее, да, сейчас называется магистратура. И такие возможности тоже есть. Вот на наш психологический факультет очень много людей приходят с самым разным высшим образованием именно на магистратуру. Они проходят нулевой курс, это у нас как бы идет вот ликбез такой, а потом, значит, уже 2 года магистратуры, потому что эти люди просто в свое время не знали, что такое психология. Об этом мало как бы было известно. Вот. А если бы они в свое время были бы вот в этом сориентированы, они бы сразу бы выбрали это своей профессией. Поэтому вот это очень важно, вот, вот это вот ориентирование ребенка на разные виды деятельности. Когда есть выбор, тогда вот есть это счастливое совпадение, когда и может, и хочется. Вот.
0: То есть надо дать ребенку такую возможность,
1: да,
0: выбора.
1: Выбора.
0: Вот,
1: а то, знаете, бывает иногда родители жестко детерминируют как бы направление образования ребенка, а потом он вроде и успевает, и все хорошо. А говорит, не мое.
0: Да.
1: Не мое, понимаете?
0: Вот вы возглавляете факультет психологии при Российском православном университете. И сейчас довольно часто люди, заканчивающие школу, не знающие, куда себя определить, идут в психологи, потому что это кажется интересным таким. И очень много у нас, может быть, вузов, которые в качестве побочного образования себе там устраивают какое-то психологическое образование, чтобы там получали у них. Вот как вы посоветуете? Ну и когда человек заканчивает, наконец, получает образование психолога, получается, что психолог-то он и никакой. У нас очень много людей, выпускников уже с дипломами психологов, но к ним обращаться просто даже опасно порой бывает. Как вы посоветовали бы, кому вообще следует серьезно отнестись к выбору такой специальности?
1: Нормально к этому надо относиться. Сколько у нас людей кончают театральные вузы? Не все становятся народными артистами.
0: Да.
1: А кто-то, понимаете, кружок где-то ведет при каком-нибудь дезе, понимаете, досуговый кружок. И это тоже хорошо. И когда многие идут в психологию, они хотят, это очень большая часть абитуриентов, они хотят решить свои психологические проблемы. Они хотят разобраться в этом. И они это делают для себя. И это тоже нормально. Нормально получить такое образование для себя. Оно пригодится потом в другой области. Ну, понимаете, вот как бы химических как бы задач мы с вами в течение дня немного решаем.
0: Пожалуй, да.
1: Ну, вот мы даже, допустим, там варим что-то, но мы при этом как-то, или готовим, но мы как-то в формулы не лезем. Физических задач мы тоже как-то в течение дня не очень решаем. А вот психологические проблемы в течение дня, мы с ними постоянно сталкиваемся. И в воспитании своих детей, там, и в общении, и так далее, и так далее. Тот вид деятельности, который у нас всегда с нами, это область решения задач насущных, вот, ежедневных, психологических, ну и, наверное, экономических тоже. Сегодня много людей просто по экономической неграмотности попадают в очень трудные ситуации. Да. Поэтому, мне кажется, это такое образование, вот оно какое-то универсальное. Оно потом может приложиться запросто в любой другой области.
0: Не надо вот. Бояться этого.
1: Не да? надо этого mm-hmm. бояться. Вот. А что касается того, как будет человек, не все психологи консультируют. Многие преподают. Консультирование психологическое – это, конечно, уже образование плюс, я бы сказал, некоторый талант. Он у кого-то открывается, у кого-то нет. Просто уповать на какую-то систему тестов и какой-то инструментарий, что у тебя все получится, это неправда. Вот. Поэтому вообще, вот мне одна психолог говорила, что она вообще считает, что психологи должны быть люди уже со второй специальностью, когда они уже поняли, что вот эта вот помогающая профессия, что это и действительно их призвание. Вот. Поэтому психологическое образование не помешает никому. А консультирующим психологам, ну, конечно, должны становиться люди, у которых к этому есть призвание. Вот, например, сегодня в Москве проходит переподготовка, масштабная переподготовка московского духовенства. Им дают все новые знания по богословию, там, по каким-то административным проблемам, по обществоведению. И в том числе вот, им дают знания по актуальным каким-то проблемам, которые необходимы в пастырской деятельности, ну, например, по аддиктологии, по зависимости алкогольной. И вот научный руководитель нашего факультета, глава нашего факультета, профессор Борис Сергеевич Братусь, он, наверное, у вас тоже выступал.
0: Да, да.
1: Вот, он как раз преподает у них психологию. То есть, видите, вот сегодня пришли к выводу, что вот священникам точно нужно психологическое образование.
0: Да. Ну, и не только священникам, если учесть, что большинство все-таки людей создает семьи, воспитывает детей, как вы сказали, это всегда пригодится при воспитании собственных детей. Отец Петр, вот заканчивая нашу передачу, мне хотелось бы задать вам еще такие вопросы. В передачах цикла «Семья» мы нередко говорим о важной роли отца в жизни ребенка и отмечаем, что сами отцы не всегда готовы выполнять возложенную на них функцию. То есть они иногда просто инфантильны для того, чтобы стать настоящим отцом своему ребенку. Это проблема современной семьи, как многие участники нашего цикла отмечали нередко. К нам приходят вопросы от слушателей, и вот два из них я хочу обратить к вам. Первый вопрос пришел от молодого человека. Хотелось услышать ответы по компенсационным техникам воспитания отцов, если ребенка воспитывает мать-одиночка. И далее, если сын уже вырос у матери-одиночки, хочет создать семью, но понимает, что до роли отца он так и не дорос, что ему в этом случае предпринять? То есть, первое, если воспитывает мать-одиночка, чем возместить отсутствие отца? И второе, если ребенок вырос у матери-одиночки, хочет стать отцом, но чувствует в себе неготовность?
1: К сожалению, действительно, проблема отцовства – как цепная реакция, она дает свой след на последующее поколение. Это такое бремя, которое ложится на отцов, сынов, детей и так далее, и так далее.
0: Да.
1: И даже не до седьмого колена, а и дальше. Действительно, вот на какой-то ступеньке прервать эту дурную бесконечность было бы действительно очень хорошо. Есть уже как бы понимание этой проблемы. Есть, по-моему, и за границей тоже такой сайт «Отцов нет». И у нас тоже этим занимаются психологи. Вышла книга об отцовстве издательства «Никея», ее автор протоиерей Андрей Лоргус. Вышла очень хорошая книжка итальянского замечательного педагога Небрини. Это был человек, который занимался академической такой деятельностью, он изучал Данте. Но вот к нему пришли жители его родного города Бергамо, и сказали, что вот мы в школах теряем вообще детей, и они вынудили его стать директором школы. И он действительно, не будучи педагогом, создал школу, свою педагогическую систему, и вот у него вышла книга, она у нас переведена издательством «Дух и литера». Книга называется «От отца к сыну». Так что есть осмысление этой проблемы. Есть книги, которые написаны по этому поводу. Ну, а что касается какой-то широкой практики, этого пока нет. Но любой человек, который осознает эту проблему, он может в индивидуальном порядке обращаться к психологам и эту проблему решать. Потому что для решения проблемы 50% успеха – это ее осознание. Если осознание проблемы есть, дальше уже легче. Но, в принципе, я знаю, что во многих местах думают о создании такой программы. Я знаю, что такая программа пытались запустить в Одессе. Я не знаю, правда, что там и сейчас, как это. И в Москве тоже. Так что я думаю, со временем, ну, когда те пилотные проекты, которые уже запускались и дали какие-то свои результаты, потом, я думаю, что это может быть и более распространенной методикой.
0: Ну, а пока вот этому молодому человеку можно посоветовать, во-первых, обращаться к книгам, о которых вы сейчас сказали, и, во-вторых, может быть, найти психолога, который поможет ему тоже обрести в себе уверенность и те качества, которые нужны будут ему в дальнейшем для роли отца. Спасибо. И второй вопрос от Натальи. Что делать, если в семье инфантильный отец? Уходить, пока дети маленькие, или терпеть, а затем пожинать плоды инфантильности у сыновей? Может быть, с точки зрения психотерапии есть какая-то альтернатива?
1: Понимаете, у нас очень многие вопросы вот пытаются решить так очень радикально. Разводиться или не разводиться?
0: Да.
1: Может быть, вначале попробовать какую-то реабилитацию? Это как все равно, что, знаете, вот что нам говорить с детьми делать? Этих вымоем или новых нарожаем? Ну, можно попробовать этих вымыть. Поэтому попробовать вместе прийти к психологу, вместе с отцом. Нет человека, нет проблемы. Да нет такого. Ну, не будет рядом этого человека. Это не значит, что проблемы нет, а проблема усилится. Проблема инфантильного отца заменится проблемой без отцовщины.
0: Поэтому это не решение проблемы.
1: Это не решение проблемы. Прежде всего, конечно, надо пытаться все-таки как-то работать в этом плане. И потом я все-таки считаю, что уходить надо в крайнем случае, когда есть угроза жизни, здоровью ребенка, когда видно, что откровенно травматичная
0: ситуация,
1: что она ничем хорошим для ребенка точно не заканчивается. Тогда, конечно. Это там, где есть насилие, где есть алкоголизм, наркомания, где действительно речь идет о том, чтобы спасать ребенка. А здесь и с ребенком можно тоже отдельно как бы работать, восполняя, скажем, какое-то дефицитарное такое развитие, восполняя его. То есть для него надо искать психолога и какие-то еще.
0: Как вы считаете, есть сейчас хорошие психологи, которые действительно могут помочь человеку преодолеть свою ситуацию? Потому что очень часто обращение к психологам как-то вот оставляет человека разочарованным. Он понимает, что ничего нового, ничего обнадеживающего или конструктивного он не получил при встрече с психологом.
1: Во-первых, все-таки у психологов увеличиваются возможности получения информации, какого-то образования, каких-то навыков. Сегодня уже для тех же психологов больше школ, больше курсов, больше повышения квалификации. Поэтому если человек в профессии ориентирован на рост, то я могу сказать, что с каждым разом появляется все больше и больше ресурсов у того же психолога. Стать психологом. Вот, и образование психологическое ширится. Тут вот в чем беда. На фоне как бы вот востребованности этой профессии, роста ее востребованности, на фоне увеличения интереса к этому, увеличивается интерес к тому, чтобы, используя этот тренд, просто на нем делать деньги.
0: Да.
1: Поэтому сегодня психология и самая развивающаяся сегодня наука, и самая дискредитированная.
0: Да.
1: Потому что сегодня психологами называют себя те, кто прошел какие-то двухмесячные курсы, да, и так далее, да, так далее.
0: В двух словах, есть ли критерии, по которым мы можем понять, что этот психолог действительно тот, который сможет нам помочь, что он профессионал?
1: Да, по плодам. Самое лучшее – это отзывы.
0: То есть уже посмотреть отзывы тех, кто прошел консультацию этого психолога, да?
1: Когда человек рассказывает о том, с какими проблемами он обращался или с какими проблемами ребенка он приводил, что в результате получилось, ну, это как бы говорит само за себя. Ну и, конечно, принадлежность к определенному сообществу, к определенной школе. Это тоже очень важно. Скажем, у нас сейчас складывается, формируется Московская школа христианских психологов. Это действительно очень достойное сообщество. А любое сообщество, оно, понимаете, оно внутри себя создает необходимую атмосферу и роста, и развития, и контроля, и самоочищения, и так далее.
0: Спасибо, отец Петр. К этой Московской школе психологов относятся и некоторые участники передач, семейных передач на волнах радио «Град Петров». Это, в частности, и Борис Сергеевич Братусь, и Наталья Владимировна Инина, которые были у нас. И вы, отец Петр, и я хочу еще раз вас представить, что сегодня, дорогие друзья, мы беседовали с деканом факультета психологии Российского православного университета, клириком храма Космы и Демьяна в Шубине, священником Петром Коломейцевым. Спасибо большое вам, отец Петр, и до новых встреч на волнах нашего радио.
1: Спасибо, до новых встреч, Бог в помощь.
2: Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции радио «Град Петров» и в церковных лавках города.
3: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнической службы «Радио Град Петров». В ближайшие выходные вас ждут следующие экскурсии.

0: 18 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Орниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Орниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 18 июля. Приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 17 июля проведет Елена Захарова. Приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 19 июля проведет Елена Захарова. В следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий. Приглашаем на большую экскурсию по Гатчине. Вы посетите императорскую резиденцию с ее знаменитым дворцовым ансамблем, Большим Гатчинским дворцом и Мальтийским замком Приорат. Познакомитесь с очаровательной старой Гатчиной. На тихих, уютных улочках по сию пору сохранились деревянные домики, украшенные ажурной резьбой и наличниками окон, ограждений балконов и крылечек, изящные башенки с флюгерами, застекленные веранды и балкончики придают особое очарование этим районам города. Вы побываете в Павловском и в Покровском соборах, в Егерской слободе и церкви Покрова Божией Матери в Мариенбурге. Экскурсия пройдет 25-го. Августа приглашаем на пешеходную экскурсию по Петропавловской крепости. Вы узнаете, с чего началась история нашего города, какой мост в Петербурге был построен первым и почему совершенная для своего времени военная крепость не участвовала в боевых сражениях. Тем не менее, события, происходившие за ее стенами, влияли на судьбу государства. Во время экскурсии вы увидите ботный домик с копией ботика Петра I, усыпальницу российских императоров, тюрьму Трубецкого бастиона, монетный двор, комендантский дом, Кронверк и, конечно, Петропавловский собор, украшенный шпилем и флюгером, парящим над городом золотокрылым ангелом, давно стал символом Петербурга. Экскурсию 2 августа проведет старший научный сотрудник Музея истории Петербурга Надежда Львовна Катцен. «21 июля, в день Казанской иконы Богородицы, приглашаем на экскурсию казанские храмы Вырицы и Царского села. Вы побываете на литургии в Вырице, помолитесь у мощей преподобного Серафима Вырицкого, увидите Казанскую церковь и мемориал героев Первой мировой войны в Пушкине, а также Казанскую церковь на месте явления чудотворной иконы в поселке Александровское. Экскурсия пройдет 21 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество». Помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж. С 14 по 21 сентября приглашаем в поездку по Греции и Италии по программе «К трем святителям». Вы посетите Салоники и его древние соборы с мощами святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Обитель Иоанна Богослова в Сурати, духовное наследие Паисия Святогорца. Метеоры, византийские монастыри на скалах. Побываете на литургии у мощей святителей Спиридона на Корфу и у Николая Чудотворца в Бари. На острове Эгина поклонитесь святителю Нектарию. Побываете в Патрах у главы Андрея Первозванного, на острове Эвия у мощей праведного Иоанна Русского. Совершите незабываемый круиз вдоль западного побережья Святой горы Афон. Поездка пройдет с 14 по 21 сентября. Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужение, примите участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество». Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник 4-жды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы. С 25 по 31 августа приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музеи ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Наранкала, в Дербенте. Посетите также природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенным в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, мемориальный комплекс «Белые журавли» и природный парк «Верхний Гуниб». Побываете на Каспийском море, познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 25 по 31 августа. Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы «Радио Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21 час 30 минут и во вторник в 8:40. И два раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу в 8 часов 30 минут утра. Записи справки в будни с 12 до 18 по телефонам 982-40-19 и 985-49-33.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Я давно не касался в этих беседах темы радости. Между тем, христианство есть религия радости. Хотя этого не чувствую так часто, ни сами христиане, хотя это и отрицают враги христианства. Но чтобы понять это, достаточно вслушаться в слова Евангелия. Ведь оно начинается с радости. «Я возвещаю вам великую радость», сказано в начале Евангелия от Луки. И оно, Евангелие, кончается рассказом об апостолах, которые с горы Вознесения возвратились в Иерусалим с радостью великою. «О радости, которую никто не может отнять», говорит Христос. К радости призывает апостол Павел. Радостью насквозь светится церковная служба. «Радость моя называет каждого приходящего к нему преподобный Серафим. И когда исчезает радость из сердца верующего, из его жизни, что-то радикально меняется в самом христианстве, в самой вере. Но что это за радость? Как получить? Как достичь ее? Или, может быть, еще точнее, как вообще она возможна? Так спрашивают часто даже очень верующие люди. Действительно, на свете, казалось бы, очень мало радостного, очень мало причин радоваться. Как сказал поэт когда-то, люди, будьте строги, пусть смеются боги, дети и глупцы. И тоже Лермонтов в своей молитве. И на строгий твой рай силы сердцу подай. Как можно радоваться, говорят люди, когда вокруг так много страданий, несправедливости, жестокости, злобы? Как можно радоваться в этом тленном, смертном, все время ускользающем от нас мире? И вот очень часто, как бы признаком веры, религиозности, начинает считаться печаль, грусть, серьезность, безрадостность. А враги религии, в свою очередь, начинают упрекать христианство в том, что оно лишает жизни радости, фиксирует человеческое сознание на смерти и загробном мире, наполняет ее страхом суда, наказания, воздаяния. И не есть ли радость, веселье, беззаботность признак легкомыслия и несерьезности? Не есть ли это также поиски забвения от слишком тяжелого бремени забот и страданий? Я думаю, что вопросы эти очень важные, особенно в наше время. С одной стороны, вряд ли можно сомневаться в том, что мир действительно отходит от религии и от веры. И отходит совсем не потому, что, как это утверждают пропагандисты безбожья, наука доказала, что Бога нет, и верить в Него отстало и ненаучно. А потому, прежде всего, что религия ставит перед людьми слишком глубокие, слишком серьезные для них поэтому страшные вопросы. И люди прячутся от них, уходят в суету, в заботы о своей жизни, и мир предлагает им все возможные способы такого забвения. С другой же стороны, всевозможные земные идеологии сознательно хотят выкорчевать религию из человеческого сердца, дабы превратить людей в послушное стадо, в некий безличный коллектив. И здесь, и там, и в легкомыслии большинства людей, слишком погруженных в свою земную жизнь, чтобы спрашивать об ее смысле, и в открытом гонении на религию, речь идет не только о моей вере, речь идет о сохранении человеком чего-то, что до сих пор стояло для него, сознательно или бессознательно, в самом центре его жизни. Но для того, чтобы по-настоящему ответить этому новому, безрелигиозному человечеству на его отказ и отход от религии, для того, чтобы вернуть вере ее место в жизни, недостаточно одних философских споров о том, есть ли Бог, как недостаточно напоминания человеку об его смертности. Быть может, сам отход от религии, и бытовой, и житейский, и идеологический, объясняется прежде всего тем как раз, что сами верующие понемногу центр тяжести перенесли с радости веры на что-то другое. Когда апостолы вышли из Иерусалима проповедовать христианство, они назвали свою веру Евангелием, это значит благой, доброй, радостной вестью. И сами они наполнены были именно радостью, ликованием, светом. И эта радость, а не доказательство и не поучение, победили мир и привели его к новой вере. И сейчас, в сгущающейся вокруг нас мгле, пожалуй, никакой другой ответ не подействует, кроме нашей радости. Мир устал от споров и доказательств, смертельно устал. Люди веками спорят и даже льют кровь, и все равно нет выхода из их разногласий. И мы не переспорим мира одними доказательствами. Если мы победим его, то только той радостью, которую дает нам наша вера, и вся особенность которой как раз в том, что никто и ничто, ни люди, ни страдания, ни сама смерть не могут ее от нас отнять. Но тогда, опять-таки, как же получить ее? О чем она? Как жить в ней? На эти вопросы ответ дает опять Евангелие. «И возрадовались ученики, — говорит оно, — увидевши Господа». Радость веры не от системы философских истин, не от выкладок и доказательств, а от того, что мы можем видеть и знать того, о ком наше сердце говорит нам, что он есть сама радость, сам свет, само добро, сама истина. И возрадовались ученики, увидевши Господа. И что же вся наша вера, вся наша церковь, с небесной красотой ее обрядов, с ее иконами, этим просветом, прорывом в небо, как не одно сплошное видение, как не общение с радостью, подобной которой нет на земле. А если все это не отнесено к таинственному присутствию Христа, если все это не способ видеть Его, быть с Ним, слушать Его, любить Его, то тогда все это действительно есть страшный и ненужный обман. Вот в полутемной церкви начинается служба. Какими же словами начинается она? Вслушаемся в тихое, за душу хватающее пение хора. К чему призывает оно? «Приидите, поклонимся и препадем ко Христу». «Приидите, поклонимся и препадем ко Христу, Царю и Богу нашему». Это призыв приблизиться, увидеть того, кто здесь, кто с нами. Не думать и размышлять о нем, а приблизиться и припасть к нему. Это призыв к некой радостной встрече. И в ответ на эту встречу, на это видение, несется радостное «Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его». И вот тогда входит в душу и наполняет ее та радость, о которой мы говорим. Немутное веселье мира, после которого всегда неизменно наступает похмелье и разочарование. Немимолетные радости, после которых тьма жизни становится еще гуще. Незабвение и даже не утешение, а твердое, спокойное и радостное знание. «Господь защитник моей жизни, кого убоюся?» «Не бойтесь, — говорит Христос, — я победил мир, и мы верим Ему». «Да не смущается сердце ваше, — говорит Он, — и наше сердце перестает смущаться. Радуйтесь, — говорит Он, — и радость входит в нас, и нет силы, способной ее уничтожить».
3: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.
4: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию запись лекции профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Сегодня лекция посвящена Феррара Флорентийскому собору.
5: В прошлый раз мы говорили о конфликте на Западе, о великом расколе

0: стать его подпись по-славянски «Авраамий, смиренный епископ Суздальский». По преданию, когда папа Евгений услышал, что Марк Эфесский не подписал унии, он воскликнул: «Значит, ничего не достигнуто». Итак, Феррара-Флорентийский собор завершился полным провалом. Соглашение, которое далось с таким трудом, оказалось абсолютно пустым и ровно ничего не решало. Оно было даже не компромиссом, а таким уклончивым и двусмысленным определением, в принципе, не способным положить конец подлинным различиям и разногласиям между двумя сторонами. Похоже, все участники событий очень быстро это поняли. Как писал диакон Сильвестр Сиропулос, все руководствовались только одним желанием – поскорее бы вернуться домой. Единственным историческим достижением Флорентийского собора, прежде всего, сыграло свою роль на Западе, это то поражение, которое он нанес канцеляризму, кошмар которого окончательно был похоронен для папизма 18 января 1460 года. И в этот день вышла в свет булла «Эксерабелес», официально запрещавшая апелляцию пап Вселенскому собору. Но этот запрет замысливался уже как формальный и символический акт, потому что канцеляристское движение испустило дух в 1439 году, когда постановление Флорентийского собора превратило Заальпийское собрание, Базельский собор, в незаконное собрание. А за этим последовало отвержение Базеля большинством правительств Европы. Базельский собор закончился крахом. Без собора реформа католической церкви отошла в область нереального. Риму удалось предотвратить реформу, но, как мы уже говорили, в ответ он получил реформацию. Акт единения был торжественно прочитан в соборной церкви во Флоренции на греческом и латинском языках. В знак единения греки и латиняне обнялись, поцеловались, затем отслужили в совместную божественную литургию. После этого папа отыскал для греков корабли, какие мог, и они наконец-то смогли отправиться домой. Исидор Московский и Виссарион Никейский не спешили с отъездом и остались на какое-то время в Италии. В конце концов, как мы уже говорили, оба были возведены в ранг кардиналов. Папа обязался содержать в Константинополе 300 воинов и 2 галеры, а в случае особой нужды послать императору 20 галер на полгода или 10 галер на год. Кроме того, в случае самой уже опасности он обязался поднять европейских государей на крестовый поход. И, наконец, для возрождения экономической жизни города он подрядился посылать всех паломников на восток через Константинополь. Таковой оказалась цена унии, но даже ее папы не смогли заплатить. Ни одно из обещаний сдержано не было. Если бы сразу после унии за ней последовал бы успешный крестовый поход, может, у нее появились бы какие-нибудь сторонники Византии. Но похода так и не состоялось. Уния была безоговорочна, немедленно и единодушно отвергнута практически всем духовенством, всем народом. Епископы, которые возвращались из Флоренции в Константинополь, сойдя с корабля, сходу каялись, отвергали унию и дезавуировали свои подписи. Они ссылались на императорское давление, из-за которого они должны были подписаться под соборным определением. Но, в общем, конечно, можно еще раз повторить, что они лукавили. Как мы видели, Марк Эфесский ничего не подписал, и, тем не менее, заставить его сделать это не могли. То есть, на самом деле, у всех была возможность не подписывать. Император, видя сопротивление, не провозглашал унию в Святой Софии. Виссарион и его друзья-гуманисты, которые находились в Италии, и которые делали все возможное, чтобы добиться помощи соотечественников, настроения, царившие в Константинополе, казались дикими, неумными и ограниченными. Они были убеждены, что союз с Западом принесет Византии прилив новых сил, культурных и политических, что она опять может встать на ноги и так далее. Но жизнь показала, что они, конечно, глубоко заблуждались.
1: В эфире радио «Град Петров» была запись лекции профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 21:40.

0: Предлагаем вашему вниманию запись беседы с духовными чадами митрополита Сурожского Антония. Записи, сделанные в разные годы, предоставлены Фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.
1: Я закончил прошлую беседу рассказом о сотворении Адама и Евы. Как человек Адам, из которого была взята Ева, взглянул на нее и увидел в ней себя в неизреченной славе, красоте и святости. И воскликнул: «Здесь я,

0: и здесь она. И здесь новый шаг был совершен в уподоблении человека лицам Святой Троицы. В предыдущей главе нам было сказано, что Бог сотворил человека, мужчину и женщину сотворил их по образу и подобию своему. И здесь разверзается, раскрывается тайна богоподобия. Сегодня, однако, нам приходится взглянуть на трагедию. Новосозданные – это двоица, которая какое-то мгновение времени или неисчерпаемый долгий срок была иконой троичного божества. Как она разбилась? Что случилось? Что случилось, что появился тот мир, в котором мы живем, раздробленный, разбитый, потемневший, в котором мы не умеем смотреть друг на друга и видеть друг во друге неизреченную красоту? История падения начинается, однако, до падения человека, Адама и Евы. Есть маленькие отрывки, которые указывают, намекают на это событие в Ветхом Завете, и также и в Новом. Также есть и Писание отцов. И собирая все это в очень упрощенном виде, я хочу поставить вопрос, каким образом то, что было создано совершенным, без пятна и порока, могло вдруг превратиться в тот ужас, который мы называем падением? И это началось не на земле, а в мире ангелов небесных. Ангелы были созданы Богом совершенными, прекрасными. Но так же, как и человек был создан в невинности и призван к святости, они были созданы без пятна и порока, и однако должны были через свое приобщение Богу расти все выше и выше, светлеть, приобщаться к тайне божественной святости. Отцы церкви издревле ставили перед собой вопрос, как эти ангелы могли отпасть от своего призвания? Как они могли пасть и перестать быть ангелами и стать демонами? Объяснения были даны разные, которые, в общем, не удовлетворяют большей частью. Было сказано о том, что ангелы Божии позавидовали человеку, узнав о том, что при вечном совете было решено, что сам Бог воплотится и станет человеком, с тем, чтобы человек мог вырасти в меру приобщенности к Божеству. Есть объяснение через зависть, через гордыню, разные объяснения. Но мне пришлось прочесть одно объяснение, написанное древним писателем Лактанцием, который неясно говорит о том, о чем я хочу сказать сейчас, может быть, превосходя его мысль. Он говорит о том, что ангелы Божии возрастали в святости своей, приобщаясь все глубже, все совершенней к святости Божией, что их пронизывал постепенно божественный свет. Они начинали светиться светом самого Бога. Святой Григорий Палама нам говорит, что ангелы стали светами вторыми. Бог был первый свет, единственный свет. Они по приобщению делались светильниками, светом. Они не были отягощены плотью, телесностью, хотя и ангелы Божии в каком-то смысле не являются чистыми духами, в том смысле, в котором мы говорим, что Бог есть Дух. Они приобщались к тому, что представляет собой Бог. И в них все ярче, ярче и ярче сиял божественный свет. Они делались, как я только что сказал, святыми вторыми. И вот Лактанций, как мне кажется, говорит о том, что в какой-то момент некоторые ангелы взглянули на себя и были потрясены той красотой, тем величием, которые они собой представляли, что в них влился свет божественный, что они были приобщены в этом смысле к божеству. И один из них, Деница, Луцифер, светоносец, загляделся на себя и как бы воскликнул, «Зачем мне больше? Я обладаю всем, о чем только можно мечтать. Я сияю светом, божественным светом. Я божественный свет в этом мироздании вместе с другими ангелами, которые выросли в мою меру. Зачем нам Бог, когда мы сами сияем тем же светом? И в этот момент они отпали от Бога. В этот момент Божий свет в них потух. Остались только твари, которые только могли или покаяться, чего они не могли в этот момент сделать, увлеченные собственной красотой, которую не от самого Бога получили, которая отражала божественную красоту и сияние. И они отпали и стали темными силами. И вот эти темные силы и положили начало падению человека. В библейском рассказе мы видим, что Бог два пути определил человеку для полного своего возрастания. Один путь прямой, безгрешный, подлинный. Это было приобщение к Нему самому, приобщение к Его премудрости. Такое глубокое приобщение, что человек мог познавать все, что создал Бог, как бы умом Божиим, не просто своими догадками, а приобщенностью к божественной премудрости. И другой путь – это путь познания тварного мира на уровне этого мира, его тварности. Призвание человека было в том, чтобы так приобщиться к Богу, так соединиться с Ним, чтобы божественная премудрость в нем жила, чтобы в нем выражалась, его писала, ему раскрывала все тайны бытия, премудрость Божия, принятая в любви и в поклонении самому Богу. В послушании, то есть способности, так молчать всем своим существом, чтобы слышать голос Божий в себе, который все перед нами раскрывает. «Да молчит убо всякая плоть человеческая», говорится в каноне Великого Поста. Был другой путь, как я сказал, путь как бы естественного познания. Познание мира, который сродни человеку, потому что человек своей телесностью, своей материальностью, даже своей душевностью приобщен к созданному миру. Вне Бога полного познания невозможно было получить, но какое-то изначальное познание можно было уловить. И вот на этом темные силы и уловили человека. В Библии сказано, что в раю было два дерева – древо жизни и древо познания. Древо жизни – это древо, образно, приобщенности человека к Богу. Такой приобщенности, чтобы он питался бы всем божественным и в Боге все видел, как бы изнутри Божьей премудрости глядел на все создание и видел это создание, как видит его Бог. И древо познания, которое стоит и которое нам дает возможность глядеть на все Богом созданное, дивиться красоте, премудрости, познать многие тайны, которые заложены в творении, но как бы не полностью через переобщение с Богом. Не видеть вещи так, как их видит Бог, а только изначально бороться для этого видения. Большей частью, когда мы слышим о падении человека, нам это представляется как окончательная катастрофа. Человек отвернулся от Бога и выбрал путь естественного познания. Но не так об этом думает святой Ириней Лионский, который был учеником святого Иоанна Богослова. Он говорит о том, что и тут человек не был Богом оставлен, что он не был как бы присужден навсегда блуждать во тьме, не зная, не познавая того мира, которым он создан. Он говорит о том, что это трудный путь, но что, вглядываясь, вдумываясь, вживаясь в тот мир, которому мы принадлежим, потому что он Божий, потому что в нем сияет Божий свет, потому что запечатлена на нем божественная премудрость, человек может постепенно раскрывать эту премудрость, понимать Бога через его творение, до момента, когда дойдя до предела возможного естественного познания, Он открывается к познанию божественному, к тому, что оставляет свои попытки познать естественным умом то, что сотворил Бог, и останавливается в молитве, поклонении, в молчании, в созерцании Бога. Так что даже падение представления святого Иринея Лионского не является окончательной катастрофой, не является концом судьбы человека. Но тот путь, который мог бы быть путем быстрого, постепенного, светоносного восхождения и углубления в тайны Божии, превращается в долгий путь искания, блуждания, ошибок, исправлений и страдания. Вот как святой Ириней объясняет этот отрывок из книги «Бытия». А дальше между Богом и человеком создается, не вырастает, а вдруг, мгновенно открывается пропасть. Потому что в тот момент, когда человек выбрал естественное познание мимо Бога, он уже с Богом не в отношении взаимной, глубинной любви и доверия, а в отношении вопрошания, порой и страха. Библия рассказывает о том, как Адам и Ева услышали, как Бог ходит в раю. Это, конечно, образы, потому что весь этот рассказ является как бы образной попыткой довести до нашего сознания, чего описать невозможно. На нашем языке сказать то, что случилось в мире, которого больше нет. И когда они сознают около себя присутствие Бога, с которым они уже не приобщены, как они были раньше, детской любовью, детским доверием, совершенной отдачей себя, готовностью и желанием все только через Него познать, они испуганы, и оба прячутся от Бога. И Бог их зовет. «Адам, где ты?» И Адам отвечает: «Я обнаружу, что я наг, что я голый, и мне стыдно». «Кто тебе об этом сказал?» «Ева сказала». Тут вдруг оказывается, что доверие, простота, которая была в начале, уже пришла к концу. В тот момент человек мог бы уже понять, что с ним случилось, но в этот момент он еще не понимает. Он только сколько-то помрачен, но он не понимает до конца, что с ним совершилось. Он думает, что он может продолжать расти, становиться собой, познавать мир, как бы параллельно с Богом. И тут входит в силу очень страшный закон. Жить можно в том смысле, в котором Бог жив, и в котором живы те, которые в Боге и с Ним, можно только приобщенностью с Ним. В момент, когда человек отрывается от Бога, у него остается только один путь – рано или поздно умереть. И это именно случается с первой четой. Смерть через них входит в этот мир. Они потеряли источник жизни, и без источника жизни жизни больше нет. И начинается трагический период, в котором мы участвуем, когда человечество и весь живой мир познают и приобщаются к смерти. Это очень страшно. Но если мы вспоминаем то, что святой Ириней сказал, это не абсолютно безнадежно. Но тут целый ряд вещей совершается. Изначально человек имел тело, имел душу, и в нем обитало дыхание Божие, которое Господь вдохнул в него. В тот момент, когда человек отворачивается, эта иерархия колеблется. То, что остается в первом плане, это то, что принадлежит к естеству. Дух уже не познает Бога, как он его познавал изначально, и поэтому Дух не может руководить и вести человека от силы к силу, от славы к славе, от земли на небо, в глубины Божии. И в человеке тускнеет его человеческое сознание. И появляется то, что мы называем плотью. Изначально человек состоял из тела и души. И то, что отцы называют телом, это та же плоть, но пронизанная духом, одухотворенная, освященная. Теперь эта освященность заколебалась, и тело в значительной мере стало плотью. То есть тем же телом, но уже не таким одухотворенным, не таким чистым, не таким гармоничным. И уже не душа и не дух правят всем человеком, а взаимное как бы равновесие разных сил, а порой борьба между ними. И отсюда рождается то, о чем говорят отцы все время, о борьбе человека со своей плотью. Потому что эта плоть является тем же телом, но отяжелевшим, потерявшим свою духовность, уже не приобщенным и не руководимым духом человека и через этот дух Духом Святым. И дальше, когда мы вглядываемся в наш опыт, мы приписываем этой плоти нашей все дурные влечения. Мы виним нашу плоть в том, что мы должны были бы винить свой дух. Я упоминал слова святого Федора Студита о том, что после падения мир весь, включая и самого человека, стал подобен доброму коню, который ведет пьяный всадник. Вот человеческая душа, человеческий дух, потеряв свое единство с Богом, потеряв свою гармонию, уже не может гармонично, правильно вести всего человека. И человеческая телесность, его плоть, начинает себя вести анархично. И вместо того, чтобы познавать, как и отцы это делали, что виновен дух человека, что виновно его сознание, его душа, его воля, мы виним свою плоть, которая является жертвой нашего отпадения от Бога и отпадения от той цельности, которая нам была изначально дана. Это очень нам важно помнить, потому что, как кажется, сказал отец Сергий Булгаков, борьба с плотью – это борьба за тело, за то, чтобы наша плоть была возвращена к той славе телесности, которая ей была дана изначально. И это нам вручено. Это наша задача всеми силами нашими, всей силой воли направить себя к Богу, вернуть себя к Богу послушанием, то есть вслушиваясь в голос Божий, который в нас продолжает звучать и который звучит еще вокруг нас через Священное Писание, через святых отцов, через святых, и стать снова человеком. Если же мы теряем полностью эту приобщенность к жизни, то остается только полная смерть. Вы, наверное, помните рассказ, как пришел потоп, как Бог взглянул на людей, которые в то время ушли всецело в вещественность этого мира, и, как это сказано, стали плотью, уже не телесностью, а плотью. И Господь сказал, лучше им умереть. Как бы они вечно не жили бы, это мои слова, вечно бы не жили, только как трупы, как плоть без духа, и пришла на них смерть. Как это страшно! Но и тут мы можем не терять надежду. Пути Господни неисповедимы, и мы можем верить, что тот Бог, который создал все и вся, чтобы жизнь жительствовала, чтобы жизнь божественная пронизала бы все, что Он и их не оставит. Но мы должны понять, что если мы не приобщаемся через наш дух, через нашу душевность к Богу, то мы не можем нашу плоть обновить так, чтобы она стала телом. Если вы поставите вопрос о том, какая разница, взгляните на жития святых. Посмотрите на видение Мотовилова, когда он видел святого Серафима во славе, когда он всем своим телесным существом засиял перед ним, когда Мотовилов не мог на него смотреть, потому что ломили глаза. И когда Серафим сказал, «Ты не мог бы меня таким видеть, если бы в это мгновение и ты не был бы таким». Это то, что мы видим также и на горе Преображения, как Христос вдруг засиял божественным светом весь, всей плотью своей, непорочной, совершенной, неоскверненной. Но и одежда его засияла, потому что его одежда, вещество этого мира, ничем не было от мира оторвано, кроме как человеческого греха. И как свет этот лился на все, что окружало его, как эти лучи пронизывали и камни, и утесы, и растения. И как мы это видим в иконе Феофана Грека, из глубин, из недр каждого вещества, который был тронут этим светом засиявал вечный божественный свет. Потому что мир, вещество этого мира не пало, пал человек, и мы оскверняем и осквернили этот мир. И от нас зависит, нам поручено под руководством Христа стать водителями, наставниками этого мира обратно в райское состояние. Но для этого человек должен сам вернуться к Богу, приобщиться к Нему, так, как святые приобщались. Когда я говорил о рождении Евы от Адама, как всецелый человек разделился как бы на два лица, то я говорил о том, как оба эти лица увидели друг во друге ту совершенную красоту, хотя бы изначальную, которой они были призваны. И вот после того, как человек отошел, отпал от Бога, не отрекся от Него, а просто заблудился, они перестали видеть друг друга такими, какими они видели себя и другого. Глядя друг на друга, употребляя слова святого Метуфодия Патарса, который написал это на латинском языке, они глядели друг на друга и говорили: «Это мой альтер-эго, другой я сам». И в тот момент, когда они отпали от Бога, который является силой, соединяющей их, они смотрели друг на друга, и каждый из них сказал: «Я – это эго, этот – это альтер, это другой». Это уже не друг в русском смысле слова, что это самый мне близкий человек, это другой я, это я в ином лице. Это иное существо. И вот в этот момент, об этом Лоски писал несколько раз, вместо двух лиц стали друг перед другом два индивида. Индивид – это латинское слово, означает последняя степень разделения. Дальше разделять нельзя. Если возьмете двух из нас, то мы друг по другу, индивидуумы. В том смысле, что каждый из нас замкнут в себе, как бы закрыт под своей кожей. И делить дальше невозможно. Потому что если пробовать делить каждого из нас дальше, то это убийство. Это тело, это душа, но это не цельный человек. И вот этот страшный момент, когда из двух лиц, которые были едины и познавали себя как одно, появилось два индивидуума, два отдельных лица, которые уже не составляли полностью одно целое. Полностью, потому что грех человеческий не смог разрушить дело Божие и отделить двух людей, которые были призваны быть едиными. В этом смысле нам надо помнить, что человеческий грех не окончательно все разрушил. Но тут оказалось, что они друг на друга посмотрели и увидели не себя самих во славе, а иного. И сказали: «Нам стыдно, я голый, я голая, он голый, она голая, что нам делать?» И говорится в Библии: «Бог сшил им одежду кожаную». То есть они облеклись в какую-то одежду, но они теперь познали себя как нагота, вместо того, чтобы познать свое нагое тело, как торжественное, ликующее сияние красоты. В этом сравнении, когда мы смотрим на работу великих художников, будь то статуи, будь то картины, и видим нагое тело, мы видим в нем только неизреченную красоту, гармонию. Когда нам показывают порнографическое изображение тех же телес, мы видим только уродство, ужас, оскверненность. Это и случилось в этот момент. Человек посмотрел на другого и не увидел его как самого себя, а как чужого, как нагого. Здесь начинается история падшего мира. Вместе с тем, как человек пал, пала и вся природа, весь мир. Потому что человек был создан для того, чтобы быть вождем этого мира от тварного совершенства к приобщенности к божественной красоте, к божественной жизни. Человек сам отпал, и он уже не может этот мир вести. И весь мир заколебался, превратился в нечто страшное. Кажется, в 6 главе книги Бытия, когда после потопа человеку, который настолько отпал от Бога, что он больше не может жить, только своей приобщенности с Богом, Господь говорит: «Теперь тебе все твари отданы, Они будут твоей пищей, а ты будешь их ужасом. Вот то соотношение, которое существует теперь, со времен падения, между нами и сотворенным миром. Вместо того, чтобы быть как бы вершиной этого мира, вождем этого мира от земли на небо, проводником божественной красоты, славы, святости в этот мир, мы стали предметом страха и ужаса. И мы это видим вокруг нас. И, увы, мы это видим и в нас самих. Но все ли разбилось одновременно с падением человека? Нет, не все. Кажется, святой Григорий Великий писал о том, что мир не мог бы продолжать существовать без таинств, без таких действий или таких состояний, когда божественное вливается в тварное, когда тварное перерастает себя самого, когда божественное, вливаясь в тварное, приобщает эту тварность к вечному и к божественному. Он говорит, что единственное таинство падшего мира – это брак. Брак как соединение двух существ, которые друг на друга посмотрели, возлюбили друг друга так, чтобы уже не видеть друг во друге иного, чужого, не видеть другого как наготу, а увидеть другого как красоту. Брак, по слову этого святого, является единственным таинством, который весь мир держит с момента его сотворения и даже с момента его падения. Брак не как формальность, не как обряд, а как то чудо, которое позволяет двум людям друг на друга посмотреть и сказать: «Мы уже не двое, а мы двоица», так же, как Бог Троица. И когда появляется ребенок, мы икона Святой Троицы. Ветхий мир до Христа этого не мог знать умом, но этот мир это знал опытом. Мы видим в Ветхом Завете неописуемую любовь и верность, которые соединяют любящих друг друга людей. Вспомните Вооза и Рахиль, как она говорит ему, что она его любит, и что «твои боги будут моими богами, все твое будет моим», потому что она приобщилась ему, и потому что между ними уже нет разделения, они стали едины. Без обряда, без какой-нибудь формальности, через таинство любви. И вот святой Григорий нам говорит, что мир только тем и держится, что таинство любви, то есть божественная любовь, вливающаяся через человека в мир, делает этот мир еще жизнеспособным. Этот мир не отпал от Бога, пока осталась любовь. Конечно, это не та любовь, о которой открывается в Евангелии. Это не та любовь, которая нам обещана, когда, как говорит апостол Павел, Бог будет всем во всем, когда мы будем познаны Богом, когда мы познаем Бога, как мы им познаны, когда мы будем приобщены к божественной природе. Да, но теперь уже любовь, которая является как бы одним из проявлений сущности Божией, она живет и льется в душах человеческих, соединяя души, преодолевая розность телес и соединяя людей в двоицы по образу и подобию Божию. Когда мы говорим о браке в нашем опыте, часто люди ищут брака как совершаемого таинства, то есть как обряда, через который двое уже имеют право быть едиными телесно, потому что душевно никто не может помешать двум быть едиными. Но не обряд создает брак. Брак глубже всякого обряда. Это божественная любовь и божественная жизнь, которая не оставила человечество и не оставила мира тогда, как человек пал. Это диво, это чудо. Я знаю, что я сказал многое, что для вас, вероятно, чуждо или странно, но это плод моего чтения, скудного размышления, но вместе с этим того опыта жизни, который меня поставил лицом к лицу с многими людьми, верующими, неверующими, своими, чужими, на которых я мог смотреть с изумлением, потому что в них действовал Святой Дух.
1: Дорогие друзья, прозвучала запись беседы с духовными чадами митрополита Сурожского Антония. Записи, сделанные в разные годы, предоставленное фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров» зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 134-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывки из 5 и 6 глав.
1: Братья, я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе». Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом пред неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божие не наследует. И такими были некоторые из вас. Но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего, Иисуса Христа и Духом Бога нашего.
0: Послушайте 56-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 13 главы.
2: В то время пришел Иисус в Отечество Свое и учил народ в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: «Откуда у Него такая премудрость и силы? Не плотников ли Он Сын? Не Его ли мать называется Мария? И братья Его, и Яков, и Иосий, и Симон, и Иуда, и сестры его, не все ли между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». И не совершил там многих чудес по неверию их.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы слышали сегодня евангельское повествование об отвержении Господа Иисуса Христа жителями его родного города, города Назарет. 30 лет своей жизни он провел в этом городе. Его название станет частью имени Спасителя. Иисус Назарянин или Иисус Назарей, так многие будут называть Христа. По приказу Пилата к кресту, на котором его распяли, будет прибита табличка, где на трех языках, которые имели тогда распространение в Палестине, еврейском, греческом и латинском, будет написана вина, за которую его приговорили к смерти. Иисус Назарянин, царь иудейский. То есть Иисус Назарянин распят за то, что называл себя царем иудейским. среди людей церкви, иногда склонных таким сектантским уклонам, которые желали бы видеть Христа таким, каким они его себе представляют, а не таким, каким он был на самом деле. Так вот, высказывались среди них иногда мнения, что Назареем Христа называли не потому, что он был из города Назарета, а потому, что он был Назареем в ветхозаветном понимании этого слова. А действительно, в Ветхом Завете существовало такое служение, особое посвящение человека Богу, которое называлось назарейство. Основными внешними отличиями назареев было то, что они никогда не стригли волосы, не пили вина и вообще никаких крепких напитков. К назареям принадлежали такие известные библейские личности, как израильский судья Самсон, как пророк Самуил. Принадлежал к назареям и самый последний пророк Ветхого Завета Иоанн Предтеча. Вот в этом смысле Христос назареем не был, о чем он сам свидетельствовал в Евангелии. Он говорит: «Ибо пришел Иоанн», имеется в виду Иоанн Креститель, «не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». То есть Иоанн Креститель, будучи назареем, не пил вино, не ел мясо и вел уединенный образ жизни. А Христос ел мясо, употреблял вино, разбавленное водой, как напиток, а также общался с людьми, с которыми, по мнению фарисеев, благочестивому человеку не стоило общаться. Но несмотря на эту разницу, как Иоанн Креститель, так и Христос подвергались со стороны лицемерных блюстителей закона поношениям, один за свою излишнюю строгость, а Христос за слишком вольное с их точки зрения поведение и несоблюдение закона Моисея во всех его мелочных предписаниях. То есть, если есть намерение и желание кого-то обвинить и осудить, то всегда найдется за что. Мы знаем, что Христос родился в городе царя Давида, в Вифлееме, но из-за злобы и преследований со стороны царя Ирода, Матерь Божия, Иосиф Обручник с младенцем Христом бежали в Египет. И уже после смерти Ирода они возвращаются в Палестину и поселяются не в Иудее, а в галилейском городе Назарете, о чем евангелист Матфей свидетельствует в конце второй главы своего Евангелия. Напомню, он пишет: «Услышал, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти», имеется в виду Иосиф убоялся идти, «но получил во сне откровение, пошел в пределы Галилейские, и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». То есть его называли Назареем, потому что он был из города Назарета. И 30 лет своей жизни Христос провел в Назарете. На глазах многих он вырос, его там все знали, знали как обыкновенного человека, сына плотника Иосифа и Марии. И вдруг Христос учит своих сограждан в Назарейской синагоге как власть имеющий. Он выступает не просто как один из равви, из учителей, а он претендует на какие-то особые отношения с Богом. Он дает людям новые откровения, он не истолковывает закон Моисея, а дает свой новый закон, свои заповеди. Жители Назарета возмущаются, они не хотят в своем вчерашнем соседе видеть духовного лидера. И Христос, покидая Назарет, со словами «нет пророка в отечестве своем», и поселяется в городе Капернауме, на берегу Галилейского озера. Ну а почему же пророк не имеет чести ни в своем отечестве, ни в своем доме? Под пророком здесь, конечно, следует понимать любого Божия избранника, на котором Господь особым образом явил дары Духа Святаго. И действительно, в истории случалось не раз, что святых людей, их близкие, родственники, соседи не понимали, и принимали их святость за какое-то иродство, иногда и просто за психическую неустойчивость. А вот духовный авторитет они завоевывали в глазах тех, кто не был с ним раньше знаком. Вот достаточно взять жития святых и посмотреть, что нередко встречаются такие истории, когда человек с детства ощущает в себе призыв Божий, стремление служить церкви или даже к монашескому подвигу, но родители с этим не согласны. Они совершенно иначе видят его жизнь, его карьеру, считают его затею глупостью и не хотят понять, что Бог призывает их сына или дочь на особое служение. И через десятки лет их имена, как великих подвижников, уже гремят по всей земле. Но а недавний богоборческий период в нашей стране, когда у неверующих родителей сын изъявлял желание идти в семинарию, да это не то что честь. Некоторые это позором считали для всей семьи и неприятности для себя боялись от такого выбора их ребенка. А ведь именно из таких семей вышли несколько выдающихся иерархов русской церкви XX века, которые много потрудились для сохранения церкви в страшные годы гонений, и во всем мире им оказывали честь, а в своем доме и в своей семье они чести не имели. Или еще пример, многим, наверное, известный. Миллионы людей почитали Иоанна Кронштадтского еще при его жизни великим святым, видели в нем духовный авторитет и просили его молитв о себе и о своих близких. Все это были люди посторонние, а вот родная жена писала на него жалобы в Синод. Нам не дано понять пути Божии, ибо пути Господни неисповедимы. И избранники Божии — это не только те, которых мы в книгах считаем. Господь может для своих целей избрать человека, который находится рядом с нами. И мнение наше Он не спрашивает. Господь сам видит, чего стоит человек, видит его потенциал, его возможности, видит, что тот, кого Он выбирает, может послужить для спасения многих людей. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.

0: Песнопение всеночного бдения «Буди имя Господне» композитора Александра Архангельского прозвучало в исполнении хора издательского отдела Московского патриархата под управлением Ариадны Рыбаковой.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 13 июля, 30 июня по старому стилю, празднуется собор славных и всехвальных 12 апостолов Петра, Андрея, Иакова Звидеева, брата его Иоанна Богослова, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, Елифадея, Симона Зелота и Матфея. Празднование 12 апостолам на следующий день после памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла установлено в царствование святого равноапостольного Константина Великого, который построил в Константинополе храм во имя 12 апостолов. Сегодня Русской Православной Церковью прославляется преподобный Петр, царевич Ордынский. Он жил в XIII веке и был племянником хана Золотой Орды Бергая. В 1253 году святитель Кирилл, епископ ростовский, ходил в Орду для ходатайства о церковных нуждах своей епархии и рассказывал хану о чудесах, совершавшихся при мощах святителя Леонтия Ростовского. В числе слушателей был юный племянник хана, на которого рассказ святителя Кирилла произвел очень сильное впечатление. Через некоторое время у Бергая заболел сын. Вспомнив рассказ русского епископа об исцелениях, он вызвал святителя Кирилла и по его молитвам больной исцелился. Хан щедро одарил епископа Кирилла и отпустил в епархию. На пути святителя догнал отрок, племянник хана Бергая, и умолил взять с собой в Ростов. В Ростове он был крещен с именем Петр и женился. Святой отличался любовью к молчанию, богомыслию и молитве. После чудесного явления ему апостолов Петра и Павла он построил на озере Нера, на котором стоит Ростов Великий, монастырь в их честь. По смерти своей супруги святой принял иночество в основанной им обители. Скончался преподобный Петр в глубокой старости в 1290 году. 13 июля 1918 года решением Поместного собора Русской Православной Церкви было совершено торжественное прославление святителя Сафрония, епископа Иркутского и всея Сибири. Сафроний Иркутский за свою жизнь много потрудился на благо Русской Церкви. С 1742 по 1753 год он подвязался в Александро-Невской лавре, где более 7 лет был наместником. А затем он был поставлен на епископское служение в Сибирском крае. Миссионерские труды и строгая подвижническая жизнь святителя стали залогом его почитания среди паствы при жизни и по смерти. Святитель Сафроний скончался в 1771 году в Иркутске на второй день Пасхи. Пока в отдаленной российской окраине ожидали решения Святейшего Синода о погребении, 6 месяцев его тело оставалось непреданным земле и за это время не подверглось тлению. В год Русской революции Богоявленский собор Иркутска, где лежали мощи святителя Сафрония, сгорел. Вскоре на Поместном соборе 18 года епископ Сафроний Иркутский был причислен к лику святых. Сегодня установлено празднование в честь двух икон Божией Матери – Балыкинской и Горбаневской, прославленных в XVIII веке. Балыкинская икона, именуемая также «Умиление», изображает Богородицу сидящей, с молитвенно сложными руками, в венце. Лицо ее обращено к лежащему у нее на коленях Богомладенцу Христу. Свое название «Балыкинская» икона получила по месту своего пребывания в церкви села Балыкино в Черниговской епархии, куда икона была пожертвована по указанию самой Пресвятой Девы в 1711 году. Прославилась икона в 1858 году исцелением бесноватой женщины. Горбаневская икона является списком Корсунской чудотворной иконы. В XVIII веке она была найдена в лесу на окраине Полтавы казаком по фамилии Горбань. Видимо, икона подверглась поруганию и затем была брошена. Горбань косил траву и зацепил икону косой, так что у глаза Богоматери остался след. Видя, что найденная им икона источает слезы, казак известил о случившемся духовное начальство. В начале XIX века на пожертвования верующих был построен храм в честь Горбаневской иконы, а сама она украшена ризой и драгоценными камнями. чудеса и исцеления от иконы тщательно проверялись и записывались в церковную книгу. С середины XIX века ежегодно совершались крестные ходы с Горбаневской иконой. Святыня в сопровождении духовенства, правителей города, тысяч полтавчан торжественно переносилась из Горбаневской церкви в главный храм Полтавы. В 30-х годах XX века Горбаневский храм был стерт с лица земли, но икону удалось спасти, и все советское время она бережно переносилась из храма в храм, находясь в каждом до его закрытия или разрушения. XIII июля Русская Православная Церковь чтит память новомучеников и исповедников в XX веке просиявших. Священномученика Тимофея Петропавловского, убитого в 1918 году, преподобномученика Феогена Козырева, погибшего в 1939 году, и мученика Иоанна Демидова, принявшего мученический венец в 1944 году. Преподобномученик архимандрит Феоген, в миру Василий Львович Козырев, родился в 1862 году в Санкт-Петербурге. Там же окончил Александровскую гимназию, женился, но скоро овдовел. Его сын Николай после Октябрьской революции эмигрировал за границу, а Василий Львович вынужден был скрываться от преследований большевиков из-за того, что его отец служил при царском дворе. Он нашел приют в одном из монастырей Калужской губернии, где в 1924 году принял монашеский постриг с именем Феоген. С 1926 года он был игуменом Георгиевского мужского монастыря в городе Мещовске. Вместе с епископом Германом Вейнбергом он переехал в Алма-Ату. Там он жил вместе с владыкой в комнате у притвора Никольской церкви, единственного оставшегося в городе православного храма. Его клир и жившие при соборе монахини помогали ссыльному духовенству, которое в то время находилось в Алма-Ате. Вскоре игумен Феоген был возведен в сан архимандрита. В конце 1932 года всех служащих в Никольском храме арестовали. Архимандрита Феогена приговорили к 3 годам ссылки в Сибирь. После окончания ссылки он возвратился в Алма-Ату, где прослужил несколько месяцев и вновь был арестован. На этот раз его сослали в город Чекмент в Казахстане. Там его арестовали уже как ссыльного. Он обвинялся в создании контрреволюционной организации, а именно, у архимандрита Феогена был крест с мощами святой благоверной Анны Кашинской. Он постоянно носил его с собой и часто посещал дома верующих, особенно больных. Это означало проведение открытой религиозной пропаганды, и ему дали еще 5 лет лагерей. В 1939 году преподобный мученик Феоген Козырев скончался в одном из лагерей Коми АССР. Церковный календарь на 13 июля завершится чтением жития священномученика Тимофея Петропавловского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Тимофей Александрович Петропавловский был настоятелем церкви Рождества Богородицы в селе Золотоножки в Уфимской губернии. Для молодого пастыря, рукоположенного в 1913 году, храм этот оказался первым и последним местом его служения. В начале июля 1918 года части чехословацкого корпуса вплотную приблизились к городу Стерлитамаку. В их ожидании крестьяне села Золотоножки послали особую депутацию на станцию Раевка, уже занятую чехословаками. Кроме того, они арестовали и заперли в амбарах членов местного совета и сочувствовавших советской власти. При этом двое большевиков были убиты. На подавление золотоножкинского кулацкого мятежа, как было названо это восстание против советской власти, из города Стерлитамака был направлен конный отряд под командованием Антона Горбуза, брата одного из убитых большевиков. Комиссар Горбуз двинулся в село Золотоножки через другое село, Николаевку, где взял 5 человек в заложники. Как бы предчувствуя свою мученическую смерть, отец Тимофей Петропавловский отслужил в этот день литургию и по окончании ее молебен своему небесному покровителю апостолу Тимофею, причем Евангелие читал мученическое. Слова «Не бойтесь убивающих тело» он произнес особенно значимо. 13 июля красноармейцы во главе с комиссаром без боя заняли село. Навстречу им вышли крестьяне с белым флагом. Отец Тимофей не пошел встречать красного комиссара и не позволил идти своей жене. Спустя час после прибытия отряда комиссар начал расправу над заложниками и схваченными местными жителями. Тогда к комиссару бросилась его мать с просьбой о пощаде. «Помилуй хоть людей!» — кричала женщина своему сыну. Именно в этот момент к ним подошел отец Тимофей, также умоляя милосердия. Однако комиссар тут же приказал арестовать священника и расправиться с ним, отведя подальше от глаз своей матери. Все заложники были убиты в один день, а село частично сожжено. Комиссар Горбус объявил отцу Тимофею, что он его повесит. Священник попросил комиссара заменить повешение расстрелом, и его тотчас расстреляли у сельского амбара. Он получил 5 пуль, 3 штыковых удара и умер со сложенными для крестного знамения перстами в присутствии прибежавшей жены. Отца Тимофея отпел в церкви иеромонах Алексеевского монастыря, но положенного по сану выноса, то есть обнесения гроба с почившим священником вокруг храма, не совершили, так как не позволил комендант. Никому не разрешили и проводить.

и устроили в ее стенах клуб. В 70-е годы здание церкви снесли и построили на этом месте дом культуры.

0: исполнении хора Введенского православного прихода в Париже прозвучала молитва праведного Симеона Богоприимца, композитора Александра Никольского.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сыи вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу.

Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на ныне зло, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподоби вы мне даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотворих сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого осудих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся,
или без ума смеяхся, или лукавое помыслих, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреши в сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу совесем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй мя, видя немощь души моей я,
Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня. Господи, не остави меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покри меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко творишь, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо. Ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление и оставите лукавое деяние и получите блаженство Твое. На Тебя, Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся. Весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да водасими. Весь ибо, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всей мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная,
яко избавшися от злых, благодарственное восписуем Те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша, все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яково истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойнебо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вода погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих «Радуйся!» Причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, причестны и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицей Твоей милости. Помяни, Господи,
прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и

Песнопение Палиирея, «Хвалите имя Господне», распевы Киево-Печерской лавры в обработке Игоря Ушакова прозвучало в исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В своем апостольском служении Павел знал горение духа. Горение духа выражалось в великой духовной свободе. 13 июня – собор 12 апостолов. Избранные Христом на служение, его ученики стали теми, кто донес до всех краев населенного мира весть о Христе и всей своей жизнью явили пример преданности веры христианской. В 11 часов начнется запись беседы протоиерея Александра Степанова с архимандритом Иоаннуарием Ивлиевым о святом апостоле Павле. Затем в 11 часов 45 минут в рубрике Александра Крупинина «Вестники свободы» прозвучит слово протоиерея Сергия Булгакова в праздник святых апостолов. В 16:40 для наших юных слушателей начнется чтение главы «Апостолы и евангелисты» из Евангелия в переложении для детей. Читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.
1: Я выполнил свою миссию и не представляю, чем мог бы еще заняться в этом мире. 13 июля – день памяти святого мученика-антифашиста Александра Шмареля. Русский эмигрант-антифашист Александр Шмарель стал первым святым, канонизированным зарубежной церковью после воссоединения с Московской патриархией в 2007 году. Удивительная судьба Александра действительно похожа на жития святых. В 14:30 слушайте в нашем эфире интервью с Игорем Храмовым, автором книги «Русская душа белой розы», в которой рассказывается об истории семьи Александра Шмареля. Ежедневно в 0 часов 5 минут в рубрике «Непридуманная» страницы этой замечательной книги для вас читает Людмила Зотова.
3: Каждому человеку изначально дарован талант, но понять, в чем именно твое призвание, непросто. Есть замечательные примеры тому, как, преодолев многие трудности, можно найти свой путь. О том, что помогло обрести предназначение и реализовать его, рассказывают гости авторской программы Ирины Виноградовой «Призвание», которое выходит в эфир каждый понедельник в 16:10.
2: Согласно Священному Писанию, зелень, траву, деревья Бог сотворил на третий день. Об этом мы можем прочитать в первой главе книги «Бытие» в стихе 11. Ливанский кедр, чечевичная похлебка, неплодная смоковница, виноградная лоза, исоп, терновый куст — эти и многие другие названия из Библии напоминают о растениях, известных с давних времен. Всего в Священном Писании упоминается более 100 различных растений. Каждый понедельник в 19 часов 15 минут в эфир выходят беседы с флористом Натальей Полтавченко на тему «О чем нам говорят библейские растения». Повторение по вторникам в 11 часов. Ведет передача Людмила Зотова. Медиоланский эдикт 313 года – это событие исключительного значения в истории. Этот документ, принятый по инициативе императора Константина Великого, знаменует не только то, что времена гонений на христиан оставались в прошлом, но и то, что в прошлое уходила и языческая Римская империя, а вместе с ней в прошлое уходила и грандиозная эпоха античного мира. По понедельникам в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходит передача историка Юрия Алексеевича Соколова из цикла «Медиоланский эдикт». Многие святые, чьи творения дошли до наших дней, рассматривали евангельскую притчу о десяти девах как притчу о милосердии. Многие размышляли над этой притчей и над тем, что есть для человека совершение добрых дел, какую роль играет милосердие для спасения христианской души, как оно служит к общей пользе. А главное, что говорит сам Господь словами Священного Писания о делах милосердия и любви к ближнему. Ответом на эти вопросы посвящен сборник по творениям святых отцов «Елей премудрых дев», который ежедневно в 00:05 для вас читает в нашем эфире народный артист России Георгий Корольчук.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Микрофон Александр Крупинин. В сегодняшней передаче мы завершаем чтение фрагментов книги епископа Кассиана Безобразова «Христос и первое христианское поколение», посвященных личности апостола Павла. По своему происхождению и культурным связям Павел был иудей эллинистической культуры. Спасенный вмешательством римлян от самосуда, Павел сам о себе свидетельствовал в своей речи перед народом: «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском». Это значит, что он принадлежал к иудейству рассеяния. При этом надо помнить, что Тарс в малоазийской провинции Киликии был один из самых значительных центров эллинистической культуры. Семья Павла принадлежала, надо думать, к верхним слоям тогдашнего культурного общества. Павел был римский гражданин и, по собственному свидетельству, родился в римском гражданстве. Его второе имя Павел по римскому патрицианскому роду Павлов и по созвучию с его иудейским именем Савл было, по-видимому, его данью эллинистической культуре. Употребление двойных имен, одного туземного, другого эллинистического, было распространено в те времена. В книге Деяний имя Павел заступает имя Савл с начала первого благовестнического путешествия апостола, то есть с того времени, когда его служение сосредотачивается в среде языческого мира. С этим именем он и перешел в историю. Но пропитанный эллинистической культурой, Павел всеми своими корнями был связан с иудейством. Очень возможно, что уже детские годы апостола прошли в Иерусалиме. Во всяком случае, в Иерусалиме он слушал уроки знаменитого раввина Гамалиила. Из книги Деяний вытекает, что в последующие годы у Павла в Иерусалиме был племянник, который поддерживал с ним связь и даже предостерег его от грозившей ему опасности. И Павел, и деописатель называют его юношей. При этом он определяется не как племянник Павла, а как сын его сестры. Не значит ли это, что в Иерусалиме проживала сестра апостола со своей семьей? Дальше вопроса мы не можем идти. Как бы то ни было, свою связь с иудейством Павел чувствовал со всей силой. В послании к филиппийцам он перечисляет свои иудейские преимущества, от которых он отрекся ради Христа. Мы узнаем, между прочим, что он был еврей от евреев. Это значит, что в его семье не утратилось употребление священного языка отцов. Родной язык наложил свою печать и на греческий язык апостола, который был для него не первым, а вторым языком, хотя все его послания и написаны по-гречески. Происходя из колена Вениаминова, он получил имя народного героя этого колена, первого царя Израиля Саула. В трех повествованиях об обращении Савла его имя звучит в небесном голосе, который он слышит, не Савл, а по-еврейски Саул. В жизни апостольском служении Павла многое объясняется его раввинистическим восприятием эллинистической культуры. Влияние раввинистической школы лежит на его писаниях. Мало того, что и в посланиях, и в речах, сохраненных в книге Деяний, он постоянно обосновывает истину христианского благовестия ссылками на Ветхий Завет. Очень часто аргументация его посланий звучит для современного читателя чем-то непривычным и чуждым. Достаточно прочесть в послании к римлянам ссылку на детей Авраама в 9 главе. И особенно в послании к Галатах в 4 главе, начиная со стиха 21 по 31, аллегорическое толкование двух сыновей Авраама. Европейскому читателю нашего времени это толкование ветхозаветной истории, которую апостол Павел обозначает общим понятием закона, представляется искусственным и потому совершенно неубедительным. Чтобы его принять, надо подходить к Ветхому Завету так, как подходил Павел. Методологический подход Павла не отличался от подхода других раввинов. Аллегорическое толкование ветхозаветного богослужебного строя проводится и в послании к евреям. Хотя апостол Павел и не был автором этого послания, в том смысле, в котором ему принадлежат другие послания, носящие его имя, он принимал ближайшее участие в его составлении, и послание принадлежит к его направлению богословской мысли. Поэтому аллегорическое толкование Ветхого Завета в послании к евреям, несмотря на некоторые особенности, которыми оно отличается, должно быть поставлено рядом с указанными примерами из посланий к римлянам и галатам. Оно изобличает в Павле раввина. Но Павел показал себя учеником-раввином не только в богословской аргументации. В Новом Завете постоянно говорится о ремесле апостола Павла. Впервые мы встречаемся с ним в книге Деяний. По прибытии в Коринф, во время своего второго путешествия, Павел поселился вместе с высланными из Рима иудеем Акилою и женой его Прискилою, которые имели то же ремесло, что и он – делание палаток. Павел был палаточный мастер. Он кроил тот материал, из которого делали палатки.
В книге «Деяний», прощаясь в Милете с эфесскими пресвитерами, он напоминает им, что собственными руками зарабатывал пропитание для себя и своих сотрудников, когда находился в Эфесе. О том, что он всегда жил своим трудом, Павел повторно говорил в своих посланиях. Он был совершенно убежден в правильности своего образа действий, и если в разных посланиях он оправдывает его по-разному, это может значить только то, что Павел держался этой практики как таковой, и соображения, которые он приводил для ее обоснования, имели для него дополнительное значение. В посланиях к фессалоникийцам он требует и от своих учеников, чтобы они не жили за чужой счет. Во втором послании, где он останавливается на этом вопросе с особенным вниманием, мы находим и общее правило, ставшее классическим, в той именно формулировке, которую дал ему апостол Павел: «Кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Не подлежит никакому сомнению, что твердое убеждение апостола Павла в необходимости собственным трудом зарабатывать себе пропитание было вынесено им из раввинистической школы. Среди раввинов неуклонно соблюдалось правило, требовавшее от каждого раввина, чтобы он знал какое-нибудь ремесло, которым и добывал бы себе средства к существованию. В отличие от греческих учителей мудрости, взимавших плату от своих учеников, раввины должны были учить бесплатно. Коринфяне в этом видели, вероятно, умаление учения, и поэтому апостол Павел с такой настоятельностью и оправдывал свою практику. К эллинистической культуре апостол Павел должен был приобщиться в своем родном городе. Тарс был одним из выдающихся центров эллинистической культуры. В нем был университет. Послание и речи апостола Павла показывают, что он был знаком с греческой поэзией. Одного греческого поэта он цитирует в своей афинской речи, другого в послании к Титу. Последнюю цитату оказалось возможным отождествить. Цитату афинской речи отождествляют по-разному. Это неудивительно, многие произведения древних поэтов до нас не дошли вовсе. Еще большее число дошло в незначительных отрывках. Вполне допустимо и то, что эти стихи носились в воздухе, как, например, пословица, которая используется в 15 главе первого послания к Коринфянам, которую мы встречаем и у Менандра. Чтобы ее процитировать, не надо было быть знатоком литературы, но к этим наблюдениям присоединяются и другие. Павел знал философию. В посланиях к Тимофею и Титу встречается нравственная терминология стоицизма. К числу этих стоических терминов относится и слово «софрон», по-русски «целомудренный», и производные от него. Философия стоицизма пользовалась особым распространением в Римской империи и особенно в самом Риме. Употребление стоической терминологии в посланиях последнего периода служения апостола Павла может быть стоит в связи с его двухлетним пребыванием в римских узах, когда уже в послании к филиппийцам Павел употребляет стоический термин «добродетель» – «арете». Но усвоение предполагает основание, заложенное раньше. Оно-то и заключалось в эллинистической культуре Павла. Апостол был, по всей вероятности, знаком и с институтами римского права, которыми он пользуется как образами для выражения богословских понятий. Сюда относится образ усыновления в послании к римлянам и к эфесиным, и еще в большей мере образ, который употребляется в послании к галатам, о вступлении сына в полноту наследственных прав. Рассказ об обращении Савла повторяется в Деяниях три раза. В первый раз его дает деописатель в общем контексте исторического повествования, в 9 главе и следующих. Во второй раз в своем обращении рассказывает сам апостол иерусалимской толпе, это 22 глава. И в третий раз он же повествует о нем в нарочитом собрании в присутствии прокуратора Феста, царя Ирода Агриппы II и других сановных особ, это 26 глава. Эти рассказы не во всем совпадают между собою, однако внимательное сопоставление текстов показывает, что мнимые противоречия допускают согласование и что во всех существенных точках три повествования деяний между собой согласны. Можно утверждать, что только Савл увидел Иисуса в явлении света, и только он расслышал в небесном громе слова, обращенные к нему. В либеральной науке обращение Савла часто понимается как процесс чисто психологический, как естественное разрешение того внутреннего кризиса, который переживал Савл. При этом дамасское явление объясняется как галлюцинация, а иногда и связывается с болезнью апостола. Однако для Павла не было сомнения в том, что ему явился сам Господь. Он знал, что свое апостольское достоинство он получил не от людей и не через человеческое посредство. Эту мысль он внушал и своим ученикам. Тема послания к Галатам первой главы заключается в том, чтобы доказать, что он и фактически не мог приобщиться к учению христианской церкви через посредство других учеников. Это было невозможно для гонителя. Да и после своего обращения он только 3 года спустя, и то на короткое время, ходил в Иерусалим. В сознании Павла его обращение было откровением высшей, нечеловеческой реальности.
Тем не менее, было бы неправильно вовсе отрицать наличность психологического момента в обращении Саула. В том же послании к Галатам он писал: «Все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою». Он подтверждал эту мысль ссылкой на второзаконие. Закон должен быть исполнен весь до мельчайших частностей. Фактическая неисполнимость этого требования с роковой неизбежностью ставила нарушителя закона под его карающую власть. Спрашивается, когда Павел это осознал, до своего обращения или по обращении? Психология греха в послании к римлянам в 7 главе выражает тоску подзаконного состояния, притом не только создание неисполнимости закона, но и восстание против закона во имя свободы, влечение к запретному ради запретного. Глава 7 к римлянам принадлежит к самым сильным страницам в посланиях апостола Павла. Она, несомненно, отражает личный опыт. Служа закону, Павел страдал под властью закона. И потому, когда он услышал небесный глас, он тотчас же и безоговорочно ответил ему послушанием. Он был готов. Это приготовление было тоже в путях божественного промышления. Оно подобно тому, которым языческий мир был приведен к усвоению благовестия о Христе. По своему значению, обращение Савла было одним из решающих событий человеческой истории. Его ближайшим последствием было прекращение гонения, от которого страдала церковь. Тот мир, которым пользовались христианские общины по всей Иудее, Галилее и Самарии, и о котором деописатель пишет в 9 главе тотчас после рассказа об обращении Савла и его первых шагах в церкви, надо поставить в контексте деяний в непосредственную связь с этим событием. Но другое следствие было важнее. У стен Дамаска Савл был призван к служению апостольскому. Благовестническое служение апостола Павла, покорившее Христу целые области древнего мира, составляет главное содержание третьего периода истории апостольского века. В течение третьего периода истории апостольского века, концом которого был конец Иерусалимской церкви во второй половине 60-х годов, главным фактором распространения христианства в бассейне Средиземного моря были благовестнические труды апостола Павла. Павел сознавал, что он более всех потрудился, но, высказывая это сознание, тут же делает оговорку: «Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Он знал, что его служение божественного происхождения, и что между Богом и им не было человеческих посредников. В повествовании деяний благовестническое служение апостола Павла стоит от начала до конца под знаком благодатного действия Святого Духа. Сила Духа Святого в лице апостола Павла покорила Христу языческий мир. По прямому указанию Святого Духа Павел и Варнава вышли в свое первое путешествие. Но и в дальнейшем задачи, которые требовали решения и даже направления апостольского пути, были указываемы Павлу Духом Святым. В эфире радио «Град Петров» прозвучали фрагменты книги епископа Кассиана Безобразова «Христос и первое христианское поколение», посвященные личности апостола Павла. Читал Александр Крупинин. Всего вам доброго.

чада, отпущаются ти греси твои». В нынешнем чтении евангельском повествуется о милосердии нашего общего Спасителя к несчастному человеку. И в Евангелии, прошедшего воскресного дня, говорено было тоже о милосердии Его. Тогда говорилось о исцелении бесноватых, ужасно страдавших от злых духов, а ныне говорится о исцелении расслабленного. Там причиной беды и несчастья были грехи, как видно из нравоучения Иисуса Христа исцеленному: «Иди-ка твоим и возвести им, елико ти Господь сотвори и помилова тя». И здесь причиной расслабления членов телесных и самой души были грехи, ибо врач души телес говорит больному: «Чада, прощаются тебе грехи твои». Все Евангелие, возлюбленные братья и сестры, наполнено повествованием о чудесных делах милосердия Господа Иисуса Христа к бедствующим и заблуждающимся человекам. И там же повсюду возвещается, что главную причину почти всех болезней, бед и несчастий с людьми бывают грехи. Это величайшее зло, несчастье рода человеческого, этот ужасный корень всех зол и самого великого зла, смерти временной и вечной. Потому-то Господь, врачуя расслабленного, врачует прежде болящую грехами душу, а потом уже тело, чадо, говорит Он расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои». А это значит то и научает нас тому, что в болезнях наших мы должны смиренно и глубоко сознавать грехи свои, искренно каяться в них и просить у Господа прощения их с намерением впредь не согрешать. Ибо главная часть существа нашего есть душа, существо по образу Божию разумное, свободным произволением, бессмертное, но существо падшее, болящее грехом и тлением, и искупленное от греха и смертью, смертью Сына Божия. О ней-то, о спасении я, надобно всеми силами заботиться, о благоугождении Богу, о исполнении святых и блаженных Его заповедей, о ее правоте и святости. Ибо страсти плотские порабощают, оскверняют, удаляют душу от Бога и, в конце концов, часто доводят до погибели временной и вечной. Посмотрите на пьяницу. Он вечно расслаблен по душе и по телу. В нем нет веры и страха Божия, он не молится. Все основы нравственные в нем расшатаны, он готов на все худое, он сердится, бранится, дерется, сквернится, и ничто у него не спорится. Всякая работа из рук валится. Посмотрите на человека, который любит много есть и пить. Он тоже расслабленный и потому ленивый, неповоротливый. Как умеренная пища и питье укрепляют тело, так излишество их обременяет и расслабляет. А человек сладострастный, как бы олицетворенная слабость, часто заживо умирает душой и телом. Так грехи расслабляют все существо человека и целое общество, государство. Так грехи и общественные страсти расслабляют и Россию. Какие грехи наводнили Россию? Безверие, пьянство, плутовство, ложь и обман. Страсть к наживе, частые убийства из-за страсти к наживе или из-за неудовлетворенной плотской любви, страсть к игре, хищениям, сдаимство, себялюбие, которое желает исключительно, чтобы только ему было хорошо, богато и весело, а другие хоть с голоду умирай. Да нельзя не видеть в России общего расслабления нравов. А вследствие расслабления нравов возрастают общественные бедствия, голод, безденежье, обеднение народа, наклонность и стремление к переселению с места на место, злонамеренные поджоги и прочее. Что же делать? Скажу с апостолом: укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колена, и ходите прямо ногами вашими, дабы
храмлющее не совратилось, а лучшее исправилось. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Будем укреплять души и сердца благодатью Божию, как учит апостол Павел. Добро благодати утверждать и сердца, а не брашны. От них же не прияше пользы, ходившие в них. Будем утверждать души свои молитвою искреннюю, домашнюю, общественную, и вообще непрестанной внутренней молитвой, чтением или слушанием Слова Божия или Писаний святых богомудрых отцов,

0: отдадутся дремоте и сну, все расслабеют нравственно, когда и вера оскудеет, и любовь иссякнет, и беззаконие, как море, разольется по земле. Но тогда уже будет поздно исправляться, ибо раздастся глас, се жених грядет, исходите в сретение его. Возгремит труба архангельская, соберет всех людей живых и из мертвых воскресших вместо общего страшного суда, на котором изречен будет окончательный праведный приговор или к жизни вечной, или к муке вечной. Аминь.
1: Слово в шестую неделю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

0: прозвучало песнопение «Утренний. Малое словословие» композитора Александра Костальского в исполнении хора Богоявленско-Анастасийного кафедрального собора города Костромы.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

православная церковь канонизировала немецкого антифашиста, одного из организаторов «Белой розы» Александра Шмареля. В Мюнхене состоялись торжества по поводу прославления святого новомученика Александра Мюнхенского. Так теперь следует называть Александра Шмареля, который вместе с другими участниками группы антигитлеровского сопротивления был казнен 13 июля 1943 года. Ему было 25 лет.

Белые розы стоят круглый год на могиле Александра, похороненного недалеко от Мюнхенского собора. Игорь Храмов. «Русская душа. Белые розы».

Оренбургские корни. Первым представителем рода Шмарелей на российской земле стал Карл Август, родившийся 19 января 1833 года в городке Люк в Восточной Пруссии. История умалчивает о том, как складывалась жизнь молодого немецкого предпринимателя вдали от родины. Лишь в алфавите купцов города Оренбурга на 1872 год в разделе «Временные купцы второй гильдии» под номером 52 появляется запись о прусском подданном Карле Августе Шмарелле, как объявившем свой капитал по состоянию на 29 декабря 1871 года. Заметим лишь, что тогда Карл не обрусел еще настолько, чтобы именоваться на местный манер Августовичем. Меховая лавка Шмареля была так хорошо известна жителям губернского центра, что даже делала излишними обычные для того времени рекламные ссылки, вроде «на втором этаже», «в доме Попова». Со временем либо доход от мехового магазина стал слишком мал, либо появилась возможность более выгодно разместить накопившийся капитал. В сентябре 1878 года Шмарель подает в Оренбургскую городскую управу прошение об отводе земли под устройство паровой мельницы и лесопильни. Аренда была оформлена на 1500 квадратных сажень. Строительство первой в Оренбурге лесопилки Шмареля стало началом бума по применению силы пара в лесопильном производстве. Но первая в Оренбурге паровая лесопильня не была единственной заботой Карла Августа Шмареля. 21 февраля 1885 года городская дума слушала просьбу прусского подданного Шмареля о разрешении ему открыть на Водяной улице паровой пивоваренный завод. С 1887 года Карл Августович Шмарель содержал также кишечный завод в южной азиатской части города за Уралом. Его увлекало в то время поветрие на строительство так называемых струнных заведений при скотобойне. Увлекало, но не давало прибыли. Бросать завод ему не хотелось, и в 1902 году он предпринял отчаянную попытку продлить договор аренды на этот клочок земли. Ему не суждено было дождаться решения городской думы. После смерти Карла Августовича все дела, в соответствии с его завещанием, перешли к бывшему компаньону по товариществу паровой лесопильни, второму из братьев Оберлендеров, Рудольфу. С семейством Оберлендов Шмарелли связывало нечто большее, чем деловые отношения. Карл Августович оставил после себя массу наследников. Из двух браков, сначала с Фредерикой Витт, а после ее смерти с Амалией Плекат, родились 10 детей, 4 девочки и 6 мальчиков. Все они связали свою судьбу с Россией. Когда в 1902 году умер отец, все братья и сестры уже жили своей жизнью. Самый старший Иван выучился в Германии на пивовара. Герман стал титулярным советником. Мария вышла замуж за Александра Оберлендера, который к тому времени уже получил степень кандидата естественных наук. Анна уехала в Ригу. В фирме ее супруга работал некоторое время Франц. Родственники и друзья детства — все переплелось. Все знали друг друга, помогали, чем могли. Александр Оберлендер устроил Гуга, седьмого ребенка в семье Шмарелей, в Мюнхенский университет. Спустя несколько десятилетий сын Гуга Карловича Александр пойдет по стопам отца и в тех же стенах будет изучать медицину. Ни у кого из Шмарелей не было и мысли о том, что родительский дом, знакомые с детства имения Оберлендеров, все это скоро станет для них недоступным. Вернуться сюда они смогут лишь во сне или в романтических воспоминаниях, часть из которых, как красивые легенды, бережно сохранят их потомки. Разразившаяся Первая мировая война нарушила формировавшийся годами мирный уклад выходцев из Германии. Антинемецкие настроения захлестнули Россию, не минула чаша сия и многочисленное семейство Шмарелей, разбросанное по всей империи. Гуга Карлович, занимавший в 1914 году должность ассистента на кафедре внутренних болезней Московского университета, вскоре вынужден был оставить не только полюбившееся место работы,
но и покинуть город. Заведующий кафедры долго не решался расстаться с подающим надежды молодым специалистом, но погромы немецких магазинов и подстрекательства других ассистентов против германского шпиона не оставляли профессору другого выбора. Благо Шмарелю было куда ехать. В Оренбурге дела обстояли не лучше. Старший брат, откомандированный в Челябинск, даже не был поставлен в известность о постановлении Оренбургской губернаторской земской управы, в котором говорилось: 23 августа 1914 года установлено, что страховой агент 3-го участка Челябинского уезда Иван Августович Шмарель есть германский подданный, и ввиду происходившей войны между Германией и Россией он не может состоять на службе в губернском земстве и подлежит увольнению. Встретив неожиданно сменщика из Оренбурга, Иван, не веря в возможность происходящего, посылает начальству телеграмму: «Мишин приехал принять дела. Прошу телеграфом указать причину. Жду. Агент Шмарель». Из Оренбурга последовал лишь лаконичный ответ: «Уволены, как германский подданный». Еще более неожиданным стало завершение головокружительной карьеры Франца Шмареля. Своевременно распрощавшись с германским подданством, Франц Карлович, казалось, сделал беспроигрышный ход. От помощника делопроизводителя Оренбургско-Тугайского управления землепользования и государственного имущества он прошел путь до гласного городской думы. В 1912 году тайным голосованием его избрали на должность члена городской управы, год спустя его утвердили на новый 4-летний срок, а через несколько месяцев Франц Карлович был уже избран на должность заступающего место Оренбургского городского головы. Однако с первых же дней войны немецкое прошлое дало о себе знать. В соответствии с неким тайным циркуляром, оренбургскому главе предписывалось отныне передавать секретные сведения на Шмареля в Оренбургское губернское жандармское управление. Судьба бывшего германского подданного, несмотря на занимаемое положение, была решена. В июле 1915 года Главное управление МВД с удовлетворением сообщила оренбургскому губернатору, что на основании статьи 122 городского положения член Оренбургской городской управы, надворный советник Шмарель, увольняется, согласно прошению, от должности заступающего место городской главы. Лишив работы, должности, званий тех, кто раньше уже почти не задумывался о своем немецком происхождении, война пробудила в них национальное чувство. По указу Николая II от 2 февраля 1915 года тысячи австрийских и германских переселенцев были отправлены на Урал. Вскоре к ним добавились потоки военнопленных. Именно здесь, в Оренбурге, изгнанному в свое время из Москвы немцу Гуго Шмарелю было суждено заботиться о здоровье своих соотечественников, число которых росло день ото дня. Война и две революции не способствовали улучшению здоровья населения провинции. Начались обычные в таких ситуациях эпидемии – тиф, холера, дизентерия. Правительства нейтральных стран пытались оказывать помощь военнопленным по обеим сторонам линии фронта. В Оренбурге в те годы действовала комиссия по оказанию помощи австрийским и германским подданным и средств американского консульства в Москве, врачом которой являлся Гуго Карлович. Гуго Карлович родился 19 февраля 1878 года и рос, так же, как и братья и сестры, в основном за городом, у оберлендеров. В 1907 году Гуго Карлович блестяще защитил докторскую диссертацию. Став доктором, Шмарель обосновался в Москве. Здесь же он познакомился со своей будущей невестой, дочерью провизора и коллежского асессора из Кременчуга, Натальей Петровной Введенской. Наталья была на 12 лет моложе Гуго Карловича. После известных событий 14 года она последовала за ним в Оренбург, где они обвенчались 16 ноября 1916 года в Петропавловской церкви. Сын, которого назвали Александром, родился 3 сентября 1917 года. Родители крестили его по православному обряду. Этой веры он придерживался и впоследствии, будучи взрослым человеком и живя в совершенно другой стране. Революция и гражданская война принесли в уральский город голод и эпидемии сыпного и брюшного тифа. В тяжелые дни Гуго Карлович возглавил больницу,
открытую для немецких военнопленных и интернированных граждан. Власть в Оренбурге несколько раз переходила от одной противоборствующей стороны к другой. Во время чешского мятежа славянские братья решили расстрелять оренбургского врача как немецкого буржуя. К счастью, вовремя вмешались несколько русских, хорошо знавших Гуга Карловича. В очередной приход красных к Шмарелю доставили больного тифом комиссара. «Вылечишь, немец?» — спросил он в лихорадочном бреду врача. Сопровождавшие красноармейцы ясно дали понять доктору, что смертельный исход их командира будет равнозначен такому же приговору и для него самого. Комиссар выжил, а доктор Шмарель стал считаться в городе подлинным интернационалистом, сочувствующим советской власти. Так получилось, что, заботясь об окружающих, Гуга Карлович не смог уберечь самого близкого ему человека. В 1918 году Наталья Петровна умерла от тифа. Говорили, что она заразилась на рынке, неосторожно попробовала у торговки кислое молоко. Мама Таля, как называли ее в семье, была красивой женщиной. Александр в студенческие годы очень походил на мать. Его волосы имели такой же темно-рыжеватый оттенок, и взгляд был спокойный, мечтательный. Гуга Карлович тяжело переживал трагедию, но нужно было заботиться о маленьком сынишке. Отец нанял нянюшку Феодосию Константиновну Лапшину. С тех пор крестьянка из села Романовка Царицынского уезда Саратовской губернии стала членом семьи Шмарелей. Сначала она воспитывала Шурика, потом Эриха и Наташу, родившихся во втором браке, поехала с ними в Германию, где часто плакала по потерянной родине, и до конца своих дней не уставала заботиться о благополучии своих уже выросших подопечных. Она много рассказывала детям о матери Александра, о своей деревне. Говорила, что Стенька Разин доводился ей кем-то из предков. Он хоть и разбойник был, но брал только у богатых и делился с простым народом, — говорила она. В калейдоскопе революционных потрясений как-то незаметно пролетели 2 года. Гуга Карлович в меру сил и возможностей работал по специальности. В лазарете он познакомился с немкой, работавшей старшей сестрой Милосердия. Они поженились. Елизавета Егоровна Гофман была дочерью владельца пивоваренного завода, которого уже 11 лет как не было в живых. Спустя 2 года после начала Первой мировой войны Елизавета Егоровна подала прошение на имя оренбургского губернатора о принятии ее в российское подданство. «Я родилась в Оренбурге, окончила курс в Оренбургском институте благородных девиц и с детства привыкла считать Россию своим отечеством. С Германией, подданной которой я числюсь по рождению, никогда ничего меня не связывало. Кроме того, от отца я унаследовала торговое дело в Оренбурге, которое намерена продолжать. Поэтому имею честь просить ваше превосходительство о принятии меня в русское подданство и ввиду остроты политического момента возможно сократить срок удворения». Написанное под влиянием военных действий на Западе прошение вряд ли было выражением истинных чувств дочери баварского купца, но своевременность такого шага позволила большому семейству Гофманов действительно заниматься пивоваренным производством вплоть до прихода большевиков к власти. Жизнь Гуга Карловича с новой женой и сыном разительно отличалась от того, к чему они привыкли в недавнем прошлом. От уютного семейного очага Шмарелей остались одни воспоминания. В доме жили какие-то чужие люди, определенные сюда советской властью. О роскошном здании пивоваренного завода на Неплюевской улице и говорить не приходилось. В 1915 году наследники Гофмана еще пытались сохранить его за собой хотя бы частично. Через приходское благотворительное общество при римско-католическом костеле они хотели устроить там дом трудолюбия. После 1917 года завод экспроприировали. Какое-то время по поручению новых хозяев Рудольф еще занимался вопросами производства, но вскоре и эту работу пришлось оставить. Наверное, не менее горько было Гуга Карловичу прочитать в газете «Народное дело» о том, что, согласно постановлению Разномойского совета солдатских депутатов, отобранный у помещика Оберлендера скот был разделен между бедными солдатами. Пребывание в родном городе становилось изо дня в день все менее приятным. В эти годы не раз поднимался
вопрос о возмещении убытков германским подданным. После ратификации Брестского мира поступили заявления от крупных предпринимателей, потерявших за время войны миллионные состояния, от колонистов, купцов и ремесленников, чье хозяйство было полностью разорено. Однако большинство из них уже не видело для себя перспектив в этой стране. Немцы устремились на запад, в Германию. В 1921 году семья Гуга Карловича тоже стала готовиться к отъезду.

детство. Отъезд из Оренбурга стал для Шмарелей вынужденной необходимостью. Некоторые из них еще раньше отправились в сторону Сибири, большая часть знакомых тоже покинула город. Гофманы и Оберлендеры обосновались на новой, вернее так называемой исторической, родине. Сомнений в том, куда ехать, у доктора Шмареля не было. Мюнхен, хорошо знакомый по годам учебы в университете и частым посещением последних лет, казался надежным пристанищем и укрытием от революционных потрясений Советской России. Поездка за границу – само по себе занятие не из простых. На этот раз поездка превратилась в грандиозное мероприятие с массой осложняющих моментов. Главное, уезжали насовсем. Что брать, как? Как оформлять документы и где? Голова шла кругом от тысячи учтенных и неучтенных мелочей, без которых отъезд мог просто не состояться. Семейство в составе Гуга Карловича с женой и сыном, а также няни, должно было двинуться в путь через Восточную Пруссию. Ситуация на фронтах гражданской войны не оставляла других вариантов и вынуждала беженцев совершать чуть ли не кругосветное путешествие. Елизавета Гофман была в положении, и для нее эти сборы и волнения были более чем не кстати. Няне, как российской гражданке, путь в Европу со стороны советской власти был практически закрыт, и для нее пришлось выправить новые документы. Феодосия Лапшина на время превратилась в Франциску Шмарель, что хотя и не добавило саратовской крестьянке знания немецкого языка, но позволило без особых приключений последовать вместе с семьей в далекую незнакомую Баварию. Путешествие заняло 6 месяцев. С 3-летним Сашей, беременной женой и парализованной теткой Эмилией поездка была сущей каторгой. Во время многочисленных пересадок Гуго Карлович переносил Эмилию, страдавшую рассеянным склерозом, на руках. При переезде в Мюнхен жизнь стала постепенно налаживаться. Первые месяцы семья жила в Зольне, небольшом предместье баварской столицы, застроенном виллами состоятельных горожан. В августе, когда родился Эрих, все внимание переключилось на нового члена семьи. Вскоре Гуго Карлович смог подтвердить свою врачебную квалификацию и открыть частную практику «Доктор Шмарель». В этом ему помогла докторская работа, написанная еще во время учебы в Мюнхене, а также свидетельство некоего Фридриха Мауха из Базеля, в прошлом руководителя Оренбургского комитета по оказанию содействия германским и австрийским подданным. Маух подробно и в превосходных тонах осветил деятельность врача Шмареля с начала Первой мировой войны и вплоть до отъезда из Оренбурга. В конце этого же года семья обрела и собственное жилье. Покинув Россию, Шмарели сохранили оренбургские традиции. На обед были пельмени и блинчики, самовар на столе являлся обычной частью сервировки, и никто в семье не воспринимал это как дань ностальгии по утерянной родине. Дома родители говорили по-русски. Дети, игравшие со сверстниками на улице, без труда впитывали в себя язык чужой страны. Шурик получал частные уроки русского у православного священника. Позже к Шмарелям каждую неделю приходил некий господин Албандов, который преподавал детям русскую азбуку и грамматику. Эрих с удовольствием вспоминает, как с этим учителем они читали «Войну и мир» Толстого и пушкинского Евгения Онегина. Книги, в первую очередь русская классика, стали верными жизненными спутниками младшего поколения Шмарелей. Но осознание этого пришло позже. Сообразно семейным традициям постепенно сложился круг общения. В нем преобладали православные священнослужители, люди культуры, искусства, врачи. Частым гостем было семейство Пастернаков. Художник Леонид приходил с женой, известной московской пианисткой Розалией Кауфман. Друживший с Гуго Карловичем, Леонид Пастернак подарил доктору карандашный портрет Бетховена с собственноручным посвящением. Он и сейчас висит над роялем в гостиной Эриха Шмареля. Часто на чай заглядывали Лидочка и Женечка, сестры Бориса Пастернака, оставшегося в России. Осенью 1924 года Шмарели отдали своего старшего, которому как раз исполнилось 7 лет, в частную школу Энгельсбергера. За обучение в ней надо было платить, но родители предпочли водить Александра несколько дальше от дома и притом за деньги, чем отдать его в обычную народную школу, расположенную рядом. Она пользовалась дурной славой детей безработных и чернорабочих. В марте следующего года родилась Наташа. Весь год прошел в хлопотах, Элизабет и няня занимались детьми, Гуго Карлович своей практикой.
В 1926 году Людвиг Бамбергер, компаньон Егора Егоровича Гофмана и совладелец Оренбургского пивоваренного завода, наконец-то получил давно обещанную правительственную компенсацию за оставленную в Советской России недвижимость. Пивоварня была оценена в 1 миллион золотых марок. Но и немецкое правительство было не промах. Выплата компенсации переселенцам производилась ассигнациями. Элизабет Гофман долго сокрушалась по этому поводу. Советский Союз рассчитался с правительством золотом, а нам, как всегда, бумажки достались. 500 000 остались за Бамбергером, а вторую половину 11 братьев и сестер, среди них и мачеха Александра Шмареля, распределили между собой поровну. В накладе никто не остался. Дядя Людвиг заботился о родственниках, причем делал это с видимым удовольствием, чего стоил один дом, купленный им для Шмарелей. Когда Александру исполнилось 10 лет, после 4 классов, он поступил в Мюнхенскую гимназию имени Вильгельма. Учился Шурик неплохо, занятия давались легко, тем удивительнее было для родителей узнать, что из-за неудовлетворительных знаний по латинскому языку их сын остается во втором классе на второй год. Вскоре выяснилось, что учитель латинского что-то имел против гимназиста русского происхождения. Необоснованные претензии и нервозная обстановка привели к тому, что Шурик стал бояться этого предмета, не мог отвечать уже выученный урок. После разобрались, что к чему, но было уже поздно. Пришлось походить еще год в тот же класс. Потом родители перевели Александра в другую гимназию, и проблем с латинским больше не возникало. Свободно говорившие по-русски и по-немецки, дети по желанию отца учили и английский язык. Отец не оставлял мысли перебраться в Персию. Там требовались врачи, и доктор Шмарель надеялся на продолжение своей карьеры на Ближнем Востоке. Еще в раннем возрасте у Александра обнаружилась определенная тяга к музыке, и этот интерес старались поддерживать всеми возможными силами. Детям приобрели рояль. Шурик, Эрих и Наташа по очереди занимались на инструменте. И хотя у Алекса всегда находились более важные дела, чем музыкальная грамота, играл он, по свидетельству очевидцев, просто великолепно. В доме Шмарелей любили русские песни. Их кладезь, няня, пела детям колыбельные. Да и во время стрепни она любила напевать по-русски. Во многом именно ее рассказы о далекой родине, песни и сказки из детских лет воспитали такую страстную любовь Шурика к России, которая удивляла и продолжает удивлять всех, знавших его. Фрау Лапшина, которая за все годы, проведенные на чужбине, так и не научилась немецкому языку, ходила в русскую православную церковь. Носила привычные ей широкие крестьянские юбки и пестрый головной платок. Оставаясь одна дома, всегда считала своей святой обязанностью отвечать на телефонные звонки, громко и внятно произнося одну и ту же фразу «Доктор Шмарель, nicht zu Haus», и вешала после этого трубку с чувством исполненного долга. Она долгие годы оставалась добрым духом дома в Мэнтершвайге. И даже не знавших русского языка гостей располагала к себе ее доверительная жестикуляция. Игорь Храмов. «Русская душа. Белые розы». Продолжение следует.

Книгу Игоря Храмова «Русская душа белой розы» для вас читала Людмила Зотова. Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в это же время.

«Родная чужбина» – так названа книга, составленная по письмам Евгении Свиньиной из Петрограда, Ленинграда в Париж, которая вышла в издательстве «Радио Град Петров». Настоящее издание представляет собой полное собрание писем Евгении Александровны Свиньиной, включая ранее не опубликованные материалы, а также комментарии и фотографии из семейного архива Татьяны Борисовны Дуровой, предоставленные специально для этой книги. Книгу «Родная чужбина» можно приобрести в редакции «Радио Град Петров».

0: В исполнении Государственного академического русского хора под управлением Александра Свешникова прозвучало песнопение всенощного бдения «Тропарь, Дней спасения» композитора Сергея Рахманинова.
1: Митрополит Крутицкий и Коломенский Николай Ярушевич. Апостольские уроки. Слово, сказанное в день святых апостолов Петра и Павла. Мы прославляем сегодня великих, духоносных, богопросвещенных апостолов Христовых Петра и Павла. Они первоверховные в ряду других святых апостолов. И когда мы взираем на них своими духовными очами, мы с благоговением преклоняемся перед величием их апостольского подвига. Они — исполнители воли Божьей. Идите, научите все народы. Они — пламенные проповедники Слова Божия, непоколебимые, мужественные борцы за правду Христову, не боящиеся ни побоев, ни самой смерти мученической, которую оба претерпели по древнейшему преданию в сегодняшний день. Апостол Петр был распят, апостол Павел усечен мечом. Казалось бы, нам, грешным, слабым и малым, нечему учиться у святых апостолов, а остается только прославлять их исключительный подвиг во имя Христова, ибо мы все живем в мирной обстановке, и каждый из нас в мире исполняет то свое малое послушание, какое Господь возложил на него. Но, мои дорогие, мы можем и должны многому учиться у этих великих апостолов. Не только по их посланиям, отрывки из которых читаются за каждой божественной литургией, но непосредственно по их подвигам, их добродетелям. Учиться, как надо свою бессмертную душу беречь от греховных искушений, украшать ее духовной красотой, чтобы предстать пред лицом Божиим верным чадом своего небесного Отца. И апостол Петр был человеком. Когда Господь Спаситель накануне страданий прощался со своими учениками на Тайной Вечере, когда Он говорил ученикам о том, что их ждут соблазны, скорби и искушения, апостол Петр воскликнул: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». А Господь ему ответил, и все вы знаете эти слова Христовы: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И вот в утро пятницы, когда избитый, измученный Спаситель по человечеству своему нуждался в ободрении и утешении, и когда преданность апостола Петра и верность его в любви могли дать это утешение, в эти минуты апостол Петр на слова служанки «И ты был с Иисусом Назарянином» трижды отрекся от него из страха: «Не знаю человека сего, о котором вы говорите». Отрекся с клятвой, отрекся трижды. Вот глубина падения апостола Петра, еще не обновленного благодатью Святого Духа. Он еще был обыкновенным человеком с его немощами, с его слабостями, и пал. Скорым было его восстание. Лишь только Господь Спаситель в эти минуты кротко взглянул на апостола Петра, вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, почувствовал всю тяжесть совершенного им греха и плакал горько, как говорит святой евангелист. Этот плач о своем грехе, всегда спасительный для каждого грешника, привлек милосердие Спасителя. Покаявшегося своего апостола Господь простил и восстановил в апостольском достоинстве, из которого он, отрекаясь от Господа, сам не спал своим грехопадением. Вы слышали за молебным пением евангельские слова о том, как Спаситель, явившись по воскресении, трижды спрашивал апостола Петра: «Любишь ли ты меня?» И, получая его пламенные ответы: «Ты знаешь, что я люблю тебя», трижды сказал ему: «Паси агнцев моих, паси овец моих». Господь поручил ему пасти словесное стадо, быть исполнителем его божественной воли и устроителем Святой Церкви Христовой на земле. И уже прощенный святой апостол Петр, как говорит древнейшее предание, продолжал вспоминать о своем тяжком грехопадении, и каждую ночь, как только слышал пение петуха, пробуждался, вставал на молитву, и слезы скатывались из его глаз. Под глазами его образовались две борозды от этих слез. Дорогие мои, а разве мы не отрекаемся от Господа? Разве не исполнять заповеди Божьи это не значит отрекаться от своего Спасителя? Ведь все мы, устами наших восприемников, обещали в святом крещении сочетаться Христу, жить со Христом, и многократно повторяли это обещание быть верными своему Господу, когда приносили покаяние и приступали к святой чаше Христовой. И если мы остаемся жить грязными, продолжаем носить злобу, осуждать, злословить, гневаться, произносить черные слова, осквернять себя блудом, не исполняя воли Божией о том, чтобы уста и сердца беречь от всякой скверны, разве мы этим не изменяем Господу своему? И пусть пример апостола Петра, быстрого осознания им своего грехопадения и слезного его покаяния вдохновляет и нас, слабых, немощных, ежеминутно впадающих в грехи, видеть свои согрешения и уметь о них плакать перед лицом того, кого мы оскорбляем своеволием. Вот перед нами святой апостол Павел. Он назывался до обращения Савлом. Вы знаете, что он был гонителем христиан. По слепой ревности о соблюдении иудейского закона он преследовал христиан, участвовал в гонениях на них, в заключении их в темнице. А когда прозрел своими духовными очами после совершенного с ним чуда явления Господа, и когда стал апостолом Павлом, он превзошел прочих апостолов своей ревностью в исполнении апостольского долга. Сколько раз он принимал удары палками, камнями, темничные заключения, претерпевал кораблекрушение, но ничто не останавливало его в его пламенной проповеди о Господе, которому он отдался всей душой. Везде и всюду, куда он ни приходил в своих путешествиях, он открывал уста и проповедовал имя Божие. Когда его гнали, он переходил в другой город, ни один день не оставаясь в отдыхе, всего себя, до последних сил отдавая делу прославления имени Божия. И стал он великим, и стал первоверховным, и стал славным апостолом Христовым, перед именем которого благоговеет вся православная земля, имя которого, как и имя апостола Петра, будет до конца века превозноситься и прославляться в Святой Христовой Церкви. И вот послушайте, дорогие, собственные слова этого великого из апостолов, Павла. «Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти? Я недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Постоянно памятовал он о том, что в дни молодости совершил тяжкий грех, участвуя в гонении на христиан. Это воспоминание жгло его душу и тогда, когда многими своими трудами во имя Христова он уже был славен по всей тогдашней земле. Иногда Господь потрясает нас каким-либо особым событием, чтобы обратить к себе, чтобы напомнить нашему грешному сердцу о том, что Господь над нами, и что мы все идем к порогу смерти, переступив который войдем в жизнь вечную. Разве мы не знаем, как бывшая война всколыхнула многих слабых верой или вовсе не имевших веры? Иного Господь поразит скорбью, чтобы в этой скорби вспомнил человек о том, что он пред Господом грешен, что он отошел от Господа, и Господь хочет его этой мерой разбудить от того духовного сна, в котором пребывал человек до своего горя. Разными путями Господь зовет к себе. Но цель зова и того, которым позвал он апостолов Петра и Павла, и того, которым он говорит с каждым из нас, одна — увлечь нас идти за собой до конца наших дней на земле. Господь зовет к вечному спасению, к какому звал, проповедуя волю Божию, и святой апостол Павел, когда говорил в своем послании «Со страхом совершайте свое спасение». Об этом проповедовал и святой апостол Петр на площадях и в храмах, в домах и на улицах, потому что Господь повелел апостолам проповедовать Евангелие всякой твари. Еще взгляните на святых апостолов. Апостол Петр семейный, у него были дети, с ним жила теща. Святой апостол Павел был девственником. Апостол Петр был простецом, апостол Павел был образованным человеком. Перед Господом все равны. Господь привлекает к себе и ученого, и простеца, и семейного, и неженатого. И мы все с вами различные по внешнему положению, по возрасту, все одинаковые дети своего небесного Отца. Все мы имеем бессмертную душу, спасти которую зовет нас Спаситель, зовут нас святые апостолы. Я архиерей, вы миряне. Каждый из нас несет свой, тот или другой земной труд. Одни в семье, другие в работе, одни из нас старые, другие молодые, но, как говорится в одном из священных надгробных песнопений, все мы предстанем в равном достоинстве перед лицом нашего небесного Отца. У каждого из нас наш небесный Судья и Отец спросит только о том, как он прошел свой земной путь, как он спасал свою бессмертную душу, внимал ли он тому голосу, которым Господь зовет его из бездны греховной к спасению вечному, и отозвался ли он на этот голос. Этому делу спасения людей посвятили себя святые апостолы Петр и Павел. И мы, дорогие мои, в их светлый праздник, в день их мученической кончины, услышим в сердце своем те призывы их к вечному спасению, к вере крепкой, к любви истинной, нелицемерной, к чему они звали словесное стадо в дни земного подвига и к чему продолжают звать всех нас через свои послания. И мы грешные, и слабые, опираясь на их молитвы, будем идти по земному своему пути с постоянной памятью о священном долге, лежащем на каждом из нас, быть достойными детьми и учениками нашего Спасителя.
2: Слово, сказанное в день святых апостолов Петра и Павла, апостольские уроки митрополита Крутицкого и Коломенского Николая Ярушевича, для вас читал Алексей Веснер.

0: Продолжаем вечерний канал. У микрофона Даниил Варламов. И немножко с небольшим опозданием начинаем беседу с протоиереем Георгием Пименовым, клириком храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала. Пробки, да, отец Георгий?
1: Чувствуете?
0: А как вы вообще, вот когда в пробки попадаете, как вы реагируете?
1: Это значит повод к молитве.
0: Значит, дает все-таки повод к молитве.
1: Да, что вот ничего пробки. Делать невозможно там, да, можно молиться, ну или звонить кому-то, но там ты не следишь. Вот. А так, вот повод к молитве, или поставишь какой-нибудь акафист там или что-то такое, или там, если там удается с собой что-то есть, так почитать. Вот. Мне кажется, это любое препятствие в физической жизни, это приглашение к внутренней жизни.
0: Говорят, вот бензина нет, хоть бы раз нет бензина, хоть бы и пробок не было, понимаешь, пробки все равно.
1: За бензином пробки, это очереди, но и пробки есть, да, только вот из нее.
0: Ну что ж, будем, наверное, как-то с этим смиряться, беда, наверное, все-таки несущественная. Отец Георгий, сегодня день Тихвинской иконы Божией Матери, и я хотел нашу передачу, по крайней мере, существенную ее часть, посвятить именно почитанию Богородицы. Но, может быть, начнем именно с Тихвинского образа. Что для вас Тихвинская икона Божией Матери, что для нашей Санкт-Петербургской митрополии этот образ? Это вообще главный, самый почитаемый?
1: Ну, это один из самых почитаемых в Русской Церкви образа Божией Матери.
0: А вот в нашей митрополии, в нашей епархии?
1: Ну, хотя теперь бы. Это, да, самостоятельная епархия Тихвинская, ну, да. Она теперь самостоятельная епархия, конечно, она в митрополии нашей находится. Мне кажется, тут дело в каком-то теплом очень отношении к Тихвинской иконе со стороны верующих людей. Вот, и сам я в детстве там жил недалеко от Тихвина, родители были там врачами, вот, и поэтому могу сказать, что как-то у меня тоже особое какое-то чувство к этой иконе, что мое детство прошло под ее покровом. Вот, и видишь, когда мы приезжали, может быть, даже несколько раз приезжали на паломничество к этой иконе, что практически Матерь Божия и кормит этот край, потому что обслуживает паломников, приносят люди там какие-то грибочки, ягодки из своих, для тех, кто приезжает к Матери Божией. Вот, поэтому, ну, как-то вот со стороны... Я там все-таки внутри не живу, сейчас не знаю. Вот со стороны видно, как вокруг Тихвинской иконы организуется во многом паломническая и туристическая жизнь, а, соответственно, и те люди, которые обслуживают эту жизнь.
0: 328-29-32, телефон прямого эфира. Последнее время нам не очень часто звонят. Лето, это всегда, когда как только начинается летний период, буквально с 1 июня как-то снижается количество вопросов и на пасторский час, и в другие передачи. Вот, но если у вас все-таки, уважаемые слушатели, будет желание, будем рады вас услышать. 328-29-32. Эта передача выходит в прямом эфире в четверг. Соответственно, если слушаете ее в другой день, значит, это повтор. А вот в четверг можно позвонить и можно зайти в чат трансляции на платформе ВК-видео и задать вопрос отцу Георгию. Пожалуйста, пишите, звоните и обязательно ставьте лайки на платформе ВК-видео. Отец Георгий, а вот почему такое вот приятное, правда, какое-то ощущение? Какие-то вот у меня тоже, вот, наверное, так главные эмоции, они вот могут быть описаны теми же словами. Вот мне приятно как-то смотреть на Тихвинский образ Божией Матери. Почему вот это так? У вас есть какое-то объяснение?
1: Ну, можно вспомнить историю этого образа, что первый образ написан еще с святым апостолом евангелистом Лукой, соответственно, в первом веке. Потом она была в Византии, в Константинополе, хранилась в Волохерском храме. Ну, вот в 1389 году она чудесным образом пропадает из этого храма в Константинополе и является над Ладожским озером, над несколькими местами этого побережья. Вот, обязательно строятся часовни или храмы на месте этих явлений неоднократных Матери Божией. И строится, в конце концов, большой, могучий Успенский монастырь вокруг Тихвинской иконы. Наверное... Вот вообще почитание Божией Матери, да как мы с вами предварительно договорились, оно личностно, и оно не шаблонно. Даже вот положение головы Матери Божией, ее ручек, там фигурки Богомладенца, как он расположен к ней. Вот. Это все на разных иконах, совершенно, может быть, по-разному сделано, написано, прорисовано. Вот. Потому что, естественно, в Древней Церкви не было ни художества Препятия Софрина, ни там копицентров. Вот. И поэтому любую икону, любую святыню, ее копировали иконописцы. Вот. А им как-то Матерь Божия открывалась каким-то своим образом. Вот, кто-то ручку там по-другому напишет, кто-то выражение глаз переменит, кто-то облачение, там, звездочку на лбу по-другому напишет. Вот, и мне кажется, вот в этой вот личностной передаче образа единой Божьей Матери вот и есть как бы тайна богопочитания Матери Божией там, или Христа, или святых. Они не шаблонны. Иконописец, который даже копирует какую-то почитаемую икону, все-таки имеет право вносить какие-то свои особенности этого образа. Вот, и этот образ идет в какую-то определенную местность, в какой-то определенный храм. И вот она начинает почитаться. Вот сегодня там в больничном часовне, ну не нашел я у нас там Тихвинской иконы Божией Матери. Из тех, что у нас была, какая икона Божией Матери, наиболее похожа на нее. Адигитрия Смоленская из Устюжны, Вологодская икона. То есть по времени, по написанию она очень похожа на нее. Вот. И мы в конце концов почитаем одну Божию Матерь. А списки с нее это тут только ну, как разные фотографии одного и того человека в разных обстоятельствах. Вот. Даниил же, может быть, вот здесь вот в студии, может быть, там дома за завтраком, может быть, где-нибудь в каком-нибудь музее там созерцает какую-то прекрасную икону. Все будет все тот же самый Даниил. И я тоже могу быть в разных местах. Вот. И если меня кто-то сфотографирует при этом, я все равно буду один и тот же, хотя бы даже одежды разные.
0: Вот в том-то и дело, что вы-то будете, и мы с вами будем одни и те же, но когда речь заходит об образах Божьей Матери иконографических, очень часто определяется какая-то, что ли, роль, какая-то специфика у каждого, у каждой из этих икон. И доходит ну, давно уже так в нашей церкви, что к определенным образом Божьей Матери мы обращаемся по определенным поводам. Там, взыскание погибших.
1: Ну, я думаю, что это далее. Просто разные стороны служения одной и той же Божьей Матери. Вот. И если мы там перед казанским образом помолимся о взыскании погибшей души там, какого-нибудь человека, который там, не знаю, неумеренно употребляет спиртные напитки, то ничего там плохого не будет, мы обратимся к той же самой Божьей Матери. Вот. Просто явление этих икон, вот, они ну, не всегда упали прямо с неба на нас. Это просто передавали, копировали, дополняли образы древних живописцев. Вот, и в каждой местности, может быть, даже в каждом храме это могло делаться по-разному, и в каждой артели живописцев это могло делаться по-разному. Вот отсюда такое разнообразие. Но все-таки очень важно догматически помнить, что Матерь Божия, она одна. Вот, и мы не можем сказать, что вот казанская икона, она от глазных болезней, а всех скорбящих радости, она от ножных болезней. Я думаю, в конце концов, Матерь Божия, она одна. Вот, и поэтому и, ну, хорошо, если у нас будет какая-то особая любовь к какому-то образу. Вот, но вот эта уникальность личности Матери Божией, которая не 10 тысяч, которая просто одна, которая в разных образах, в разных местностях по-разному писалась. В этом ничего плохого нету, но единство Божией Матери надо сохранять.
0: Эдуард прислал через платформу ВК-видео строки о Божьей Матери святителя Игнатия Брянчанинова. «Преснодева превыше всех святых человеков, как по той причине, что соделалась матерью Бога-человека, так и по той причине, что она была самую постоянную, самую внимательную слушательницу и исполнительницу учения, возвещенного Бога-человеком».
1: Да, и слагала все слова сии в сердце своем, там, да, Евангелие говорит о том. Это тоже, что не внешнее служение, хотя кто больше, чем Матерь Божия, которая ну, прошла через ее естество человеческое, послужил воплощению Христа, но слагала в сердце своем его учение, слагал. Она раньше всех поняла, кто это такой.
0: Отец Георгий, но все-таки немного провокационный вопрос. Не кажется ли вам, что православные иногда перебарщивают с почитанием Божьей Матери? Такое количество икон разнообразных, такое количество богослужебных песнопений, текстов, молитв, акафистов, посвященных Богородице.
1: Ну, может быть, это потому, что она человек. Вот человек, если Иисус Христос Бога-человек и родился таким вышеестественным образом, то Матерь Божия при всей ее чистоте, при всей ее вымоленности от родителей, она вот буквально как мы с вами, ну, по человеческому естеству. Вот, она освятилась присутствием Бога, но она и родилась, и осветилась все-таки тем же самым путем, каким и мы можем осветиться и достигнуть там обожения, пребыванием в храме, молитвы, служением Христу. Вот. Мне кажется, от этого еще Божью Матерь, ну, скажем так, в кавычках немножко, да, любит больше, чем Иисуса Христа, Сына Божия, потому что Он как бы надмирен, Он выше нас, Он по существу Бог. А Матерь Божия по существу человек обоженный, как мы можем стать такими же, или, так сказать, подобными, если уподобимся ее нравам. Наверное, из-за этого.
0: У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Да, здравствуйте, дорогой отец Георгий. Здравствуйте, Даниил. Меня Эдуард зовут, Дмитрий в крещении. Вот, знаете, вот я хочу тут из своей жизни, вот из своего опыта сказать, что Пресвятая Богородица, она мне чудесным образом всю жизнь помогает. Я в каких только не находился тяжелых ситуациях, в каких трудах. Но если я к ней обращаюсь, я знаю, я не просто верю, а я знаю, что будет помощь. Вот материнскую любовь ее на себе я всегда вот просто ощущаю, я ее чувствую по-настоящему. И знаете, вот я хочу сказать, что на самом деле Матерь Божия никогда в беде не оставит, никогда. Она всех слышит и всем помогает. И вот всей своей вот жизни я готов это вот просто засвидетельствовать. Спасибо вам о такой прекрасной теме. У Матери Божией всегда мои любимые праздники и передачи. Спасибо. Всем доброго.
1: Спасибо. Ну вот, вот это вот как бы, да, любовь, чувство человека, который многократно обращался к Матери Божией, да, многократно получал от него помощь в разных обстоятельствах. Я думаю, что многие могут так сказать. Это как бы не только его такое чувство. Спасибо за такой теплый рассказ.
0: В молитвах святым, всем прочим святым, все-таки мы обычно просим святого о заступничестве перед Богом. Но в православном, вот в молитвах, обращенных к Богородице, мы можем как-то вот напрямую...
1: Прямо спаси нас.
0: Да, спаси нас.
1: Святая Богородица, спаси нас прямо, да, да, вот да, так да. Мы обращаемся.
0: Вот, вот этот момент, он как будто бы так немножко все-таки в продолжении вот этой темы, а может быть, действительно, в таком очень существенном почитании Богородицы в православии. Вот как объяснить этот момент?
1: Ну, что она понимаем, точно умолит Бога. Чудеса, вот Матерь, да? Божия точно умолит Бога и своего Сына о любых прошениях. Вот точно умолит Бога. Какая-нибудь служанка, может, не умолит, понимаете? Какая-нибудь там монахиня, может, не умолит, преподобная. А вот Матерь Божия точно умолит Бога, о чем ее не попросишь. Поэтому, мне кажется, дерзновение Матери Божией, оно просто, просто ну, превыше херувимим, превыше ангельского.
0: Да. Ну, все-таки, а вот есть такой образ, может быть, даже сейчас он на трансляции у нас появится, 142 иконы Божьей Матери. Этот образ был написан в конце 18-го, начале 19 века, и он хранится в Богоявленском соборе в Москве сейчас. То есть он представляет собой распятие и страсти Господней с изображением 142 образов Богородицы. И вот возникает ощущение, что действительно на любую просьбу. У нас есть своя икона, к которой мы можем обратиться к Божьей Матери. Да? Каким-то разным аспектам земной жизни Божьей Матери посвящены тоже иконы. И все равно вот...

0: попалась даже не икона, а часовня Божьей Матери Почаевская в деревне Пиллово, вот, Ямбурского уезда, там, ныне Кингисеппского района. Вот, как она там появилась? Где Почаев, а где Ямбурский уезд? Понимаете, каким образом? Вот, оказалось, что в XVIII веке была некая крестьянка, по-моему, Анастасия, вот, у которой было два сына, малолетние сыновья, вот, и эта Анастасия разболелась. Вот, и они пошли, ну, как бы искать, кто бы ей помог. Вот, и видит какая-то странница вот там по дороге, вот, и оказалось, что эта странница идет из Почаева, и у нее в кармане пузырек со святой водой из Почаева. Вот, и она дала этим ребяткам эту святую воду, этот пузырек, и сказала: отнесите маме, она исцелится. То есть даже как бы вот таким, ну, вполне человеческим образом. Вот, но поскольку ребята было двое, они заспорили, кто же вот маме-то даст пузырек. Пока они спорили, пузырек просто упал и разбился. Вода вылилась. Вот, они заскорбели, вот, и тут им явилась Матерь Божия и сказала, что вот на этом месте, где разбилась моя вода, будет источник. Вот, и вот этот источник доселе существует, селе Пиллово. Вот, и насколько вот, сколько тут много человеческого в этом рассказе. Ну, просто человеческого. Заболела мама, там, да, дети пошли искать помощи, вот, встретили какую-то паломницу. Паломница дала им вполне себе обычную склянку какую-то, да, они разбили эту склянку. И вот тут только начинается чудо, что явилась Матерь Божия, вот, и обещала, что здесь будет источник, и сейчас рядом с этой часовней, часовню, конечно, уже разрушили давно, построили сейчас заново, деревянную пока, вот, там камень с изображением стопы Божией Матери. Что вот Матерь Божия явилась утешить этих детей и пообещать, что исцелится и мама, и будет источник, и все будет хорошо. Вот. И таких ведь стопочек по русской земле очень много. То есть люди, ну, где ну, может быть, я парочку видел, там, да, вот, не обязательно в Почаеве эта стопочка, а этих стопочек у нас даже в Ленинградской области, в Санкт-Петербургской губернии несколько штук. Несколько мест, куда люди верили, что пришла сама Матерь Божия, наступила на этот камень и остался там след стопы. Это же вот какая, мне кажется, народная вера, вот, она достойна уважения. Может быть, она имеет что-то от апокрифа здесь, потому что, ну, зачем видению оставлять какой-то материальный след? Вот. Но тем не менее, что вот здесь явилась Матерь Божия, и как это здорово, что вот в моей деревне явилась Матерь Божия. Не просто там где-то там в Почаеве далеко, а вот здесь. И туда не оскудевает поток людей, особенно, правда, как раз паломников, как раз туристов, которые как раз вот эту историю прочитали, хотят вот, приложиться к ней. Поэтому я думаю, что такое местно чтимое прославление Матери Божией через эти вот источники, часовни, предания, вот, но это всю тебя земля родная, Царь Небесный исходил благословляя. Это вот, вот это вот воплощение вот этого слова. То не просто где-то там далеко святость, а нам вот здесь тоже.
1: Отец Георгий, через месяц, 15 августа, пройдет Блоковский фестиваль, в котором вы регулярно принимаете участие. Я так понимаю, что и помогаете с организацией немного. Вот, может быть, расскажете о том, что это за Блоковский фестиваль, я думаю, стоит напомнить, и чего ждать
0: вот
1: в этом году.
0: Как раз деревня Пиллово находится недалеко от Блоковского фестиваля, который проходит в деревне Удосолова. Вот это тоже Ямбурский уезд, Кингисеппский район. Вот, и именно эту деревню Смызы Велькота отдал первому на России блоку Ивану Леонтьевичу, своему лейб-хирургу Павел I. То есть это вот блоковская фамилия на русской земле пошла именно отсюда. А Шахматова – это уже более поздняя история, это уже, так сказать, бекетовские покупки и дачи. Вот. А вот такое вот поместье Блоков, имение Блоков, оно вот Велькота и Удосолова. И там за храмом Архангела Михаила почивает 6 представителей семьи Блоков. Вот. Один из них участвовал вот в Аустерлицком сражении, вот Фёдор Иванович Блок, полковник. Вот и тут сразу вспоминается там Толстой, там князь Андрей, небо Аустерлица, вот вся эта история. прямо вот я как узнал об этом, что вот полковник Блок участвовал в этих наполеонских войнах.

0: в этом аустерлицком сражении, был там ранен, вот, потом ушел в отставку и, по-моему, умер в 1914 году. Храм сам по себе Архангела Михаила, один из старейших Санкт-Петербургской епархии, имеющих еще в описи 1500 года. Тогда это был деревянный храм. И каменный храм был построен как раз по его первом блоке, Иване Леонтьевича. Он был ктитором храма, помещиком этих деревень, конечно, он принимал участие. Вот. А освящал настоятель Екатерининского Ямбурского собора Матфей Афанасьев, по-моему, вот у нас был такой хозяйственный человек, он был настоятелем Екатерининского собора то ли 40, то ли 50 лет. И окрестные церкви тоже он строил, освящал, вот такой известный человек. Освящал этот храм уже в 1953 году протоиерей Петр Белавский, священный исповедник, духовник преподобной мученицы Марии Гатчинской, отсидевший свой на Соловках, который служил уже после освобождения в Мариенбурге, где и похоронен вместе с матушкой своей, вот, и сейчас уже дочкой. Поэтому этот храм связан и с новомучениками. Вот, около 11 лет служил там такой священник Михаил Фальковский, который был арестован и в 1937 году расстрелян уже в Казахстане. Вот, а служил тоже в Удусалово. Поэтому это место и такого литературных таких воспоминаний, блоковских, и не только блоковских, потому что двое из похороненных там женщин относятся, ну, к ганнибаловскому роду, к связанному с Пушкиным. Вот. Ну и, соответственно, одна, Лидия Дмитриевна Ганнибал, Лидия Дмитриевна Зиновьева Ганнибал, да, она была сестрой похороненной там Ольги Блок, вот, а она была женой Вячеслава Иванова, одного из, ну, таких мистических, символических поэтов Серебряного века, где проходили, собственно говоря, на башне Иванова, на Таврической улице, проходили все, вот, не все, там, не очень долго это было, но это очень известное собрание артистов Серебряного века. Вот, поэтому на этом кладбище, в общем, минимум три фамилии. Три фамилии из русской литературы прям представлены.
1: И вот где-то рядом вы организуете
0: прямо на фестиваль. Поскольку храм, у него нету крыши, у него нету северной стены, северная стена упала, крыша провалилась, вот, там стоит полукруг алтаря, вот, и южная стена, и, соответственно, колокольная группа, вот мы пытаемся спасти хотя бы колокольную группу, чтобы она ее не залила водой, чтобы она не развалилась, она очень крепка. Вот этот известняк, из которого местный известняк, она построена, вот, ну, как какая-то средневековая крепость. Вот, недавно мы подняли там временный крест над этой колокольней, вот, и уже даже по-другому все стало выглядеть, и окрестность. Потому что самая высокая точка села – это как раз колокольня, и нынче с крестом. Вот, а перед ним, ну, поляна такая, это был ральский сельский двор, сельский сход, там был дом священника, там был там штаб немецких войск, когда это было под оккупацией, там был дом колхозника, вот, ну, культурный, дом культуры, колхозный дом культуры, вот, дом председателя, вот, а потом он сгорел, этот дом культуры в бывшем священническом доме, вот, и дом культуры сделали прямо в храме. Вот, и там продавали билеты, там были танцы, там была парикмахерская. Вот, и те, которые сейчас живут, там еще помнят это место, потому что после 1963 года это был Дом культуры. Вот, а в конце концов он оказался просто заброшен, вот, и превратился в те руины, которые мы сейчас видим, которые, тем не менее, связаны с русской историей, с блоками, и можно прийти помолиться, у нас будет сначала литургия 15 августа, вот, к 11 часам, потому что, ну, кто-то поедет из Петербурга, и трудно приехать рано, поэтому литургия у нас начнется в 11 часов, вот, ну, где-то литургия, потом крестный ход вокруг храма, и такая трапеза в полевых условиях, там полевая кухня у нас намечается.
1: А литургия совершается все-таки в самом?
0: Нет, она совершается на поляне, под шатром. Ну, потому что сейчас есть возможность, так маленькая, там у нас такая комнатушечка закрыта, но там поместится человек там 15-20. Mm-hmm. Вот. А на прошлый фестиваль было больше 100 человек гостей. Я надеюсь, что и тут приедут. Вот, тем более, что программа уже такая концертная, интересная, на мой взгляд. У нас будет бард Антон Галицкий, Антон Степанович, со своими песнями, в том числе на стихи Блока и других поэтов Серебряного века. У нас будет квартет Линтула, который так обычно поет в линтульском скиту. Вот, а поскольку очень прекрасно умеют петь, споют там и духовную музыку, и какую-то музыку, которая опять-таки на стихи Серебряного века. Вот, и артисты театра «Мастерская» представят блоковскую сценку «Незнакомка». Вот, там уже вот эта сложная сценка. Вот, это вам, понимаете, будет Серебряный век просто весь рост. Как это в условиях вот этой нашей поляны, да, это будет сделано. Ну, люди опытные, они, конечно, смогут все сделать. Вот. Но вот мне впервые, я Блока как театрального режиссера, как вот того человека, который пишет какие-то пьесы, я даже не знаю. Мне Блок знаком, конечно, больше всего по стихам. Вот, в какой-то степени, может, по дневникам. Вот. А тут вот Блок драматург. «Незнакомка» – небольшое произведение. Вот, там участвует, по-моему, около 7-8 человек артистов, которые там должны делать. Вот, ну, вот милости просим. Вот, может быть, еще кто-нибудь приедет, несколько там священников, которым имя Александра Блока не безразлично. Вот, поэтому, кто желает, приезжайте и Блока помянуть, потому что я думаю, что он нуждается в наших молитвах просто как человек. Мы его, может, любим как поэта. Но бывает, что вот наших писателей, мы мало их поминаем на службах и в своих молитвах. Они же нуждаются, даже Пушкин. Я думаю, даже вот самые благочестивые, там, Иван Шмелев, Борис Зайцев, там, ну, такие вот церковные люди, да, что они тоже нуждаются в наших молитвах. Не только, что мы вот, а вот они так видели Русь, а вот давайте мы это будем просто воспроизводить. Они тоже могли, ну, где-то быть какими-то ошибающимися людьми, и они нуждаются в наших молитвах, как мы нуждаемся в их таланте, как они могли передать вот красоту, допустим, богослужения, красоту паломничества там на Афон или на Валаам. Вот. У Блока, конечно, трудно мы найдем, конечно, паломничество на Афон и на Валаам мы не найдем, но мы у него найдем живую душу. Часто ты просто словами Блока просто думаешь иногда, потому что они отражают то, что происходит с тобой, то, что происходит вокруг. Век 19 известный, воистину жестокий век. Там, да, там. 20 век еще страшнее, там, жизнь и мгла. Вот, это же как бы, ну, просто, мне кажется, это во многом он передал мироощущение людей начала 20 века в России. Вот, чем это сейчас отличается от начала 21 века в России? Мне кажется, мало чем. Очень близко.
1: Еще одна дата, еще одно событие – это День памяти отца Александра Рождественского, 18 июля это будет, и на следующий день в вашем храме состоится фестиваль трезвости.
0: Да, если Блоковский фестиваль состоится еще в августе, он еще будет 15 августа, нам практически через месяц, но уже мы, наверное, готовимся вовсю, то день кончины отца Александра Рождественского совпадает с днем памяти преподобного Сергия Радонежского. Ныне это 18 июля. И в нашем храме накануне День царских мучеников ночная литургия, а вот в день преподобного Сергия в субботу у нас панихида на могиле отца Александра, поскольку это суббота, наверное, будет часа в 3, это панихида в Александровской лавре. Вот, и в воскресенье после литургии поздней, после трапезной, ну, будет такой вот трезвеннический фестиваль, крестный ход вокруг храма, вот, какой-то концерт, обсуждение, ну, вот мы выбрали призыв митрополита Владимира Богоявленского к священникам и мирянам о трезвости, Вот у него такие прям, ну, пронзительные слова. Он сам был трезвенник, вот, митрополит Владимир, он сам был и санкт-петербургским, в том числе, митрополитом. Вот. И он оставил совершенно замечательные, совершенно какие-то произведения на тему трезвости. И что-то мы там напечатали как раздатку. В интернете вы можете посмотреть, она точно на Азбуке.ру есть. Это работа «Для нас, для абстинентов, Библия». Вот он так, так вот он пишет. Для тех, которые отказались от употребления алкоголя. Для нас, для Библии, поскольку в Библии мы много раз видим и вино, и там какие-то из него напитки сделанные. Вот, и митрополит Владимир Богоявленский много, ну, разъясняет об этом. Вот это будет такая часть, ну, как бы, ученые, что ли, для дискуссии. Вот. А так будет концерт прямо во дворе храма. Вот тоже полевая кухня, по-моему, намечается. Вот. Это будет 19 июля после поздней литургии. Крестный ход, концерт и дискуссия.
1: Это какой день недели?
0: Воскресенье.
1: Воскресенье. Да, отец Георгий, вот поскольку вы имеете прямое отношение к трезвенническому движению тоже, вот расскажите, пожалуйста, как бы вы оценили сейчас состояние трезвенического движения в России? Больше ли становится или меньше становится у нас в церкви трезвенников и вообще в стране?
0: Я думаю, что становится больше трезвенников. Но вот та же проблема еще пока остается. Люди, которые идут как бы разными путями к трезвости, ну, не всегда им нравится, каким образом идут другие люди к этому же. Вот, и говорят, вот так вот делайте, а вот так вот он плохо делает. Вот обеты хорошо, там за руки плохо, 12 шагов хорошо, а там что-то еще плохо. И как бы это в любых сочетаниях находится. Вот. К сожалению, бывает и такое, что из трезвости, ну, нет, фетиш какой-то получается, некое такое прям богомолье. Вот. И вот это как бы вот не хотелось бы в эту крайность уйти. Вот. То никто нормальный трезвенник, конечно, не осуждает людей, что называется, умеренно пьющих. Или пьющих по праздникам, да, там каким-то, так сказать. Хотя между собой, ну вот я же знаком с нашей аудиторией, это трезвенных людей, умеренно пьющие – это как раз самая такая среда для того, чтобы и дальше провалиться в это употребление, и дальше там пропасть. Вот. Человек, у которого близкий погибает, если он не приносит жертву свою Богу, и не отказывается от употребления ради него хотя бы своей, не знаю, рюмочки на Новый год, вот, то человек зависимый, глядя на его рюмочки, он будет пить свою цистерну. Потому что это, как бы сказать, вот он уже привык пить цистерну. И человек, который может отказаться от рюмочки легко, а не делает этого, он Богу не приносит жертву, он, ну, как бы для этого ближнего не служит примером. И он как бы имеет право уже на свою какую-то мораль. В семье обычно все происходит, в семье. Вот. Поэтому, с одной стороны, умеренно пьющие, они не алкоголики 100%, а с другой стороны, это почва, их такое маленькое употребление, для употребления большого, те, которые не могут остановиться, которые уже попробовали этого, которые подсели на эту сатанинскую уловку. Вот. Поэтому, конечно, было бы здорово, если бы мы и вообще отказались от употребления этих горячительных напитков и пребывали бы в трезвости, в любви друг к другу. А не так, что вы нас ограничиваете, а вот мы там пойдем по подвалам, мы там пойдем где-нибудь тайком, напьемся. Да какая разница, какая радость-то в этом питье? Ведь большинство, да практически все участники трезвого сообщества, не все, но почти все, они знают, что такое, как погибельное употребление и злоупотребление. Практически все. Есть маленькая доля тех, которые уже родились в трезвых семьях и вообще никогда не употребляли. И у них, конечно, знаете, ясный взгляд.
1: Ну, молодежь сейчас далеко не вся употребляют спиртное.
0: Слава Богу.
1: И вот буквально недавно была новость, как раз я ее сейчас нашел, потребление алкоголя в России по состоянию на июнь 2026 года упало на 0,44 литра до 7,62 литра на душу населения. Это стало минимальным значением с 1997-1998 годов. Вот. И в некоторых регионах, конечно, потребление совсем минимальное, но это прежде всего речь о Северном Кавказе, однако и в Москве, и Петербурге тоже есть определенная тенденция к снижению. Меньше в Москве меньше 5 литров, в Санкт-Петербурге меньше 6 литров на душу населения. Вот, ну, то есть получается, что все-таки, может быть, еще вот эта идиллическая картина, она не реализовалась, но, по крайней мере, тенденция действительно вот такова, что общество...
0: Ну, беда в том, что, допустим, потребление алкоголя-то, например, снизилось, а потребление контента интернета повысилось, наверное, в сотни раз. Вот что беда. Люди, я сам включаю интернет, и там тоже иногда зависаю.
1: Ну, Петербург, ну уж лучше зависать ВКонтакте, в группе «Радио Град Петров», чем...
0: Град Петров, да, но там я много групп рублю.
1: Спасибо большое. Протоиерей Георгий Пименов, клирик храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала, принимал участие в вечернем канале. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: Спасибо.

0: Маленький концерт.
1: Если я так высоко ставлю классический балет, то не только потому, что он мне нравится, но и потому, что я вижу в нем совершенное выражение аполлонического начала. По красоте своего строя и аристократической строгости формы классический балет как нельзя лучше отвечает моему пониманию искусства. В классическом танце я вижу торжество вдумчивой композиции над расплывчатостью, правила над произволом, порядка над случайностью. Так определял свои творческие приоритеты один из самых значительных композиторов XX века Игорь Федорович Стравинский. И замечал: моя основная продукция – именно балеты. Действительно, 10 оркестровых партитур Стравинского посвящены балетному театру. «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная», «Пульчинелла», «Поцелуи феи», «Аполлон Мусагет», «Игра в карты», «Балетные сцены», «Орфей», «Агон». Но позже и чисто симфонические произведения были оттанцованы. Таким образом, хореографическое воплощение получило около 40 сочинений композитора. И это при том, что музыка Стравинского, по мнению многих хореографов, слишком сложна, слишком хороша или даже вовсе непригодна для балета. Сам же композитор считал, что между его музыкой и хореографией должно возникнуть особое полифоническое соотношение. Балет «Орфей» был задуман как вторая часть античной трилогии, начало которой положил балет «Аполлон Мусагет», созданный в 1927 году. История Орфея, который спустился в мир умерших, чтобы вернуть свою возлюбленную, и победивший царство смерти своим искусством, это древнейший античный миф, возникший в классической Греции еще в V веке до н.э. И с тех пор каждая эпоха, каждая культура, философы, художники, поэты, музыканты пытаются его переосмыслить. Не раз историками искусства было отмечено, что миф об Орфее обретает особое звучание в моменты переломных эпох. И не случайно именно в 1947 году Стравинский избирает для своего нового творения вечную и притягательную для художника тему. По мнению одного исследователя, обращаясь к древнему сюжету, композитор хотел выразить столкновение художника с жестокой реальностью и победу над ней. Победу духа, искусства и высокого этического идеала. Если учесть, что всего за 2 года до создания балета закончилась кровопролитнейшая Вторая мировая война, то тем больше основания вкладывать в него такой смысл. Конец цитаты. Война поколебала устои казавшейся незыблемой цивилизации. Не потому ли так актуальна стала в это время для Стравинского идея порядка, аполлонического начала в искусстве? Композитор особенно остро ощутил необходимость установить связь с универсальной мировой традицией в самых ее истоках и в этой традиции найти точку опоры в стремительно меняющемся мире. Недаром так существенна в его творчестве роль античного мифа о царе Эдипе, Аполлоне, Персефоне, Орфее. Стравинский сам пишет либретто нового балета, взяв за основу классику древнеримской литературы, поэму Овидия «Метаморфозы». Он сам создает основы для своей музыки, как несравненный мастер архитектуры, в совершенстве владеющий секретами построения музыкальной формы. Балеты Стравинского поражают своим лаконизмом, они редко длятся больше получаса. Такая предельная концентрация выражения требует настоящей отточенности партитуры. Я пытался создать новую музыку на базе классицизма XVIII века, используя его конструктивные принципы, писал Стравинский. Образные черты такого стиля невольно ассоциируются с Петербургом, родным городом композитора. Дорогие для Стравинского воспоминания о Петербурге переплавились в ином художественном измерении, в державную стройность и упорядоченную строгость музыкальных образов. Следы этой стилевой манеры сохраняются и в балете «Орфей». Важность для самого композитора этого произведения подчеркивает эпизод его биографии. Когда в 1962 году уже 80-летний Стравинский вновь посетил Россию, для своего выступления в качестве дирижера он выбрал в числе немногих партитур именно балет «Орфей». Музыка балета кристально чистая, отточенная до формулы, прозрачная по тембрам, продолжает неоклассический период Стравинского. В ней отсутствуют сильные эмоции. Преобладает настроение возвышенного спокойствия античной трагедии. Ни горькая скорбь Орфея, оплакивающего потерянную Эвридику, ни светлая радость встречи с любимой, ни даже угрозы злобных стражей царства мертвых не нарушают гармонического равновесия, какого-то, можно сказать, античного колорита, присущего этой музыке. При этом музыка балета неожиданно для стиля Стравинского напевна. И танцы Орфея недаром названы в партитуре ариями. Они тяготеют именно к оперной выразительности. Ведь герой балета – великий певец, победивший своим искусством само царство смерти ради спасения своей возлюбленной. Стравинский говорил, для творчества нужна динамика, нужен некий двигатель. А есть ли на свете двигатель более мощный, чем любовь?

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучал фрагмент балета Игоря Федоровича Стравинского «Орфей» в исполнении Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Игорь Федорович Стравинский. Запись из концертного зала. Октябрь 1962 года. В передаче были использованы материалы трудов музыковедов Михаила Семеновича Друскина и Валерия Васильевича Смирнова. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: В эфире духовная передача для подростков и их родителей.
1: Дорогие слушатели, в первой части сегодняшнего выпуска мы вам расскажем о призвании первых учеников Господних. Во второй части прочитаем о житии святой великомученицы Екатерины. А в третьей части прослушайте рассказ «Девочка и икона». Это подлинное свидетельство о недавних временах гонения на церковь.

0: После 40-дневного поста в пустыне и искушения от дьявола, о чем мы вам говорили в прошлый раз, Иисус Христос снова пришел на реку Иордан, где Иоанн Креститель продолжал крестить и призывать людей покаяться в своих грехах. Евангелист Иоанн в первой главе своего Евангелия пишет, что, увидав идущего Иисуса Христа, Иоанн Креститель сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Агнец значит ягненок. В Ветхом Завете Богу приносили иногда в жертву ягнят. И тут Иоанн Креститель указывает на Иисуса как на Спасителя, который пришел принести себя в жертву за грехи людей. «Я видел, — продолжал Иоанн Креститель, — Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, то есть Бог, сказал мне: на ком увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел, и я свидетель тому, что Он Сын Божий».
1: На другой день после этого торжественного заявления об Иисусе Христе как об Искупителе, то есть о том, который пришел платить за всех людей, Иоанн Креститель продолжал учить на берегу Иордана, и были с ним два ученика его. Из них один был Андрей, а другой, без сомнения, святой евангелист Иоанн, который, говоря о себе, не называет своего имени, но описывает события так детально, что нам ясно, что он сам принимал участие в них. Увидав опять идущего Иисуса, Иоанн Креститель во второй раз сказал: «Вот Агнец Божий». Эти выразительные и понятные слова после вчерашнего свидетельства Иоанна Крестителя произвели впечатление на учеников его. Когда Иисус Христос уходил, Андрей пошел за ним вместе с другим учеником. Обернувшись, Иисус спросил их: «Что вы хотите?» «Учитель, где ты живешь?» — сказали они. Иисус Христос, по собственному выражению, не имел где главы подклонить, то есть не имел постоянного места жительства, и он сказал им: «Пойдите и увидите».
0: Они пошли и увидели, и провели весь день с ним. И вернулся Андрей домой к брату своему Симону с оживлением и радостно сказал ему: «Я нашел Мессию», то есть Спасителя, так долго жданного. И вот Андрея, первого из учеников, узнавшего Христа, называют первозванным. Для окончательного убеждения Андрей привел брата своего к Иисусу. Иисус взглянул на него и сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты назовешься Кифа», что значит по-еврейски «камень», а по-гречески «Петр». Христос при одном взгляде предвидел прямую, твердую веру будущего апостола-проповедника. На другой день Иисус Христос встретил Филиппа и сказал ему: «Иди за мной». Этого слова было для Филиппа достаточно. Он тотчас последовал за Иисусом вместе с Петром, Андреем и Иоанном и сделался учеником Иисуса.
1: У Филиппа был друг именем Нафанаил. Он пришел и сказал ему: «Мы нашли того, о котором писали пророки. Это Иисус из Назарета. Он сын Иосифа». Филипп, не зная о девственном, чудесном зачатии и рождении Иисуса Христа, называет его сыном Иосифовым. Нафанаил, зная, что Назарет был населен нечестивыми людьми, удивился, что оттуда пришел великий пророк. Он сказал: «Из Назарета может ли быть что-то доброе? Пойди и посмотри». И когда Нафанаил пришел к Иисусу, взглянул на него Спаситель и сказал: «Вот человек, в котором нет лукавства, то есть неправды». Иисус увидел в Нафанаиле прямого человека. Нафанаил еще с некоторым недоверием спросил: «Почему ты знаешь меня?» Иисус ответил: «Прежде чем позвал тебя Филипп, и когда ты был под смоковницей, то есть фиговым деревом, я видел тебя». Перед этим Нафанаил действительно сидел под смоковницей. Он, вероятно, молился там Богу, не думая, что кто-либо, кроме Бога, его мог видеть. Тогда Нафанаил сразу понял, что Иисус — Бог, иначе он не мог бы узнать его мысли. И воскликнул Нафанаил: «Рави, то есть учитель, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Филипп назвал Иисуса Сыном Иосифовым. Нафанаил же понял, что Иисус — Сын Божий.
0: И последовал Нафанаил за Иисусом с другими учениками. Все они были люди бедные, они занимались рыболовством. И Иисус сказал им: «Идите за Мной, и Я сделаю вас ловцами человеков». Это значит, что до сих пор они ловили своими сетями рыбу для пищи, а теперь они будут ловить, то есть спасать души, передавая людям учение Христа. Теперь вы знаете первых учеников Спасителя — Андрея, Петра, Иоанна, Филиппа и Нафанаила. После смерти и воскресения Иисуса Христа апостолы пошли проповедовать Евангелие во всех странах. Апостол Андрей, говорящий по-гречески, пошел в греческие колонии и города, расположенные вокруг Черного моря. По преданию, он дошел до реки Днепра, где много веков позднее поселились наши предки-славяне и где был основан город Киев. Во времена апостола Андрея это была пустынная и малоизвестная страна, по которой бродили дикие племена скифов и сарматов.

Сохранилось предание, что, проведя ночь на высоком берегу Днепра, Андрей поставил там деревянный крест и сказал своим спутникам: «Видите эти горы? Их осветит Божия благодать, и будет построен здесь великий город и много церквей Божиих». И действительно, именно здесь, в 988 году, в водах Днепра, крестился русский народ в христианскую веру, принесенную князем Владимиром. Здесь был построен первый православный храм на Руси, здесь был основан первый монастырь. Послушайте величание апостолу Андрею Первозванному, которого Церковь празднует 13 декабря по гражданскому календарю. «Величаем тебя, апостол Христов, Андрей Первозванный, и почитаем болезни и труды твои. Ими же ты трудился для благовестия Христова».

0: 7 декабря церковь празднует святую великомученицу Екатерину, о житии которой мы вам сейчас расскажем.
1: Многие из вас носят имя Екатерины. А знаете ли вы, как жила и кто была святая Екатерина, в честь которой вас так зовут? Это было много столетий тому назад. В те времена, 400 лет после Рождества Христова, в городе Александрии жила девушка по имени Екатерина. Она была единственной дочерью знатных родителей, людей царского рода. Родители ее очень любили и баловали. Научили ее всем наукам, доступным в то время. Выросла Екатерина необыкновенно красивой, умной и образованной. Слава о ней разнеслась далеко за пределы города Александрии. Со всех концов земли приезжали самые богатые, умные и красивые юноши.

0: А теперь прослушайте рассказ «Девочка и икона».
1: Однажды, прибежав ко мне в комнату и увидев иконы, девочка стала задавать вопросы. Меня удивило то, что девочка не лезла наверх, не баловалась, а притихшая смотрела большими глазами на лики Иисуса и Божией Матери, которые она впервые в жизни увидела. Затрудняясь, я все же объяснила девочке, моей двоюродной сестренке, как можно доступнее суть того, что она увидела на стене. Но мои затруднения оказались излишними. «Знаешь что?» — сказала она. «Я знаю, что он есть, и всегда с ним перед сном разговариваю. Я знаю, что он есть везде, и что он видит, как я проказничаю. Только я боюсь иногда его. Как мне с ним разговаривать?» Пораженная детскими словами, я показала девочке крестное знамение и испытала необыкновенное волнение, увидев тонкие ручки, осеняющие крестом хрупкое тельце. «А теперь я могу, наверное, его поцеловать?» — продолжала дитя к моему изумлению. «Только, наверное, не в лицо, не в щечку, не как маму. Он ведь больше мамы, лучше мамы. Он все видит и на меня не ругается. Он лучше всех, и он меня любит. Подари мне его, пожалуйста. Я хочу его всегда видеть. Я его повешу возле кроватки, и его маму тоже там повешу. Подари». Потрясенная такими откровениями, я сняла со стены икону Спасителя с Божьей Матерью и стала искать бумагу для заворачивания. Девочка стала мне помогать. «Я хочу их завернуть в белую бумажку. Найди мне белую бумажку, ладно?» — заговорила она опять. «Я не хочу, чтобы они оба видели в маминой сумочке платочки и разные карандашики. У мамы там такой беспорядок». Разговор был прерван вошедшей матерью девочки, моей тетей. «Мама!» — закричала девочка. «Скорее пойди сюда! Поцелуй его! Он тоже тебя любит!» «Наконец я увидела его лицо! Я его давно знаю! Мама, купи мне крестик на шейку! Мама, почему ты стала строгая?» Моя тетя с вытянувшимся лицом стала постепенно одевать девочку, спрятав, однако, икону в свою действительно чем-то набитую сумку. Девочка была в смятении. «Мама, почему ты молчишь? Мама, расскажи мне про него. Я хочу все знать про него. Мне это очень нужно». После ухода родных я почувствовала не меньшее смятение, чем моя маленькая сестренка. Увидеть свет, тянущегося к добру и правде маленького существа, как бы частички самого великого Бога. И что же? Холодное лицо матери, прячущий взгляд. Через несколько дней ко мне опять приехала тетя, однако без девочки. «Где же Иришка?» — спросила я с болью за любимое существо. И предчувствие меня не обмануло. «Я не взяла ее, и прошу тебя ничего и не говорить о Боге. Она нападает на меня своими вопросами», — забросила игрушки. «Вчера при всех детях и родителях каталась с горки, упала, ушиблась, вскочила, перекрестилась и побежала дальше. И вот еще, просит икону, хочет помолиться перед сном. Мне надоели ее расспросы». «Но ты же веришь в Бога», — удивилась я. «Конечно, что-то там есть. Жизнь такая трудная». «А что же с иконой?» — спросила я, подавленная непониманием близкого человека, вспоминая светлое личико Иришки. «Икону я ей не дала. К ней приходят дети, могут увидеть. Вот не было печали. Плачет, просит повесить над кроваткой. Я хочу его видеть, мне надо с ним разговаривать. Отдай его мне, мама», — говорит. «А где же эта икона?» — спросила я.

сумочке. Пусть там лежит. Кстати, хочу тебя попросить купить, когда будешь в церкви, несколько икон для меня. Помнишь, я уже просила тебя как-то. Что же, оставшись одна, стала я думать о слезах Иришки, о том, что ее не пускают ко мне, об иконах в сумочке.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+. Дорогие слушатели, в нашем эфире проповедь протоиерея Николая Гундяева.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, сегодня, дорогие братья и сестры, мы с вами прославляем память первоверховных апостолов Петра и Павла, тех апостолов, которые как бы выделяются из сонма других благовестников Слово Божие, и величием своих трудов, и тем, какой была их проповедь Слова Божия. Со страниц Слова Божия, а о них мы знаем из Евангелия, из Деяний апостольских, предстают два человека, живые люди, не какие-то позлощенные фигуры, а именно живые люди, с одной стороны, со своими человеческими слабостями и, может быть, не всегда глубиной знаний, и с другой, может быть, с естественными человеческими страхами, и с другой стороны, они предстают перед нами как верные созидатели Церкви Христовой на земле, проповедники Евангелия Христова. И потому Церковь с древних времен как бы выделяет этих двух святых апостолов. Они разные по своему характеру, разные по происхождению, разные даже по тому, как они пришли к Господу Иисусу Христу. Апостол Петр, простой галилейский рыбак, думается, не очень грамотный человек, ибо для того, чтобы ловить рыбу, не нужно изучать особенно премудрости какие-то книжные. Хотя, конечно, он слушал Слово Божие в молитвенных собраниях, и оно, Священное Писание Ветхого Завета, было в его сознании. И вот Господь проходит и видит его и брата Андрея, которые вымывали сети после неудачной ловли, и повелевает им закинуть снова сети. Апостол Петр говорит: мы всю ночь трудились, учитель, а сейчас, а это уже время, когда солнце в зените, не поймать ничего, но по твоему слову закину сеть. И они закинули сети, и настолько много там оказалось рыбы, что они не могли даже справиться своими силами, и попросили, позвали Иакова и Иоанна помочь им. Господь сказал апостолу Петру: не бойся, от сели будешь ловить человеков. Но только не теми сетями, которые умерщвляют рыбу, благодаря которым она попадает на стол к человеку, чтобы быть съеденной, а вот этими сетями Слово Божие, которые прозрачны, которые не стягивают человека, не стягивают принудительно, не лишают его возможности движения, и которые не являются такими уж мелкоячеистыми. И мы знаем, как люди иногда как бы захвачены этими сетями, может быть, в детстве Слово Божие, пришедшие в церковь, уходят потом, ибо суета мира увлекает их настолько, что все возвышенное, божественное, духовное уходит на второй план. Но удивительны эти сети Слова Божия. В них можно и вернуться, и многие возвращаются, проживя долгую жизнь, иногда не очень долгую, разочаровавшись во всех этих мнимых ценностях, которые сегодня ценностями являются, а завтра не стоят гроша ломаного, и возвращаются снова. И вот апостол Петр оставляет все. Он оставляет свою семью, она у него была, и идет за Господом Иисусом Христом. Он человек был очень такого порывистого нрава, очень был человеком, который воодушевлялся быстро. Ну, достаточно вспомнить, как плывут они по озеру, или, как его называют, Генесарецкому морю, и начинается и вдруг ветер идущего Господа Иисуса Христа к ним по водам. Они кричат от ужаса, думают, что это призрак. Но Господь говорит: не бойтесь, это я. И тогда Петр говорит: Господи, и я пойду к тебе. И говорит ему: а Господь, иди. И вот этот Петр, который, будучи рыбаком, имея дело с водной стихией, зная, что значит встать на поверхность воды, уйдешь сразу же под воду, начинает идти по этим водам. Но естественный человеческий страх, недостаток еще веры в Господа, смущение. И он начинает погружаться в воду. И не только погружаться, но просит Господа спасти, что он тонет. Это рыбак-то тонет, который уж то-что оплавать умеет. Ну вот этот его порыв. Он говорил, сегодня в Евангелии мы слышали с вами, это основное его высказывание евангельское. Господь спрашивал: за кого почитают меня люди? Одни апостолы говорят: за Иоанна Предтечу. Другие говорят: за пророка Илию. Третий — за Иеремию или за кого-нибудь из пророков. Он говорит: а за кого почитаете меня вы? И вот тогда Петр впервые в новозаветной истории говорит: ты Христос, Сын Бога Живого. И Господь говорит ему: блажен ты, Симон, а имя Петра было Симон, сын Ионин, ибо не плоть и кровь тебе сказали об этом, но Отец мой, сущий на небесах. И отселе ты будешь именоваться Петр, то есть камень или скала по-гречески. И на этом камне я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Что же это за камень? Это что Петр сам по себе, это его голова, руки, ноги, его плоть, он камень. Нет, дорогие мои, это неверное представление. Вот на этом исповедании Господа Иисуса Христа, Сыном Божиим, и основывается Церковь Христова. И когда начинают люди фантазировать о Господе Иисусе Христе, пытаясь по-человечески объяснять и чудеса его совершенные, и его учения, просто как учение некоего мудреца, вот там уже церкви нет. На таких рассуждениях церковь не созидается. И что самое важное для нас, церковь созижду я церковь, и врата ада не одолеют ее. 2000 лет эти врата ада борются с церковью, с переменным успехом. Иногда это гонения кровавые, иногда это более страшное разложение церкви изнутри. Но какими бы ни были методы, цель одна – сокрушить, уничтожить, стереть из памяти людской. Иногда на христиан нападало чувство тоски и даже отчаяния, когда они все это видели. Но тот, кто помнил слова Господа, врата ада не одолеют ее, сказанные апостолу Петру, жили этой верой, исповедовали эту веру и на муку шли во имя этой веры. И не только во времена те давние, древние, двухтысячелетней давности, но и во времена не столь далекие. Апостол Петр, когда говорит Господь о своих страданиях, и что его все оставят, он, Петр, говорит: «Все оставят, но не я». И тогда Господь, сукоризный, глядя на него, говорит: «Симоне, Симоне, не пропоет петух, как ты трижды отречешься от меня». И мы знаем, что греясь у костра в ту ночь страшную, когда предстал перед судом Господь Иисус Христос, он трижды отрекся: «Я не знаю человека этого». Но любовь ко Христу все-таки жила в его сердце. И он заплакал горько, пошел, раскаялся, не совершил того, что совершил Иуда. И всю жизнь он плакал в этом своем падении. И иногда непонятным кажутся слова Евангелия Иоанна: «Симоне Ионин, любишь ли меня паче сих?» Он трижды вопрошает апостола Петра. И он говорит: «Ей, Господи, ты веси, яко люблю тебя». То есть ты ведаешь, как я люблю тебя. «Паси агнцы моя». Второй раз говорит: «Паси овцы моя». Наконец, третий раз апостол Петр как будто бы с неким недоумением вопрошаешь: «Почему ты вопрошаешь меня трижды об этом? Ведь ты же знаешь, как я люблю тебя». И слушает: «Паси овцы моя». И с первых веков церковь понимала, что это не просто вопрошание о любви Петра к Господу Иисусу Христу, а это его восстановление в апостольском достоинстве. Это троекратное прощение Господом Петра за его троекратное отречение. И в 67-м примерно году в царствовании императора Нерона он был схвачен в Риме и был распят. Распят, но недостоин он считал так быть под распятым подобно своему любимому учителю, и попросил для себя более мучительную казнь, чтобы его распяли вниз головой. И так его и распяли, этого апостола первоверховного. Павел, Павел, почетный римский гражданин, это звание передавалось по наследству, поэтому его не распнут, ему отрубят голову. Это была почетная казнь и считалась довольно легкой. Этот юноша Павел, этот фанатик фарисей, ревнитель закона, неумеренный, как он о себе сам говорил: «Я был неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Этот Павел, который одобряет то, что побивают камнями архидиакона Стефана, и сторожит одежду тех людей, которые для облегчения вот этого упражнения в камнеметании сняли с себя верхнюю одежду, остались в этих хитонах. Этот Павел стремится христианам досадить, как только может. Он отыскивает, он влечет их в темницы, он доносит на них. Этот Павел идет в Дамаск для того, чтобы и там учинить расправу над христианами. Конечно, имея в виду христиан из иудеев в то время, потому что тогда язычники еще не были воцерковлены, и не было Евангелия им известно. Вот отступников от закона Моисеева, как он считал, и он идет на пути в Дамаск, и вдруг свет осеивает этого человека, внутренно очень сильного, конечно, и он слышит голос, не видя перед собой ничего: «Савл, Савл», так его звали. что ты гонишь меня? И тогда он восклицает, пораженный этим: Господи, кто ты? Я Иисус, которого ты гонишь. И Павел, теряет зрение, он идет в Дамаск, ведомый спутниками уже своими, потому что не различал дороги, и было откровение апостолу Анании, чтобы он принял Савла и крестил его. Тот Господу говорит в ужасе: он много доставил зла твоим последователям, христианам. Да, он доставил, много причинил зла, но он мой избранный сосуд, который потрудится больше всех. И вот тогда Анания совершил это таинство крещения, и он получил имя Павла, с которым и вошел в историю. Он не только проповедовал, он много писал, а это очень важно. Апостол Петр написал 2 послания, не очень пространных, хотя очень хороших и очень мудрых. Уж если вернемся к апостолу Петру, и там к нам, ко всем относящиеся слова. Вы, не мы, он говорит, апостолы, а вы, христиане, род избранный, царственное священство, люди, взятые в удел. Вот кто, кем является человек. Царственное священство – это не священство в смысле совершения таинств. Это не рукоположенное священство, но то, что человек является проповедником Слова Божия, священником Божиим, должен сознавать каждый и в меру сил нести эту проповедь. И когда все мы молимся вместе, особенно за божественной литургией, вся церковь молится, и как это чувствуется, литургия – это общее дело, и совершается это таинство претворения хлеба и вина в тело и кровь Господню. Как эта молитва несется и в алтарь, и передается священнику. А ведь разное бывает состояние у священника. И бессонная ночь, и отвратительное состояние здоровья, и просто плохое состояние сердца. И вот люди, молящиеся, они дополняют его, они помогают ему. Апостол Павел написал 14 посланий, и где действительно у глубочайших по своему содержанию. Даже коротко невозможно перечислить все то, что в нем написано. Он пишет о своей жизни и все время борется в себе с фарисеем, который живет в нем, с этой закваской фарисеи. Да не хвалюсь, да не превозношусь. Вот он все время говорит, значит, все время сидит это. Я больше всех потрудился, и это верно, но да не превозношусь я. Он говорит о том, что его 4 били, по 50 ударов бича бичевали. Его избивали палкой, его пытались побить камнями. Его, он 3 терпел кораблекрушение. Он был побиваем и истязаем, и много претерпел от лжебратьев. Об этом он говорит. Мало того, правитель Дамаска, слуга Арефы, царя Дамасского, хотел схватить его и уничтожить, убить, но не пришло его время. И апостол рассказывает, как его в корзине через окно спустили по городской стене города Дамаска. И в то же время он сетует, говоря о том, что он не хочет хвалиться, он сетует и говорит нам сегодня в своем послании: «Да дан мне ангел сатанин, да пакости мне деет». То есть прирожен плоти его. То есть он считал болезни свои не просто естественными, а как воздействие темной силы, которая не могла ни через избиение, ни через потопление, ни через попытки убить, закрыть его уста. Так вот, через здоровье, чтобы отнять от него остатки здоровья. И он говорит: я трикратно молился Господа, чтобы он отнял его от меня. И мне сказал, говорит Господь: довольно тебе благодати моей, не отнимает этого, хотя может. Когда от нас часто не отнимает, потому что этот назидает нас нередко эти телесные недуги и заставляет одуматься. Сила моя, говорил Господь, в немощи совершается. И когда мы говорим, что мы с вами немощные люди, мы должны помнить, что через нас немощны, грешны, сила Божия совершается. И мы не знаем, как наше слово отзовется, как писал еще Тютчев в свое время. И слово, сказанное о Христе кому-то, западает в сердце человека. Как много примеров такого безыскусной такой проповеди. Сила Божия в немощи совершается. И вот апостол Павел, но самые страшные его слова, я не побоюсь сказать, это его 13 глава послания к римлянам, которые называют гимном любви. Он говорит только о себе. Но мы можем сделать вывод, что это относится не только к нему лично. Он говорит: если я имею пророчество и знаю все тайны, и имею веру, так что могу горы передвигать, а любви не имею, я ничто. И если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, я медь звенящая и кимвал брецающий. И вот эти слова о первенстве любви, конечно, каждый из нас может задать себе. И он говорит даже более: если я раздам имение и отдам тело свое на сожжение, а любви не имею, то я ничто. Я хотел сказать, эти слова страшные, конечно. Любви, конечно, к Богу, но и любви к человеку. Вот здесь-то у нас очень многого недостает. Любящих мы нас все-таки любим. По-разному, но любим. А вот относиться, если не с любовью, то хотя бы с доброжелательством, а это начальная стадия любви к тому, кто тебя не любит. И более того, некоторые себя именуют пророками, предсказывающими будущее. Но, правда, горы не передвигают. Такого мы с вами не видели. Смотришь на него, на такого пророка, и в глазах, и в облике никакой любви. Только одна подозрительность, неприязнь, а иногда и высокомерие в глазах. И думаешь: Господи, я тебя не осуждаю, человече, но почитай ты 13 главу апостола к римлянам, как она многим открывает глаза. Вот, дорогие мои, мы сегодня долго размышляли об этих апостолах, но это такие личности, о которых скороговоркой нельзя сказать. И апостол Павел в Риме, тоже в правлении этого изверга Нерона, он был усечен мечом. Отрублена была ему голова, как почетному, как гражданину Рима, почетному и наследственному. Но не это звание украшало его. В этом звании первоверховных апостолов, святых славных, они вошли в историю, и они сейчас у Господа, они предстоят и молятся за нас, чтобы мы, слушая их послания, помнили об этом, ибо они передают Слово Божие. И сегодня мы можем к ним обратиться с молитвой: святые первоверховные апостолы Петре и Павле, даруйте нам хотя бы частицу вашей верности Господу Иисусу Христу, частицу вашей любви, которой вы были преисполнены к Нему, ради которой вы пожертвовали жизнью своей, и сейчас предстоите во славе. И веруем мы, что слышат они наши мольбы и умоляют Господа, ибо только Господь может даровать и любовь, и веру, и мужество, и силу по предстательству святых апостолов. Аминь.
0: Прозвучала проповедь протоиерея Николая Гундяева.

0: В исполнении хора Минского духовного училища прозвучал первый антифон божественной литургии «Благослови, душе моя Господа» композитора русского зарубежья Ивана Лямина.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения». Дорогие слушатели, в День святых апостолов Петра и Павла в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию омилию святителя Григория Паламы, произнесенную в праздник святых и верховных апостолов Петра и Павла.
3: Святитель Григорий Палама, омилия, произнесенная в праздник святых и верховных апостолов Петра и Павла. Память всякого святаго, делающая его день праздником, является предметом общей радости и для народа, и для городов, и для граждан, и для правителей. И бывает доставительницей величайшей пользы для всех празднующих ее. Потому что память праведного с похвалами, говорит премудрый Соломон, похваляем уже праведному, возрадуются люди. Потому что как ночью зажженный светильник являет свет для удобства и удовольствия всех присутствующих, так и богоугодное житие каждого из святых и соответствующая сему блаженная кончина и за чистоту жизни, даемая ему от Бога благодать, как некий светлый светильник, внесенный памятью в нашу среду, дает собравшимся общую радость и пользу. И как при хорошем урожае земли, не только земледельцы, но и все люди радуются, потому что от плодов земли бывает общая для всех радость, так и плодоприношение путем добродетели, которые приносят святые Богу, радует не только земледелателя душ, но и всех нас, как нечто, предложенное в общее наслаждение и пользование. Поскольку и находясь всей жизни, все святые являют собой побуждение к добродетели для всех разумно слушающих и взирающих на них, потому что они являются одушевленными образами добродетели, торжественными возвестителями всего прекрасного –